весьма странным. Евреи в то время и с самарянами не сообщались. В продолжении беседы самарянка убедилась, что имеет дело с необыкновенным человеком. Ее сердце загорелось желанием знать о Боге и поклонение живому Богу. Господь открыл ей источник воды живой. Она удовлетворила свое желание и жажду и пошла в селение говорить другим, что она нашла Мессию. Счастлива всякая душа, которая нашла своего Господа и утолила свою жажду от источника воды живой. Между тем, ученики Христа вернулись с базара и принесли Иисусу пищу. Их удивлению не было предела, когда они увидели Спасителя, беседующего с самарянкой. «Рави, ешь!» — наконец сказали они. «У меня есть пища, которой вы не знаете». Им не был понятен ответ Христа. Пищей Господа было творить волю Небесного Отца и проповедовать Евангелие. «Возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Господь хотел, чтобы ученики Его могли видеть дальше себя, чтобы могли видеть нуждающихся и погибающий мир. Как верны слова Господни и в наше время. Материальные богатства не могут накормить и удовлетворить души человеческие. Душа нуждается в хлебе духовном. Она нуждается в самом Боге. Своим примером беседы с самарянкой Спаситель показал ученикам своим, как раздавать хлеб жизни. Мир голодает и нуждается не только в хлебе физическом, но и в хлебе духовном. Возведите очи ваши на нужды мира. Сердца человеческие в этой нужде так созрели, как зреет пшеница на поле. Господь хочет, чтобы мы видели человеческие массы, погибающие во грехах, и пошли навстречу удовлетворению их нужд. Согласно некоторой статистике, которая весьма неточна, что в Соединенных Штатах Америки, которая считается христианской страной, есть 30 тысяч селений, где нет и одной церкви. 69 миллионов жителей не посещают церкви, и 27 миллионов молодых людей ниже 20-летнего возраста, не получающих христианское воспитание. А что можно сказать о странах Южной Америки, Африки, Азии, Австралии и Европы? Подлинно человечество созрело для принятия Евангелия, если даже возможности для этого не всегда благоприятны. Призыв Божий к труду, к ученикам и последователям Христа раздается во все века человеческой истории. Он сегодня обращен и к тебе, дорогой друг, дорогой брат и сестра, познавшие Господа и нужду погибающего мира. Слышите ли Божий голос, призывающий к делам? Усозрел на ниве колос, оспешите все к трудам. Кто любовью пламенея примет тот могучий зов? Кто ответит, не робея, я служить Господь готов. Не только Господь хотел, чтобы ученики Его видели нужды мира, но Он хотел видеть их работниками в Его винограднике. Он сказал: «Вы не меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод». Его ученики не могли сразу уразуметь своего призвания. Они были медлительные сердцем, чтобы веровать всему написанному о Христе и пойти на Его святой труд. Ученики Христа думали, что до жатвы еще 4 месяца, а Господь говорит им, что жатва уже созрела. Мы в наши дни можем думать, что еще не время проповедовать Евангелие, не время готовиться к евангелизации, потому что слишком много преград для этого труда. Когда в истории

христианской церкви не было преград и препятствий для распространения учения Христа. Если евангелизации нуждаются люди времен Христа и его апостолов, если в дни Яна Гуса, Мартина Лютера, Кальвина, Нокса и других реформаторов люди нуждались в спасающей благодати Божией, тем более нуждаются люди в наши дни материализма, атеизма и отступления от Господа. Наше пользование временем должно быть весьма осторожным. Дорожите временем, говорит апостол Павел, потому что дни лукавы. Апостолы были медлительны и не сразу пошли из Иерусалима проповедовать Евангелие. Даже после исполнения Духом Святым, одних из них Господь рассеял гонениями, другим дал особое видение и откровение нужд погибающего мира, после чего они пошли на труд проповедовать иудеям и язычникам Евангелие Христово. Что же это за труд на нивах Господних, на который зовет нас Господь? Господь сказал апостолам, и это мы читаем из книги Деяний апостолов, 1 глава, «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Он зовет нас свидетельствовать о Нем. Роль свидетеля во всяком деле сказать о том, что он видел, что он знает. Последователям Христа поручено говорить о том, что они знают о Христе, каков их личный опыт общения со Спасителем. Если они испытали Его все прощающую любовь и милосердие, они должны об этом сказать другим. С этой благой вестью миру следует торопиться, так как времени осталось мало. Почему Господь призывает нас на Его святой труд? Почему Он торопит нас? Потому что душа погибающего грешника имеет великую ценность. Она дороже всех богатств мира. За душу человеческую Сын Божий отдал свою жизнь на Голгофском кресте. Неспасенные души ежедневно сотнями тысяч уходят в темную вечность. Господь торопит нас, чтобы скорее сказать им о спасении их души. Время благодати, в которой мы живем, приходит к концу, и после этого не будет возможности спасения. Дорогой друг, чадо Божие, член Церкви Иисуса Христа, трудишься ли ты для твоего Господа в Его винограднике? Приобретаешь ли ты души для Его царствия? Дорожишь ли ты временем, которое так быстро уходит? Дай себе ответ на эти вопросы и примись за труд Господень. Дорогой неспасенный друг, знаешь ли ты, что Господь любит тебя и свою любовь к тебе доказал отдачей Сына Своего на смерть за грехи твои? Он ждет твоего покаяния и обращения. Он зовет и тебя в свой виноградник на труд после твоего отклика на его призыв ко спасению. Не медли с ответом, пока ты жив. Он ждет тебя. Приди к нему. Аминь.

0: Говорит радио «На пути». Александр Захария предлагает вам послушать передачу для всех военнослужащих. После нее через полчаса слушайте программу «Церковь Христова». Ее автор и ведущий Иван Колесников.
1: Здравствуйте, дорогие друзья-радиослушатели. Вы слушаете радиопередачу для всех военнослужащих. Мы готовим ее для тех, кто по долгу службы находится далеко от своих родных и близких, для солдат и матросов, для сержантов и старшин, для младших и старших офицеров, для всех тех, кто ищет духовного успокоения, и для тех, кто уже приобрел его, для людей высокообразованных и для тех, кто не имеет большого образования. Независимо, какой вы профессии или звания, какого вы возраста и национальности, для тех, кто думает не только о материальном, но и о духовном. В этой радиопрограмме вы сможете услышать, что пишут нам наши радиослушатели, их размышления и комментарии на духовные темы. Вы сможете услышать ответы на ваши вопросы, а также интервью и живые свидетельства наших дорогих радиослушателей. Слушатель, если вы решите участвовать в этой радиопрограмме для нашего общего духовного возраста, тогда мы ждем ваши комментарии, размышления, свидетельства. На ваши вопросы вам ответит ведущий радиопрограммы. С вами сегодня у микрофона Александр Захария. Итак, что же принесла нам почта, друзья? Что пишут нам военнослужащие? Что пишут вообще слушатели наши? Каковы комментарии?
2: Сегодня, дорогие слушатели, я хотел бы продолжить наши размышления и комментарии к письму, а также и к статье, которую прислал к нам в нашу студию Ребрищев Алексей Федорович, подполковник милиции из города Воронежа. В своем свидетельстве он говорит, что он не был безразличен к судьбам людей. Много старался помочь человеку, особенно чтобы убедить, чтобы человек изменился, чтобы стал новым человеком, чтобы отошел от пьянства, от наркомании и так далее. Но это, как говорит он, это была просто борьба против ветряных мельниц. Как и многие, Алексей Федорович верил в Бога, то есть, что он существовал, но лично не знал его, пока по приглашению родственников и друзей однажды вошел в церковь христиан и услышал Слово Божье и уверовал. Он увидел, что все его успехи и его личные достижения, его праведность, конечно, в кавычках, это как запачканная одежда. Он понял, что ему нужно, во-первых, покаяться. И только тогда, когда он покаялся и принял Спасителя Христа в свою жизнь, жизнь стала другой. Теперь, занимая в настоящее время очень высокий пост по службе в милиции в городе Воронеж, Алексей Федорович, будучи подполковником, несет очень ответственное служение не только перед человеком, но и перед Богом. Алексей Федорович написал статью «Боже, спаси Россию». И вот именно к ней я хочу обратиться, прочитать ее вам, слушатели, и прокомментировать некоторые места. И вместе, друзья, давайте поразмыслим о том, что было сказано в этой статье.

размышления, которые прислал Алексей Федорович из Воронежа «Боже, спаси Россию». Он начинает стихами из послания апостола Павла к Галатам, глава 6, 7 стих, где написано: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Алексей Федорович пишет так: «Никто иной, как дьявол, посмеялся над нами, назвав Россию Святой Русью». Тем самым он как бы сказал: «Все нормально, у вас хорошие взаимоотношения с Богом, продолжайте жить в том же духе». Но дьявол – лжец и никогда не скажет правду, которая состоит в том, что сегодня – в большинстве своем российский народ живет, как и жил, отвернувшись от Бога. И потому сегодня он, уничтожая себя алкоголем, наркотиками, убийствами и абортами, вымирает и идет прямо в ад. Ад, ад. Библия говорит, что у Бога не остается бессильным никакое слово, а оно предупреждает: «Или не знаете, что неправедное Царство Божье не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царствие Божье не наследует». Первое послание Коринфянам, 6 глава, 9 и 10 стихи. Представьте, сколько уважаемых россиян, не познавшие истину, ежедневно уходят на погибель, в адские муки, потому что, как сказал Господь, что «ничто нечистое в небо не войдет, но так оно и будет. Бог свят и с грехом ничего общего иметь не может». И боль за людей, не познавших правду о Боге и о спасении, о грехе и о гибели, не дает спокойно взирать на это. «Где же истина?» – задают многие люди себе вопрос. Ответ один – он в словах Господа Иисуса Христа. «Я есть им путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Евангелие Иоанна, 14 глава, 6 стих. Господь ясно говорит нам, как познать истину. «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики и познаете истину, и истина сделает вас свободными, свободными от греха». Евангелие Иоанна, 8 глава, 31 и 32 стихи. Заметьте, не в учениях церквей, не в учениях старцев и святых, но именно в Слове Божьем, изложенном в Евангелии, должны мы пребывать в Слове, которому строжайшим образом запрещается прибавлять или же убавлять. Смотрите книгу Откровения, 22 главу, 18 и 19 стихи, там говорится именно об этом. Наша страна не может иметь благословения и достойного будущего, если ее народ не обратится к живому истинному Богу, к исполнению слова Его. Так пишет в своем письме Алексей Ребрищев, Алексей Федорович из Воронежа. Потом он говорит дальше: «Точно кто-то сказал, что в России Библию целуют, но не читают. А ведь мало еще читать и изучать Слово Божие, необходимо исполнять его. Поэтому апостол Яков предупреждает и говорит: будьте же исполнители Слова, а не слушатели только, обманывающие самих себя». Также строго звучит предупреждение Иисуса Христа, Господа нашего, записанное в Евангелии от Матфея, в главе 7, стих 21, где говорится: «Не всякий, говорящий Мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного».
Больно смотреть, как люди служат не Богу, по слову Его, а своим церквям. Появилась вера по национальной принадлежности, появились новые ходатаи и спасители, покровители морей и океанов и тому подобное, незаметно отодвинув Христа на задний план. Россия устремилась к другим кумирам. Дьявол уже потирает свои нечестивые руки, так как через все это он подготовил почву для поклонения ему. Ведь когда развернется Антихрист, он удивит очень многих своими способностями и успехами в этом мире, чем обольстит, обманет всех, кто не будет твердо стоять в вере и в Слове Божьем. И многие, как очередному кумиру, поклонятся ему. Вот такая будет страшная концовка для очень большого количества людей. Господь будет судить мир, и люди не сдадут этот экзамен, потому что они не пожелали быть исполнителями Слова Божьего, которое предупреждает: «Господу Богу своему поклоняйся и Ему одному служи». Евангелие от Матфея, 4 глава, 10 стих. И Откровение, 22 глава, 8 и 9 стихи, запрещает поклоняться даже ангелам. Деяния апостолов, 4 глава, 12 стих. Послание к Римлянам, 1 глава, 25 стих. И первое послание Тимофею, 2 глава, 5 и 6 стихи. И, конечно, другие места Священного Писания запрещают поклонение всему сотворенному, наставляя нас, что Спаситель, только Господь Иисус Христос, достоин поклонения. Господь Бог достоин поклонения. А люди обманываются, думая, что, ставя свечку, они тем самым служат Господу, что посмертные отпевания спасают от ада грешников. Но Бог так не говорит. Его слово учит живой вере в живого Бога, жизни в святости, любви, прощении, милосердии, учит молитве за себя, за родных, всех людей. Господь говорит, чтобы люди, верующие в Него, были светом этому миру. Так досветит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного. Так оканчивает свою статью, свое размышление, свое письмо, которое прислал нам Алексей Федорович Ребрищев, подполковник милиции из Воронежа, в статье в своей «Боже, спаси Россию».

Да, очень важная тема была затронута Алексеем Федоровичем из Воронежа, подполковником милиции, о святости, святости России. И он назвал свою статью «Боже, спаси Россию». Вы знаете, в самом деле, когда присмотреться внимательно, Россия, Украина, Беларусь, да вообще вся Европа, весь мир нуждается в спасении. Не только, конечно, Россия. Как эта песня говорила нам, как тоскливо жить, не правда ли? Как тоскливо жить без живой воды, без Христа. Это не жизнь, конечно. И все же люди продолжают и продолжают думать, что они все-таки когда-то каким-то образом заживут здесь, на земле. И я, друзья, разговаривая и размышляя именно об этом, я хотел бы поговорить снова о жизни. Ведь, мне кажется, это один из главных предметов для нас, не правда ли? Говорят, что жизнь начинается после 40 лет. Но не только это начинается. Начинаются боли в спине, боли в ногах, плохое зрение, тупеет слух, а также появляется неудержимое желание, чтобы, может быть, рассказать кому-то одну и ту же историю. Но, к сожалению, это не замечается, а делается ударение на том, что после 40 лет мы стали более зрелыми и теперь уж знаем, как жить. Но что же на деле тревожит человека? Что человека больше всего волнует в этой жизни? Что человеку приносит радость? Это ваша семья? Или, может быть, ваш труд и ваши успехи? А может быть, похвала ваших друзей, которые, похлопая вас по плечу, говорят вам, мол, какой хороший человек. Может быть, те или же иные достижения в политической, экономической и социальной жизни вашей Родины. Что нас тревожит в этой жизни? Может быть, то, что не все успеем сделать? Или же мы рады только тогда, когда у нас есть власть, деньги, когда у нас все удобства и все нас почитают? К сожалению, человек очень часто озабочен всю жизнь, как ее прожить, как лучше выжать из нее сок для своего удовольствия. Цель безбожного человека и даже верующего, который живет прихотями своей плоти, удовлетворить все свои земные желания, то есть желания плоти. Я хотел бы обратить ваше внимание, слушатель, на два больших принципа, которые оставил сам Христос в жизни. Во-первых, в Евангелии Матфея в 6 главе Христос говорит о том, как растут лилии и полевая трава, как Бог заботится о них. И тут же Христос говорит, если траву полевую, которая есть сегодня, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры. То есть, насколько больше вас, маловеры. Христос говорит всем тем, кто только об этом и заботится, что такой человек мало верит, что так поступают язычники, те, кто живет без Бога. Мы думаем, что своими силами и разными новыми изобретениями обеспечим себя и других всем необходимым для земной жизни, но забываем, если Господь не стал бы заботиться о той же траве, о природе, которая нас окружает, и что бы осталось от нас? Забываем, что сам Бог дает жизнь как животному миру, так и всей природе, а также и нам, что, как бы мы ни старались, тоже из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на локоть, то есть на 50 сантиметров, как мы читаем там же в Евангелии. Но вы скажете,
все же нужно заботиться. Да, все же нужно заботиться. А то как жить будешь? Христос дает правильный ответ на наши заботы. Он говорит, если мы меняем главные цели на второстепенные, тогда мы мало веры. Во-первых, говорит Христос, ищите же прежде Царствие Божье и правда Его, и это все приложится вам, то есть все остальное приложится, но сперва нужно искать Царствие Божье. Так что здесь порядок совсем другой. Сперва идет главная цель – это Царство Божье. А остальное все земное, по нашей вере Господь приложит нам то, в чем мы нуждаемся. Так что, друзья дорогие, будем мудрыми и научимся выбирать цели правильно, главные цели. Будем просить мудрости у Господа, и Он укажет все, что второстепенно, и на то, что нужно в самом деле тратить наши силы и энергию, потому что важны те цели, которые назначены Богом, а они назначены им для Царства Божьего. Во-вторых, друзья, обратим наше внимание на то, что Христос своим примером показал всем нам, верующим в Него и неверующим, что наша жизнь здесь на земле временна, она проходит быстро. Здесь мы лишь странники и пришельцы. Однажды ко Христу подошел книжник и сказал: «Учитель, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Христос: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову». Читаем в Евангелии Матфея, 8 главе. То есть, иными словами говоря, человек по своей природе хочет жить на земле, чтобы сделать свое гнездо, свой уютный домик и зажить, казалось бы, навеки. Мы хотим прижиться здесь, на земле, но сам Христос говорит, что Он лично, даже Он лично, не имеет места, где бы мог преклонить голову, тем более вы, люди, которые здесь временны. Написано, что Он пришел к Своим, и Свои не приняли. Христос имел, конечно, имел власть и силу такую, что мог бы иметь самый прекрасный дворец в самом прекрасном уголке земли. Но Он не стал устраиваться здесь. Он пришел, чтобы послужить нам, чтобы отдать свою жизнь за нас, грешных. Сегодня многие еще рассчитывают на Великую Русь, на Святую Русь, но стоит даже мельком присмотреться к этой святости, и мы поймем, что все это не так, и что далеко, и очень далеко человек на Руси стоит от живого Бога и от истинного поклонения. Посмотрите вокруг вас, как ведет жизнь молодежь в распутстве и аморали. Посмотрите, как человек убивает себя и других в спиртном перегаре и наркомании. Посмотрите, сколько убийств младенцев через аборты совершается ежедневно в вашем городе, и вы ужаснетесь. Посмотрите на этих новых, так сказать, миллионеров в кавычках, которые нажились на ваших же деньгах, нажились на вашем добре, нажились на государственном добре. Да, посмотрите вокруг вас, и вы поймете, куда Россия идет, куда идут наши страны. И у нас, друзья, и у нас еще открывается рот, чтобы говорить о какой-то святости. Да, человек очень далеко отошел от Бога. Человек продолжает поклоняться всяким идолам, всяким мощам и статуям, и иконам, а живого и истинного Бога не видит и не слышит. Слушатель дорогой, пора остановиться и спросить себя честно и без лукавства, как мы служим Богу, как мы устраиваем нашу жизнь. Неужели мы проведем всю нашу жизнь в планах земного устройства
Или же мы станем на правильный путь, который нам указал сам Христос, и не будем маловерными, а верными Ему, и с верой будем служить Ему. И Он приложит нам все то, что нужно для этой временной, земной, быстро-быстро проходящей жизни. Да благословит Господь нашу жизнь именно на такой шаг.

Друзья дорогие, наше время сегодня подошло к концу. Я был рад встрече с вами, и хотя наша встреча была в эфире, я прекрасно понимаю, друзья, что эта тема о России, о святости России очень обширна, и мы ее, можно сказать, только что начали. Я буду еще не раз возвращаться к этой теме, и я благодарен за письмо Алексея Федоровича Ребрищева, подполковника милиции из города Воронежа, за его статью, за его размышления. И я приглашаю вас, если вы хотите участвовать в этой программе, пожалуйста, вы можете писать на адрес радиостанции или же лично мне, Александр Захария, Московская область, город Мытищи. Абонентский ящик 65, почтовый индекс 141 тысяча. Друзья, на этом я прощаюсь. До следующей встречи в эфире в это же время и на этой же волне. До свидания, слушатели!

0: Говорит радио «На пути». Из наших архивов звучит передача «Церковь Христова». Наш брат во Христе Иван Колесников готовил эти передачи еще в 1970-80-х годах. Сейчас он с Господом, но его программы не потеряли своей актуальности.
1: Значение человека в жизни. «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человека» в Евангелии от Матфея, 4 глава, 19 стих. Вы знаете, чьи это слова, вы их уже, наверное, слышали. Это эпизод из жизни Христа. Человек Иван Петров родился и вырос на берегу моря. Он помогал отцу ловить рыбу и продавать ее в маленькой лавочке. Они жили и имели хороший успех у покупателей. По смерти отца Иван продолжал дело своего отца. Однажды в лавку пришел человек со странным и непонятным Ивану предложением, и тем не менее Иван, не колебаясь, бросил свою торговлю и навсегда покинул лавку, последовал за незнакомым ему доселе человеком. Соседи недоумевали, что с ним произошло, и как он в одно мгновение мог бросить дело, начатое еще дедом и прадедом. Они не знали, что тот, кто предложил Ивану бросить прибыльное дело, налаженное еще предками, обещал ему улов более значительный и важный, и более необходимый. Незнакомец сказал одну фразу: «Иди за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков» — Евангелие от Матфея, 4 глава, 19 стих. Он обратился с призывом и к Петру, и к Андрею, Иакову, и Иоанну, и они были также рыбаками в своей стране. Те тоже без промедления бросили свои сети, лодки и все свои дела. Многим и теперь еще непонятно, почему эти люди, не колебаясь, бросили все, что составляло их жизнь, и пошли за Христом. Евангелист Лука, по профессии врач, в третьей книге Нового Завета дает замечательное объяснение событию. Прочтите первую главу его повествования. В пятой главе он описывает, как однажды, будучи на берегу озера Генесарецкого, проповедуя толпе, Иисус стеснимый толпой вошел в лодку Симона Петра, попросил его отплыть немного от берега. Он продолжал проповедь, сидя в лодке. По окончании сказал Симону Петру: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделавши это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки так, что они начали тонуть. Увидев это, Симон Петр, припав коленом Иисуса, сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». И сказал Симону Иисус: «Не бойся, отныне будешь ловить человека». Евангелие от Луки, 5 глава, 1 и 11 стихи. Иисус мог совершать такие дела. Те, кто любит деньги, богатство, завидовали, тогда и теперь тоже. Почему Иисус не стал предпринимателем-богачом, знаменитым и даже царем земным? Ведь люди хотели этого, и это совсем не удивительно, когда Он мог двумя рыбами насытить множество народа, и когда насытились, еще осталось, и собрали и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебом, оставшимися у тех, которые ели». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 13 стих. Чтобы дать собирающим церковные деньги соответствующую сумму, он сказал Петру: «Пойди на море, брось уду, и у первой пойманной рыбы, открыв у нее рот, найдешь сатир, возьми его и отдай им за меня и за себя». Евангелие от Матфея, 17:27. Многие люди думали, и многие еще и теперь думают, пробуют многое объяснить, всевозможные чудеса Божьи, путем предполагаемо возможными вариантами, но их идеи приводят к конфузу. Иисус же делал еще больше чудеса. Многое и другое сотворил Иисус, но если писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Евангелие от Иоанна, 21 глава, 25 стих. Есть объяснение, и оно простое. Иисус, Сын Божий, пришел на землю по поручению Отца Своего Небесного, который не только создал человека, способного ловить рыбу, но создал и рыбу, способную уловить человека. Видя чудеса и слыша необыкновенные слова о Царстве Небесном, некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам от Тебя видеть знамение». Но Он сказал им в ответ: Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Евангелие от Матфея, 12 глава, 38 и 40 стихи. Иисус разносторонне объяснял и удостоверял, что в жизни человека существует нечто более значительное, более необходимое для него, чем обыкновенное его занятие, хотя бы как ловля рыбы. Уловить человека, привести его к Богу – дело первостепенной важности. Человек имеет большее значение, чем все рыбы, существующие в водных пространствах Земли. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Евангелие от Матфея, 16 глава, 26 стих. «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и Сын Человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его, овец и волов всех, также и полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящее морскими стезями. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле!» Псалом 8. Господь сотворил землю, рыб, животных, растения и все, что мы видим, о чем знаем и даже о чем догадываемся и предполагаем, все это у ног человека. И лишь недостаточно знания мешает проникнуть в тайну. Недостает мудрости разумно пользоваться всем, что Бог сотворил. Первое послание к Тимофею, 4 глава. Бог сотворил пшеницу для вкусных хлебов. Человек, сожженный совести, перегоняет на самогон, да и сколько злоупотреблений Божьими дарами. Если уже кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Книга апостола Иакова, 1 глава, 5 стих. Сколько людей, даже так называемых христиан, не знают того? Господь только в человека вложил свое Божье дыхание. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. Книга Бытие, 2 глава, 7 стих. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. Книга Бытие, 1 глава. Славою и честью увенчал его. Псалом 8, 6 стих. Господь, создав человека, дал ему спутницу жизни, чудесный сад для спокойной и радостной жизни. Ему не нужно было заботиться. Все, что Бог дал человеку, было прекрасно. Все это говорит, что человек имел огромную ценность у Бога. И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. Книга Бытие, 2 глава. Все это, что человек имел определенную цель у Бога. Даже когда человек не делает того, что является для него благом, план Господа остается всегда действительным. Бог продолжает любить человека, даже когда тот отказывается слушаться его. Хотя бы такой пример. Человек кичится, поднимает взор к небу, выкрикивает ругательство по адресу Бога и, наконец, кричит: «Нет никакого Бога! Вы слышите, я хулю его, и он меня не убивает!» Это, конечно, ни в малейшей степени не доказательство, что Бога нет со стороны человека. А вот Божье доказательство. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Евангелие от Иоанна 3:16. Иисус Христос говорит человеку: «Ты имеешь для меня большее значение, чем все остальные, живущие на земле. Тебе дана душа, и ты знаешь меня, и должен любить своего Господа». В проповедях и в притчах Иисус Господь все внимание обращает на человека и ценит его выше всего. Вот Он говорит об овце, упавшей в яму, когда религиозно набожные люди осуждают его за исцеление больного в субботу. «Сколько же лучше человек овцы!» — восклицает он. Евангелие от Матфея, 12:12. И еще, посмотрите на воронов, Бог питает их. «Сколько же лучше птиц вы!» — Евангелие от Луки, 12 глава, 24 стих. В евангельских проповедях Иисус всецело доказывает, объясняет ценность человека. «Все, что Бог делает, и говорит, является стремлением помочь и спасти род людской. В то время, когда религиозные народы учатся воевать и убивают друг друга самым бессовестным способом, Бог стремится обличить их, и будет Он судить многие народы и обличит многие племена в отдельных странах, и перекуют они мечи свои на орала и копья свои на серпы, и не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Книга Михея, 4 глава, 3 стих. Слушайте стих 5. «Ибо все народы ходят каждый во имя своего Бога, а мы будем ходить во имя Господа Бога нашего во веки веков». Теперь уже во многих странах есть общества и целые племена, отказавшиеся от участия в войнах. Другие же любители воевать говорят, что они участвуют в войне, так как пшеница, которую они возделывают, идет для питания солдат. Это, конечно, далеко от того, что приставить дуло револьвера к виску своего друга, и только за то, что это нужно Гитлеру или Сталину. С момента, когда Адам и Ева приступили закон Бога, человек чувствует, что он находится в непрерывном мучительном состоянии беспокойства. Он стал вне Божьего плана, у него появились свои планы, его жизнь стала противоположна плану Создателя. Человек все больше и больше отделяется от Бога. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам пророков, в последние дни сии говорил нам Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил, послание к евреям святого апостола Павла, 1 глава, 1 и 14 стихи. Иисус пришел на землю, чтобы объяснить нам, людям, по какому неправильному пути они идут, и научить нас, людей, что нужно делать, чтобы вновь найти тот единственный правильный путь, путь Божий, потому что тесные врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их. Евангелие от Матфея, 7 глава, 14 стих. В стихе 13 читаем, что широкие врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». 8 глава, 33 стих. Иисус Господь объясняет нам, что нужно делать, чтобы вновь найти тот единственный путь. Иисус призывает к себе помощников, ловцов человека, чтобы они от имени Его просветили идущих по пути в погибель. Множество людей восстало и еще восстают против того, кто призвал людей жить по Слову Божию. Пришедшие под именем Христа убаюкивают народы по-доброму, а если не так, то сжигают их же бывших приверженцев публично, величая то святая инквизиция. Религиозные люди убили Божьего посланника Сына. Иоанн объясняет смысл этого послания, говорит, «Бог, самое высшее духовное существо, так возлюбил, самое большое духовное чувство, мир, самое большое пространство, которое дано нам знать, что отдал Сына Своего Единородного, самый великий дар, дабы всякий верующий в Него не погиб, самая великая задача, но имел жизнь вечную, самое великое обещание». Евангелие от Иоанна 3:16. Дорогой слушатель, твоя жизнь, как земная, так и вечная, зависит от Бога, и тебе в лице Иисуса Христа предлагается жизнь в раю в присутствии Бога, ангелов и всех святых. Ничего не требуя от тебя, тебе нужно только поверить и пойти за Христом по тому узкому пути, указанному в Евангелии Иисуса Христа. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Евангелие от Марка, 16 глава, 16 стих. Выписывайте библейский курс, он поможет вам в изучении Слова Божия. С любовью и благодарностью, Иван Колесников.
2: Спасибо за ваше внимание. С вами был Иван Михайлович Колесников. Если вы желаете получить бесплатную литературу, напишите, пожалуйста, «Церковь Христа», почтовый ящик 5333, Эдмонд, Эдмонд, Оклахома, две буквы О и К, почтовый код 73083, США. До свидания.

0: жертву отдал он себя.
1: 7 часов вечера в Сиэтле.
2: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
1: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать в течение этого часа передачи «Веришь ли ты? Истина сегодня» и программу «Слушай, молись, размышляй».
3: Над этим стоит задуматься. Школа жизни. В школе жизни цена незнания очень высока. Люди калечат себе жизнь, разваливают семьи, даже порой лишаются самой жизни. Что страшнее всего? Не узнав пути спасения, предусмотренного Богом, люди идут на суд Божий без оправдания и в вечность без Христа. Все мы, а особенно дети, радуемся летним солнечным денечкам. Но всему свой черед, и не за горами 1 сентября. Для кого-то этот день пробуждает ностальгические воспоминания из прошлого. Первый звонок, бантики, шарики, линейка, цветы. Для родителей первоклашек этот день часто связан с суетой, школьными базарами и расходами. Если же подумать о дне знаний более серьезно, то из этого праздника можно извлечь истины, которые важно знать не только детям, но и взрослым. От родителей дети наследуют способность учиться, но не приобретенные ими знания. Поэтому каждый человек вынужден учиться, перенимать необходимые знания, применять их в меняющемся мире и совершать новые открытия в еще неизведанной реальности бытия. Чтобы преуспеть в познании, человеку нужно понимать, что ему

знаем и что нам нужно постоянно учиться. Превосходно образованный апостол Павел писал: «Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать». Первое послание Коринфянам, 8 глава, 2 стих. Другими словами, школа жизни для человека в этом мире никогда не заканчивается. С вершины достигнутых знаний человеку открываются горизонты новых открытий и новых вопросов. Наши отношения, дружба, брак, дети, семья, общество, наша деятельность, домашняя, трудовая, учебная, творческая, наше существование, здоровье, благополучие, счастье и каждая новая фаза жизни – все это подводит нас к самому краю наших познаний. Трудности и проблемы обнаруживают наше незнание и требуют от нас решений. Поэтому жизнь настаивает на том, что нам необходимо учиться дальше. Что происходит с человеком, который отказывается учиться? Если ученик пропустил урок или завалил тест в школе, то есть возможность пересдать и нагнать пропущенное. Но в школе жизни цена незнания очень высока. Из-за отсутствия правильного знания люди калечат себе жизнь, разваливают семьи, даже порой лишаются самой жизни. Что страшнее всего, не узнав пути спасения, предусмотренного Богом, люди идут на суд Божий без оправдания и в вечность без Христа. В книге притчи царя Соломона, богодухновенной книге мудрости, Господь описывает цену человеческого невежества. Мудрость говорит: «Я звала, и вы не послушались, простирала руку мою, и не было внимающего, и вы отвергли все мои советы, и обличений моих не приняли. Зато и я посмеюсь вашей погибели, порадуюсь, когда придет на вас ужас, как буря, когда постигнет вас скорбь и теснота. Тогда будут звать меня, и я не услышу. С утра будут искать меня, и не найдут меня. За то, что они возненавидели знание и не избрали для себя страха Господня, не приняли совета моего, презрели все обличения мои, зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их. Потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их, а слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла». Книга притчи, 1 глава, стихи с 24 по 33. Священное Писание ясно показывает, что самое важное знание для человека – это познание Бога. Но в своей греховности люди не знают Бога. Как написано: «Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня. Народ мой не разумеет». Пророк Исаия, 1 глава, 3 стих. Об этом же говорит и пророк Иеремия: «Это от того, что народ мой глуп, не знает меня. Неразумные они дети, и нет у них смысла. Они умны на зло, но добра делать не умеют». Иеремия, 4 глава, 22 стих. «И аист под небом знает свои определенные времена, и горлица, и ласточка, и журавль наблюдают время, когда им прилететь. А народ мой не знает определения Господня». Иеремия, 8 глава, 7 стих. Получив греховным образом познание зла, человек стал сопричастен ему по своей сущности. Бытие, 3 глава, с 1 по 7 стих. Это зло в природе человека проявляется в том, что люди не только не знают Бога, но даже не хотят его знать. Апостол Павел написал, что очевидное свидетельство Бога

Бога о себе, видимое в Божьем творении, люди отвергают, подавляя истину неправдою. Римлянам 3 глава с 18 по 21 стихи. Отказ знать Бога проявился и в изобретении теории эволюции, которая тщетно пытается объяснить существование всего без Бога-творца. Когда Господь смотрит на человечество в его греховном состоянии, то видит, что нет разумевающего. Никто не ищет Бога. Римлянам 3 глава 11 стих. По воскресеньям обычному человеку хочется лучше выспаться или поехать на дачу, чем пойти на богослужение. На неделе лучше посмотреть телевизор, посидеть в интернете или заняться заброшенными делами, чем почитать Слово Божье. Но Бог продолжает взывать к своему падшему творению. «Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас». Псалом 99, стих 3. Голос Божьей мудрости не умолкает. «К вам, люди, взываю я, и к сынам человеческим голос мой. Научитесь неразумные благоразумию и глупые разуму. Слушайте, потому что я буду говорить важное, и изречение уст моих правда. Истину произнесет язык мой, и нечестие мерзость для уст моих. Все слова уст моих справедливы, нет в них коварства и лукавства, все они ясны для разумного и справедливы для приобретших знания. Примите учение мое, а не серебро, лучше знание, нежели отборное золото, потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с нею». Притчи 8 глава, стихи с 4 по 11. Если не удивительно, что дети много чего не знают, то от взрослых ожидается хотя бы базовый уровень знаний относительно важных сфер жизни. Но в настоящее время даже самые простые истины о Боге неизвестны многим взрослым, и в том числе тем, кто считают себя верующими людьми. Мало кто читает Библию, не говоря уже об основах библейского учения о Боге, человеке, грехопадении и спасении. До сих пор большинство людей думают, что суть христианства в том, чтобы научить человека делать больше доброго, и если он будет стараться так поступать, то, может быть, Бог даст ему жизнь вечную после смерти. И это при том, что Библия конкретно говорит, что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть. Послание к Римлянам, 3 глава, 20 стих. Поэтому, по великой Божьей любви к беспомощным грешникам, независимо от закона явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Римлянам 3 глава, стихи с 21 по 24. «Возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». Римлянам 6 глава, 23 стих. Еще будучи юношей, Соломон получил от Бога необыкновенный дар мудрости и посвятил себя тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом. Екклесиаста, 1 глава, стих 13. В конце своей жизни он написал: «Познал я, что все, что сделал Бог, пребывает вовек, тому нечего прибавлять и от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели пред лицем Его». Книга Екклесиаста, 3 глава, 14 стих. Жизнь никогда не перестает нас учить, переводя нас из одной классной комнаты в другую, напоминая уроки прошлого, удивляя еще неизведанным.
Она всегда испытывает, проверяет, побуждает к необходимости возрастать в познании и мудрости. Все это происходит в нашей жизни, чтобы побудить человека взыскать источник истинного знания – Бога. Наше незнание показывает нам нашу нужду во Христе, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Послание Колоссянам, 2 глава, 3 стих. Возможность учиться есть у каждого из нас. Выбор остается за нами. Можно прожить эту жизнь, постоянно отвергая Божий свет, осеняющий нашу совесть и разум. А можно идти к свету Божьему день за днем, открывая Господню мудрость, с которой Он устроил этот мир, восхищаясь Божьей силой, явленной в Его творении, познавая Его милость, по которой Он принимает кающегося грешника. Каждый день – это день знаний. Христос говорил Своим ученикам: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих. Как же благоразумен и счастлив тот, кто готов учиться у самого лучшего на свете учителя. Джон Ньютон был сыном морского капитана, занимавшегося торговлей на Средиземном море. Его мать умерла, когда ему было 6 лет. В 11 лет мальчик стал матросом. Позже он рассказывал: «Я отправился в Африку, так и хотел быть свободным и грешить сколько душе угодно». Его молодость отличалась порочностью, распутством и неудачами. Дошло даже до того, что родной отец от него отказался. А Джон скатывался все ниже и ниже. Позже он говорил об этом так: «Я никогда в жизни не встречал человека, который выражался бы ужаснее, чем я в то время. Я даже не довольствовался обычным ругательствами и бранными словами, знакомыми всем, а придумывал каждый день новые. И некоторые из них были настолько крепкими, что даже капитан, который сам не особенно церемонился в выборе выражений, ругал меня за них». Джона заставили служить в военно-морском флоте. Ему это не понравилось, и он сбежал. Но его быстро поймали и, как дезертира, предали военному суду. В наказание его отстегали плетью так, что кровь ручьем лилась по его спине. В Африке он занимался охотой на людей, которых затем продавали как рабов. Однако у него все время были проблемы с рабовладельцами, пока он не попал в тюрьму. Более того, Джон, бывший ловец людей, попал в рабство. Он сам стал рабом. Одна чернокожая женщина купила его и потешалась тем, как он ел крошки хлеба под ее столом. Можно только удивляться, до какой степени молодой человек способен запутаться в грехах. Джон сам говорит об этом: «Я родился в благочестивой семье и уже маленьким ребенком был посвящен Богу. Его мать постоянно молилась за него и старалась разучивать с ним стихи из Библии. К сожалению, она рано умерла, но доброе семя было посеяно. Джону нередко приходилось убеждаться, как Бог охраняет его. Маленьким мальчиком он упал с лошади и едва избежал смерти. И девушка, на которой он рано женился, оказывала на него доброе влияние. Прочитав книгу о подражании Христу Фомы Кемпийского, он задумался над своей жизнью. Потом, во время страшной бури на море, он пришел к Богу в молитве и исповедал ему свои грехи. В то время ему было 23 года. В 39 лет Джон стал пастором. Всю дальнейшую свою жизнь он проповедовал спасающее Евангелие. Он написал также несколько церковных гимнов. И некоторые из них, например: «О имя Иисуса нам, так сладостно оно».
и, о благодать, спасен тобой, поют по всему миру.

Дорогие друзья, в эфире «Радио на пути» звучит ежедневная страница «Истина сегодня». После этого слушайте передачу «Слушай, молись, размышляй». Продолжаем наши беседы под общим заглавием «Руководство для новообращенного христианина». Сегодня мы с вами обратим наше внимание на послание к Ефесянам, 5 главу с 15 по 21 стихи. Песенка, которой учат детей на детских библейских занятиях, говорит о значении личного влияния. Она вкладывает в нежные и юные умы ту мысль, что все, что мы делаем, говорим и видим, имеет последствия. Ребенок приучается понимать, как важно его влияние на окружающих. В этой песенке есть такие слова: «Следи за тем, что видят твои глазки, следи за тем, что слышат твои ушки». «Следи за тем, что говорит твой язычок, следи за тем, что делаешь ты ручками, следи за тем, куда идешь ты ножками». В конце каждой строфы хор поет: «Ведь твой любящий отец смотрит на тебя с небес, поэтому следи за тем». И в завершении иногда поется куплет, в котором перечисляется все, о чем говорилось в песне: «Следи за глазками, за ушками, за язычком, за ручками и ножками, ведь твой любящий отец смотрит на тебя с небес, и потому следи». Став христианином, вы избрали такую жизнь, которая выделяет вас среди других в обществе. Вы стали святым, как сказано в послании к Ефесянам, 5 глава, 3 стих. Это означает, что теперь вы не должны ходить в нечестивые компании и вести себя неподобающим образом. Хотя христианин не может совершать компрометирующие его поступки, это не означает, что жизнь его унылая, а выражение лица всегда угрюмое. Слова Павла в Ефесянам в 5 главе с 15 по 21 стихи свидетельствуют о том, что, несмотря на недопустимость делать некоторые вещи, христианин способен радоваться жизни гораздо более других, ибо ему доступно лучшее. Жить христианской жизнью так здорово. Доброе влияние христианина отличается от влияния мирских людей. Этот контраст хорошо выписан в 5 главе с 15 по 21 стихи. Как ребенка учат следить за тем, что он видит и говорит, куда идет и как поступает, так и христианину велено сохранить свое доброе влияние. Мы начнем рассмотрение этого отрывка с 5 главы 15 стиха. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые». Первый шаг в сохранении вашего доброго влияния – это поступать осторожно, следить за каждым вашим шагом. Греческое слово, переведенное «осторожно», указывает на то, что мы должны поступать аккуратно и точно. Неразумные не задумываются над своими поступками. Они ходят в такие места и делают то, что губит их доброе имя. А испортив свою репутацию, они могут сказать: «Я никак не думал, что такое может случиться». Христианин не должен ходить в такие места и вести себя так, чтобы это порочило его репутацию. Отец, увидев сына за занятием, неподобающим христианину, сказал: «Сын, о чем ты думал, когда делал это?» Ясно, что сын ни о чем не думал, он поступал как неразумный. Христианин, просвещенный Божьим Словом, имеет мудрость, позволяющую ему делать правильный выбор. Когда друзья приглашают вас на мероприятие, неподходящее для христиан, свет Божьей мудрости не даст вам пойти туда. Вы должны выбирать компании и дела, пользуясь мудростью Писаний, которая поможет вам определить, положительно или отрицательно этот выбор скажется на вашей репутации. Прочитаем первое послание Фессалоникийцам, 5 главу, 21 и 22 стихи. «Все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла». Руководствуясь в своих действиях библейскими принципами, вы сохраните свое влияние и будете освящены, как сказано в 1 Фессалоникийцам 5:23. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без пороков пришествия Господа нашего Иисуса Христа». Это просто означает, что когда в своих решениях вы пользуетесь библейскими принципами, ваше влияние остается чистым. Следуя Библии, вы будете вести себя, как подобает святому.
поскольку теперь вы христианин, то должны учиться мудро подходить к таким вопросам, как «что делать», «как жить», «какие произносить слова», «кого выбирать в друзья». Вам следует обдумывать каждый свой шаг. В своей жизни вы всегда должны руководствоваться библейскими принципами. В послании к Галатам в 5 главе в 16 стихе мы читаем: «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». В послании к Ефесянам в 4 главе в 1 стихе написано: «Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». В первом послании Иоанна 1:7 сказано: «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Теперь обратим внимание на 16 стих 5 главы послания к Ефесянам. В нем мы находим такие слова: «Дорожа временем, потому что дни лукавы». Может показаться, что поступать осторожно и мудро, как сказано в 15 стихе, невозможно. Можно ли христианам жить такой жизнью? Некоторые печально смотрят на долгие годы впереди и заранее обрекают себя на неудачу. «Вести такую жизнь много лет, — говорят они, — невозможно, я это никогда не смогу». Многие не хотят и пытаться жить, как велено мудрым. Жить в святости трудно, и об этом говорит 16 стих. Стих этот содержит ценный практический совет, и если последовать ему, то жизнь по мудрым решениям окажется более осуществимой. Павел говорит, что жизнь в святости мы должны мерить не годами, а моментами. Христиане должны поступать как дети света, принимая решения по мере того, как возникает та или иная ситуация. Вы можете окинуть взглядом всю свою жизнь и сказать «безнадежно», но Павел говорит, что смотреть нужно на короткие отрезки времени. То, что вам может казаться невозможным, когда вы думаете на 20-30 лет вперед, вы легко можете осуществить в данный момент. Поступайте как мудрые дети света по отношению ко всему, с чем вы сталкиваетесь сейчас. Если вы будете оптимальным образом использовать свои моменты и проживать их мудро, то сможете жить в святости. Пользуйтесь любой возможностью, чтобы идти путем света. Фраза «дорожа временем» в буквальном переводе звучит так: «выкупая время», что само по себе любопытно. Она передает ту идею, что куплено что-то, принадлежащее другому. На рынке вы покупаете или выкупаете вещи у разных продавцов. Павел описывает моменты вашей жизни с помощью такой вот рыночной метафоры. Когда вы живете на земле, моменты вашей жизни принадлежат злу. Дни написано «лукавы» или «злы». У вас есть возможность выкупить эти моменты и использовать их мудро. На что вы употребляете свое время? Как христианин вы обязаны использовать дни своей жизни для Бога, а не для себя. В послании к Галатам во 2 главе в 20 стихе апостол Павел писал: «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Ваша репутация будет в безопасности, если все мгновения каждого дня вы будете ходить во свете. Теперь посмотрим на 17 стих 5 главы послания к Ефесянам. «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья». И снова в стихе 17 акцент поставлен на знании христианина. Слово «нерассудительны» в современном переводе «неразумны» здесь указывает на тугодума. Такой человек не способен продумать всю ситуацию и сделать правильный выбор. Христианин не глупец, потому что он способен познавать Божье Слово. На первом месте у нашего Господа всегда стояло исполнение воли Его Отца. В Евангелии от Луки во 2 главе в 49 стихе мы читаем: «Он сказал им: зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит Отцу моему?» Для христианина это является таким же приоритетом. Вы должны познавать и исполнять волю Господа. Слово, переведенное «познавать», на греческом означает «воспринимать», «осмысливать», «постигать разумом». Это практическое знание фактов и их влияние на жизнь. Вы уже познали определенные факты Божьей воли для вашей жизни, и теперь ваша задача — изучить и понять, как Божьи повеления должны управлять вашей жизнью. Многие люди знают некоторые факты о библейском учении, но лишь немногие готовы изучать
видеть и добиваться понимания того, как ими руководствоваться в своих решениях. Как новообращенный христианин, вы знаете факты Евангелия. Их знание побудило вас исполнить Божье повеление, чтобы ваши грехи могли быть омыты и прощены. Продолжайте изучать Божье Слово, и вы поймете, как принимать правильное решение. Обратим теперь внимание на следующее в стихи с 18 по 21 этой 5 главы послания к Ефесянам. В этих стихах мы читаем: «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». И последний шаг в защите вашего влияния – это понимание огромной разницы между христианином и мирским человеком. Осознав ее, вы сами захотите избежать влияния со стороны мирских людей. В этом разделе Писаний христианин представлен как наполняющий себя Духом Божьим, а мирской человек – отвратительным вином. Вряд ли можно привести более яркий контраст. Один преследует эгоистичное удовлетворение вожделений плоти, а другой стремится к обретению радости в духовных благословениях. Нехристианин предан сомнительным радостям мира, а христианин исполнен песен радости. Мирской человек находит распутство, потому что не может управлять собой, а благочестивый человек, владеющий собой, получает дорогие награды. Мирской путь ведет к трагической пустоте, а лучший путь христианина наполняет его сердце. Он избрал путь истинной мудрости и исполнения Божьих заповедей. Он решил жить так, чтобы его жизнь была исполнена благодарности Богу и служения другим. Христианин решил оставить надменную гордость и получить радость и удовольствие от служения. Принимая все эти решения, христианин распинает свое «я» и следует примеру Господа. Он каждый день обретает все новые и новые благословения, которые наполняют его сердце радостью, а эта радость вызывает в нем живое участие и глубокую любовь к другим. Тот, кто хочет испытать Божью радость, внимательно рассматривает возможные жизненные ситуации, чтобы его решения не погубили другого христианина. Вы имеете огромное влияние на окружающих вас людей. Ваши решения и мнения вдруг стали очень важными. Вы сами и те, кто знает, как вы стали христианином, уже иначе будете смотреть на то, как вы говорите, как одеваетесь и как проводите досуг. Однажды я прочитала о молодой женщине, которая работала в одном учреждении. Сотрудники там по привычке сквернословили, богохульствовали и обсуждали всевозможные аморальные случаи. Став христианкой, эта женщина побаивалась возвращаться на свою работу. Она не знала, как сотрудники воспримут ее обращение, и поделилась своими опасениями с матерью. В понедельник она пошла на работу, и когда вернулась домой, мать спросила ее: «Ну как прошел день на твоей работе?» Молодая женщина ответила: «Все замечательно, никто не узнал, что я христианка». Вот такое отношение не может быть у христиан, которые сравниваются с солью и светом. И если соль и свет никто не замечает, значит, они бесполезны. В Евангелии от Матфея, в 5 главе, с 13 стиха мы читаем: «Вы — соль земли, если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы — свет мира, не может укрыться город, стоящий на верху горы, и зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Вы, как христианин, должны стремиться воздействовать на окружающий вас мир. Ваше присутствие должно убеждать других в существовании милостивого Бога на небесах и в том, что вы Его чада. Насколько вы осторожны в выборе, как жить каждый момент своей жизни? Раз вы решили жить для Христа, то должны внимательно следить за своими глазами, ушами, языком, руками и ногами. Ведь любящий Отец смотрит на вас с небес и хочет, чтобы вы поступали как дети света.

На радио «На пути» звучит передача «Слушай, молись, размышляй». Она предназначена для тех, кто желает молитвенно рассуждать над строками Священного Писания. –

Коллекция мест Писания о праведности. В исполнении проекта «Слушай, молись, размышляй». Прежде всего, ищите Царство Божьего и Его праведности, и это все вам тоже будет дано. Матфея 6:33. Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в Нем, во Христе, сделались праведными перед Богом. 2 Коринфянам 5:21. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Римлянам 4:3. Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному: «Так многочисленно будет семя твое». И не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже мертвело, и утроба Сарина во мертвении. Не поколебался в обетовании Божьим неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу. И будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. Поэтому и вменилось ему в праведность. А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам, вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Римлянам 4 глава с 18 по 25 стихи. Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Римлянам 5:21. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Римлянам 6:18. Итак, станьте припоясав чресла ваши истинную и облёкшись в броню праведности. Ефесянам 6:14. Он сам в своем теле вознес наши грехи на дерево, чтобы мы умерли для греха и жили для праведности. Его ранами вы были исцелены. 1 Петра 2:24. Вот, душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет. Аввакума 2:4. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога, по вере. Филиппийцам 3 глава 7 по 9 стихи. Но мы знаем, что сказанное в законе сказано для тех, кто находится под законом, а значит, абсолютно никто не имеет извинения, и весь мир
становится виновным перед Богом. Никто не будет оправдан перед Ним соблюдением закона. Через закон приходит лишь осознание нашего греха. Но сейчас, независимо от закона, Бог открывает людям ту праведность, о которой свидетельствует закон и пророки. Праведность от Бога дается через веру всем, кто верит в Иисуса Христа, потому что нет различия. Ведь все согрешили, и все лишились Божьей славы, и все получают оправдание даром, по благодати, через искупление, совершенное Иисусом Христом. Римлянам 3 глава, с 19 по 24 стихи. «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». Римлянам 5:17. «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». Римлянам 5:17.

Прежде всего, ищите Царство Божьего и Его праведности, и это все вам тоже будет дано. Матфея 6:33.

Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в Нем, во Христе, сделались праведными перед Богом. 2 Коринфянам 5:21.

Ибо что говорит Писание? «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Римлянам 4:3.

Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному: «Так многочисленно будет семя твое». И не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении. Не поколебался в обетовании Божьим неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу. И будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное, поэтому и вменилось ему в праведность. А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам, вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Римлянам 4 глава с 18 по 25 стихи.

дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Римлянам 5:21.

Он сам в своем теле вознес наши грехи на дерево, чтобы мы умерли для греха и жили для праведности. Его ранами вы были исцелены. 1 Петра 2:24.

душа надменной не успокоится, а праведный своею верою жив будет. Аввакума 2.4.

Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем, не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Филиппийцам 3 глава 7 по 9 стихи.

Но мы знаем, что сказанное в законе сказано для тех, кто находится под законом. А значит, абсолютно никто не имеет извинения. Весь мир становится виновным перед Богом. Никто не будет оправдан перед Ним соблюдением закона. Через закон приходит лишь осознание нашего греха. Но сейчас, независимо от закона, Бог открывает людям ту праведность, о которой свидетельствуют закон и пророки. Праведность от Бога дается через веру всем, кто верит в Иисуса Христа, потому что нет различия. Ведь все согрешили и все лишились Божьей славы, и все получают оправдание даром, по благодати, через искупление, совершенное Иисусом Христом. Римлянам 3 глава с 19 по 24 стихи.

ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». Римлянам 5:17.

0: 8 вечера по тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: В эфире радио «На пути». Наши передачи продолжаются, и мы предлагаем вам ежедневную получасовую программу «Новые нивы». После нее выйдет в эфир передача «Сила этого дня» и затем записи прошлых лет христианского пения.

Дорогие наши друзья-радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Дорогие дети, каждый раз, когда вы слышите звуки этой музыки, знайте, это начинается ваша детская передача «Радуга». Сядьте поближе, поудобнее, настройтесь слушать внимательно и пойте вместе с нами –

Здравствуйте, наши милые друзья! Добрый день, ровесники! Мы приглашаем вас послушать нашу передачу.

0: Дорогие детки, давайте сегодня в нашей передаче поговорим с вами на тему «Дети и родители». Однажды, когда Моисей взошел на гору Синай, Господь дал ему каменные скрижали, на которых были написаны 10 заповедей. Среди этих 10 заповедей есть одна, в которой говорится о том, как мы должны относиться к нашим родителям. Знаете ли вы эту заповедь?
1: Это 5-я заповедь.
0: Правильно. И о чем же в ней говорится?
1: В ней говорится: «Почитай отца твоего и мать твою».
0: Совершенно верно. Давайте прочитаем ее. Откроем книгу Исход, 20 главу, 12 стих. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». А также в Евангелии от Матфея, при беседе с фарисеями и книжниками, в 15 главе 4 стихе, Христос отвечает им: «Ибо Бог заповедал: почитай отца твоего и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет».
1: А что значит почитать?
0: Почитать отца и мать – это значит уважать, ценить, любить их, помогать им, быть послушными. Бог очень строго подходит к этому вопросу. И если кто-то не чтит своих родителей, злословит их, Господь говорит: смертью да умрет. Это значит, что таких людей Бог строго наказывает, даже до смерти, если, конечно, человек не раскается в своем поступке.

послании к Колоссянам, в 3 главе, в 20 стихе написано: «Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу».

0: Как приятно папам и мамам, когда их слушаются дети. И наоборот, они часто опечалены, когда дети непослушны. Ведь с самого нашего рождения они с любовью и лаской заботятся о нас, переживают, молятся за нас и будут это делать до самой смерти.
1: И даже тогда, когда мы вырастем,
2: и даже когда мы становимся взрослыми, они продолжают о нас заботиться, потому что для них, сколько бы нам ни было лет, мы все равно остаемся детьми. Посмотрите на ваших бабушек и дедушек. Разве они не стараются помочь всем, чем только могут, вам и вашим родителям? И они делают это с радостью, потому что они любят вас.
0: Отец наш Небесный тоже заботится о своих детях. В книге Исаия, в 66 главе, в 13 стихе, Господь говорит: «Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас, и вы будете утешены в Иерусалиме». А также и в 102 псалме, в 13 стихе, читаем: «Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся его».

0: Очень часто бывает так, что мы непослушны нашим родителям, делаем то, что нам хочется, несмотря на то, что нам запретили. И только тогда, когда с нами что-нибудь случается, мы начинаем сожалеть о том, что не послушались. С одним молодым человеком в детстве произошел один такой случай. Захотел он пойти купаться, но мама ему строго-настрого запретила. Несмотря на запрет, он все-таки пошел. И получилось так, что когда он вошел в воду, то вдруг почувствовал сильную боль в ноге и увидел кровь. Выйдя из воды, он увидел, что сильно порезал ногу. В воде оказалась разбитая бутылка. Это было наказанием за его непослушание. Таких примеров, я думаю, мы можем привести очень и очень много. О них можно прочитать даже в Библии. Их описано очень много, но я хочу упомянуть только об одном. Это об Авессаломе, сыне царя Давида. Он также был непослушен отцу, и за это Господь его наказал. Подробно о нем вы можете прочитать во второй книге Царств. А сейчас давайте послушаем стихотворение, которое называется «Авессалом».
1: Красивым был Авессалом, но стал твердить он: «Я, да я!» Зашевелилась гордость в нем, как в зной опасная змея. Он объявил отцу войну и к Богу тоже стал спиной. За эту тяжкую вину погиб, пронзен в лесу стрелой. Родителями грех пренебрегать, об этом не должны мы забывать.

0: Господь через эти примеры предупреждает нас, чтобы мы не поступали так. В Библии Он приводит много и других примеров, где рассказывается о том, как дети с уважением относятся к своим родителям, как они их любят и слушаются их. Могли бы вы назвать мне хотя бы имена некоторых из них?
1: Это были Иосиф, Исаак, а также Давид.
0: Хорошо, но кого мы еще можем назвать?
1: Иисуса.
0: Правильно, Иисуса. Он был самым лучшим, самым послушным ребенком, с которого мы можем брать пример. Библия говорит нам, что он был в повиновении у родителей своих. Также преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и у человека.

0: Да, дорогие ребята, наше непослушание очень часто приводит к нехорошим последствиям. Порой нам приходится за все это дорого расплачиваться. И несмотря на все, наши родители по-прежнему любят нас, жалеют и прощают. Порой они и наказывают, если мы заслужили. Но это не значит, что они перестали любить нас. Нет. Все это делается для нашего же блага. Господь тоже сначала наставляет, предупреждает, ну а если же мы все-таки непослушны, наказывает.
1: Это Он делал для того, чтобы мы с вами осознали свои грехи и раскаялись в них. Иначе, если мы, живя здесь, на этой земле, этого не сделаем, то нас ждет вечное наказание, которое Бог приготовил для всех, кто не послушался и не принял Его как своего Спасителя.
0: Давайте же будем послушны нашим папам и мамам, будем любить их, помогать им.
1: Будем молиться за них и благодарить Господа за то, что они у нас есть. Ведь они тоже молятся за нас, и благодаря их молитвам Господь благословляет нас и хранит нас.

В книге пророка Малахии, 4 главе, 6 стихе, в последнем стихе Ветхого Завета читаем: «И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, пришед, не поразил земли проклятием». Этими словами сам Бог показывает нам важность правильных отношений между детьми и родителями. Эти отношения были проблемой еще для Ноя и его сыновей, да и сегодня еще во многих семьях на этой почве бывает немало трудностей. Одна молодая мать-христианка, получив на руки своего первого ребенка, с глубоким благоговением дала обет Богу воспитать его с раннего детства в учении и наставлении Господнем. Каждый вечер, приготовив малютку к ночи, мать преклоняла свои колени для молитвы. В одной руке она держала обе ручки ребенка, а другой прикрывала малютке глазки и молилась о благословении для ее ребенка. Так она молилась с ним постоянно. Однажды ребенок сильно заболел. Мать, доктор и все родные прилагали все усилия, чтобы сохранить ему жизнь. Он был еще слишком мал, чтобы сказать, где и что у него болит. Когда ребенок успокоился, доктор сказал: «Я думаю, опасность миновала, и если ребенок теперь уснет, то природа сделает все остальное». Но глазки ребенка все чего-то искали, и ручки протягивались вперед. Мать наклонилась к нему и спросила: «Чего ты хочешь, моя крошка?» Тотчас обе ручки очутились в материнской руке, головка прижалась к ее щеке, а глазки закрылись. На мгновение все затихло, потому что мать думала, что неудобно будет молиться в присутствии доктора. Но голубые глазки ребенка снова открылись, ручонки его крепко ухватились за руки матери, и оживленный лепет ребенка прервал молчание. «Он чего-то хочет», — сказал доктор. «Вы не знаете чего?» Тогда мать со слезами вспомнила обет, данный ею Богу. Она, не стыдясь, преклонила колени и произнесла несколько кратких молитвенных слов, и ребенок тотчас же уснул. У стоявшего рядом доктора на глаза навернулись слезы, и, положив свою руку на голову молящейся матери, он сказал: «Я желал бы, чтобы каждое дитя возрастало так, как ваш ребенок». О, как велико благословение, когда матери и отцы воспитывают своих детей по Слову Божьему! От скольких разочарований и бед будут сохранены эти дети, а возмужав, и сами станут примерными родителями своих детей.

0: Президент США Авраам Линкольн сказал однажды: «Всем я обязан своей матери, ангелу, всем, кем я стал и кем буду». Прекрасны эти слова президента-мученика, идеалиста и христианина. Во время гражданской войны Линкольн часто переживал трудные моменты. Один из генералов как-то поздно вечером пришел в его квартиру с важной вестью. Служанка сказала вежливо: «Президент уже спит». «Но я слышу его голос», — возразил генерал. Когда он осторожно приоткрыл дверь в комнату президента, тот стоял на коленях в молитве. Президент не забыл завета матери-молитвенницы. Бог обильно благословил деятельность президента-христианина. Но бывают и другие дети. Во второй книге царств, главы 15, 16, 17 и 18, читаем об Авессаломе, сыне израильского царя Давида. «Как тот вкрадывался в сердце израильтян и восстал против отца своего Давида, и как он был казнен Иоавом». Сегодня на могиле Авессалома находится огромная груда камней. Каждый раз, когда арабы проходят мимо этого места, они поднимают с земли камни и кидают их в общую груду вот уже в течение 3000 лет. Кроме того, каждый кидающий камни останавливается и произносит следующее проклятие Авессалому: «Да будут прокляты все, которые буйствуют против родителей своих». Да, в Ветхом Завете закон Израиля требовал, чтобы непослушных детей, непокорных и наглых убивали камнями насмерть. Я весьма рад, что это сегодня не так строго. Но и сегодня Бог ожидает того, чтобы дети были послушны родителям своим. В послании апостола Павла к Ефесянам, глава 6, с 1 по 4 стихи, читаем: «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать. Это первая заповедь с обетованием: да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Пусть сам Бог благословит каждого моего слушателя, чтобы всем нам вместе так относиться друг к другу, как этого ожидает от нас наш Господь Иисус Христос.
1: Программу подготовила Лариса Граф. Проповедь говорил Петр Ремпель. Звукооператор Виктор Левин.

Дорогие наши друзья-радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Говорит радио «На пути».
1: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Послушайте передачи «Сила этого дня» и записи прошлых лет христианского пения.

Добро пожаловать на радиопрограмму «Сила этого дня». За эти 15 минут вместе с пастором Невил Грид вы окунетесь в атмосферу любви и мира. Иисус сказал: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящих из уст Божьих. Ибо Слово Твое, Боже, светильник ноге моей и свет стезе моей. Ибо Слово Твое, Боже, неизменная правда для текущих веков, неизменная правда для всех нас». И сегодня пастор Невил Грид поделится этим словом с вами и приободрит вас.

0: А сейчас Владислав Симаков, который перевел эту передачу.
1: Мы продолжаем наше изучение первого послания к филосоникийцам. Так как же возникла церковь филосоникийская? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте обратимся к Деяниям святых апостолов. Откроем главу 17 и прочитаем стихи с 1 по 4. Пройдя через Амфиполь и Аполлонию, апостол Павел и братья пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писания, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. И некоторые из слушающих его уверовали и присоединились к Павлу, и были среди тех, те, кто чтет Бога, и знатных женщин было немало. Вот что было написано в Писании святого Павла. Для чего нам дано это Писание? Зачем Павел записал это для нас? Святой апостол видел рождение новой церкви. За считанные дни он говорил с ними три субботы. Для него это было чудо, чудо Господа. Павел так просто за три субботы смог изменить множество разнообразных людей. Все они уверовали и присоединились к Павлу. Павел желал, чтобы все они узнали о Господе. Он переживал о них, и сердце его было с ними. Духовная связь с Господом помогла становлению новой церкви. Хотя Павел оставил их, но его любовь и забота осталась с новой церковью, и об этом он не раз говорил. И не раз Павел принимал подаяние от церквей, но объяснял, что все это для вас, это плоды для вас, говорил Павел. И давайте посмотрим, что же он писал об этих подаяниях в послании к филиппийцам. Открываем главу 4. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольный тем, что у меня есть». Я умею жить и в скудности, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем. Восхищаться и терпеть голод, быть в обилии и быть в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Впрочем, очень хорошо, что вы так поступили, дав мне подаяние. Вы приняли участие в моей скорби. Вы знаете, филиппийцы, что вначале, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия в подаянии и принятии, кроме вас одних. Вы и Филосоника, и раз, и два причиняли мне нужду. Это я говорю не потому, что я искал подаяние, но то, что умножается в вашу пользу. Бог восполнит нужду вашу по богатству своему и в славе Христом Иисусом. Павел принимал подаяние и не хотел использовать людей или как-то обогатиться. Он считал, что все его поступки согласованы с Господом, а подаяние, которое он получал, использовал для того, чтобы найти плод. Если мы вернемся к первому посланию филосоникийцам, то же во второй главе Павел пишет: «Знайте, что в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Все, что я вам открываю, есть любовь и сила Божья». Как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам в благовестие, так мы и говорим. Мы верим Богу, который испытывает сердца наши. Ибо никогда не было пред вами ни слов ласкательств, корысти. Ибо Бог свидетель, мы не ищем славы человеческой от вас. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы. Итак, Павел создал церковь, показал всем Божью любовь и свою любовь. Он открыл свое сердце для них, с заботой отнесся к ним. Итак, каково же было вторым назначение правильных наставлений Павла? Итак, первое назначение – Павел подарил им свою любовь, он заботился о них. Второе – перед ним были новые верующие, и они нуждались в наставлениях, правильных указаний, куда же им следует двигаться, как расти в Боге. Павел желал удостоить в познании истины нового пришествия Иисуса Христа. Во втором пришествии Христа они узнали о нем от Павла, и Павел предупреждал, что наступит новое пришествие, и желал новую церковь видеть, живущую правильно, честно. Итак, Павел написал два этих послания, чтобы первое – открыть всем, что была создана новая церковь. И он открыто дарил новым верующим свое сердце и давал им новое наставление. Обратимся к первым шагам церкви. Любое послание или упоминание о церкви есть благословение. Через свои послания Павел благословлял новое детище. Это свидетельствует о праведности нашего Господа, о сокровенной премудрости Господа. Ибо премудрость Божия, тайная, сокровенная, которую предназначил Бог к славе нашей. Во втором послании к Коринфянам Павел говорит о Господе, который утешает нас. В послании к Ефесянам он говорит о Боге и вере в Иисуса Христа. Также идет речь о радости в Боге, о богатстве в Господе, говорит нам другое послание. И вот, наконец, первое и второе послание к Фессалоникийцам. Здесь речь идет о будущем тех, кто уверовал в Иисуса Христа, о жизни новой в Господе. Ибо Господь признал нас служить Ему. И во всех четырех главах первого послания к Фессалоникийцам речь идет о втором пришествии Господа, Иисуса. Откроем первую главу, послание к Фессалоникийцам. Павел призывает верующих любить Господа Иисуса Христа. Во второй главе Павел призывает к спасению всех. В третьей он хотел утвердить и утешить всех в вере нашей. В четвертой главе Павел дает наставления, которые призывают верующих быть сильными. Бог нас призвал не к чистоте, но к святости. В пятой же главе Павел утверждает, что день Господень настанет внезапно, но все живите праведно, чтобы день сей не застал вас врасплох. И в конце пятой главы Павел дает заключительное наставление: уважайте трудящихся и предстоятелей ваших, Господи, тех, кто вразумляет вас. Почитайте их преимущество с любовью. Будьте в мире между собой. Утешайте молодых, вразумляйте бесчинных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы никто никому не создавал зло во зло, но всегда ищите добра и друг другу, и ко всем. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова воля Божия во Христе Иисусе. Пророчество не уничтожайте, все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого зла, сохраняйтесь целостность духа и души и тела ваше, и ждите нового пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Итак, написав второе послание и первое послание к новой церкви, Фессалоникийской, Павел тем самым давал свое благословение ей. Он желал направить их в нужное русло, чтобы все действия и поступки их не отлучались от слов праведных. Павел рассказывал нам в этих посланиях, как же произошло то, что он оказался в Фессалониках и начал говорить в синагоге. Павел начал говорить о том, как возникла, родилась новая церковь. И, наконец, он говорит нам свои благословения. Церковь была создана из великого множества, из таких, как и мы с вами. На свете нет совершенных людей. Ведь это правда. Также нет и совершенных церквей. И мы должны знать это и понимать. Мне кажется, что новая Фессалоникийская церковь – это чудесный пример хорошей верующей церкви. Они были ближе к идеалу, нежели другие современные церкви. Поэтому каждому из нас не помешает еще раз взглянуть на эти церкви и постараться перенять все самое лучшее и перенести это на нашу церковь, туда, куда вы ходите, где вы молитесь, чтобы ваша церковь стала лучше. И разрешите мне в конце программы пожелать вам. Ищите Господа, изучайте Библию, собирайтесь вместе в церкви. И хочу сказать вам, будьте благословенны и мир вашему дому.
0: Надеемся, что вам понравилась наша передача. Мы ждем ваших отзывов и пожеланий. Если наша программа заставила вас задуматься о чем-то, и если у вас есть просьбы, пишите нам. Мы непременно ответим и поможем вам. Наш адрес. Просьба писать латинскими буквами. Это очень просто. Как вы слышите, так и пишите. Первая строка. Радио. Вторая. P.O.BOX400. Третья строка. Сарасота, запятая, Флорида, 34230. Четвертая строка. USA. Повторяю еще раз. Радио. P.O.BOX 400. Сарасота, Флорида, 34230. USA. Спасибо, что вы слушали нас сегодня. Наша следующая программа через неделю в то же самое время. И я, Светлана Симакова, присоединяюсь к словам пастора Невилл Грид. Верьте в Господа, ибо только Он даст вам силу этого дня.

0: В течение этого часа мы предложим вам две получасовые программы. Вначале выйдет в эфир одна из передач, которая находится в нашем радиоархиве. Во второй половине часа слушайте программу «Читаем христианскую литературу».
1: Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судьи праведному. Первое послание Петра, 2 глава с 21 по 23 стихи. Бог призвал нас к тому, чтобы оправдать, прославить и чтобы нам уподобиться образу Сына Его. Это недвусмысленно открывает нам Его Слово. Ввиду таких целей, Бог даровал нам быть участниками во всех последствиях совершенного Господом на кресте дела и посредством Духа Святого соединил нас с прославленным Господом в небесах. Это означает, что мы уже теперь верой, а скоро и в действительности, разделим с Ним то, что Он как человек получил от Бога. «И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира, и славу, которую ты дал мне, я дал им». Это Евангелие по Иоанну, 17 глава, 5 и 22 стихи, а также и то, что мы здесь на земле в настоящее время занимаем с Ним место отвержения. Итак, мы призваны к небесной славе, но пока Господь не заберет нас к себе, мы, как свидетели Бога на земле, должны с Ним страдать. Вам дан

Будучи соединенными со Христом, мы призваны идти тем же путем, каким шел Он, и поступать так же. Он был для нас славным примером. Разве при взгляде на Него не меняется все? Страдание, которое соединяет с Ним, делает сердце счастливым, каким бы большим оно ни было. Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. Так свидетельствует Дух Святой об апостолах в Деяниях 5:41. Речь здесь идет о страданиях за правду, за жизнь, уподобленную Иисусу, за отделение от греха и зла. Христос был светом, и люди ненавидели свет. Если христиане являются светом, они также будут ненавидимы миром. Христос свидетельствовал о делах людей, что они злы, и поэтому они ненавидели Его. Если христианин своей жизнью свидетельствует людям об их злых делах и поступках, он также займет место презрения и ненависти, как и его учитель. О, христиане, не будем стыдиться такой жизни и таких страданий. Христос любил людей, Он принес для них благодать, и поэтому они ненавидели Его. Отсюда окружают меня словами ненависти, вооружаются против меня без причины, за любовь мою они враждуют на меня, а я молюсь. Воздают мне за добро злом, за любовь мою ненавистью. Цитата из книги Псалмов, 109 Псалом, с 3 по 5 стих. В синодальном переводе это 108 Псалом. Мы призваны разделить с ним это место отвержения и страданий. Мы не от мира, как и он не от мира. И поэтому мир будет ненавидеть нас. Но каким утешением будут для нас слова: «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Евангелие по Иоанну, 15 глава, 18-19 стихи. Христианство – это не учение, не догма, но живая личность. Догмы могут дать определенные познания, но не могут даровать силу, необходимую для повседневной практики. Творение должно иметь от Бога образец для себя, и Бог дал этот образец в лице возлюбленного Сына. Люди, какими бы хорошими они ни были, даже служители Бога, рано или поздно разочаруют нас. Но как может обмануть наши ожидания тот, чьи совершенства наполняют сердце Отца радостью и благоволением? Ведь Он является Спасителем, которому мы всем обязаны. Когда мы смотрим на Его страдания, все абсолютно меняется.

меняется, в каких бы обстоятельствах нам не пришлось находиться. Для наших сердец будет радостью принять участие в его страданиях. И какими незначительными кажутся нам наши страдания, когда мы взираем на него. Наши сердца знают, что он из любви к нам стал этой совершенной жертвой за нас, чтобы сострадать нам в наших страданиях. Разве не должно стать для нас радостью следовать по стопам его? Как прекрасно это выражение Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас. 1 Петра 1:20. Для нас явился он на землю. Для нас он стал жертвой за грех. 2 Коринфянам 5:21. За нас умер он. Римлянам 5:8. За нас предал он себя в приношение и жертву Богу в благоухание приятное. Ефесянам 5:2. Каждый из нас может сказать, как сказал некогда апостол Павел: «Сын Бога возлюбил меня и предал себя за меня». Галатам 2:20. Нередко мы страдаем из-за своих неверных поступков. Не должно ли это смирять нас? Но Господь был совершенным. Он не сделал никакого греха. Он мог сказать иудеям: «Кто из вас обличит меня в неправде?» Иоанна 8:46. Апостол Павел идет дальше. Он пишет: «Ибо не знавшего греха». 2 Коринфянам 5:21. «И который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Евреям 4:15. Господь Иисус не только никогда не сделал ничего греховного, но Он обладал святой природой, в Нем не было греха. Он родился от женщины и потому был настоящим человеком. Но Он родился не от хотения мужчины. Сила Всевышнего осенила Деву Марию, так что Господь не имел греховной природы, как всякий потомок Адама. Он был святым. Но Он никогда не был бесчувственным в отношении того, что делали люди. Мы можем читать в псалмах, которые пророчески говорят о Его страданиях, как глубоко Он переживал все то, что говорили ему люди и что они ему делали. Это псалмы 22, 69, 102, 109. В Синодальной Библии, соответственно, 21, 68, 101 и 108. Господь чувствовал гораздо глубже, чем мы, потому что его чувства не были притуплены грехом, и он был самой любовью. Кроме того, он был творцом вселенной, а те, кто причиняли ему боль, были его творением. Но взор его был направлен только на Отца. Он творил не свою собственную волю, но волю Отца. Он занял самое низкое место, хотя был Всевышним. На земле нет более низкого положения, чем положение послушания. Но в то же время нет ничего более чистого, ничего более нравственно возвышенного, чем постоянное послушание Богу. Если мы поступаем так же, тогда исчезает жало страданий. Мы все предаем нашему Отцу, мы не судим об этом, но принимаем охотно все из Его руки. Мы в этом случае и себя самих, и наши обстоятельства, и суждение о том, справедливо ли все это или нет, что касается нас, или что мы сами себя представляем, или чем являются другие, предаем Богу, о котором знаем, что только Его суд совершенно праведен. Итак, когда мы смотрим на Христа, на Его подвиг, на Его жизнь и на Его славу, мы забываем о себе, о наших проблемах и трудностях, о наших страданиях и невзгодах, словом, о собственном «я». Но и не только. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу. 2 Коринфянам 3:18. «Да поможет нам прославленный Господь Иисус больше заниматься им, больше созерцать Его дело, Его славу и вообще Его как личность, не просто как персонаж истории, чтобы наша жизнь преображалась в тот же образ силою Духа Святого».

кораблекрушений. Новые сокровища старых страниц из рубрики «Дорога ввысь». Продолжение. Начало в третьем выпуске. Эпилог.

0: угодно? Что она? Кос! Пусти! Она не выдержит твоих!
1: Но рука не разжимается, держит крепко. И он ударил по руке со всей силой, какая еще у него нашлась. Рука медленно разжала пальцы и соскользнула в пучину.
2: А я думал, ты святой, девчушка.

0: Итак, жизнь на острове вернулась на круги своя, только теперь уже без Мальте Эте. Некому было пошевелить камушки в сердцах закоренелых грешников. Но среди них рос его сын, который был всеобщим любимцем. Когда люди смотрели на него, невольно вспоминали его отца, пожертвовавшего своей жизнью ради спасения других. При этом маленького Мальте гладили по голове, дарили сладости и игрушки, и растроганные шептали что-то об удивительных глазах. Его мать, как могла и понимала, старалась привить сыну все доброе и предохранить его от влияния диких и грубых, как она говорила, мальчишек. Поэтому она не разрешала ему с ними играть. Каждое утро она читала главу из отцовской Библии, после чего они оба опускались на колени и молились. Скорее всего, они были единственными на всем острове, кто становился на колени при молитве. Мать делала так не из внутренней необходимости, не потому, что она чувствовала такое положение единственным пред тем, кому все должны поклоняться. Она в этом следовала наставлениям покойного мужа, но ни разу в жизни не осознала свою ничтожность и греховность. Спаситель, да, ведь он был спасителем ее мужа, поэтому, естественно, и ее. Вот только почему он не спас ее Мальте из огня, как когда-то трех отроков в печи Вавилонской, то был вопрос, от которого она всякий раз вздыхала, когда он тревожил ее сердце. Спаситель не был ее другом. Он сотворил ее мужа святым и угодным небесам, но не спас его для нее. И когда такой вопрос резанул слух матери, вырвавшись уже из уст ее сына, она ответила, что Бог есть Бог, и он поступает, как сам считает нужным. На кладбище стоял памятник, сооруженный в благодарную память о герое. Тело его, конечно, здесь не покоилось, оно утонуло. Высоко над черным гранитом, над всеми надгробными плитами выступал этот крест, и яркими золоченными буквами сияла надпись «Верному матросу Мальте Эте, отдавшему свою жизнь за друзей». Здесь очень часто бывал Мальте-младший. К этому черному кресту он любил прикасаться своей головой, его сердце наполняло нескрываемая и по-детски наивная гордость за отца, которого он едва знал.
1: А где, интересно, поставят памятник мне?
0: Такие мысли часто находили место в детской головке. Ему очень нравилось, что об отце люди имели хорошее мнение, постоянно его хвалили. И маленькому Мальте хотелось во что бы то ни стало тоже стать героем. Сделать что-то такое, чтобы о нем говорили и говорили. Чтобы ему воздвигли памятник, ну хотя бы такой, как у отца. А может быть и лучше. Каждое воскресенье фрау Эте с сыном шла в лоно Слова Божьего. Потому что так делал в свое время и отец. Малыш надевал тогда свой лучший костюм и важно держал под мышкой отцовскую псалтирь. Он охотно шел туда, потому что любил тишину. И внимательно слушал то, что говорилось в церкви. И вот однажды, когда они возвращались из церкви.
2: Мама, почему не все люди такие, как мы и каким был отец?
0: Женщина сразу и не сообразила, задумывалась ли она когда-нибудь над этим, а потому промолчала.
2: Они не ходят послушать Слово Божие и не молятся, как мы. Почему, мам?
3: Потому что им не нравится так жить. Они грубияны и безбожники.
0: Она немного думала над тем, что говорила, так как для нее гораздо важнее было то, что утром они поедут в город и купят для нее новое платье, а для него новую шапочку. И теперь, глядя в вопрошающие глаза сына, она пояснила.
3: Безбожников всегда больше, чем набожных людей.
2: Из-за безбожников Господь Иисус умер, да, мама?
3: Да, мальчик.
2: А те, за которых умер отец, тоже были безбожниками?
3: Не знаю я этого, сынок. Я ведь с ними не знакома, но они показали себя благодарными людьми. И это прекрасно с их стороны.

0: Мама, но ведь это был их долг.
1: Что, Мальты?
0: Раз отец умер, а они благодаря этому живы, то само собой разумеется, что они поставили ему памятник и дают нам деньги. А если бы они не поставили ему памятник, то не всякий смог бы прочитать, что он умер за них.
1: Да, Мальты.
0: Если кто-то умрет за меня, то и я должен буду давать деньги, чтобы поставить памятник, да, ма?
1: Благодарным нужно быть всегда. Ну, пойдем быстрее. Фу, пошел! Какая невоспитанная собака! Аж страшно! С тобой все в порядке, сынок?
0: Да, мама, пошли!
2: На сердце у женщины стало вдруг тяжело. В ее комнате висел маленький плакат, подаренный когда-то мужем. В этот момент она отчетливо вспомнила, что ее муж в последнее время читал его чаще обычного.
3: «Делаешь ли ты для меня то, что я для тебя?»
2: Услышала она как-то его шепот. Мальте не был безбожником, никак не был. Он часто говорил о себе как о грешнике, а то, что сын спросил сегодня о смерти Господа Иисуса за безбожников, было утешением его отца. А как дело обстояло с ней? Она-то в любом случае не безбожница, но почему же ее сердце в этот миг кричало, и этот крик отдавался такую болью в ее душе? Или ей чего-то не хватало, чего-то очень важного, даже самого важного? Но чего? Мать обняла и поцеловала сына. Мальчик ощутил радость и улыбнулся ей, ведь он не хотел быть дикарем, как другие мальчишки. Увы, никто не замечал, что могущественный враг Бога приступил к своему делу. Высокомерие, с каким Мальте смотрел на других мальчиков, злых мальчиков, как он говорил, стало благодатной почвой для заносчивости и гордыни, которые были посеяны тщеславием и мертвой верой матери. Ну а бравые рыбаки больше всего почитали солнце, которое дает рост всему на земле. Никто не видел этого, в том числе и пресвитер. Как раньше отец Мальте был отрадой для его старого сердца, так теперь и сын. Он не замечал в мальчике ничего, кроме яркого света, и видел в его глазах открытое небо. Он часто приводил его в свою комнату, усаживал перед собой и рассказывал о Спасителе, который его благословлял и любил, и о его отце, ожидающем его на небесах. Мальте нравилось все это слушать. Он находил совершенно естественным, что Спаситель любит именно его, ведь его любили все люди, ну не считая нескольких злых мальчишек, которые росли плохими и безбожными, и конечно они понимали, что он был набожным.

Продолжение в следующих выпусках журнала. Отцы и матери, подумайте о детях, ведь дети — наше зеркало всегда. Ходите перед Богом в Его свете, чтоб не жалеть потом о жизни никогда. Иисус оставил нам пример чудесный, чтоб шли всегда мы по Его следам, чтоб видели, где ждет нас ров отвесный, где туча нависает, где беда. Что пишем мы на детские страницы? Что мы влагаем в их сердца, умы? Доверие Богу и Его деснице, или маловерие и сомнений тьмы? Что видят в нас они? Смирение, послушание, жизнь странников, или мысли о земле, своих удобствах и плотских желаниях? Все дети видят и возьмут себе.

В седую даль веков взирая, я вижу благодать и луч, что верных Господу сияет среди неверия мрачных туч. История христианской церкви. Ретроспективный взгляд. Продолжение.

Во все времена Бог имел на земле своих свидетелей. Во все столетия повсеместно у него были такие люди, которых он знал, любил и охранял, хотя бы они оставались в тайне. Ничьи очи, кроме очей Божьих, не видели 7000 человек, верных ему, которые в дни всеобщего отпадения во времена царствования Ахава и Иезавели не преклонили своих колен перед Ваалом. Первая книга царей или Третье царство, 19:18. Вне сомнения, в мрачные времена истории христианства также были соблюдены тысячи и тысячи верных, которых сам Христос в долгожданный грядущий день славы и великолепия поставит пред собой чистыми и непорочными. Лучи его благодати, славы и великолепия в день вознаграждения со многих стряхнут мусор средневековья и возложат на их головы венцы, сияющие драгоценными камнями. Как драгоценно это ожидание, которое уже сейчас переполняет души ликованием и радостью. О, да ускорит Господь наступление того благословенного дня ради имени Своего. Богобоязненный всегда кроток, и такие в основном живут в тишине неприметно и в большинстве своем в неизвестности. Нет кротости истине и глубже той, которая истекает из познания благодати. Кроткие люди в летописях истории занимают незначительные места в основной массе. Их минует всеобщее внимание. В противовес таковым напористы, скандальные еретические фанатики производят много шума, так что никак не могут остаться незамеченными. Это в основном является причиной того, почему многие историки так старательно описывают неразумные идеи и злые козни таких людей. Мы же отодвинем в сторону эту тему и приступим сначала к обзору первой части нашего исследования, а именно поговорим о 7 церквах или общинах в Малой Азии. Эти 7 посланий, адресованных 7 церквам, послужат нам как бы введением в дальнейшее исследование. Мы же уверены в том, что они не только исторические документы, но и носят в себе глубокий пророческий смысл, пророческий характер. Безусловно, они абсолютно историчны, и мы должны признать этот факт во всей полноте, если желаем исследовать пророческий характер посланий. Фактически, 7 церквей находились в 7 названных городах и точно в таком состоянии, как это описано в этих посланиях. Однако также непреложно и то, что намерением того, кто знает конец прежде начала, было предание посланиям не только исторического характера, но и пророческого значения. Если бы кто пожелал ограничить эти 7 посланий 7 малоазиатскими церквями, то этим он повредил бы целостность характера откровения и потерял бы обетованное благословение. Ибо «блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем». Эти слова раскрывают пророческий и символический характер всей книги. Вторая и третья главы книги не есть исключение из этого. Сам Господь вводит нас в таинственный характер послания, говоря: «Тайна 7 звезд, которые ты видел в деснице моей, и 7 золотых светильников есть сия. 7 звезд – суть ангелы 7 церквей, а 7 светильников, которые ты видел – суть 7 церквей». Число 7 весьма знаменательно, оно означает полноту всемогущего промысла или пути Божьего относительно времени. Таково число дней недели, седьмина израильтян, 7 притчей Царства Небесного. Оно часто употреблено в книге Откровения, когда дело касается ответственности живущих на земле, будь то иудеи или язычники, а также церкви Божьей. Мы находим здесь 7 церквей, 7 звезд, 7 светильников, 7 ангелов, 7 труб, 7 чаш и так далее. Во второй и третьей главах говорится об ответственности церкви на земле как объекта господства и присутствия Бога. С 4 по 19 главы она рассматривается на небе, а в заключительных главах мы видим ее явление с Господом в его великолепной славе. «И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные весон белый и чистый». Откровение 19:14. Значительная часть книги, точнее 6 главы, показывает иудеев и язычников, стоящих перед судом, который исходит от трона Бога на небе. Однако этот суд начинается лишь тогда, когда церковь, истинная невеста Агнца, будет взята на небо, а номинальная церковь, как развращенная, окончательно будет отвергнута. Разделение книги на 3 основных части, произведенное самим Господом, делает порядок событий понятным и имеет важнейшее значение при исследовании Откровения. В 1:19 написано: «Напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего». Все это есть содержание и назначение всей книги. «Что ты видел» относится к откровению Иисуса, которое видел Иоанн в первой главе. «И что есть» — тогдашнее состояние церквей, поименно описанных во второй и третьей главах. «И что будет после сего» — события, описанные в четвертой главе и до конца книги. Таким образом, третья основная часть начинается с четвертой главы. Дверь на небе была открыта, и апостол был приглашен подняться и войти в нее. «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего».
Эти обращенные к апостолу слова абсолютно созвучны словам из 1.19. Дела, которые есть и которые должны быть после них, не могут совпадать во времени, ибо одному нужно завершиться, чтобы могло начаться другое. Число 7, если употребить его не в буквальном, а в библейском значении, всегда обозначает совершенство, полноту. Очевидно, что во 2 и 3 главах оно употреблено именно в этом смысле. Во времена апостолов, как нам известно, были и другие церкви, кроме этих названных поименно. Однако только эти 7 были избраны и сопоставлены, чтобы явить совершенную и законченную картину того, что должно произойти позднее в истории церкви. Господь заранее предвидел, что важнейшие нравственные элементы, существовавшие тогда, явятся по истечении времени вновь. Таким образом, здесь мы имеем семикратное божественно-совершенное отображение постоянно развивающегося состояния названных церквей, их ответственности в течение всего времени, их существования на земле.

0: Каждый день в это же время выходит в эфир программа «Читаем христианскую литературу».
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона Арина Висалаоскас. Рада приветствовать вас в студии Тартусского семейного радио. Передача «Продолжение следует». Варава – разбойник, приговоренный к распятию, но отпущенный на волю по требованию толпы взамен распятого Христа. Он лишь бегло упоминается в Новом Завете. Характер и судьба Варавы в романе почти целиком плод художественного вымысла Лагерквиста. Это человек действия, индивидуалист и бунтарь, не привыкший задумываться над своими проступками. Сегодня звучит 12-я часть произведения Пьер Лагерквиста «Варава» в исполнении Олега Севастьянова.
2: Рим только мелькал у Варавы в глазах, протискиваясь сквозь густые толпы, по узким улочкам, по орущей рыночной площади, Варава видел все будто издали, как сквозь туман. Могучая шумная столица мира была для него словно ненастоящая, и он двигался по ней, будто отступая, погруженный в собственные думы. Тут были мужчины и женщины разных рас, из разных стран, и любого другого, кроме Варавы, поразил бы этот людской муравейник, богатство и пышность, огромные здания и несчетные храмы всевозможным богам, куда на золоченых носилках несли знатных господ, чтоб они поклонялись там, каждый своему богу, в те часы, когда их не влекли соблазны, предлагаемые в дорогих лавках купцов на Виа Сакра, либо нега роскошных бань. У любого другого глаза бы разбежались, ловя все это великолепие, но глаза Варавы ничего не ловили, быть может, от того, что были слишком глубоко упрятаны, и все, на что смотрели они, скользило мимо, ненужное и чужое. Нет, ни к чему было все это Вараве, хоть бы и вовсе не было, безразлично. Так, по крайней мере, думал он сам. Но не так уж был этот мир безразличен Вараве, потому что Варава ненавидел его. Словно ненастоящими были для него двигавшиеся по улицам процессии, жрецы, верующие, священные символы. Ему, не имевшему Бога, казалось странным, что они, то и дело, встречаются у него на пути, и надо уступать им дорогу. Он прижимался к стене и смотрел им вслед искоса, украдкой. А один раз он пошел за ними и пришел к какому-то удивительному храму, какого не видывал прежде, и вошел внутрь, и, как все, встал пред изображением матери с младенцем на руках. И когда он спросил, кто она такая, ему сказали, что это благословенная Изида с младенцем Гором. Но потом они стали оглядывать его недоверчиво. Что это за человек? Не знает имени Святой Марии. И храмовый стражник вытолкал его вон и у кованых медных дверей сделал тайный знак, чтоб охранить и себя, и храм от Варавы, будто догадался, что он зачат и рожден в ненависти ко всему творению на земле и на небе, и к Творцу неба и земли. Шрам багровел у Варавы под глазом, ненависть дрожала в диком упрятанном взгляде, как готовая слететь стрела. Варава бежал по улицам и закоулкам: «Прочь отсюда, нечестивец!» Он сбился с пути, заблудился, и когда, наконец, он добрался до дому, его захотели наказать, но не тронули, зная, что к нему благоволит хозяин. Да они и поверили сбивчивому объяснению Варавы, что он заплутался в чужом, незнакомом городе. Он забился в дальний угол подвала для рабов, лег там в темноте, грудь у него надрывалась, и перечеркнутое имя «Иисус Христос» жгло его, как огнем, и снилось ему в ту ночь, что он скован одной цепью с другим рабом, и тот раб лежит рядом и молится, и Варавва его не видит. «О чем ты молишься?» — спрашивает Варавва. «Зачем?» «Я молюсь о тебе», — отвечает из темноты раб, и голос у него знакомый. И Варавва лежал тихо-тихо, чтобы не мешать ему молиться, и старые глаза Варавы были полны слез. Но когда он проснулся и стал шарить по полу, искать цепь, цепи рядом не оказалось, и не было рядом того раба. Варавва ни с кем не был связан, ни с кем в целом свете. Однажды, когда он был один в сводчатом подвале дворца, он увидел нацарапанный в укромном месте знак рыбы. Неумелая рука вывела этот знак, но в том, что изображал он и каков его смысл, сомневаться не приходилось. Варавва стоял и думал, кто же из здешних рабов христианин. Он и потом еще долго думал про это и присматривался ко всем и каждому, старался найти разгадку, но расспрашивать он никого не стал, не разузнавал, не наводил никаких справок, а ведь это было нетрудно. Но он не стал никого спрашивать. Он не сообщался с остальными рабами, вернее, сообщался только по необходимости. Он ни с кем никогда не разговаривал, и потому он не знал их, потому и его никто не знал, и никому не было до него дела. В Риме было много христиан, это было известно Варавве. Ему было известно, что они собираются в своих молитвенных домах, своими братствами в разных местах города, но он к ним не ходил. Думал даже пойти несколько раз, да так и не пошел. Он носил имя их Бога у себя на бирке, но оно было перечеркнуто. В последнее время они, конечно, начали прятаться, собирались тайно в других местах, испугались гонений. Он про это слыхал на торгу. Там от них кое-кто защищался растопыренной пятерней, совсем как тот сторож в храме Святой Матери защищался тогда от Варавы. Они опасны и мерзки, способны на ворожбу, и на что только они не способны, а Бог у них ужасный преступник и повешен давным-давно. Лучше от них держаться подальше. Однажды вечерком он случайно услышал, как двое рабов шепчутся в темноте подвала. Они его не видели и думали, что рядом никого нет. Варавва их тоже не видел. Он узнал по голосам. Они совсем недавно были в доме. Их купили всего несколько недель назад. Речь шла о собрании братства, назначенном на завтрашний вечер в саду Марка Люция у Апиевой дороги. Но скоро Варавва понял, что соберутся не в саду, а в еврейских катакомбах, которые начинаются там. Вот уж странное место для встречи среди мертвых. Надо ж додуматься до такого. На другой вечер, пока запирали на ночь подвал, Варавва, рискуя жизнью, успел выскользнуть из дворца. Когда он вышел на Виа Аппия, уже надвигались сумерки, и он не встретил почти ни души. «Как пройти к саду?» — он спросил у пастуха, который гнал домой стадо овец. Войдя в подземелье, он стал ощупью пробираться по узкому отлогому ходу. Дневной свет еще проникал сюда сверху, и было видно, как первый ряд гробов убегает во тьму. Варавва шел, шаря руками по холодным мокрым стенам, соберутся в первой большой галерее. Так те рабы говорили. Варавва шел и шел. Вот, кажется, голоса. Он замер, прислушался. Нет, ничего не слышно. Он снова пошел. Он ступал с осторожностью. Часто на пути попадались ступеньки, то одна, то несколько ступенек, и они уводили все дальше вниз. И все, не было галереи, только узкий ход меж гробов. Потом этот ход раздвоился, и Варавва теперь не знал, куда же идти, и остановился в недоумении, совершенно потерянный. Но тут где-то далеко мелькнул огонек, где-то очень далеко. Ну да, огонек! Варавва бросился туда, значит, там. И вдруг огонек исчез, совсем исчез. Может, он нечаянно пошел по другому проходу. Он бросился обратно, чтобы снова увидеть огонек, но огонька уже не было. Нигде не было. Варавва ничего не понимал. Где же они? Как их найти? Ведь они же здесь. А сам он куда забрел? Ну, ничего. Он же помнит, как шел. Всегда можно добраться до выхода. И Варавва решил вернуться. Но когда он пробирался назад по тому же самому ходу, где ему запомнилась каждая выемка, вдруг снова он увидел огонек. Четкое, сильное сияние в боковом проходе. Наверное, раньше он его не заметил. И двигалось оно теперь в другую сторону. И все-таки это, наверное, был тот же самый свет. И Варавва бросился туда, и свет делался ярче и ярче, и вдруг погас. Совсем исчез. Варавва схватился за голову, пощупал рукой глаза. Что же за свет? Был ли вообще свет? Вдруг просто ему почудилось? Или опять что-то у него с глазами? Когда-то, когда-то давным-давно он тер глаза и беспомощно озирался. Нет никакого света. Нигде. Нигде, только тьма ледяная кругом. И он один в этой тьме. И больше тут никого, ни души, никого. Только мертвые. Мертвые. Кругом только мертвые. Везде, всюду, со всех сторон. Во всех проходах, куда ни пойди. Куда же идти? Он понятия не имел, куда ему надо идти, чтобы выбраться, выйти отсюда, выйти из царства мертвых. Царство мертвых. Он сошел в царство мертвых. Он заточен в царстве мертвых. Его охватил ужас, тошный страх. И вдруг он бросился наобум. Он носился по переходам, спотыкался о невидимые ступеньки, кидался то туда, то сюда, стараясь выбраться, вырваться наружу. Он метался, как безумец. Он задыхался, шатаясь, натыкаясь на стены, в которых были замурованы мертвецы. Он уже не чаял отсюда выбраться. И вот, наконец, его коснулся теплый ветер оттуда, сверху. Ветер иного мира. Почти не помня себя, взобрался Варавва по склону и очутился в винограднике. Там он лег на землю, лежал и смотрел в пустое, стемневшее небо. Уже повсюду было темно, и на земле, и на небе, повсюду —

Когда Варрава возвращался в город по ночной Виа Аппиа, ему было очень одиноко. Не потому одиноко, что никто не шагал с ним рядом и никто не встречался ему, а потому что был он один-одинешенек, бескрайней ночи, охвативший всю землю, и не было у него никого ни на земле, ни на небе, никого среди живых или мертвых. Он и всегда-то был одинок, но только теперь это понял. Он шел во тьме, будто был в ней погребен, и старое, одинокое лицо его пересекал шрам от раны, нанесенной отцом, и на морщинистой старой груди пряталась в седых волосах бирка раба с перечеркнутым именем Бога. Да, он был один-одинешенек. Никого не было у него ни на земле, ни на небе. Он был заперт в самом себе, в своем царстве мертвых. И как из него вырваться? Один единственный раз был он соединен с другим человеком, да и то железной цепью, только железной цепью, и больше ничем. Никогда. Он слушал, как его собственные шаги отдаются от кремнистой дороги, а то тишина была полная, будто во всем свете, кроме него, ни души. Со всех сторон обступила его тьма. Ни огонька, нигде ни единого огонька, и не было звезд в вышине, и все было покинутое, пустое. Он тяжело дышал, воздух был душный, жаркий, будто в горячке, или это сам Варрава в горячке, может, он занемог, может, там внизу закралась в него смерть. Смерть. Он всегда ее носил в себе. Она была в нем все время с тех пор, как он жил на свете. Она гнала его по темным ходам, темным кротовым ходам. Его собственного рассудка наполняла его ужасом, хоть был уже стар Варрава и не хотел больше жить. Но она наполняла его ужасом, а ведь он бы даже с радостью, просто с радостью... Нет-нет, только не умереть, не умереть. А те собираются в царстве мертвых, чтобы молиться своему Богу, соединяться с ним и друг с другом. Те не боятся смерти, они победили ее, сходятся на свои братские встречи, на свои вечери любви. Любите друг друга. Любите друг друга. Но вот он пришел к ним, а их там не оказалось. Их там ни единого не оказалось. И он блуждал среди тьмы по своим кротовым ходам. Куда же они подевались? Куда они подевались? Эти, которые якобы любят друг друга, куда подевались они? Ведь кругом ночь, душная ночь. Здесь уже в городе его еще больше давила духота. Ночь окутала всю землю. Горячечная ночь. И нечем дышать. Ночь давила, душила Варраву. Он повернул за угол, и в ноздри ему ударил запах дыма. Дым шел из подвала в доме неподалеку, валил из первого этажа и кое-где сквозь оконца выбивались языки пламени. Варрава бросился туда. На бегу он слышал голоса, тоже бегущих людей. «Пожар! Пожар!» На перекрестке он увидел, что по другой улице тоже горит, и даже еще сильнее. Он ничего не мог понять. И вдруг откуда-то донеслось: «Это христиане! Это христиане!»
и разом отовсюду. Это христиане! Христиане! Сперва Варавва так и застыл на месте. Он не мог понять, что они говорят, не мог сообразить. Христиане! И вдруг все понял. Ну да, это же христиане! Это они подожгли Рим! Они весь мир подожгли! Теперь-то ясно, почему их не было в катакомбах. Они оставались тут, чтобы предать огню мерзкий Рим, чтобы весь мерзкий этот Рим предать огню. Их час настал, пришел их спаситель, распятый, вернулся. Тот с Голгофы вернулся, чтобы спасти людей, чтобы разрушить этот мир. Он же обещался уничтожить, сгубить его в пламени. Он же обещался. Наконец-то он явил свою силу, и Варавва должен ему помочь.

В исполнении Олега Севастьянова прозвучала 12-я часть произведения Пер Лагерквиста «Варавва». В следующей передаче слушайте окончание этого произведения. Редактор Арина Висолаускас. Продолжение следует.

0: 22 часа по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Послушайте, пожалуйста, проповедь Сергея Викторовича Санникова. После нее через полчаса выйдут в эфир передачи «Момент творения» и «События через призму Писания». За 15 минут до окончания часа «Злачные пажити».
2: Люди часто строят стены между собой, перегородки, отгораживаются. Поэтому сегодня модно говорить о том, что надо разрушать стены и строить мосты. А вот Священное Писание описывает небесный Иерусалим, который окружен стеной, колоссальной стеной, стеной высотой 2400 километров, то есть это высота современных спутников. И толщина стены весьма впечатляющая – 70 метров. Зачем эта стена? Зачем стена и ворота в небесном Иерусалиме? Давайте откроем Священное Писание и посмотрим на это более внимательно. –

Книга Откровения, 21 глава, с 9 стиха и ниже. 21 глава книги Откровения, с 9 стиха. «И пришел ко мне один из семи ангелов, уготовленных семью последними язвами, и сказал мне: „Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца“. И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святой Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию, светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Говоривший со мной имел золотую трость для измерения города, и ворот его, и стены его. Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на 12 тысяч стадий. Длина и широта, и высота его равны. И стену его измерил во 144 локтя, мерою человеческую, какова мера и ангела. Стена его построена из ясписа, и город...

0: Необычное видение. Многое он увидел там в этом откровении, но сейчас мне хотелось бы обратить внимание на заключительный образ, который представляет здесь в книге Откровений этот апостол. Он говорит о том, что ангел поднял его на весьма высокую гору и сказал: «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца». И написано: «Показал мне город». Под образом этого города Иоанн рассказывает о жене, о невесте Агнца. Ну и мы, читающие Священное Писание, хорошо знаем, что это за жена, невеста Агнца. В Новом Завете представлена невеста Агнца как церковь его. Это та церковь, которую он купил своей кровью, церковь, которая готовится ко встрече его. И вот здесь церковь представлена необычным образом. Обычно во всех учебниках по богословию рисуют церковь как тело Христово, народ Божий, виноградник Божий, жена, невеста, дева. А вот здесь церковь представлена в виде города. Город потрясает своими и свойствами, и размерами, величием потрясает. Посмотрите, вот здесь описание этого города, ну, просто невероятное. Написано так, что он имеет 12 тысяч стадий в ширину, высоту и в длину. 12 тысяч стадий. Если переводить эту старую меру измерений на современный язык, это получается 2400 километров. 2400 километров размер города, размер стены. Это расстояние от Одессы до Парижа. Вот представьте себе, вот такое расстояние, это размер только стены города. Да еще и в высоту он имеет 2400 километров. Самая высокая гора на Земле, как вы хорошо знаете, Эверест, меньше 9000 метров, примерно 9 километров. А тут 2400 километров. Это высота, на которой летают сегодня спутники связи. И вот представьте себе такой город. Как его поместить вообще на Земле? Где его разместить, этот город? Если одна сторона его только от Одессы до Парижа и высота до орбиты, где спутники летают. Ясно совершенно, что этот город не предназначен для того, чтобы быть здесь на Земле, находиться здесь на Земле. Город во всех отношениях необычный, о нем можно очень много говорить. Я хочу обратить внимание сегодня только на один момент, на стену этого города. Вот здесь тоже прекрасно описывается стена, которую измерил этот ангел, и Иоанн засвидетельствовал. Стена тоже потрясает размерами. Она 144 локтя, это примерно 70 метров. Ну, представьте себе, что вот от кафедры до конца зала у нас примерно 25 метров. А вот 70 метров толщина стены. Это колоссальнейшая стена и вся из ясписа. Что это за камень, мы тоже сегодня не знаем. Все эти наши домыслы и представления богословов, которые пытаются понять, как выглядел тогда этот камень, сегодня очень ненадежный, мы, собственно, не понимаем до конца, но знаем, что это прекрасный камень. Это что-то удивительное, красивое, невероятно красивое. И вот такая колоссальная стена окружает небесный Иерусалим. Я думаю, что, читая эти повествования, у нас должен возникнуть нормальный вопрос. А зачем стена в Иерусалимском городе? Ну, понятно, что здесь вот на земле, когда был земной Иерусалим, надо были стены. Стены играли очень важную роль. А вот в небе зачем стена? Сегодня очень модно говорить о том, что надо разрушать стены, что стены нам не нужны. Мы сегодня мосты возводим, а не стены. А вот оказывается, небесный Иерусалим имеет стену, и причем такую колоссальную стену. Что это за стена и зачем она нужна? Ну, во-первых, надо задуматься вообще, зачем стены люди делают. Что собой представляют стены, какую роль играют стены.
1: Ну,

0: Прежде всего, конечно, очевидная роль – это защита. Стена всегда нужна для того, чтобы защититься. И стена – это образ защиты. И действительно, древние города всегда окружались стенами, потому что они, эти стены, сохраняли, защищали от нападений. Ну, вы знаете, Великая Китайская стена была воздвигнута много-много километров для того, чтобы защитить целую страну. Стены нужны были для защиты. И в этом смысле, конечно, если говорить о стенах, они всегда играли такую очень важную роль. Но стены нужны были не только для защиты. Стена, собственно, это образ границы. И стена всегда определяет границу, то есть очерчивает эту границу. И границы нам действительно всегда нужны для того, чтобы отделить одно от другого. Без границы, собственно, исчезает понятие. Это тоже еще одна очень важная функция стены или границы. Стены делают город, фактически. Стены идентифицируют город. Скажем, вот мы знаем, есть границы города Одессы. Если бы не было этих административных границ, стены нет. И в Одессе, кстати, никогда и не было стены, но зато был ров. Вместо стены был ров, который проходил по Старопортофрантовской. Он ограждал, собственно, город от Российской империи. И там стояли таможни. То есть была граница. Стена или образ стены всегда предполагает границу. Потому что если нет этой границы, то, собственно, исчезает понятие города. Мы тогда не знаем, где кончается город, где начинается область, где один предмет, а где второй предмет, если у предмета нет границы, если он не очерчен чем-либо. То есть, оказывается, стены – это очень важная составляющая в жизни. Стены фактически формируют предмет, формируют город, формируют и личность, собственно говоря. Мы тоже имеем некие стены, которые отделяют каждого из нас от других или отделяют от этого мира. И вот тело, по сути дела, это тоже в каком-то смысле стена, это граница, которая определяет, кто я такой, и показывает мою идентичность и показывает мою индивидуальность в отличие от других. Но стены в этом образе, который здесь представлен, вот в таком прекрасном облике Небесного Иерусалима, это стены, которые ограждают церковь. И тут, наверное, очень уместно задать вопрос, какие стены должны ограждать церковь? И что это за стены, которые ограждают церковь, которые формируют церковь, которые делают, собственно, церковь церковью? Ну, я думаю, что мы прекрасно понимаем, что церковь – это нечто, это феномен, это существо, это организм, который отделен от всего остального. Он особенный, этот организм. Это что-то, что представляет собой уникальное явление во Вселенной. И вот эта уникальность определяется многими характеристиками, многими показателями, и, наверное, в первую очередь, вот уникальность церкви, ее границы, стены церкви, в первую очередь составляют мировоззрение, которое есть у церкви, вера церкви, вот взгляды церкви, понимание, которое есть в церкви, то, что сформировано в церкви на основании Священного Писания, собственно, это и есть в первую очередь защитная функция церкви. Это то, что отделяет и защищает Церковь Христову от всего остального мира. Мы, собственно, живем в мире, где разные группы людей имеют разные взгляды, разные представления. И каждая группа имеет свою собственную традицию, имеет свои собственные понимания. Но церковь – это уникальное сообщество. Это сообщество, которое основывает свои взгляды, свою веру на Священном Писании. И поэтому не напрасно апостол Павел пишет в послании своему ученику Тимофею, что церковь есть столб и утверждение истины. Церковь есть столб и утверждение истины. То есть вот эта характеристика церкви защищает ее от нападения. Вера фактически это тот щит, о котором много раз упоминает апостол в своих посланиях. Вера – это щит, который защищает церковь, потому что сегодня, как и всегда, собственно, да и на любую группу людей происходят какие-то воздействия, старающиеся разрушить, уничтожить сущность церкви. И если церковь теряет свои богословские основания, если она перестает быть верной библейским принципам, то она фактически перестает быть церковью. Не случайно церковь должна иметь очень серьезную стену, которая ограждает церковь от всего мирского понимания, от всех мирских взглядов, от тех представлений, теорий, которые развиваются в этом мире, которые очень часто людей привлекают. Кажется, что это новое, модное, интересное, оно может быть продуктивное в каком-то смысле. Мы придерживаемся старых принципов, старых взглядов, которые уже почти 2000 лет, и, может быть, надо что-то менять. Вот эти идеи как раз направлены на то, чтобы разрушить стену. Вы помните, мудрый экклезиаст написал так в 10 главе книги Экклезиаста, есть такое слово: «Кто разрушает стену, того ужалит змей». Это очень простая истина, бытовое наблюдение. Кто разрушает стену, того ужалит змей. Значит, стены нужны для защиты, для того, чтобы защитить от этих змеев, которые пытаются ужалить тех, кто находится внутри стены, кто находится в составе этой церкви. Поэтому это очень важная функция стены, богословская функция. Доктрины, взгляды, система понимания Священного Писания, которая сложилась вот на основании, может быть, длительного времени. Но, наверное, этим не исчерпывается функция стены. Как я говорил, стена – это то, что ограждает от окружающего мира. Она не только защищает, она ограждает. И это означает, если мы говорим о церкви, что церковь должна быть ограждена от мира не только по взглядам, но по поведению, по жизни. Вот жизнь людей вне церкви и жизнь людей в церкви должна совершенно отличаться. То есть должна появиться стена, которая разделит, кто в церкви, а кто не в церкви. И эта стена очень ясно звучит здесь, на страницах Священного Писания, в этом же описании, которое дает Иоанн. Он говорит так, что не войдет в этот город ничто нечистое, и никто, преданный мерзости и лжи, не войдет в этот город. То есть, оказывается, есть некая стена. Стена не только доктрин, взглядов, понимания библейских принципов, но стена жизни. Не только ортодоксия, но вот есть такое понятие, как ортопраксия, практика нашей жизни. Мы можем очень правильно и хорошо верить и прекрасно понимать Священное Писание, но если мы не практикуем эти взгляды в своей практической жизни, мы не внутри церкви. Мы разрушаем стену церкви. И если мы не будем определять вот эти взгляды на основании Священного Писания и практиковать их, то мы окажемся вне церкви. Поэтому для того, чтобы быть внутри, необходимо, чтобы мы находились за оградой тех правил жизни, поведения, тех поступков, которые приемлемы с точки зрения Бога, с точки зрения Священного Писания. То есть стена отделяет от греха этого мира, от мерзости этого мира, от нечистоты и зла этого мира. И в этом очень хорошая, высокая и важная роль стены. Стена должна быть крепкая, очень большая должна быть стена. И вот эти образы огромной стены, которая окружает небесный Иерусалим, как раз подчеркивает, насколько важно, чтобы были вот эти разделения. Ну и еще одна очень важная особенность стены заключается в том, что стена фактически идентифицирует, она создает общество. Христос говорил, что «Я создам церковь, и врата ада не одолеют ее, я создам этих людей, я организую их», и Он собирал этих людей. И, как и любое общество, церковь имеет определенные правила своего поведения. Церковь имеет дисциплину, церковь имеет то, что мы вот на простом нашем языке говорим «членство церкви». Есть тот, кто входит в церковь, кто находится внутри этой стены ограды, и есть тот, кто вне ее. То есть фиксированное членство. И если сегодня раздаются очень часто, раздаются такие голоса, что надо иметь церковь без стен, то я задаю вопрос, насколько это библейский взгляд, иметь церковь без стен, если Священное Писание показывает церковь как раз имеющую стены, и очень солидные, очень высокие стены. Стены, которые должны защищать, которые должны ограждать, и которые должны создавать, собственно, общество. Тогда, когда мы имеем определенные правила жизни, когда мы имеем принципы, кто поступает в соответствии с этими принципами, находится внутри церкви, кто нарушает, находится вне церкви, если есть эта ясность, тогда мы говорим о том, что есть границы, есть в некотором смысле стены, которые указывают на церковь. Но я хотел бы обратить внимание, что этот образ, о котором мы сейчас рассуждаем, состоит не только из стен. Стены сами по себе – это хорошая вещь. Но если есть только стены и нет ворот, то тогда это тюрьма. Это очень легко оказаться в тюрьме, если окружить себя стенами и забыть о воротах. Вот тот образ, который был показан Иоанну, он включает в себя не только колоссальные стены, он включает в себя необыкновенные ворота. По три ворота с каждой стороны, с севера, с юга, с востока, с запада. И эти ворота, что интересно, если вы будете читать дальше это повествование, эти ворота никогда не закрываются. Они постоянно открыты, эти ворота. То есть это знак, который указывает, что хотя есть стены, есть границы, есть понимание того, что такое церковь, а что такое не церковь, что такое мир, несмотря на это, есть ворота, которых много, которые открыты, и они тоже на что-то указывают, они к чему-то призывают. Ворота вообще это возможность. Это возможность выйти и возможность войти. И вот то, что ворота открыты со всех сторон, со всех четырех сторон света, во-первых, это указывает на невероятную возможность, которая открыта для тех, кто находится вне церкви, войти в церковь. Есть такая возможность войти. Христос зовет всех и приглашает, и говорит: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Церковь не представляет собой тюрьму, закрытую, запечатанную. Церковь, имея границы, имеет постоянно и за все стороны света открытые ворота. И эти ворота приглашают сегодня. И, собственно, наша миссия заключается в том, чтобы воззвать, для того, чтобы указать на эти ворота, пригласить к этому входу, чтобы люди узнали и пришли. То есть те, которые находятся внутри церкви, они не предназначены только для того, чтобы там сидеть внутри. Ведь в любом городе люди живут, особенно в древних городах люди жили, не только таким образом, что они постоянно находились в этом городе. Они должны были выйти из этого города для того, чтобы там копать землю, для того, чтобы возделывать землю, для того, чтобы скот пасти, для того, чтобы совершать какие-то работы. И в настоящее время тоже, хотя есть границы у любого города, но люди живут не только в границах. Они постоянно выходят за эти границы для определенных дел, но они имеют гражданство. Они знают, куда вернуться, у них есть дом. Вот для нас, как членов церкви, тоже очень важно понимать это, что мы, находясь внутри церкви, не можем закрывать себя внутри самого лучшего сообщество, которое только существует во Вселенной, а Церковь именно такое, самое лучшее сообщество. Но, находясь внутри, мы призваны к тому, чтобы выходить, для того, чтобы идти и идти с определенной целью. Что это за цели? Ради чего мы, собственно, должны выходить за ворота Церкви? Ну, во-первых, для того, чтобы рассказать о Иисусе, рассказать о Церкви, рассказать о Царстве Небесном. Но не только рассказать, мы призваны пойти и помочь тем, кто еще находится вне Церкви. То есть вот та колоссальная работа, которую сегодня проводит Церковь по социальной помощи, по работе с всеми группами людей, там, с наркоманами, с пьяницами, с бездомными, с сиротами, инвалидами и с самыми интеллигентными людьми. Вся эта работа, оказывается, проводится вне Церкви, но для Церкви. Для того, чтобы показать, продемонстрировать, что такое Церковь. Потому что так, когда мы выходим из ворот Церкви, когда мы начинаем рассказывать о Христе, когда мы показываем на практике жизнь Христа в нас, то это как раз есть истинное свидетельство того, что собой представляет Церковь. То есть тогда, когда мы с вами рассматриваем вот этот прекрасный образ, мы говорим о том, что есть стены, есть ворота, и эти ворота указывают на то, что можно выйти. Причем, кстати, эти ворота, никогда не закрываясь, указывают и на то, что Христос никого не держит в Церкви. Если кому-то не нравится жить по законам, которые находятся внутри Церкви, то он совершенно свободно может выйти и уйти. Господь никого не держит. Можно быть в церкви, можно быть вне ее. Это выбор человека. И, собственно говоря, тогда, когда человек смотрит со стороны на жизнь в церкви, ему может показаться, что ну, в церкви есть определенные правила. Собственно, и в любом сообществе, любой клуб, любая группа людей всегда имеет определенные правила. Это совершенно нормально для группы людей иметь правила. И если кому-то эти правила не нравятся, то он совершенно свободен. А Господь установил определенное гражданство, Он установил определенные правила для Церкви. Эти правила отражены в Священном Писании. И тогда, когда мы читаем это Писание, если мы хотим жить по этим правилам, то у нас есть возможность войти через открытые ворота. Если не хотим, мы можем остаться вне врат. Ну, правда, я должен сказать, что вне – это не очень приятное положение. Вот как описывает Священное Писание, что находится вне врат. Начинает это описание Иоанн с того, что блаженны те, кто внутри находятся. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, пишет Иоанн, я читаю 14 стих 22 главы. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. Потому что в этот город другим способом войти нельзя. Перелезть через ограду не получится. Только ворота, которые, кстати говоря, и днем, и, можно сказать, ночью, хотя ночи там нет, но как бы постоянно открыты. А вот вне, 15 стих, а вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякие любящие и делающие неправду. То есть можно находиться и вне этих врат, но лучше быть внутри. Я думаю, что разумные люди, конечно же, поймут, что очень важно нам находиться внутри Церкви. А для этого очень просто, необходимо обратиться к Господу. Он приглашает и сегодня еще дверь в Церковь открыта, и сегодня можно присоединиться к этой Вселенской Церкви, которая выглядит так прекрасно, так необычно. И, находясь внутри Церкви, нам надо постоянно помнить о некоторых вещах. Помнить о том, что нельзя жить вне стен. Церкви без стен не существует. Это миф, это разрушение. Но стены, которые есть в Церкви, должны быть с воротами. И если мы должны постоянно иметь ясное и четкое библейское мировоззрение и ясную и четкую практику жизни в соответствии с этим мировоззрением, мы в то же время должны быть очень открыты к тому, чтобы выйти вне стен и пригласить людей войти в церковь, потрудиться для славы Господа, для того, чтобы люди узнали о нашем Господе, приняли Его и покаялись. Дал бы Господь, чтобы мы трудились таким образом, не разрушая стены, а пользуясь воротами. Аминь. Помолимся Господу.
1: Для нас радость и благословение, что вы были с нами. Мы благодарны всем тем, кто слушает наши программы, кто смотрит, кто радуется вместе с нами, благодарят Господа и тех, кто составили эти передачи. И приглашаем всех вас на наши богослужения, которые обычно происходят в воскресные дни в 10 часов утра по адресу Картамышевская, 8, угол Комитетской. Пусть Господь благословит вас.

0: В эфире «Радио на пути». Послушайте передачи «Момент творения», затем «События через призму Писания». Эту программу проведет Александр Осадчий. И в конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт по радио».
1: «Момент творения».
2: 180 чудесных молекул. Считается, что современная генетика зародилась в 1908 году, когда начались первые лабораторные опыты с дрозофилами. С тех самых пор дрозофилы подвергались радиоактивному облучению и химическому воздействию с целью получения мутаций. Ученые полагали, что накопив достаточное количество мутаций, они смогут подтвердить верность теории эволюции. В результате этих опытов были получены мушки со вторым набором крыльев, не умеющие летать, мушки с третьим глазом, видящие хуже нормальных и так далее. Но при всем этом дрозофила оставалась дрозофилой. Однако в процессе исследований ученым удалось узнать несколько любопытнейших фактов о скромной плодовой мушке. Жизнь дрозофилы, как и жизнь любого другого животного, как и человеческая жизнь, начинается с одной единственной оплодотворенной клетки. Но спустя всего лишь 3 часа после оплодотворения эта клетка превращается в 6000 клеток. И на этой стадии жизненное предназначение каждой из них уже предопределено. Уже начинается развитие глаз, конечностей, антенн и остальных частей тела плодовой мушки. Только недавно, в последнее десятилетие, ученым наконец стало известно, что этим поразительным процессом управляет крохотная структура, называемая хомеобокс. У дрозофилы она состоит всего из 180 молекул, но эти молекулы полностью определяют ее строение. Исследователи выяснили, что подобная структура есть и у человека. Пытаясь доказать эволюцию, ученые открыли структуру, которая явственно свидетельствует о мудрости и всемогуществе Создателя. При этом они лишний раз подтвердили истинность библейского учения о том, что все живые существа размножаются по роду их.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.
3: Господи, как умножились враги мои! Многие восстают на меня. Многие говорят душе моей, нет ему спасения в Боге. Но Ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и Ты возносишь голову мою. Глазом моим взываю к Господу, и Он слышит меня со святой горы своей. Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня. Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо Ты поражаешь в ланиту всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых. От Господа спасение, над народом Твоим благословение Твое.
4: Радостно приветствуем вас, дорогие радиослушатели. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем происходящие или уже прошедшие события и анализируем их с точки зрения Писания.
5: Книга Бытие, 2 глава, стих 18. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственно ему». Где можно встретить помощника? Помощник капитана хоккейной команды именуется ассистентом. Помощник главы города – помощник машиниста, помощник дежурного полицейского и так далее. В чем схожесть этих примеров? В том, что хотя помощник не является капитаном, главой, машинистом, дежурным, но также является хоккеистом, политиком, машинистом, полицейским. Отношения мужчины и женщины схожи. Хотя женщина не является мужчиной, она также является человеком. Тем более твоя супруга, которая по Писанию является твоей второй частью, Бытие 2.24. В некоторых исламских странах мужчина – это все, а женщина – это ничто. В таких традициях женщина не помощник, а просто черный силуэт. Черный силуэт был виден на одном изображении, которое вы найдете в нашем телеграм-канале «События через призму Писания», где стоит мусульманка перед водой. Ее муж почти голый плавает, а она стоит в этой черной своей одежде. То есть ему позволено все, а ей практически ничего. Это не одна часть. Это не одна плоть. Это не соответствует Писанию истинного Бога. 51 община в штате Иллинойс, США, вышла из Объединенной Методистской Церкви на фоне продолжающегося раскола в этой конфессии из-за позиции в отношении сексуальности. За последние несколько десятилетий это сообщество столкнулось с разногласиями по поводу того, следует ли удалить из своей дисциплинарной книги формулировку, запрещающую благословение однополых браков и рукоположение гомосексуалистов, не соблюдающих целомудрия в священнике. Хотя попытки внести поправки в дисциплинарную книгу провалились, многие прогрессивные деятели внутри деноминации отказались следовать правилам этой книги или обеспечивать их соблюдение, что привело к тому, что многие теологические консерваторы покинули Объединенную Методистскую Церковь. Тысячи отделившихся от этой организации присоединились к глобальной методистской церкви, организации, которая более консервативна. Отделиться от основной организации – это ведь не так просто, надо иметь смелость. Ведь в основной организации все финансовые потоки, связи и так далее. Однако следование за Господом по Писанию и называние грех грехом – это самое главное. Слава Всевышнему за мудрых служителей, готовых на самые радикальные меры, чтобы веренную общину довести до конца, не запятнанной в сатанинском безумии последних дней. Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе. Псалом 32:12. Интересная статистика попалась на глаза. В ней было представлено, сколько из 100% людей считают себя либо нерелигиозными, либо вообще атеистами. В Китае, например, нерелигиозных и атеистов вместе 74%, в Германии 34%, в Италии 25%, в России 22%, в США 22%, в Бразилии 17%, в Южной Африке 9%, в Индии только 2% считают себя нерелигиозными или атеистами. Есть статистики и другие, сколько себя считают людей верующими. Что интересно, что даже если бы хоть в одной стране, не надо считать Ватикан, было 0% неверующих атеистов, но все 100% были бы верующие по статистике, даже про такую страну нельзя было бы сказать, что для них Господь есть Бог. Ведь считать себя кем-то и являться им – понятия совершенно разные. На сегодняшний день нет ни одной страны, ни одной нации физически, для которой Господь есть Бог, кроме того народа, который когда-то давно христианами стал именоваться. Об этом событии говорит Деяния 11, 26 стих. Только христиане, народ Божий, являются сегодня тем народом, для которого Господь есть Бог. И это самый счастливый народ на земле. А вы согласны с этим? Книга Откровения, 16 глава. Стих 3 говорит нам следующее. Второй ангел вострубил, и как большая гора, пылающая огнем, низверглась в море. И третья часть моря сделалась кровью, и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла. Тяжело представить, как одна треть живых существ в воде погибнет. Однако уже сегодня множество морских обитателей погибают, прежде всего из-за деятельности человека. Так, у побережья Японии, на севере страны, появились десятки тысяч мертвых рыб. Это, конечно, не одна треть из книги Откровения, однако зрелище жуткое. Представьте, какую жуть ожидают людей во время великой скорби, к чему приводит непокорность Богу, к таким последствиям. В Китае правительство на рекламных щитах, перевозимых машинами, показывает граждан из черного списка системы социального рейтинга. Помимо имени и фамилии людей из такого списка, там написаны личные данные вплоть до точного адреса места жительства. Отстаивание христианской веры грозит также включением в черный список. В этом списке личности становятся людьми второго сорта, а то иногда даже третьего. Пожалуйста, молитесь о христианах, живущих в условиях тотального контроля со стороны Коммунистической партии Китая, и христианах КНДР, где за наличие у тебя дома Библии может грозить смертная казнь. По Божьей милости, мы и дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: Познавайте, что есть воля Божья. Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир. Явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. 1 Тимофею, 6 глава, 6 стиха по 7. В прошлой беседе было сказано о том, что тенденция быть недовольным весьма распространена среди людей этого мира. Люди были недовольны в прошлом, недовольны в настоящем и будут недовольны в своей жизни и в будущем. Многие ищут причины этой болезни, как искоренить ее и стать довольным. Вот одна из задач, неразрешимая человечеством. О том, что недовольствие является греховной склонностью человека, ясно сказано в Священном Писании. Но в Священном Писании также сказано и о том, что значит довольствие и как оно может быть приобретено человеком. Слово Божие в противовес недовольствию называет довольствие великим приобретением. И воля Божья зиждется в том, чтобы знающие Господа имели всякое довольство, как и написано. Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. 2 Коринфянам 9:8. Истинный источник довольствия – Бог. Человек старается познать причины, ведущие его к неудовольствию. Многие думают, что скудное материальное состояние человека, низкое, незавидное его положение, которое он занимает в обществе, трудные обстоятельства жизни – вот неполный перечень причин, ведущих человека к неудовлетворению. И если все это удалить, человек будет довольным. Иначе говоря, человек ищет причины вне себя, в тех обстановках и явлениях, которые окружают его. Но это неправильные поиски. Все зависит не от условий, в которых живет человек, но от его правильного хождения пред Богом. Только Бог в силах обогатить человека этим великим приобретением, то есть довольством. И это истина, так гласит в книге притчей. Страх Господен ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. 19:23. И именно поэтому апостол Павел говорит так о себе. «Я научился быть довольный тем, что у меня есть». «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» Филиппийцам 4:11-13. Получение довольствия. Конечно, чтобы обладать этим великим приобретением, то есть довольствием, нужно иметь постоянное общение с Господом. Об этой жажде общения с Богом и получения от Него откровений псалмопевец говорит так. «Преклони сердце мое к откровениям твоим, а не к корысти. Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты. Животвори меня на пути твоем». Псалом 118:36-37. Как же Господь жаждущих приобрести довольство оживотворяет и дает им просимое? Вот несколько примеров. Истинная ценность в жизни. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Сказал Господь Иисус Христос в Евангелии от Марка 8:36-37. То есть самым ценным в жизни человека является духовная жизнь. Псалмопевец Давид говорит, что великой ценностью для него – является Слово Божье, Псалом 18:8-9, а Соломон к этому добавляет истину о важности в жизни человека Божьей премудрости, притчи 3, 13-35. И поэтому верующий, даже если он испытывает материальные затруднения в своей жизни, будет доволен, ибо его сердце не привязано к этому земному, временному, приходящему, но к вечному, неприходящему, божественному. Оно для него самое ценное в мире. Господь, приходящим к нему, не только указывает на истинную ценность в их жизни, но и ясно показывает, что он есть провидец. Человек часто попадает в таковое положение, как и Иов, которому Бог однажды сказал так: «Кто сей, омрачающий провидение словами бессмысла?» Иова 38:2. Провидение — это не только значит то, что Бог предвидит и знает, что будет в будущем, но и то, что Он сам устрояет все события, явления для своей благой цели. Вспомните обстоятельство, в которое попал Иосиф. При содействии его братьев он стал рабом, а позже, будучи в Египте, стал великим человеком. Спустя годы, при встрече со своими братьями, он сказал им так: «Вот, вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Бытие, 50 глава, 20 стих. О том, что жизнь христианина не зависит от трудных обстоятельств, а от Бога, апостол Павел говорит так: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Римлянам 8 глава, 28 стих. И поэтому обстоятельства не могут быть причиной для неудовлетворения. Господь, приходящий к нему, не обещает даровать жизнь, усеянную розами, и не проводить его долиной смертной тени, Псалом 22:4, но обещает дать силу в преодолении и получении удовлетворения. Апостол Павел, которому пришлось пережить очень много, читайте из его послания, второго послания к Коринфянам 11 главы, 23 стих и по 32. Все же он пишет: «Мы отвсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем». 2 Коринфянам 4:8-9. Откуда эта сила у апостола Павла? Секрет ясно указан в послании апостола Павла к филиппийцам. Читаю эти удивительные слова: «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Послание апостола Павла к филиппийцам, 4 глава, с 12 стиха по 13 стих. Выражение апостола Павла в стихе 11, а именно «научился быть довольным», говорит нам о том, что апостол Павел через личный опыт, через личную жизнь, дарованные ему от Бога, научился быть всегда и во всех обстоятельствах довольным. И это пришло не от него, а от Бога, даровавшему Павлу такое учение. А в стихе 12 слово апостола Павла «умею» говорит о том, что он был посвящен или вовлечен в этот секрет довольствия, исходящий от всеукрепляющего Господа Иисуса Христа. Апостол Павел в своей личной жизни испытал силу водительства Божья. Не об этой ли силе, дающей внутреннее удовлетворение всякому приходящему, сказал Господь Иисус Христос своим ученикам в Евангелии от Иоанна, 15 главе, 5 стихе. Читаем этот стих. «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Разве не об этом ли говорит нам апостол Павел под воздействием Святого Духа во втором послании к Коринфянам, 9 главе и 8 стихе? Читаем. «Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем имея всякое довольство». И именно в этом зиждется благая, угодная, совершенная воля Божья, чтобы дать приходящим к Нему довольство, не зависящее от любых внешних условий жизни. Благодарение Богу за неизреченный дар Его. Аминь.

0: На волне нашего радио в течение этого часа выйдут в эфир передачи «Проповедь Александра Гончаренко» и «Проповедь Романа Рейнхарта».
1: Дорогие братья и сестры, мы прочитаем 24 главу от Евангелия Матфея, 42 стих. 24 глава, 42 стих Евангелия от Матфея. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в которую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий». Не знаете, Иисус Христос не говорит, не знаете ни дня, ни часа, в который Господь ваш придет. Но это вы знаете. Знаете, что-то Господь от нас скрыл, мы не знаем, но многое также мы и знаем. И Господь открыл нам то, что нам нужно. Он из любви своей открывает нам то, что нам необходимо. И с другой стороны, Он не открывает нам то, что может повредить нам. И вот мы не знаем ни дня, ни часа, в который придет Господь. А если бы знали, это бы повредило нам, наверное, братья и сестры. Давайте вспомним Адама и Еву. Хорошо, что они не знали добра и зла. Правда же, да? Хорошо было, что они не знали. Зачем бы это им надо было знать? Но они захотели знать. Когда человек вот вторгается в то, что Господь не открывал, не хочет узнать, получается беда. И вот Господь нам что-то открывает, дает нам знание, а что-то скрывает. И мне очень интересно, для чего? Интересно, братья и сестры, и оно полезно, для чего Господь так много говорил о последнем времени? О признаках Его пришествия. Ученики спросили только три вопроса. Когда это будет разрушение храма? И какой признак твоего пришествия и кончины века? И можно было бы закончить уже в 24 главе, где Христос уже закончил, что Он пришел, да? Пошлет ангелов своих с трубою громогласную. Ну, где-то вот, ну, может быть, 34 стих 24 главы уже можно было бы и закончить. А Иисус Христос продолжает говорить. И это не случайно. Он это говорит, чтобы мы знали, братья и сестры. И это очень полезно, чтобы мы знали. Я как-то уже, ну, проповедовал на тему, помните, проповедь называлась «Взгляд Христа». Ученики шли от храма и показали Иисусу, посмотри, какие здания, какие камни. А Иисус Христос сказал, не останется здесь камня на камне. И эту тему, взгляд Христа, я хотел бы и сейчас продолжить. Иисус Христос

Вас будут мучить, вас будут гнать, вас будут убивать, будете ненавидимы всеми народами. Иисус Христос говорил о лжеучениях, о лжеучителях. Он говорил о том, что беззаконие умножится, и во многих охладеет любовь. Также Он сказал о том, что Евангелие Царствия будет проповедано везде, во свидетельство всем народам. И еще Он говорил о падении Иерусалима, о взятии города, и что будет великая скорбь. Братья и сестры, вот знамения, да, или признаки пришествия – это одно и то же, что знак. Признак от слова «знак». Правда же, да? Знак. И вот это все знаки, которые указывают на пришествие. Я бы хотел вот задать вопрос всем нам. Какой из этих знаков нам больше всего известен? С которым мы сталкиваемся постоянно. Ну, войны, да? Мы знаем, что войны всегда на войне, на земле продолжаются. И сейчас война идет. И даже наша страна в войне находится. Но мы не слышим взрывов. Мы не видим, чтобы люди умирали так вот от войны. Оно как-то нас стороной обходит. Если голод, да, знаем, что есть голод, люди страдают, умирают, дети умирают, но Господь нас милует, оно проходит нас стороной. Моры тоже стороной проходят. Гонения, ну, как-то вскользь, может, оно касается нас, да, но чтобы вот так вот на мучения предавали нас, чтобы убивали нас, мы знаем, отцы наши, деды наши переживали это, а Господь нас милует. Может, силы у нас недостаточно для этого, но этого с нами не происходит. А если бы я сказал, братья и сестры, а насчет умножения беззакония? Известно нам это? Ой, как известно, хорошо. Известно умножение беззакония. И там дальше написано, из-за этого во многих охладеет любовь. А это нам известно, братья и сестры, что в христианах охладевает любовь. Так это знакомо. Самое страшное, дорогие друзья, что иногда это знакомо мне лично, что у меня бывает охладевает любовь. Ой, как признак этот знаком наш, нам. По мере умножения беззакония во многих охладеет любовь. И может, дорогой брат, сестра, ты понимаешь, и у меня охладевает любовь, и остыла любовь. Я слушал наш дорогой хор, нашу молодежь, как она пела. Какие прекрасные слова. Люблю Иисуса. Иисуса имя мне всех милей. Да? Иисуса имя. Это моя судьба. Братья и сестры, и нам хочется, чтобы так было. Но так ли оно на самом деле? Как вот в наших сердцах? Есть ли у нас любовь к Богу? Любовь к Слову Его? Любовь к брату, о чем проповедовал первый брат? Если к брату неприязнь, если я его не принимаю, если я его, у меня какая-то неприязнь к нему, ненависть, ты не во свете. Нету любви. Остыла любовь. И Писание говорит, почему это происходит? По мере умножения беззакония. Беззаконие где? Вокруг. Вокруг. Вокруг, дорогие. Но мы имеем столько примеров, когда беззаконие было вокруг, но праведники оставались верными Богу. Это и Ной, это и Енох, да? Это и Иосиф, о котором мы слышали. Это и Самуил, и множество примеров, когда беззаконие вокруг, но любовь к Богу не остывала. Причина в том, что беззаконие сюда попадает. Беззаконие в сердце мое попадает. Вот причина, почему любовь остывает. И это ответ, брат и сестра, на твой вопрос, почему? Христос говорит Ефесской церкви, ты оставил первую любовь. И что надо делать? Вспомни, откуда ты не спал. Вспомни, дорогой друг, где произошло это падение. Почему любви нет? Есть причина. Там, где беззаконие, там нету любви. Есть причина.

Как страшно, дорогие братья и сестры, стать знаком. Да, вот здесь вот Иисус Христос своим ученикам говорил о знаках, о признаках своего пришествия. Но как страшно стать самому памятником, самому этим соляным столбом, подтверждающим вот эти вот правдивость слов Иисуса Христа. Во многих охладеет любовь. Не дай Бог, чтобы кто-то из нас стал знаком, как жена Лота. Помните, написано, вспоминайте жену Лота. Ведь она вышла из Содома, но погибла, стала соляным столбом. И любовь остывает только у тех, у кого когда-то она горела. Если она не горела, то и остывать нечему. Страшно стать знаком. Дорогие братья и сестры, Иисус Христос, говоря о знаках, хотел, чтобы мы не потерялись в этом мире. Что такое знаки? Знаки, они на что-то указывают. Вот наша книга Библия, она полна знаков. Это буквы, это знаки. И читая эти знаки, мы умеем их читать, мы черпаем определенные мысли с этой книги. Эти мысли – жизнь для нашей души. Господь хочет, чтобы мы были грамотными духовно. Он учит нас своей грамоте. Он хочет, чтобы мы могли читать знаки, которые вокруг нас. И Он учит нас, и Он хочет, чтобы мы были хорошими учениками, чтобы мы знали, опять еще раз, знали эти знаки. И когда происходят какие-то катастрофы вокруг нас, или еще, чтобы мы правильно интерпретировали их, чтобы правильно мы читали, и чтобы это указывало нам на Иисуса Христа, который грядет скоро, чтобы мы не потерялись в этом мире. Иисус Христос говоря о знаках, говоря о своем пришествии, больше всего уделяет внимание на учеников своих. Первое слово его ответа было «бодрствуйте», вернее «берегитесь». Первое слово, когда его спросили «берегитесь». Людям свойственно знать признаки, свойственно вот знать будущее. А Христос акцент делает на сердца учеников своих. И Он хочет указать им на признаки их готовности. Если ученики спрашивают о признаках твоего пришествия, то Христос им говорит о признаках их готовности. Как вам нужно ждать Меня? И Христос, и Господь всегда этим занимается. Он всегда смотрит внутрь сердца человеческого. В Откровении написано, что «Я есть испытывающий сердца», Иисус Христос говорит. Он испытывает сердца. Вот куда Его взгляд направлен, на наше сердце. Как часто можно слышать, ну, такие какие-то сенсационные заявления, что вот уже и печати готовы, и все готово, вот-вот и конец. И как людей это привлекает, страшно и привлекает. А вот признаки своей готовности, свое сердце людей как-то сильно не привлекает. А Христос вот с самого начала и особенно конец 24 главы и 25 главы Он только и говорит, что такое быть готовым. Братья и сестры, а умеем ли мы эти знаки читать нашей готовности, признаки нашей готовности? Может показаться странно кому-то, но Библия так говорит. Может, кто-то говорит, почему Господь так долго не приходит? Мы ждем, а Господь ждет нас.
ждет, а когда же мы будем готовы? Дорогой брат, дорогая сестра, тебя Он ждет, твое сердце ждет, когда оно будет готово. Апостол Петр говорит, не медлит Господь, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к чему? К покаянию. Молодежь дорогая, братья и сестры, все, как наше сердце? Готово ли оно к встрече с Господом? Готово ли? Господь может и забрать нашу жизнь отдельно, и не приходя на землю, заберет и все. Вот проповедь нашего Господа, Его повествование о последнем времени является основой понимания, ну, вообще этой темы о последнем времени. Здесь азы этой грамматики духовной. Чтобы разобраться в Откровении или в других местах, нужно вот это принимать за основу. Здесь ясно и конкретно, и ясно все написано. И прежде всего Господь обращается к нашему сердцу. Когда-то книжники и фарисеи подошли к Иисусу Христу и говорят, покажи нам знамение с неба, ну, чтобы мы к тебе поверили. А Христос говорит, род лукавый и прелюбодейный ищет знамений, и знамение не дастся ему. И он там также говорит, что вот вы смотрите на небо и можете различать лицо неба. Вы говорите, будет дождь, потому что небо красное, или будет ненастье, потому что небо багрово. А знамений времен не можете различать. Время, в котором мы живем, очень красноречиво и ясно говорит нам о том, что близко при дверях. Иисус Христос сказал, когда увидите все сие сбывающимся, знайте, что близко при дверях. Какой из признаков, который перечислил Иисус Христос, не сбылся? Какой? Все сбылись. Знаете, и Христы приходили и приходят, которые заявляют, да даже возьмем вот так известный ислам, да? Там так говорится, что, ну, Иисус – это пророк, но Мухаммед – самый большой пророк, да? Ну, я перефразирую. Вот, появился другой Христос, который выше. А сколько таких приходит, которые говорят, я являюсь ответом на все вопросы, я могу ответить на все ваши вопросы. А есть такие, которые прямо заявляют, что я Христос. Вот это тот Мун, я забыл его, первое имя, фамилия Мун. Он прямо сказал, да, что я воплощение, я Христос. И это исполнилось. И разрушение Иерусалима и храма, все исполнилось. Причем, братья и сестры, исполнилось еще в первом веке. Исполнилось все в первом веке. Иисус Христос сказал, не пройдет род сей, как все сие будет. Не пройдет это поколение, как все признаки эти сбудутся. Меня часто это слово смущало. Ну как, не пройдет род сей, как все уже сбудется, а Христос еще не пришел. Но когда мы внимательно почитаем в непосредственном контексте эти слова, давайте мы это сделаем. 32 стих, 24-32. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Речь идет
ясно о признаках, что все эти признаки будут природе сем. Уже при этом поколении все признаки будут. Близко при дверях. Ну, кто-то может задать вопрос, ну какая же это близость, 2000 лет? Что это за близость? Если судить по времени, то, конечно, долго. А если по событиям, то уже все исполнилось. Близко при дверях. Знаете, братья и сестры, оно мне так представляется, что вот говорится о дверях, да? Вот мы где-то находились в доме, ну, в спальне, скажем. Прошли мы коридор, прошли ливинг-рум, как у нас говорят, и подошли уже к дверям. И стоим около дверей. Уже дальше никаких комнат нету. Ни инчей, ни футов нету дальше никаких. Дверь. Мы стоим около двери и ждем, когда дверь откроется. И это было справедливо и для христиан первого века. А иначе и не может быть. Ведь им тоже надо было бодрствовать. И апостолы говорят, что близко при дверях. Они тогда ждали, уже тогда все эти знаки исполнились. Они могли читать, и они не ошибались, когда они говорили «близко», «приблизилось к нам». Они умели читать. Дальше уже идти некуда. Уже все совершенно исполнилось. Остается только, когда двери неба откроются, и придет Господь за своими. Но готов ли я? Готово ли мое сердце? О признаках готовности мы, может, поговорим в следующий раз. Христос целую 25 главу и конец 24 именно уделил признакам нашей готовности. Сейчас бы, дорогие братья и сестры, я призвал всех нас, чтобы мы воззвали Господу и сказали: Господи, есть, вот каждый знает свое сердце, чтобы мы попросили прощения у Господа за то, что у нас не так. А может, мы видим, что любви-то и нету. Хожу во тьме, а в чем дело, не понимаю. Будем умолять Господа, чтобы Он открыл. Это не шутки. Это не шутки. Христос говорит: берегитесь, берегитесь. Беречься – это значит беречь свое сердце. Давайте склонимся и поговорим с Господом. Аминь.

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Завершим этот проходящий 2016 год на тему «Молитва». А поскольку я уже много проповедей сказал на тему «Молитва», то сегодняшнюю тему назовем «Еще о молитве». А для тех, кто серьезно желает заняться темой молитва, для облегчения сообщаю, что на нашем сайте имеются проповеди на эту тему под названием «Важность молитвы», «Молитесь же так», «Молитва Иависа», «А я молюсь», «Противодействие при молитве», «Мы молимся Богу». При помощи поиска каждый из вас может эти проповеди легко найти через свой компьютер в нашем сайте. Желаю вам успеха, большой радости и обильного Божьего благословения при исследовании этой темы. А сегодня и дальше мы в нескольких частях поговорим на эту очень важную и актуальную тему о молитве. При этом, в зависимости от содержания отдельных частей, я их заглавие буду менять, а общее заглавие данной темы останется тем же. Но прежде, чем мы сегодня откроем наши Библии, я скажу несколько важных вводных слов. Поэтому в самом начале зададим себе вопрос. Собственно, что такое молитва? Ответ на этот вопрос мы можем сформулировать таким образом. Молитва дана нам по Божьему велению, чтобы во внутренней гармонии посредством молитвы вступить в общение с Богом. Собственно, в молитве мы находим глубочайшее выражение общения с Богом. На молитву, исходящую от нас, людей, по нашей инициативе, Бог никогда не мог бы ответить, если бы в дар молитвы он не вложил с самого начала свою благодать на возможность услышания и ответить на наши молитвы. Как люди, мы в мире наших пяти чувств имеем слишком мало информации о величине и величии Бога. При чтении Слова Божьего мы иногда чувствуем кое-что о величине, величии и возвышенности Бога, а также о невыразимой власти, силе и истине в Его имени, как читаем в послании Ефесянам, глава 1, стихи с 17 по 21. «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых». И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. А когда мы в вечности, в Божьей славе увидим нашего Господа Иисуса в Его славе, то для нас это будет неизгладимое восхищение. Из этого состояния удивления и восхищения мы больше не выйдем, потому что Бог посадил нас для того, чтобы мы, члены Его Церкви, могли заглянуть в Божьи тайны, не зная, кто Он и что Он есть. Мы знаем, что Он есть Сын Божий. И кто Он есть, мы тоже знаем. Что Он есть Христос, это мы тоже знаем. Но то, что мы сегодня не знаем, это Его сущность в глубине Божьей тайны. Библия говорит о том, что мы будем Его видеть, как Он есть. Это следует так понимать, что это нам откроется, когда Господь Иисус возьмет нас с земли в Свою славу. Тогда мы сможем заглянуть в глубочайшие Божьи тайны, потому что мы, все дети Божьи, являемся Его духовным телом, потому что мы являемся членами Его духовного тела, а Он является главой этого тела. Молитва имеет абсолютно различные направления, через которые мы можем приближаться к Богу, к нашему Господу Иисусу. Бог дал Своим искупленным обетования. Кто воззовет к Нему, того Он услышит и ответит Ему, как читаем уже в Ветхом Завете, к примеру, у пророка Иеремии в главе 33, стих 3. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». А также глава 29, стих 12. «И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас». А поскольку дар молитвы Бог дал своему творению, людям, то этот вопрос красной нитью проходит через все Слово Божие, потому что Бог ожидает от своего творения прославления в высшей форме, а во-вторых, Он хочет, чтобы все люди спаслись. Поэтому приведу еще несколько мест Писания. Псалм 49, стих 15. «И призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Псалм 90, стих 1 из 14 по 16. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится». Стихи с 14 по 16. «За то, что Он возлюбил меня, избавлю Его, защищу Его, потому что Он познал имя Мое, воззовет ко Мне, и услышу Его, с Ним я в скорби, избавлю Его и прославлю Его, долготою дней насыщу Его, и явлю Ему спасение Мое». Псалм 144, стих 18. «Близок Господь ко всем, призывающим Его, ко всем, призывающим Его в истине». Деяния апостолов, глава 2, стих 21. «И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». И если дальше будем рассматривать различные места Писания на эту тему, то увидим, что к этому условию, чтобы Бог услышал и отвечал на молитвы, относятся различные принципы. В этих принципах основана вообще Божья воля, чтобы мы так с Богом говорили в своих молитвах, чтобы получать на них от Него положительный ответ, чтобы Бог удовлетворил нашу просьбу. Еще раз повторяю выше высказанную мысль. Самое близкое и глубокое общение, которое мы, как люди, можем иметь с Богом, мы можем иметь только посредством молитвы. Этот процесс молитвы проходит или совершается как на почве духа, так и на почве разума. Собственно, это является основной линией, на основании которой мы нормально можем приблизиться к Богу. Библия различает этот вопрос также и с другой перспективы, которую мы здесь подробно рассматривать не будем. Обратимся по этому вопросу к первому посланию Коринфянам, глава 14, стих 15. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Это высказывание апостола язычников Павла я хочу подтвердить с точки зрения Слова Божьего, что и сегодня такое еще бывает. Подобное явление, как в первом послании к Коринфянам, глава 14, стих 15, мы имеем также, когда поем псалмы и духовные песни. Если наши духовные песни мы поем для прославления Господа Иисуса, то можем их петь чисто на основании рассудка, но мы можем их также петь в связи с Божьим Духом. Все это находится в наших руках. Мы это можем. Здесь Слово Божие говорит совершенно внятно, что такое бывает, что мы можем просто в разуме молиться. А я верю, что такие люди, которые еще не спасены, имеют еще и третий дар. Они могут молиться без духа и без рассудка. Если, к примеру, мы вспомним азиатские шарманки молитвы, в которых азиатские монахи-попрошайки проезжают по улицам и причитают свои молитвы в кавычках, то это делается лишь ради того, чтобы выпросить у людей подачки. Подобные образы мы имеем также в Новом Завете, о которых Господь Иисус говорит в Евангелиях. К примеру, в Евангелии от Матфея, глава 6, стих 5. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою». Как видим, люди, которые так молятся, думают, что на основании их длительной молитвы в видных местах они будут услышаны Богом. В данном вопросе речь идет именно не о том, что Бог услышит нас и ответит на нашу молитву, если мы на протяжении многих часов молимся. Но Бог отвечает на наши молитвы, если мы в духе молимся. Это значит, если мы в духе воплощаемся с Господом Иисусом. При совершении этой акции молитвы мы не можем отключить свой разум. Бог дал нам разум, который подчинен области духа человека. Если бы мы отключили наш разум, то мы больше не знали бы, о чем мы молимся. Тогда мы находились бы в таком состоянии, как при полном наркозе, и не знали бы, о чем мы говорим. Библия не это имеет в виду, но на основании нашего желания разум должен подчиняться Духу посредством Святого Духа. Лучше выражаясь, для нашего времени мы в Духе должны себе представлять, что находимся на небесах, в небесном святилище, и в Духе предстаем перед нашим Господом Иисусом, который сидит на Божьем троне, одесную Бога. По этому поводу следует отметить, как мы должны себя вести в Божьем доме. Как читаем в первом послании Тимофею, глава 3, стих 15. «Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Святой Дух сообщает нам в Библии не только, как должно поступать в Доме Божьем, но в конечном счете мы даже не знаем, как мы должны молиться. за наши молитвы, которые Божьим Духом возносятся к Богу, вступается затем Святой Дух перед Богом и в удобном виде представляет их Богу, как читаем в послании Римлянам, глава 8, стих 26. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Это значит, каждую нашу молитву, поскольку мы еще находимся в грешном теле и дело имеем с грешным человеческим духом, Святой Дух преподносит в определенной приемлемой форме, чтобы к Богу наши молитвы поступали благосклонными, приятными. Это такие вещи, о которых много можно и следовало бы сказать. Но сегодня мы хотим обо всем этом в целом сравнительно немного услышать и сказать. Поэтому мы не хотим ограничиться на отдельные детали. И здесь я должен добавить, что наша материальная плоть в конечном счете принимает участие в молитве посредством принудительной позы, которую мы принимаем при молитве. Собственно, это все, что требуется от плоти при совершении молитвы. Это невеликое дело. Наша плоть подчинена этому положению при молитве, потому что она не имеет обетования. Проще и доступнее говоря, при молитве мы становимся в плоти на колени. Исключением могут быть различные больные и инвалиды, которые могут молиться и в лежачем положении. Обратимся по нашему вопросу еще к посланию Ефесянам, глава 6, стих 18. «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом или в духе, и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне». «Молитесь во всякое время», — говорит апостол язычников Павел. Что это значит «молитесь во всякое время»? «Ибо если я работаю, то есть имею свое рабочее место, то должен сконцентрировать свое внимание и свои мысли на свою работу. В таком случае я не могу одновременно в молитве решать очень сложные вопросы моей жизни. Но и Слово Божье не имеет это в виду. Слово Божье имеет при этом в виду, что мы являемся управляющими собственной личности в отношении плоти, души и духа, и что перед Богом мы должны однажды дать отчет за каждый час и каждую минуту проведенного времени. Это должно быть ясно в отношении нашего времени и в отношении меры нашего времени. Мы не находимся больше под законом, при котором мы должны, согласно закону, отдавать десятину. Но если от 24 суточных часов я должен бы Господу Иисусу посвятить одну десятину, то это составит 2,4 часа, которые я должен посвятить Ему для чтения Библии и для молитвы. И если бы мы должны это, как предписание, точно так исполнять, тогда мы точно приземлились бы на почве закона. Но мы не должны там в законе быть. С уверенностью мы можем на эти мероприятия и меньше времени потратить, но можем и больше времени потратить. Решение в отношении этого вопроса принимает наше сердце на основании его желания. Время проведения общения со Христом определяется мерой личной любви к Нему. Этот фактор является решающим. При этом моя молитва не является и не должна мне являться в тягость. В противоположном случае мое состояние веры идет в кривь и в кость или является эксцентричным. Если я иду на молитву или приступаю к исследованию какого-нибудь вопроса в Библии, то это будет лишь тогда верным решением в глазах Господа Иисуса, если я имею в этом радость. Если же при этом радость отсутствует, то перед исполнением этого намерения мы должны сначала на короткое время в молитве связаться с Иисусом, объяснить Ему состояние нашего сердца и решить этот вопрос. Но то, что имеет в виду апостол язычников Павел, заключается в том, чтобы в этом мире мы проводили время в молитве подобающим образом, потому что все дело спасения совершается через молитву, и что все дело прославления Бога в первую очередь совершается через молитву Его искупленных. Это такие вещи, такие понятия, которые мы должны себе извлекать из Слова Божьего, чтобы наш путь веры мы могли совершать в добровольном послушании. В этом мы видим приметы различия между законом и благодатью, что стоящий под законом должен совершать это знакомое нам «ты должен». А мы, поскольку мы что-то делаем добровольно и с радостным сердцем, чтобы при этом мы имели перед Богом, можно сказать, уважение в том, что мы Ему приносим. В стихе 18 сказано еще о чем-то другом. Там мы читаем, чтобы молились со всякою молитвою и прошением, духом. Это значит в духе, чтобы мы не подумали, что при таких обстоятельствах, когда мы молимся, на нас мог бы воздействовать какой-то другой дух. Здесь речь идет о Божьем Духе, о Святом Духе, о котором здесь упоминается. А прошение – это такое дело, о котором Святой Дух сообщает нам во многих местах в Древнем Собрании в Новом Завете, но ценность которого для нашего времени, к великому сожалению, утрачена. Существуют еще отдельные верующие, которые поддерживают этот образ молитвы. Они относятся к тем верующим, которые не на словах, но практически совершают свои молитвы и прошения, прежде всего в своей комнате, затворив за собою дверь, как читаем в Евангелии от Матфея, глава 6, стих 6. Там они решают с Господом Иисусом очень важные вопросы. И в другом месте апостол Павел говорит об этом совершенно ясно. Вернемся еще раз к нашей плоти, которая участвует при нашей молитве. Там мы отметили, что во время молитвы мы принудительным образом принимаем определенную позу или положение, становимся на колени. Обычно мы это делаем при утренней и вечерней молитве. Тогда мы становимся на колени и молимся. Другое положение нашего тела я не знаю. Когда я еду в трамвае или в электричке, то я не становлюсь на колени. Это ясно. Во время молитвы я по той причине становлюсь на колени, потому что в таком положении мне лучше, чтобы не отвлекаться на что-то от молитвы. Лучше сконцентрироваться на молитву. О следующей причине, почему молитву мы должны совершать на коленях, Апостол Павел говорит в послании Ефесянам, глава 3, стих 14. «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа». Такое положение есть положение покорности перед Богом. Это является выражением оказания Богу славы, а также свидетельством оказания Богу славы. «Я показываю тебе, дорогой Господь Иисус, что я хочу тебе покоряться». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.

0: В Сиэтле полночь.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: В течение следующего часа предлагаем вам послушать запись богослужения из Церкви евангельских христиан-баптистов «Дом Евангелия» в городе Киеве –

Слава Богу за то, что такая радость у всех у нас, и у хористов, и песни такие радостные, потому что Господь принес нам великую радость. Братья и сестры, наше следующее служение будет сегодня в 3 часа, вечером в 6 часов. Вечером у нас будет оркестр народных инструментов, еще продолжается праздник, и программа будет праздничная, так что милости просим, приходите. А также завтра особое событие в нашей церкви, и я даже мог бы сказать такое для всего города Киева, для интеллигенции, для людей, любящих духовную глубокую музыку. Завтра всем вечера будет исполняться оратория Генделя «Мессия». Это вот на основании текстов Священного Писания, на основании пророчеств

зарегистрированы, зафиксированы, связанные с компьютерной зависимостью. Я думаю, мы как-то поговорим об этом. Поэтому верующие люди, это, между прочим, слушайте меня, это люди свободные. Это люди ни от чего не зависимые. Поэтому о верующем человеке нельзя сказать, да он зависимый. Тогда какой он верующий? Если он верующий, он свободен. Он свободен. Бог освободил его от всякой зависимости. А если есть какое-то пристрастие, надо с этим бороться. А как бороться? Очень просто. Оставляйте то, к чему вы привязаны, и приходите сюда, где возвещается Слово Божие, где народ Божий радуется и прославляет Бога. Вы же тоже часть церкви, вы же тоже дитё Божие. Поэтому, ну, вот такое для вас всех пожелание. Теперь, вот послушайте, очень важно. 18-го в субботу у нас будет крещение. Я попрошу тех, которые уже подготовлены к крещению, те, которые есть. Понятно, что еще не все, но если вы есть, пройдите сюда на возвышенность, чтобы церковь вас увидела. Крещение будет 18-го. К 10 часам надо будет прийти. Это наш церковный праздник. Это наш церковный праздник. Далее, братья и сестры, 19-го – это воскресенье. 19-го – это что-то новое. Это на крещение нашего Господа. У нас только утром, для того, чтобы вместе с теми, которые будут крещены, мы совершим вечерю Господню. 19-го вечеря Господня только утром. Только с теми, которые будут. Вместе с нашими братьями и сестрами, которые присоединятся к церкви 18-го числа. Примите это на заметку, молитесь о том, чтобы Бог благословил церковь и вас лично, как члена Церкви Христовой, и молитесь за наших дорогих вот брат, братья и сестра. Если есть еще, мы готовы тоже представить их. Теперь, братья и сестры, особенно это касается братьев, братья, служителя, 20-го у нас братский совет. Мы выпали из графика, потому что были праздники, ну, такая радость, Рождество нашего Господа, поэтому 20-го у нас будет братский совет, а 26-го, мы еще будем об этом говорить, будем рукополагать братьев, которые определены, которые проверены, которые испытаны, и в отношении которых у нас еще будет и 20-го беседа, и молитва, это будет рукоположение пасторов церкви на служение. Новых братьев, но довольно нам знакомых, которые вместе с нами и которые уже совершают труд. Но есть правила, есть церковное устройство по Слову Божьему, чтобы рукоположить, то есть приобщить к труду официально в присутствии всей церкви новых братьев на такой вот труд. 26-го, это мы еще будем об этом объявлять. Ну и, о, так вас довольно много, и слава Богу, и это еще не все, и слава Богу. Вы понимаете, что Бог, какую работу Бог совершает? Вот тихо, незаметно, вот вроде как по одному, по двое, а там смотришь, и церковь такая, и небо, можете быть уверены, небо пустым не будет. На небе будет очень много народу, очень много. Даже представить себе сложно, сколько за это время, по крайней мере, за этих две последних тысячи лет. Но главное, как мы уже говорили, это чтобы я тоже со своими и с Господом. Так что мы рады за вас, рады, что братья вот нашли ваше духовное состояние, таким хорошим, и что удостоверились братья в вашем рождении свыше, что действительно Господь вошел в ваше сердце, и вы родились свыше. Поэтому пусть Бог вас благословит и приготовит вас к этому дню, чтобы вы по Слову Божьему вошли в воду, как и Господь нас, помните, в свое время, и крестился от Иоанна, а наши братья и теперь уже три сестры тоже примут крещение по Слову Божьему. Ну, если вы, как церковь, тоже скажете свое слово,

пожалуйста, вы можете подняться и засвидетельствовать, что вы и ваши сердца открыты для новых сестер и братьев, которые войдут в нашу семью Христа. Ну, сейчас мы будем молиться. Я хочу только передать приветы от Скрегаливской церкви, также привет из города Одессы, храм спасения. Ну, и привіт щирий від братів і сестер Чернівецької церкви. Вот, ми приймаємо. Просимо і від нашої церкви передавати сердечний Господі привіт. І, дорогі сестри, приглашаємо вас на ночну молитву 17 января в 22:00 в церкві Дом Евангелія. Сестри, это вас касается, потому что это ваша такая идея, ваше такое пожелание. Примите в этом участие. И есть нужды. Мы помолимся и за наших братьев и сестер. И также есть просьба сестра Валя об исцелении. Она в больнице. Также, пожалуйста, Майдан потребует Божьего захисту. Если бы только один Майдан. Город наш цього потребує. Україна потребує. Весь світ цього потребує. Чому і молимося? І денно, і нощно. І молимося в Церкві Божій. І ще будемо молитися, щоб Господь дав захист, щоб люди дійсно знайшли порозуміння, щоб цей мир Божий зійшов на всіх. На всіх. Хай зійде Божий мир. Будемо молитися про це. Также просьба помолиться о моей племяннице Таисии. Она ждет ребеночка. Прошу помолиться за сестру Татьяну и ее семью, чтобы они поразумелись с чоловіком и зберегли семью, сестра Ольга. Прошу всех братьев и сестер помолиться за сыночка Павла 2 года и сестричку Кристину, чтобы Бог исцелил и укрепил. А также брат Андрей, чтобы Господь благословил у дорогу. Сестра Татьяна. Просьба помолиться о моем сыне Сергее, о скорейшем выздоровлении после операции. Прошу помолиться о трудоустройстве Марии, Марины, сестра Татьяна просит. Также прошу помолиться за выздоровление сестрички Аверчук Марии. Дорогая церковь, будь ласка, помолитесь за мои особистые питания. Это сестра Надія просит. Ну и просьба помолиться о разрешении квартирного вопроса, Саша. Помолитесь о моем брате Вадиме, о его обращении и облегчении в физическом таком недуге. Прошу помолиться об установлении правильного диагноза и скорейшего выздоровления сестры Марины. Надеемся на Господа. И далее Михаилу Козубовскому перенесли операцию с пятницы на понедельник. И мы помолимся, чтобы Бог благословил, потому что операция сложная. Займет где-то 4 часа, чтобы Бог его поддержал, потому что он тоже человек. Я утром заехал по дороге к нему на короткое время. Ну, я говорю, уповай на Бога, церковь молится, Господь милостивый. Ну и теперь 2 слова скажу о том, что вчера мы проводили в последний путь нашего дорогого брата Виктора Викторовича Соболева, 65 лет, вот где-то буквально рядом. Можно задавать самому себе или даже выше этот вопрос, но почему так рано, и почему именно так, а не по-другому как-то. Когда мы стоим перед этим фактом, мы действительно закрываем наши уста. И в трепете, и в благоговении перед Богом. С другой стороны, лучше, даже раньше, но чтобы навсегда с Богом, нежели позже, но без Бога. Тут есть свое объяснение этому. Мы выражаем искреннее соболезнование семье покойного брата, его жене Валентине и сыну. Валентину тоже. Пусть Господь утешит вас, это большая потеря. Очень много было сказано добрых слов. И я уже когда послушал, много братьев, и такие замечательные свидетельства, я только попросил всех, которые были, старайтесь, не искупитесь говорить добрые слова тогда, когда вы еще живы и
живы ваши друзья, ваши родственники, ваши жены, ваши мужья. Говорите добрые слова друг другу. Говорите хорошее. Говорите вовремя, потому что потом хочется так многое сказать. И многие говорят хорошее. Но тот, о котором мы говорим, уже ничего не слышит. Ну, по крайней мере, мы так думаем. Поэтому лучше всего говорить вовремя и говорить тогда, когда мы живы. Просто не скупитесь. Иногда нам кажется, что сказать плохое слово – это даже как-то, это даже приличествует. А вот хорошее сказать, так он же еще возгордится, человек. Откуда такая мысль? Кто-то такое придумал? Почему на самом деле не все наоборот? Поэтому выражаем сочувствие, молимся за вас. Пусть Господь благословит. И мы почтим память нашего дорогого брата Виктора Викторовича минутой молитвенного молчания. С миром Божьим, приветствуя друг друга, будем расходиться. Да благословит вас Господь, дорогие братья и сестры, до встречи и сегодня, и завтра, и в последующее время.

0: Друзья, братья и сестры, сегодня христианство отмечает очень интересный и важный праздник или день в жизни каждого верующего. Это крещение нашего Господа Иисуса Христа. Мы очень много слышим о крещении периодически каждый год. Бог нам дает жизни, и когда мы приходим послушать о крещении, мы все время слышим историю о том, как это происходило. И вы заметили, никогда нам это не надоедает. Наоборот, каждый раз, когда мы вновь слышим историю крещения Иисуса и размышляем, что-то новое Бог открывает нашим сердцам. Давайте мы откроем Евангелие от Марка с первой главы и прочитаем об этом важном событии. Итак, первая глава Евангелия от Марка. С 4 стиха. «Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордании, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед, и проповедовал, говоря: «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, этот час увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него. И был глас с небес: «Ты Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Вот так происходило крещение Господа Иисуса Христа. Вчера наши братья и сестры, в основном молодежь, продемонстрировали явно, напоминая нам, как происходит крещение. Скажите, пожалуйста, у меня сегодня вопрос каждому присутствующему, тем, кто принял Иисуса Христа в свое сердце и уже был крещен. Вы помните свое первое крещение? Вы помните этот первый день, когда вы пришли, кто-то в баптистерии, кто-то, может быть, на Днепре, кто-то в другом месте. Вы этот день помните? Сегодня я хотел бы поговорить и вспомнить, чтобы каждый из нас вспомнил, что же в этот день происходило с нами и что мы обещали Господу. И выполнили ли мы те обещания, которые дали Господу? Ведь крещение – это обещание Богу в доброй совести. Так Слово Божие говорит. И мне хотелось бы, чтобы каждый из нас, подходя к этому дню, вновь вспомнил: «Господи, я Тебе что-то обещал». И сегодня есть прекрасная возможность сказать: «Господи, я не выполнил, возможно, что-то. Ты прости меня, очисти, освети и вновь наполни мое сердце радостью тем, что я Тебе обещал, чтобы я мог выполнить это». Вы знаете, был очень интересный момент сказан. Вот я не хочу говорить, кто это говорил, но сегодня была мысль интересная. Иногда нам кажется, иногда многие люди говорят, да, вот я пошел, окунулся, и все вопросы я решил. Как бы удобно, да, в канализацию все смыло, так один брат сказал, и все вопросы решены. Да не тут-то было, не так. Крещение – это нечто другое. Крещение – это то, что абсолютно меняет человека. Крещение – это то, что дает нам право участвовать в Святой Вечере Божьей. Крещение – это то, что дает нам право быть с Богом, Его детьми. Вы знаете, я не думаю, что можно вообще христианина представить вне церкви. Иногда мы слышим такую фразу: «Я христианин». Я лично часто слышу: «Ну а что вы от меня хотите? Я и так христианин». Ну вы что, крестик не видите? Я христианин. Когда начинаешь с человеком разговаривать, а что же такое, или кто такой христианин, какая его цель, какая его жизнь должна быть? Знаете, очень универсальный ответ. Ну, как все, я что, плохо что-то сделал? Иногда люди, да не иногда, а просто люди многие считают, что быть христианином – это быть как все, не убил и не украл. Вот на этом все закончилось. Слово Божие нам совсем о другом говорит. Вы знаете, мы можем привести много примеров, когда вода являлась нечто большим, чем вот сейчас мы понимаем крещение. Ну, не то, что нечто большим, а откуда оно произошло. Раньше, если мы читаем Старый Завет, вода имела огромное значение. Люди, окунаясь, каким-то образом омывались. Так Слово Божие говорит. Если мы прочитаем несколько историй, вот в книге Левит, да, почему люди стали окунаться, да? Вот если книга Левит, прочитаем 16 и 17 главу, несколько стихов. И вот 16 глава, 28 стих, например, прочитаем. 28. Вот было так сказано повеление. После того, когда приносили жертвы, надо было очистить одежду или тому другое. И было сказано, сжигались одежды, сжигались на огне мясо, нечистота, да? И после этого человек, который делал, кто сожжет их, тот должен был вымыть одежды свои, омыть тело свое водой, и после того может войти в стан. То есть вода имела очень важное значение в то время, как и сейчас она имеет важное значение. Омыть одежды и омыть себя. Если мы прочитаем 17 главу, 15 и 16 стихи, мы то же самое можем прочитать, что если кто, давайте с 13, если кто из сынов Израилевых, из пришельцев, живущих между вами, на ловле пойдет поймать звери и так далее, да, ибо душа всякого тела есть кровь и тому подобное. И дальше в 15 стихе говорится, всякий, кто будет есть мертвечину или растерзание зверем, туземец или пришелец, должен вымыть одежды свои и омыться водой, и нечист будет до вечера, и потом будет чист. Если не вымоет одежды своих и не омоет тело своего, то понесет на себе беззаконие свое. Интересно, да? Если идти еще дальше, мы можем вспомнить пример Неемана. Помните, такой был военачальник? Вот он заболел проказой, и когда он пришел к пророку, пророк дал ему очень интересное наставление. Пойди, он не вышел к нему, он говорит, пойди и окунись. Окунись в воды. И вот люди, которые читают Священное Писание, на этом останавливаются. Ну, Слово же Божие говорит, окунись, и все будет в порядке. И вот Неемана, когда было сказано, пошел, окунулся, действительно, проказа сошла с него. И очень многие люди думают, что окунаясь в воду, вот таким образом мы получаем исцеление или прощение. И до сего дня. Но мы прочитали в Новом Завете, что Христос не омывал свой грех. Он не пришел как грешник омываться и попросить прощения грехов. Он совершил то, что должно было ему сделать примером для нас. То, что должно было сделано ему. То, что Бог ему определил. Христос не был грешный. Ему не от чего было омываться. И он оставил нам пример. И поэтому, когда окунаясь в воду, мы иногда, может быть, думаем, некоторые думают, что мы оставляем свой грех. Нет. Грех мы оставляем до того, когда принимаем крещение. Мы, когда приходим к Господу и говорим, Господи, прости меня, я осознаю, что я грешник. И когда Бог прощает, дает рождение свыше, вот тогда мы идем и говорим, а теперь я хочу засвидетельствовать, как Христос засвидетельствовал перед многим, перед небом, что я добровольно обещаю Богу служить. Так это? Так. Вы знаете, я думаю, что мы можем привести много примеров, когда люди, принимая крещение, становились, говорили, вот после крещения я стал совсем чувствовать себя по-другому. Вы знаете, я вспоминаю свое первое, вспоминаю свое крещение, когда для меня это было что-то новое. Я не знал, что я, как и что, я совсем молодой был и крестился в баптистерии. Вы знаете, я действительно, когда встал, я почувствовал каким-то новым человеком себя. Вы знаете, я даже почувствовал, что как будто я уже не грешник совсем. Просто я не грешник, чуть ли не самый святой. Прошло определенное время, буквально несколько часов, и я почувствовал, что я согрешил. Я говорю, Господи, ну как же так? Я ж Твое дитя, я ж принял крещение, и я согрешил. И вы знаете, голос внутри меня был, я юношей был внутри меня. Я пролил свою кровь. Сейчас ты не просил меня прощения в этой могиле, в воде, а сейчас ты говорил, что ты добровольно согласился мне служить. Вот всего лишь навсего ты это сделал. Вы знаете, иногда Иногда молодые верующие путают и думают, что когда мы крестимся, мы обещаем Богу безгрешную жизнь. О, как это было бы здорово! Вы знаете, я бы первый пообещал Богу безгрешную жизнь, но это невозможно для меня. Для Господа возможно, для меня невозможно. Потому что апостол Иоанн говорит, все мы много согрешаем. И опять возврат. Для чего же тогда мы принимаем крещение? А мы свидетельствуем, что мы оставляем свою жизнь и хотим жить с Господом в новой жизни. Что мы хотим стремиться, Господи, жить по-новому, выполняя Твои законы, Твои заповеди. Мы хотим жить. Если у нас порой не получается, мы просим, говорим, Господи, прости, не получилось. Прости, очисти. Я обещал Тебе, и я хочу постараться выполнить это обещание. Апостол Петр в первом послании, 3 глава, 21 стих, говорит следующие слова. Мы уже слышали. «Так и вас ныне, подобное сему образу крещения, не плоской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». Если кто-то до сего момента думал, что погружение, и ты, когда встаешь, тебя спасает, нет. Спасает воскресение Иисуса Христа, который умер за тебя. Вы знаете, для меня это великая радость. Я не могу заслужить спасение и заработать его. И мне это не надо. И вам это не надо. Потому что это уже сделал Иисус Христос за вас и за меня. И сегодня мы поименно слышали за каждого нового члена церкви, за всех нас, за все человечество. Мало того, еще нас не было на этой земле, но уже наши имена были у Господа, и Он за нас умер. Это для нас великая радость и оправдание, что, Господи, я благодарю Тебя, что когда меня еще не было, но Ты уже тогда подарил мне спасение. Спасает воскресением Иисуса Христа. Я думаю, сегодня, возможно, мы видели, слышали, как многие просто люди приходили к воде, кто-то окунался. Нет проблем, возможно, для здоровья это и хорошо. Если крепкое здоровье, почему не окунуться, да? Но почему-то люди считают, что окунаться надо именно только в этот день. Знаете, меня смущает другое. Люди празднуют праздник крещения, но не празднуют Христа в своем сердце. Когда с людьми спрашиваешь и говоришь, ну что же для тебя крещение? Он говорит, ну просто крещение. Я вот подошел, взял, купил воды, взял, освятил воду, взял, искупался и все. Это не праздник, когда этого праздника нет в сердце. Когда ты не можешь прикоснуться ко Христу, потому что ты просто, для тебя это какой-то обряд. Вы знаете, и очень больно и печально смотреть, когда после этого обряда люди идут и продолжают грешить еще целый год. Дорогие мои, мне бы хотелось, чтобы каждый из нас вспомнил, что же было сделано с предыдущего праздника, который мы праздновали в течение года, до сего момента. Наверняка мы что-то Господу обещали. Наверняка мы что-то говорили Господу, я обещаю, что в этом году я сделаю вот это, вот это, вот это, вот это. И придя опять к 19 января, мы говорим, Господи, мы это не сделали. Но это не беда. Это не беда такая, как кажется нам, смертельная беда. Потому что Бог говорит, я хочу, чтобы ты служил добровольно, чтобы над тобой не висел какой-то дамоклов меч, над тобой не висело что-то, какое-то непрощение. Потому что именно вот это висит над человеком, который слишком глубоко увяз, и сатана держит его. Я уже приводил примеры, когда... Я не могу не приводить примеры, потому что я глубоко благодарен своим родителям, своей бабушке, которая фактически, они вымолили меня на руках молитвы перед Богом, чтобы я стал Божьим дитям. И вот я был маленький, Я не понимал всего вот того, что происходило, может быть, с людьми верующими. И я интересовался, говорю: бабушка, ну как же Бог прощает? Она говорит: знаешь, когда человек согрешает, вот ее представление было такое. Знаете, меня мама научила, как, вот, как в Слове Божьем написано, понимай попроще. Вот ты приходишь к Богу, да, и сатана пришел, и ты грешный, и сатана тебе говорит: вот ты согрешил, ты дитя Божье, но ты согрешил. И приходит ко Христу и говорит: вот он мой, потому что он согрешил. А Христос показывает свои руки и говорит: нет, он мой, посмотри на раны. Я не понимал, я благодарен моим родителям и моей бабушке, которая меня научила, что невзирая на то, что я могу споткнуться, упасть, я могу прийти, припасть к рукам Иисуса, к ногам Его пронзенным и сказать: Господи, прости, я оступился. Благодарность Господу, если вы точно так же думаете, что мы можем прийти, припасть к ногам Иисуса и получить прощение. Даже после того, когда мы совершили крещение или где-то споткнулись и упали. И что мы дети Божьи, а не дети того, который желает украсть, убить и погубить. Слава за это нашему Господу. Вы знаете, одним из условий для принятия, наверное, крещения и вообще для того, чтобы креститься, это принятие Слова Божьего в свое сердце. Если мы прочитаем в книге «Деяния», 2 глава, 41 стих, очень интересно об этом сказано. «Деяния», 2 глава, 41 стих. Там сказано так. Итак, охотно принявшие слово, проповедовал, да, один человек, проповедовал, да, Петр проповедует. Итак, охотно принявшие слово его, крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. То есть для того, чтобы принимать крещение или понимать, что это такое, мы должны прежде всего в свое сердце впустить Слово Бога Живого. Если мы не впустим в сердце свое Слово Бога Живого, и оно не будет иметь там действия, то сколько бы мы ни ныряли в прорубь, в Днепр, брали святую воду, никакого действия или отношения для снятия нашего греха оно не имеет. Мы можем нырять и говорить: вот я покаялся, вот я нырнул, и все грехи сняты. Нет. Пока мы не примем Слово Бога Живого в наше сердце, пока оно не будет Духом Святым иметь действие в нашем сердце, пока мы не поймем, для чего Христос пришел на эту землю, бесполезно ныряние в любой водоем. Я слышал в Украине, я не буду говорить где, чтобы люди не ездили туда. Есть какой-то источник, и люди готовы платить огромную сумму, проезжать огромный километраж, чтобы подойти к этому источнику, якобы он исцеляет. Якобы от него можно получить, очень интересно говорят, прощение грехов. Вы понимаете, насколько люди готовы заплатить деньги, проехать, пройти, но не подойти к Иисусу Христу. Пройти это расстояние, потратиться, но не прийти к Иисусу для прощения. Я иногда поражаюсь, как можно так заблуждаться? Как можно заблуждаться так, что угодно готовы сделать, но только не подойти к Иисусу? Враг держит. Враг обманывает. Украсть, убить, погубить, обмануть – это действия врага. Слово Божие нам говорит о другом. Слово Божие нам показывает, что сделал Иисус. В те дни пришел Иисус из Назарета, крестился от Иоанна в Иордане, и был глас небес, ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Вы знаете, вот таким образом всему миру явно было явлено и заявлено, что это Сын Божий. Вот таким образом Христос объявил о себе: я Сын Божий. Это подтверждение было принято. Дорогие мои, я думаю, что празднуя сегодняшний день или задумываясь в сегодняшнем дне, для чего же мы принимали крещение? Для чего же вообще, что такое крещение в нашей жизни? Я думаю, каждый из нас вправе не только задуматься, а сказать: Господи, я благодарю Тебя, что однажды я понял. Я благодарю Тебя, что однажды я выполнил эту заповедь. Я благодарю Тебя, что не я сам захотел, но Ты нашел меня. Ты позволил мне быть дитем Твоим. Ты спас меня и направил меня в правильную церковь. Ты направил меня сюда, к детям Божьим, где я нахожусь в своей семье. И мы часто это слышим. Мы здесь в своей семье. Мы можем здесь поделиться радостью, мы можем здесь поделиться своим горем, переживанием, мы можем предстать пред Господом на молитве и объявить об этом, и мы как одна семья будем молить и просить Господа о помощи и поддержке. Мы дети Божьи. Сегодня есть прекрасная возможность, возможно, кто-то пришел первый раз послушать, как евангельские христиане-баптисты празднуют этот день, и вообще, что для них является крещением. Сегодня мы много слышим и будем слышать о крещении. И сегодня мы имеем возможности прийти и сказать: Господи, я понимаю, что что-то в моей жизни не то. Я понимаю, что недостаточно просто взять, приобрести бутыль с водой. Или недостаточно просто окунуться в прорубь. Или недостаточно просто омыться. А надо принять сначала Слово Твое в сердце, чтобы оно имело действие. И потом заявить погружением, что я хочу быть в новой жизни. Я хочу жить по-новому. Пусть Господь каждого из нас благословит вспомнить обещание. Евангелие от Марка, 16 глава, 16 стих. Кто будет веровать и креститься? Иногда люди говорят: я верю в Бога. В Бог живет в моем сердце. Когда начинаешь спрашивать, а ты в церковь-то ходишь? Мне церковь не нужна. Бог живет в моем сердце. А ты крещение принимал? Ты давал Богу обещание? Зачем? Бог живет в моем сердце. Но Слово Божие имеет четкое определение. Слово Божие говорит, Христос говорит, кто будет веровать? Ты выполнил? Да, я верю. Но дальше сказано, и креститься или крестится, да, будет моим учеником, кто будет веровать и креститься. Есть два условия: вера и крещение. Если, возможно, мы не выполнили второе условие, надо об этом задуматься. Веровать мало, надо креститься. Вы знаете, можно приводить много примеров, я думаю, что люди старшего поколения знают, в каких сложных условиях иногда принимали люди крещение. Они хотели выполнить ту заповедь, то установление. Бывали зимы, бывали люди, которые... Я помню то время, когда это невозможно было сделать. Я помню на Сокарках еще в 80-е годы, когда мы приезжали на крещение. Знаете, как интересно было? И тебя сразу окружал, ну, тогда ОМОНа, не было, милиция. И что же баптисты собираются там делать? Вот было такое время. Но люди шли, как герои, в воду. Они не стеснялись. Они говорили: мы хотим перед небом засвидетельствовать, что Бог спас нас, что Бог нас оправдал. Было это время. Сейчас другое время. Сейчас время, когда не надо этого бояться. Когда никто тебя не окружает. Когда ты можешь сказать: Господи, я хочу принять крещение. Я хочу не только веровать, но и креститься. И заявить перед небом, что я добровольно это делаю. Обычай. Родители заставили. Или по личной вере. Как мы это сделали? Бесполезно, если нас кто-то заставляет это делать. Бесполезно, если мы считаем, что это обычай. Слово Божие этого не одобряет. Господь этого не одобряет. Добровольно, добровольно я заявляю, Господи, что я хочу служить Тебе. Пусть Господь каждого из нас благословит, чтобы мы праздновали крещение не только внешне, сегодняшний день, но чтобы это крещение было в нашем сердце. Чтобы мы знали, что Христос живой живет в нашем сердце. Сейчас мы будем молиться. Сейчас мы будем просить у Господа благословения. Сейчас мы будем вспоминать, что же мы сделали со своим обещанием. И если мы не выполнили это обещание, мы можем сказать: Господи, Господи, прости. Прости и помилуй. Потому что Ты спас, Ты оправдал меня. Пусть Господь даст нам мудрости и поможет. Вы знаете, мы поем гимн напоследок перед молитвой. Очень интересный. «О дивный день, о дивный час, когда Спаситель в первый раз с душой моей в завет вступил и мир мне в сердце подарил». Я желаю, чтобы этот мир был в сердце каждого человека, каждого брата и сестры. Да благословит нас всех Господь. Давайте помолимся. Аминь. Боже милосердный, в этот вечерний час дети Твои, церковь Твоя предстала пред Твоим величием. Мы сегодня отмечаем этот день Твоего крещения. Мы сегодня вспоминаем свое крещение. Мы осознаем, что для нас означает этот великий праздник, тот день, когда мы дали обещание Тебе в доброй совести служить. Да, Господи, мы обещали. Но один Ты знаешь, насколько мы это обещание выполняем. Я прошу, Господи, прости за то, что иногда мы бываем неверны, за то, что иногда мы забываем это обещание, но Ты напоминаешь через Слово Свое, что Ты любишь нас, что Ты поддерживаешь, что Ты прощаешь, если мы просим Тебя об этом. Господи, благослови каждого из нас, благослови нашу жизнь, чтобы мы возрастали в Тебе, чтобы Ты жил в нашем сердце и чтобы мы могли свидетельствовать людям о том, что Ты сделал в нашей жизни. Не только когда-то мы засвидетельствовали перед небом, но каждый день могли свидетельствовать, кем Ты являешься в нашей жизни. Благослови нашу церковь. Особенно мы просим, благослови вот этих молодых братьев и сестер, которые приняли вчера святое водное крещение, быть им верными до смерти, Господи, чтобы получить этот венец. Благослови их своим благословением и благослови каждого из нас. Пусть имя Твое возвеличится и прославится в нашей жизни, наш любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
1: Є чудовий псалом, 167-й номер, який, слова якого прославляють нашого Господа, який прийшов на цю землю. Ось Спаситель на землю зійшов, людське тіло на себе прийняв, за оселю ясла він обрав, щоб явити нам ласку і любов.

0: Дорогие радиослушатели, в программе этого часа вы услышите 15-минутную передачу «Открывая Писание», которую проведет Александр Осадчий. Эта программа выходит ежедневно. После нее слушайте передачу из нашего радиоархива, а за 15 минут до окончания этого часа программы «Момент творения» и «Капля росы».
1: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
2: о той или иной теме.
1: Извлекаем из этого уроки, назидаемся в вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так. Какими раньше были, такими не остались. Какими мы были раньше? Этот вопрос не касается того, какими мы были в детстве. Ведь понятно, что в детстве мы были одни, став взрослыми мы другие. Этот вопрос не касается чего-то еще другого, кроме одного, кроме нашего духовного состояния. Какими мы раньше были? А какие были мы действительно? Все люди были разные. Одни люди росли в семьях верующих, другие в семьях неверующих, третьи познали Бога через болезнь и множество других примеров того, кем были люди раньше. Раньше – это до момента, до того момента, когда человек становится христианином. Все это раньше. Мы были таковыми. Но после того, как мы стали христианами, наша жизнь приобрела совершенно другой характер. Она стала принадлежать Богу. Поэтому мы и говорим о теме, какими раньше были, такими мы не остались. Давайте посмотрим текст Священного Слова Божьего. 1 Коринфянам 6 глава. Мы будем читать с 9 по 11 стих. «Разве вы не знаете, что неправедные не наследуют Царство Божьего? Смотрите, чтобы вам не обмануться. Никакие развратники, никакие идолопоклонники, нарушители супружеской верности, пассивные, активные гомосексуалисты, воры, корыстолюбцы, пьяницы, клеветники или мошенники Царства Божьего не наследуют. А некоторые из вас ими такими были, но вы были омыты, освящены и оправданы Духом Бога нашего во имя Иисуса Христа нашего Господа». Вот текст Писания. Интересный момент, что здесь вот перечисляется: неправедные не наследуют Царство Божие. Дальше перечисляются, какие неправедные: развратники, гомосексуалисты, пьяницы и так далее. 11 стих. «А некоторые из вас такие и были». Слово Божие не говорит о том, что до того, как человек стал христианином, он обязательно должен быть кем-то вот из этого рода. Вором или пьяницей, мошенником. Нет. Слово Божие говорит, что некоторые были таковыми. А каковы были другие? Даже если они не подходят под эти характеристики. В любом случае, человек находился в тьме. Он мог быть добряком. Он мог не быть никаким развратником, ни пьяницей, ни мошенником. Но без знания Бога человек находился во тьме. Как для этих людей, так и для людей, которые жили абсолютно аморально, деградировали. Смысл один. Став христианами. Эти люди были омыты, освящены и оправданы Духом нашего Бога во имя Господа Иисуса Христа. Что значит

почитать святым, очищать, омывать. Видите, что сказано? Некоторые такие были из вас именно таковы, но вы были омыты и освящены. Омытие освящения – это то, что требуется абсолютно каждому человеку. Омытие и освящение. Омытие от чего? Омытие от грехов. Освящение для кого? Для Бога. Омыты от грехов. Освящены для Бога. Как сказано в Писании, Бог избрал себе народ особенно ревностный к добрым делам. Титу 2 глава, стих 14. Но это еще не все. Человек, который был таким или другим, все равно не знавшим Бога, был омыт, освящен, и что еще? И был оправдан. Без оправдания никакой человек не может получить спасение. Оправдание. Это то, что сделал Иисус Христос на кресте, принеся в себя в жертву за наши грехи. Только благодаря жертве Иисуса Христа. Только благодаря тому, что Он воскрес на третий день. Мы получили оправдание. Как мы получили оправдание? По вере. Мы верим. Мы принимаем. Мы получили оправдание. Потому что мы говорим, что вместо нас был распят Иисус. Он стал жертвой за грехи людей. За грехи каждого отдельного человека. Что сделал Иисус по отношению к тем людям, которые вели аморальный образ жизни? Или которые просто ходили во тьме, не знавши Бога? Он сделал для нас все. Мы омылись. Мы освятились, мы оправдались. Не сами. Это все сделал для нас Иисус Христос. Иисус Христос, который, конечно же, мог избежать креста смерти, но пошел до конца, потому что по-другому никак нельзя было решить главную проблему человечества. Что Он сделал для нас, совершил великий подвиг, таков, что для людей больше не делал никто. Отдал себя в жертву за наши грехи. О, дорогие друзья, вы подумайте об этом. Больше не сделал для вас никто, кроме Иисуса. Только благодаря Ему вы какой жизнью бы ни жили, стали омытыми, стали освященными и оправданными. Только благодаря Христу. Давайте прочитаем еще одно место Писания. Ефесянам, 5 глава, с 8 по 9 стих. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как дети света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине». Тоже относится к нашей теме. Какими мы были, такими мы не остались. Почему? Потому что, во-первых, благодаря Иисусу Христу мы были омыты от грехов. Мы были освящены для Бога. Мы были оправданы.

потому что Иисус Христос взял наши грехи на себя. Вообще это, мы можем сказать, что мы были тьма. Все люди до того, как они уверуют в Бога, они тьма. Но после уверования, кем мы становимся? Кем мы были тьмой, а кем становимся? Теперь вы свет в Господе, поступайте, как дети света. Какими же мы были? Каждый сам вспомнит, каким он был и какими мы стали. Мы стали детьми света. Мы стали теми, за которых Иисус принял Голгофскую смерть. Посмотрите. 9 стих Ефесянам 5 главы. Потому что плод Духа стоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу. 10 стих. И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Не участвуйте в бесплодных делах тьмы. Каких делах? Тех самых, которые были у нас в жизни до Христа. Мы были некогда тьма. Были. Были. И не участвуйте в бесплодных делах тьмы. Те дела, которые были в жизни до Христа, не делайте в жизни, которая была омыта, освящена и оправдана Христом, которая была преобразована из тьмы в свет, и мы стали детьми света. Вот что требуется от нас. С одной стороны, не так и много. С другой стороны, очень много. Как бы то ни было, мы всегда должны помнить, какие мы были. Нам нужно это помнить, потому что все познается в сравнении. Какие мы были и какими мы стали в Боге. Если мы стали в Боге таким же, как мы были, это тогда назревает вопрос о наших отношениях с Богом. Но если мы стали не такими, как мы были, из тьмы жизнь превратилась в свет в Господе, тогда мы можем быть уверены в том, что наша жизнь по-настоящему принадлежит Господу. А Иисус Христос сказал, где я, там и раб мой последует. Что наша жизнь по-настоящему начата во Христе непременно дойдет до конца. Непременно. Она окажется продолжением вечности, вечном счастливом присутствии у Господа. Какими раньше были, такими не остались. Мы говорили об этом сегодня. Проанализируйте вашу жизнь. Есть ли что-то еще с прошлого вашей жизни во Христе? Разберитесь с этим, потому что тьма не имеет ничего общего со светом. Если вы стали светом во Христе, так будьте светом во всем, во всех сферах вашей жизни. Да благословит вас Бог. На сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

Дорогие радиослушатели, сейчас мы предложим вам получасовую передачу из нашего радиоархива. После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте программы «Момент творения» и «Капля росы».

Как важно в это смутное время, изобилующее тревогами и проблемами, иметь надежную гавань, где можно было бы с уверенностью скрыться от бушующей стихии жизни. Где можно найти такую гавань? Кого из людей можно сделать своим поверенным, кому мы могли бы открыть все тайники нашего сердца, все наши смущения, все наши сомнения, все то, что может лежать на нас, как бремя заботы? Есть ли такой человек на земле? Не случалось ли в нашей жизни, что, доверившись кому-то, мы потом оказывались в стыде преданными им? О, наверное, у каждого. Неужели эта проблема неразрешима?

Уровень жизни сегодня слишком высокий, чтобы можно было за ним угнаться. Для многих людей такая гонка требует больших жертв, времени, здоровья и усилий. Крестьяне также втянуты в водоворот этой гонки. Все надо, надо и надо. Кажется, что этому надо не будет конца. Приобрели одно, глядишь, оно уже не в моде, нужно новое, и так постоянно, без конца и края. Но ведь не хочется быть белой вороной, чтобы на тебя тыкали пальцем и говорили: «Фу какой, как не от мира сего». И многие боятся этого, как не от мира сего, и впадают, если не в одну крайность, так в другую. Но истинно христианская жизнь – это отсутствие всяких крайностей. Так где же эта золотая середина, эта грань, отделяющая положительную крайность от отрицательной? Неужели этой золотой середины сегодня нет?

Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Филиппийцам 4:6-7.

Дорогие наши слушатели, в глубоком смирении и с благодарностью Господу мы желаем продолжить начатый труд по изданию такого вот аудиожурнала. После некоторой остановки в работе представляем вам 7-й выпуск ежемесячного аудиожурнала «Христианин сегодня», веряя его, как впрочем и прежде, от всего сердца тому, чье разрешение имеет намного большее значение, чем всех людей. Всех, кто не посчитал за труд поддержать нас в это трудное время своими молитвами, мы искренне благодарим. Да благословит вас Господь Иисус! Thank you.

Ты утро Творца милосердия в жизни твоей проявлялось. Благодари же Его ты усерднее, чтобы в пути не встречалось. Скорбь или болезни, друзей без участия, все, что волнует, тревожит, в радость большую и вечное счастье Бог превратить это может. Над человеком любовь и жизнедателя словно небес беспредельность. Пусть же всегда прославляет Создателя наша ответная верность.

Жить легко на земле, когда ноги в тепле у камина, когда все хорошо и ни в чем не имеешь нужды, когда льется в окно нежный запах от веток жасмина, когда ранней весной расцветают поля и сады. Жить легко на земле, когда жизнь, как вода из колодца, и чиста, и тиха, предваряя вечерний закат. И когда под лучи восходящего раннего солнца ты выходишь послушать, как птицы на ветках звенят. Но легка ли тогда, когда душу охватит тревога, когда ты утомлен от житейских волнений и битв, уповая на милость великого, сильного Бога, ощутишь ли ты мир и покой от сердечных молитв? Жизнь полна проблем, и проблемы бывают у каждого. Нет такого человека на земле, которому не о чем было бы заботиться. Повседневный быт с его суетой и нуждами, одиночество, очень часто давящее многих, даже тогда, когда они посреди толпы, различные цели и желания, очень часто несбыточные, тоже прижимающие нас к земле, кому это не знакомо? Кто может сказать, что это ему чуждо? И христианину тоже известны все эти переживания, может даже намного больше, чем светскому человеку, так как его жизнь со Христом, в какой бы степени не была эта жизнь, ставит сразу его в оппозицию миру с вытекающими отсюда поруганиями, насмешками, одним словом, проблемами. Но при всем этом, как это прекрасно, для последнего есть утешение. Это утешение сокрыто в неиссякаемом источнике, и из этого источника мы можем в любое время, в любых условиях и обстоятельствах черпать для себя силу и ощутить мир и покой, незнакомый для светского человека. О, какая благодать! Если бы почаще христиане обращались к этому источнику, если бы почаще открывали просто по-детски свои желания пред Богом, что из этого проистекло бы? Мир Божий, который превыше всякого ума. О вере, детской, наивной, можно сказать, вере, мы поговорим в следующем выпуске журнала. А сейчас хотелось бы обратить внимание каждого христианина на чудную мысль, сокрытую в этом выражении «превыше всякого ума». О, не правда ли, когда мы соприкасаемся с какими-то проблемами, включается наш разум, пытаясь сразу найти оптимальный выход. Он нам советует одно, другое, третье. Но не знакомо ли нам такое, что, повинуясь своему уму, интуиции, чувствам или знаниям, мы оказывались в стыде и в еще больших проблемах и запутанностях, чем раньше. Думаем, что каждый не раз испытал такое. Но давайте еще раз обратим внимание на то, что говорит нам Слово Бога. Мир Божий, который превыше всякого ума. Бог лучше нас, нашего ума, знает выход из любого положения, из любого тупика. Для нас тупика, но не для Него. И с каким утешением и наслаждением мы можем воспринять для себя ту истину, что для Него не бывает тупиков? Не стоит ли при этом по-детски доверять Ему и открывать пред Ним все наши проблемы и, более того, желания? Так говорит нам Его Слово. «Мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Какая возвышенная мысль, какая необъятная благодать сокрыта для каждого волнующегося сердца. Мы находимся в неразрывной связи со Христом и Иисусом. Мы – члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Ефесянам 5:30. Невозможно, чтобы какая-то часть самого Господа Иисуса Христа, представляющая какого-то пусть самого слабого и неопытного верующего здесь на земле, была забыта и оставлена им никогда. Пусть каждое сердце помнит об этом. Он, наш Господь Иисус, наше утешение во всем. Его не тревожат никакие обстоятельства. Ему известен конец прежде начала. События не сотрясают ни его престола, ни его сердца. Они всегда довершают его намерения. Он для каждого из нас есть любовь. Его благодатью мы являемся предметами этой нежной божественной заботы. Вместо того, чтобы волноваться и все взвешивать в наших сердцах, нам нужно попросту представить наши просьбы в молитве Богу, ибо мы люди, с сознанием сердца Божьего, ибо Он действительно любит нас. И даже тогда, когда мы еще только составляем свои прошения, к Нему можем уже благодарить, потому что уверены в ответе Его благодати, каким бы ни был этот ответ. Однако это совсем не значит, что мы получим все, о чем попросим, но в наших сердцах пребудет мир Бога. Это также не означает, что наши сердца сохраняют мир Бога, но Его мир сохраняет наши сердца, возлагающие свои бремена на того, чей незыблемый покой ничто не может нарушить. К
где и в чем сохранятся наши сердца во Христе Иисусе. Какая благодать! Нужно ли нам прилагать какие-то усилия для того, чтобы быть во Христе и думать о Нем? О нет! Нам нужно только научиться по-детски доверять и открывать Ему все, малое и большое. И тогда Его мир направит наши сердца на Него и соблюдет нас в Нем, во Христе Иисусе. Как это прекрасно! Как легко и просто! Но, увы, как часто это остается дефицитом среди христиан. Да откроет сам Господь нашим сердцам Святым Духом эти простые истины, но так важные и необходимые в повседневной практике, ибо от этого зависит наш мир и наша уверенность.

Кораблекрушение. Новые сокровища старых страниц из рубрики «Дорога ввысь». Продолжение. Начало в третьем выпуске. Эпилог.

0: но рука не разжимается, держит крепко. И он ударил по руке со всей силой, какая еще у него нашлась. Рука медленно разжала пальцы и соскользнула в пучину.
1: «А я думал, ты со мной, мальчишка!»

0: Мальте достиг школьного возраста. Жизнь стала казаться ему менее привлекательной, и учитель в школе не всегда хвалил его, к чему он так привык. Наоборот, он часто бывал недоволен и неприятно теребил маленького Мальте за уши. Остальные мальчики при этом, как правило, смеялись, радуясь тому, что этому зазнайке порой приходится так же несладко, как и им. А Мальте и в такие минуты оставался гордым. Он не плакал, а только крепко сжимал губы, и его голубые глаза так печально и с таким упреком смотрели на учителя, что тот беспомощно опускал руки, будучи не в силах долго выдержать такой взгляд. И при ближайшем удобном случае Мальте получал дружеский кивок головой. Тогда Мальте ощущал, что учитель чувствует себя виноватым, и его сердце теплело в великодушном извинении. Мальте хотел быть первым учеником в школе, и, надо сказать, он к этому стремился. С покрасневшими щеками он часами просиживал над своими уроками, но со временем и это перестало помогать. Ни в чтении, ни в математике, ни в письме или ботанике ему не удавалось выделиться среди своих одноклассников. Для его матери это было большим разочарованием, ведь она надеялась, что ее сын станет как минимум учителем. Но все ее высокие, честолюбивые планы разбивались о бездарность Мальте сына. Мальчик хорошо понимал, что печалило Бога. Единственным, чего он не замечал, была надменность его собственного сердца и растущее высокомерие.
1: Что выйдет из сына? В моряки он не годится, да и в учителя тоже.
0: Так думала мать, когда у нее на сердце было очень тяжело от бездарности мальчика.
1: Слушай, Мальте, ты негодник и бездарь. И не будешь ни к чему пригоден, если и дальше в школе будешь показывать себя таким глупым, глупее рыбацких ребятишек. Давай учись!
0: Мальте это не нравилось, его лицо становилось непроницаемым, он осуждающе глядел на мать, тихо выходил из дома, ложился где-нибудь в сторонке на песочек, чтобы ни один человек его не видел, и плакал. Это были слезы жалости к себе. Никто его не понимал, даже собственная мать.
2: Отец, отец, ну почему ты должен был умереть за чужих людей? Приди же к своему Мальте, которого никто не понимает.
0: Никто его не видел, и из сердца этого маленького мальчика, которого когда-то носили на руках, вырвалось отчаянно горькое.
2: Никто меня не любит.
0: У подножия мощной меловой скалы лежал маленький человек, казавшийся сам себе чрезвычайно важной персоной. Он теперь любил убегать сюда и предаваться своим мечтам, представляя себя в них супергероем и стяжая безразмерно славу. Отцы и матери, подумайте о детях. Что сеем мы в их детские сердца? Честолюбивые мечты об этом свете или стремление в дом небесного Отца? Что в жизни представляет для нас ценность? Престиж и имидж или Господь Иисус? Что предпочли мы, вечность или бренность? Свободу во Христе или мира груз? Мы часто забываем, дети видят. Все видят в нас и с нас берут пример. Старый учитель был заядлым курильщиком, и неблагодарные ученики, частенько замышлявшие злые проделки, не находили для себя лучшего развлечения и потехи, как разбивать его мундштук. И никогда не удавалось схватить хотя бы одного из проказников, потому что они умели вовремя улизнуть. Мальте был единственным, кто не участвовал в этом безобразии и прятал чувство восторга проделкой, всплывавшее и в его душе под маской гордого неодобрения. Это совсем не нравилось остальным ребятам, и в один прекрасный день пришла расплата с их стороны. Мальте остался в классе один и хотел, пользуясь свободной минутой, еще немного подучить стих. Вдруг через открытое окно влетела трубка учителя и внезапно разбилась на кусочки прямо перед ногами испуганного Мальте. Секундой спустя в комнату ворвался разъяренный учитель.
3: «Наконец-то ты попался, негодник! Ах ты такой шалопай!
0: Он так бронился, и прежде чем Мальте успел сказать хоть слово, схватил его и безжалостно огрел своей длинной тонкой указкой. Но если ребята на улице ожидали услышать, что Мальте заплачет или закричит, то они глубоко ошибались. С его губ не сорвалось ни звука. А когда учитель в конце концов отпустил его, Мальте посмотрел на него гордо и спокойно, да так, что старому человеку стало очень неуютно под этим взглядом больших голубых глаз. В какой-то момент Мальте подумал о том, что надо доказать свою невиновность. Но тут в класс ворвались ученики, и под их отчасти веселыми, отчасти испуганными взглядами Мальте закрыл рот.
2: Лгуны всегда трусы. И если учитель считает меня таким же, пускай, если ему так нравится.
0: Так подумав, он гордо откинул назад голову и уселся на свое место. Учитель уже начал раскаиваться в сердце, допуская мысль, что все могло произойти совсем иначе, и Мальте мог быть совсем не виноватым. При этом он вспомнил отца Мальте, как тот выстоял в самой гуще пламени, да и фрау Эте он немного побаивался. Когда уроки закончились, он задержал Мальте.
3: Мальте, как же ты мог сделать такое?
2: Я этого не делал.
3: Но ты был один в классе.
2: Я не прикасался к вашей трубке.
3: Мальте, тогда кто это сделал?
2: Я не предатель, я никого не выдам.
0: Качая головой, произнес мальчик с большой гордостью.
3: Мне было бы очень неприятно, Мальте, если бы я узнал, что это сделал именно ты. Но все факты против тебя, и ты должен сам признать это.
0: С этого дня отношение учителя изменилось к нему. Он увидел в этом мальчике скрытое геройство, похожее на его отца, с той только разницей, что тот был героем Божьим. Учитель признавал, что доставил немало неприятных минут этому смелому человеку, духовная направленность которого была ему не по вкусу. И он никогда не упускал случая, чтобы возразить ему при людях презрительным тоном. И вот он только что ударил его сына, а тот был точно таким же, как его отец. Но почему он не закричал, как кричат в таких случаях другие? Мальте сдержал свою боль, ничего не сказав матери. И вот на следующий день в школе...
4: Мальте, дурачина! Зачем позволил убить себя? Ведь ты был не виноват!
2: Лучше страдать невиновным, чем быть виновным.
0: Эти слова были произнесены с таким чувством, что Фриц покраснел до ушей и отошел пристыженный. А Мальте весь тот день провалялся на пляже, хотя у него было много заданий на дом. Он так гордился собой.
2: Господь Бог на небесах мог радоваться, что на острове живет такой вот Мальте Те. А что будет, когда меня скоро выпустят из школы? Ой, что будет? Что же с тобой будет, малыш? Еще вчера так причитала мать. Но она увидит, на что я способен. Я сделаю что-нибудь. Что-нибудь подобное поступку отца. А может и еще более великое. Может быть...

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: Момент творения.
2: Религии нашего времени. Что такое религия? Возможно, первым нашим побуждением будет ответить, что это любая вера в Бога или богов. Но не поддавайтесь этому искушению. Такое определение далеко не полно и не охватывает все религии. Существует много древних религий, не говоря уже о новых, которые не предполагают веру в богов в традиционном смысле. Некоторые религии вообще заявляют о своей антирелигиозности, поскольку отрицают саму идею Бога. Известно ли вам, что Верховный суд Соединенных Штатов признал положение светского гуманизма выражением религиозного чувства, которое находится под защитой Конституции? Все это говорит о том, что нас окружают множество религий, просто некоторые из них нам не приходят в голову считать религиями, а некоторые сами не желают считаться таковыми. Если мы не признаем себя созданиями, значит мы не признаем Создателя. Если человек не признает Создателя, значит он претендует на его место. Если нашей жизнью не управляют его заповеди, значит мы считаем себя вправе творить собственные. Если нас не устраивает данное им определение человека, значит мы выдумываем свои определения. Именно это и происходит в наши дни. Уж если мы в чем и не испытываем недостатка, так это в религиозных лидерах с самыми вызывающими убеждениями. Если мы хотим оставаться верными сынами и дочерьми Божьими, мы должны разбираться в современных религиях. Мы должны знать, во что люди верят, какие вопросы их волнуют. Только тогда мы сможем показать им, что истинные ответы дает Иисус, а не очередной гуру или модный писатель. Великое поручение обязывает каждого христианина понимать веру тех, среди кого мы живем.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий вам! Вы слушаете радиобеседу «Капля росы», номер 81. Мы посвящаем эту беседу последовательному ознакомлению с книгами Священного Писания. Сегодня мы продолжим ознакомление со вторым посланием апостола Петра. Откройте, пожалуйста, второе послание апостола Петра, главу первую, прочтем два стиха, 10 и 11. «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход Вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Дорогие друзья, благодарение Богу за это обещание сохранить нас, верующих, от притыкания, если мы со своей стороны проявим свое усердие, свое старание. Если спасение дается нам по благодати, не от дел, чтобы никто не хвалился, как и написано во второй главе послания Ефесянам, то плод Духа Святого может умножаться у нас только с нашим участием, только при нашем старании. Апостол поэтому напоминает верующим, чтобы они дорожили своим званием, чудным званием, званием христианина, а также своим избранием, старались бы делать это избрание твердым, без колебаний. Апостол напоминает здесь о великой истине, об избрании ко спасению. Послание, во втором послании Фессалоникийцам, во второй главе, эта истина выражена такими словами в стихах 13-14. «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала избрал вас ко спасению через освящение Духа и веру истине, которому призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа Иисуса Христа». К сожалению, есть такие люди, которые, сделанные печалью и с очень серьезным и озабоченным видом, говорят так: «Как это тяжело, что Бог одних избирает, вот, а других отвергает». Дорогие друзья, желание Божие, чтобы все люди спаслись. Если вы действительно жаждете спасения, если вы действительно желаете расстаться со своими грехами и иметь мир с Богом в дальнейшей жизни, то можно смело сказать, что вы также избраны Богом. А если этого желания у вас нет, и вы не желаете оставлять свои грехи, вы их любите, дорожите ими, то не ропщите на Бога, что вы не избраны. Если допустить, что Бог избрал бы вас для спасения против вашего желания, это было бы для вас, можно сказать, несчастьем. Если человек любит Бога, то он избран ко спасению. Но если Господь и его спасение человеку не нужны, это его не интересует, то какое имеет право человек быть недовольным Богом или быть против Бога? Представим себе, что в руке у меня есть что-то, что вам не нужно, и что вас совершенно не интересует. Я отдаю это другому. Кто этим интересуется? Кому это нужно? А вы после этого начинаете роптать и возмущаться. Какое же право вы имеете роптать, если я отдаю другому то, что вы сами не захотели иметь? Нет оснований для обид, не так ли? Друг наш, радиослушатель, к вам обращено наше слово. Если вы в свое время доверились Господу и дорожите Его истиной, благодарите за это Бога. Если же вы до сей поры идете как бы стороной, вдали от Божьих обетований, Бог открывает для вас сегодня возможность принять эти обетования Божьей верою.
есть возможность примириться с Богом и жертвой Иисуса Христа. И тогда, разумеется, слова апостола Петра о звании, об избрании будут иметь к вам прямое отношение. Наш текст сегодня говорит, что только таким путем открывается человеку вход в Царство Господа нашего Иисуса Христа. Другого пути быть не может. О другом пути Евангелие не говорит ни слова. Каждый, уверовавший во Христа Иисуса как Спасителя, знает, что Бог во Христе возлюбил его, прежде чем он начал существовать. Он возлюбил человека, когда человек был мертв по грехам и преступлениям своим, в которых он жил. Бог возлюбил человека еще до создания мира и послал Сына Своего Единородного, чтобы он умер за него и совершил его искупление. Прежде чем уверовавший во Христа мог произнести святое имя Божие, он уже был искуплен драгоценною кровью Христа. Друг наш, радиослушатель, вы счастливы тем, что имеете возможность слышать призыв Божий, его приглашение. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вам», — так говорит Господь. «Да поможет Бог вам на этом пути». Ко Христу. Вы слушали радиобеседу «Капля росы». До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь. Аминь.

0: На волнах радио «На пути» в течение этого часа мы будем передавать проповедь пастора Тима Келлера.
1: Дорогие друзья, я рад сообщить вам о том, что 1 ноября 2020 года стартует уже второй набор онлайн-курса по библейскому душепопечению, который называется «Динамика библейских изменений», преподаватель которого является Дэвид Паулисон. Обучение занимает на первом курсе 3 месяца. Прохождение курса включает в себя просмотр видеолекций, чтение статей, дискуссии со студентами на специальной платформе, чтение книги «Милости Божьи в ваших страданиях» Паулисона, книжка, работы по изучению Писанию и душепопечительских ситуаций, анализ, проекты по личному душепопечению, а также промежуточные дедлайны по заданиям каждую неделю, которые вам необходимо будет выполнять. И в конце этого курса будет итоговый экзамен, который вам также необходимо заполнить. Стоимость курса еще уточняется, будет известна в ближайшее время. Если вас заинтересовала данная программа, вы хотели бы пройти обучение, то в описании под этим видео вы можете найти электронный адрес, на который могли бы подать вашу заявку. Дедлайн на поступление этого набора до 30 октября. Лично для меня этот курс был невероятно полезен, несмотря на то, что какие-то аспекты я уже знал и усвоил для себя. Но сама программа очень продумана до мелочей. И вместе с Дэвидом Паулисом будет возможность вместе размышлять о страданиях, которые выпадают на жизнь человека, анализировать свои страдания, которые вы переживаете в вашей жизни. В контексте этого разработать личный проект по тем страданиям, которые вы переживали, переживали ли вы их с Богом, пережили ли вы, как в Бога привести в ваши страдания и каким образом Он может помочь вам решать вашу проблему на основании Священного Писания. Помимо этого, есть еще один личностный проект, где вы могли бы выбирать конкретную проблему вашего характера и работать над этим личностным проектом, разрабатывая конкретный план для того, чтобы меняться и преображаться в образ Божий на основании Священного Писания. Ободряю вас, друзья, те, которые хотели бы серьезно заниматься библейским душепопечением, развивать его в ваших церквях, чтобы Божье влияние еще больше было и жизни могли меняться, мы приглашаем вас на этот курс. Особенно приглашаем служителей слова, приглашаем пасторов, приглашаем практикующих душепопечителей или наставников в вашей церкви, руководителей малых групп, для которых этот курс действительно мог бы быть полезен. Для пасторов церквей на данный курс будет предложена скидка в размере 50% от общей стоимости. Приглашаем вас, друзья, на этот курс по обучению «Динамика библейских изменений». Добро пожаловать!
2: А сейчас время послушать наших друзей, которые хотят понять христианство в нашей сессии вопросов и ответов. Если у вас есть вопросы, высылайте их на номер, указанный на экране. И мы попытаемся ответить на как можно большее их количество за оставшееся время. Тим, давайте начнем с такого вопроса. К нам уже пришло несколько интересных. Это хорошо. Тогда начнем с такого. В итоге я все не могу поверить в буквальность библейских истин или в буквальность библейских историй об Иисусе. Посоветуете ли вы следовать христианской вере в символическом смысле? Я не думаю, что тут одно из двух. потому что истории об Иисусе работают на обеих уровнях. Под этим я имею в виду, если Иисус приобрел наше спасение, умерев на кресте и воскреснув из мертвых, это означает, что Иисус Христос стал сильным через слабость. Став слабым, пожертвовав собой на кресте, умерев за наши грехи и воскреснув из мертвых, Иисус Христос спас нас через слабость. Или можно сказать еще и так. Иисус Христос — самая влиятельная личность в истории мира. Однако Он не был генералом, Он не основал никакого учреждения, не принимал никакой политической власти. Он умер на кресте. Он достиг большей власти, пожертвовав своей властью. Приобрел новые жизни, пожертвовав своей. Символически, разве это не прекрасно? Смысл тут такой, что очень часто к наибольшим успехам нас приводят провалы. К свету мы идем через тьму. Прекрасная метафора. Но задавшему вопрос я хочу сказать, мне это не поможет, если я не верю в это буквально. Именно это я и хотел передать, когда придумал свой глупый термин «парадоксальная личная прагматичность». Парадокс в том, что если я не поверю, что это действительно случилось, мне оно не поможет. Потому что тогда я не смогу справиться со своими страданиями. У меня не будет причины думать, что из них выйдет что-либо хорошее. Если я не знаю, что Иисус Христос сам поступил так ради меня, так что я не считаю, что Он поможет вам на уровне метафоры. Здесь я настаиваю. Если все

а не искать собственной власти. Я понимаю, что путь к успеху — не пытаться быть успешным, а любить, отдавать и делать ради людей все, что смогу. Если Христос буквально пришел на землю и совершил все это, то я знаю, что Вселенная так устроена, и я двигаюсь к лучшей Вселенной. Но если я не верю, что все это произошло буквально, то сама по себе метафора мне не очень поможет. Я попытался привести вам несколько причин. О Ветхом Завете, например, можно поспорить. Я лично верю, что Иону действительно проглотила рыба, но есть люди, которые в это не верят. Об этом можно спорить. Но когда речь идет о Евангелиях, Лука, например, обращается к человеку, для которого написал свое Евангелие. Он говорит: «Я говорил с очевидцами, перепроверил всех, кто при этом присутствовал. Я пересмотрел свои источники и рассказываю все, что произошло в действительности. Я не вижу причины, чтобы не отнестись к этому, как и к любому другому фрагменту истории. Почему бы не воспринять Евангелие буквально? Они ведь сами утверждают свою буквальность. И написаны они, как и любой исторический документ». Спасибо за ответ. К нам приходят очень хорошие вопросы. Я хотел бы напомнить зрителям, насколько возможно, присылайте вопросы, связанные с нашей темой. Они здорово помогают вести разговор. Например, я не уверен, что на других планетах есть жизнь, так что об этом можете не спрашивать. Понятно. Однажды был случай, хотя неважно, это давно было. Итак, два вопроса, оба связанные с вашими недавними словами. Я считаю, что Иисус был великолепным учителем. Вы утверждаете, что Он некто больше. Не могу ли я назвать себя христианином, считая Его учителем, а не Богом? Кем вы себя называете, надеюсь, не так уж и важно. Если вы принимаете Его учение, но сомневаетесь в Его божественности или воскресении, то я назвал бы вас почитателем Христа. Есть множество писателей, чьими трудами я абсолютно восхищаюсь. Многие знают, что мне нравится J.R.R. Толкин. Не знаю, толкинист ли я, но книги его мне очень нравятся. И потому я коротко скажу вам две вещи. Во-первых, просто принимая учение Иисуса, вы не становитесь христианином. Христиане — это те, кто полагается на Него как на Спасителя. Это не просто последователи учения. Они находят покой в Его спасении. Как пример, хотя я и восхищаюсь Толкином, но я не его сын. Его дети, может, и восхищались им, но для Кристофера Толкина, его сына, он был не просто объектом восхищения, а его отцом. Как-то так и с христианами. Христиане — дети Бога. То есть те, кто принимает Христа как Спасителя и строит на этом всю свою жизнь. Задам вам и такой вопрос. Когда вы говорите «я не верю, что Он Бог, а просто следую Его учению», понимаете ли вы, насколько большая часть Его учения была о Нем самом? Я бы сказал, что это немного непоследовательно. Особенно если вы вспомните список, который я недавно читал. Например, когда Иисус утверждает, что прощает грехи. Во второй главе Марка есть место, где к Иисусу приносят парализованного человека. Он подходит и говорит: «Сын, я прощаю все твои грехи. Твои грехи прощены». И все религиозные лидеры начали перешептываться и говорить: «Только Бог может это делать». Например, если я ударю Джастина по носу, вы не сможете прийти ко мне и сказать: «Тим, я прощаю вас за то, что вы ударили Джастина». Только Джастин может простить меня за то, что я его ударил. Вы можете простить человека, только если его поступок был против вас. Когда Иисус прощает этому человеку все грехи, этим Он говорит: «Все твои грехи были против меня». А сказать так мог только тот, кто создал его и всех остальных. Ведь когда тот человек грешил против кого-либо, он грешил против Бога.
Итак, когда Иисус сказал «прощаются тебе грехи», каждый в той комнате понимал, что Он провозглашает Себя Богом.

Так что вот вам задача. Почти на каждой странице тот учитель, которым вы восхищаетесь, провозглашает себя Богом и вашим Спасителем. И потому, когда вы говорите «я следую Его учению, но не считаю Его своим Господом и Спасителем», это чрезвычайно непоследовательно. По сути, вы говорите «я выбираю, какое учение мне нравится. Я не думаю, что это честно». Спасибо. И бить я никого не буду. Хорошо. Вы много говорили о смерти Иисуса и Его последующем воскресении. К нам пришел такой вопрос. А важно ли воскресение? Какая разница, что Иисус умер и обрел новое тело? О, хороший вопрос. Если честно, мне уже приходилось на него отвечать. Многие люди говорили, «Ну, даже если это и случилось, это ведь всего лишь как большой фокус. Классно, но какая разница?» Если получится, постараюсь ответить побыстрее. Может, я уже упоминал, как историк Энти Райт подмечает, что мессий было уже великое множество. В иудаизме того времени было великое множество мессианских движений. На протяжении 150 лет появлялись самозванные мессии, которые обещали освободить всех от рабства, победить римлян и все такое. Всяческие претенденты на Мессию. И фактически всех их казнили римляне, что неудивительно. Энти Райт говорит, «Ни один из них не оставил последователей, которые утверждали бы, будто он воскрес из мертвых. Ни один». Причина была в том, что иудеи разделились на две группы — фарисеев и саддукеев. Были те, кто верили, что после смерти ничего нет. Но было много и таких, которые верили, что в конце времен Бог всех воскресит. Он восстановит мир, о чем часто упоминается в книге Исаии и многих других книгах. В книге Исаии написано, что когда Бог вернется, лев будет спать рядом с ягненком, и малое дитя поведет их. Речь идет о восстановлении рая. Бог собирается все исправить. В Исаии 25 главе написано, что все слезы будут вытерты, и смерти больше не будет. Ни смерти, ни зла, ни плача, ни вздохов. И каждому будет дано совершенное тело. Все это случится в конце времен. И потому воскресение раньше конца света было для всех бессмыслицей. Ни один еврей такого не ожидал. Ни один еврей даже не пытался надуть других, утверждая, что их Мессия воскрес из мертвых, потому что никто бы в это и не поверил. А потом Иисус воскрес из мертвых. Что самое странное, Он был совсем не таким, как ожидалось. Он не был ни светлым, ни сияющим. В Его руках были видны следы от гвоздей. Он мог проходить сквозь двери. А самое поразительное вот что. Иисус Христос, первый пример, уже сейчас, той силы, которой Бог собирается обновить весь мир. Она действует уже сегодня. Это сила будущего, которая действует уже сегодня. Когда Он воскресает из мертвых, Библия говорит нечто интересное. Она говорит, что если мы веруем в Него, делая Его своим Господом и Спасителем, то разделяем Его воскресение. Воскресаем духовно и принимаем Святого Духа. В Римлянам 8 главе написано, что в конце времен Бог обновит всю Вселенную. Всякое разложение, все болезни и смерть пропадут. Однако сейчас мы имеем первые плоды Святого Духа. Итак, воскресение — это первый пример Божьей силы, которой Бог собирается обновить мир в конце времени. Она активна уже в настоящем и может прийти в вашу жизнь, если вы верите в воскресшего Господа. Он активирует ее в настоящем. Я знаю, что звучит это фантастично. Возможно, вы недоумеваете, почему раньше об этом не слышали. Но в Писании это точно есть. И означает это, что мы можем пережить частичное, но осязаемое исцеление. Христианство — не утопия. Мы не верим, что сможем исправить весь мир до конца времен. Мы не из тех людей, которые говорят, «Мы можем все исправить. Дайте нам власть, и мы сделаем мир идеальным».
Но мы также далеко не пессимисты, потому что в наших сердцах теперь есть сила. И получили мы ее через воскресшего Христа. С ее помощью мы способны увидеть психологическое, социологическое, а иногда и физическое исцеление. Исцеление отношений. Могут произойти невероятные изменения. Вот в чем важно воскресение. Когда я становлюсь христианином, в мою жизнь приходит сила воскресшего Господа. Павел говорит о том, чтобы знать силу воскресения. Он говорит, что хочет понимать эту силу, которая приходит в нашу жизнь через Святого Духа. Когда это происходит, я не стану просто сидеть и думать, «О, мои грехи прощены». Буду сидеть и держаться за свой сертификат о рождении свыше. А когда умру, попаду на небеса. Нет, это значит, что во мне что-то начнет меняться прямо сейчас. Изменится моя идентичность, изменятся мои эмоции, изменятся мои отношения. И тогда я приду к состоянию, в котором смогу изменять жизни и отношения окружающих меня людей. Воскресение подтверждает, что смерть Иисуса на кресте дала результат. Воскресение доказывает, что Бог есть, а Иисус — Сын Божий. Но это еще далеко не все. Оно приносит будущую силу в нашу сегодняшнюю жизнь. Так что это великолепный вопрос, и это хороший ответ. Но не от меня, а из Библии. Спасибо. Немного поменяем тему, вот еще один хороший вопрос. Иисус без дискриминации считал все расы и классы равными. Но путь к вечной жизни только один. Как я могу прославлять Бога, который пошлет в ад всех, кого я люблю, если они неверующие? Неувязка получается. Очень справедливый вопрос. Я думаю... Когда вопрос о такой обширной теме, ответить я смогу только на кусочек. Я выберу такую вот часть. Есть одно место, в котором Библия рассказывает об аде. Если честно, это образная иллюстрация. В 16 главе Луки Иисус Христос рассказывает историю, рассказывает притчу, а все притчи — вымысел. Нужно помнить, что это образные истории. Притча о богаче и Лазаре. Интересно, что Лазарь — нищий, который сидел у ворот этого богача и просил еды. А богач вел себя ужасно и все такое. И вот, когда они оба умерли, Лазарь попал в рай, в объятия Авраама, а богач попал в ад. Тут несколько интересных моментов, но я продолжу историю. Богач возвал к Аврааму и попросил: «Отец Авраам, я здесь ужасно мучаюсь. Не пошлешь ли ты Лазаря к моим братьям, чтобы он воскрес и предупредил их об этом месте, потому что я не хочу, чтобы и они тут оказались, чтобы они поняли, насколько тут плохо». Авраам же ответил: «У них есть Моисей и пророки». То есть им достаточно и того, что говорит Библия. Богач говорит: «Нет, одной Библии недостаточно. Им нужно, чтобы кто-то воскрес и рассказал им. Тогда они поверят». Авраам возразил: «Если они не слушают Библии, то не послушают, если даже и кто-то воскреснет». И в чем же тут суть? Довольно интересно. Во-первых, богач не просит освободить его из ада. Совсем нет. Он косвенно обвиняет Бога, говоря: «Я не понимал, что мне грозит». Он перекладывает вину. Авраам же отвечает: «Ты знал, ты все понимал и сам это выбрал». Идея довольно интересная. Мы не видим в аду людей, которые кричат: «Выпустите нас! Выпустите нас!» Мы видим людей, которые очень злы на Бога, несчастливы, хотят жить по-своему и, по сути, получили, что хотели. Если мы хотим жить без Бога, с Его стороны справедливее всего будет дать нам то, чего мы хотим. И, по сути, ад — это место, где Бог даст людям то, чего они так хотели. Место, где никто не будет склоняться, не смиряться, не жертвовать своей жизнью, где каждый сам за себя.
Насколько я знаю, это место лучше всего показывает, что Бог не смотрит в ад, где люди лезут на стены с криком «Выпустите, выпустите!» А Бог такой: «Ну уж нет, поздно уже», и захлопывает дверь. Вместо этого мы видим, что решения, которые мы принимаем в этой жизни, оставляют на нашей душе следы. Мы начинаем оправдывать свои поступки, мы начинаем говорить «Вот каким я хочу быть», и мы продолжаем двигаться в таком направлении. Так что со стороны Бога вполне справедливо сказать: «После смерти вы продолжите жить, так что я позволю вам точно так же жить и дальше». В ответ вы можете задать множество других вопросов, только времени на них нет. Так или иначе, я считаю, что учение об аде справедливо, чего не все замечают. Я понимаю, что у вас может быть множество других вопросов, но ответить на них не смогу, потому что придется перейти к другим. Спасибо и за это. Я еще раз немного поменяю тему, но думаю, что многие из них взаимосвязаны. Я хочу прочитать два вопроса, которые, по-моему, перекликаются об одном и том же. Но думаю, что справедливо будет задать их оба. Первый вопрос. Как я могу доверять библейской трактовке слов Иисуса? Второй вопрос. Есть ли другие источники, кроме Евангелий и посланий, которые обсуждают характер Иисуса? Если нет, разве можно считать характер Иисуса доказательством его божественности, если единственные источники были в определенной мере подобраны проявлять именно ее? И правда, два разных вопроса. Напомните мне, пожалуйста, первый. Хотя нет, вспомню сам. О втором вопросе. Я не уверен, что эти источники были специально подобраны. Ведь Евангелие не одна. Это один из самых интересных фактов о Новом Завете, о котором не задумываются те, кто с ним вырос. Мы просто привыкли, что Евангелий 4 — это естественно. А почему не одно? Книга Деяний одна, об истории ранней церкви. Но почему о жизни Иисуса рассказывают 4 разных человека? Рассказы, кстати, совсем разные. Кто-то даже находит противоречия, хотя я после многих лет изучения их не вижу. Но перспективы действительно совсем разные. Иоанн был очевидцем. Марк. Большинство исследователей считает, что Марк записывал воспоминания Петра. В Евангелии от Марка нет ни одного эпизода, где не присутствовал бы Петр. Так что я не думаю, что Евангелия были подобраны. Я считаю, что они довольно многосторонний источник. Кстати, вспомним Луку. Лука не был очевидцем, он был историком, который пришел позже. И он внимательно прошелся по источникам и очевидцам. Представьте, что какой-то историк написал биографию Уинстона Черчилля. Брал интервью у тех, кто его знали. Сам проводил исследования и все такое. После смерти Черчилля брал интервью у очевидцев. А потом написал об этом книгу. Она же не будет подобранной. Подобранной означает, что были люди с совершенно другим подходом, но слушать мы их не будем. Но Евангелие 4. Все они используют разные источники. А вот еще и самое интересное. Извините. У меня довольно хорошая семья. У меня жена, есть 3 сына, у которых тоже жены и дети, и так далее. Я думаю, они меня очень уважают. Однако, если бы я стал рассказывать, если стал бы приписывать себе божественность, что я сошел с небес, или что я божество, или безгрешен, у меня бы ничего не вышло. Даже если бы я всячески подавлял их, в кругу моих приближенных всегда нашелся бы кто-то, кто сказал бы «это не так». Но вот человек, который называл себя безгрешным, и все ему верили. Не потому, что его истории подбирали, но потому, что было так много свидетелей. Почитайте книгу Ричарда Балкома «Евангелие и очевидцы». 80 лет спустя в разных церквях все еще было множество очевидцев, которые знали Иисуса и видели Его.
Просто поразительно, что он называл себя Богом и безгрешным, и люди этому верили. А значит, жизнь его должна быть просто невероятной. Так что это не подобрано. Кстати, о чем был первый вопрос? Об интерпретации Библии? Прочитайте снова, пожалуйста. Да, как я могу доверять библейской трактовке слов Иисуса? Ясно. Вполне верно, что когда люди записывают чужие слова, они в некоторой степени дают им трактовку. Это так. Но я не прошу вас доверять. На этом этапе я обращаюсь к тем, кто сейчас нас смотрит. Да, я верю в Библию, и для меня она авторитетна. Но прямо сейчас я хочу всего лишь показать вам, что новозаветные Евангелия исторически довольно надежны. Так почему бы не считать их настолько же надежными, как и любой исторический документ того периода? Я призываю вас всего лишь ухватить суть его характера. И не забывайте, я уже упоминал, что есть основания считать, что его слова не были подделаны. Вы спрашиваете о трактовке. Не о том ли, когда Матфей передает слова Иисуса, а следующих три или четыре стиха объясняет, что он имел в виду? Я пытаюсь показать вам, что есть множество причин думать, что Матфей передал нам именно то, что говорил Иисус. Так передавали слова раввинов. Вы же спрашиваете, могу ли я доверять, что Матфей говорит о словах Иисуса? На этом этапе я не прошу вас поверить в богодухновенность Матфея. Просто считайте его историком, который передает свою трактовку событий. Но даже если вы отнесетесь к Евангелиям только так, Иисус в них проявится. У вас сложится картина. Вы увидите его характер, основы его учения. Пока что не пытайтесь поверить всему, что говорят авторы Евангелия. Просто отнеситесь к ним как к достоверной истории. Я думаю, Иисус все равно проявится. И тогда вам придется решить, что с этим делать. Что думать о человеке, который так себя называл, вел такую невероятную жизнь, и что делать со свидетельствами воскресения. Скажу вам откровенно, хотя не всем это понравится. Я поверил в Иисуса после того, как поверил, что новозаветные документы достойны доверия. В колледже я прочитал книгу человека по имени Ф.Ф. Брюс. Сейчас она уже немного устарела, но все равно довольно грамотные исследования. Он был всемирно известным историком. Его книга называлась «Новозаветные источники. Достоверны ли они?» Или «Достоверны ли новозаветные источники?» Я прочитал ее, и она помогла мне понять, что мне не обязательно верить, что вся Библия полностью истина. Мне достаточно лишь знать, что в ней я вижу адекватную картину Иисуса, кем он был, что именно такой Иисус ходил по земле. А после этого я заметил, что он меня привлекает. А когда я решил, что хочу ему верить, я стал читать, что он говорит о Писании. Тогда и его взгляд на Писание стал моим. Я захотел следовать за ним, и потому решил, что раз я хочу быть его учеником, то буду верить и в то, что он говорит о Библии. Процесс шел как-то так. Первое, Евангелие надежно. Второе, из этого я верю в Иисуса. И третье, раз я верю в Иисуса, то поверил и в другие части Библии. Приблизительно так произошло со мной. И я думаю, что многие другие последуют тем же путем. Тогда вот следующий вопрос на ту же тему, потому что вы упомянули многих исследователей. И как они повлияли на ваш путь веры? Я думаю, что этот вопрос связан с этой темой. Человек спрашивает относительно исторической достоверности Евангелий. Многие современные и популярные исследования говорят, что Библия полна разногласий. Многие из них — несовместимые противоречия. Упоминаются исследования вроде Бер Эрмина. Как нам отвечать на это как христианам или даже как скептикам? Мой ответ по очереди. Тут я точно не дам полного ответа, потому что списки эти я знаю, и списков этих очень много. Они попадались мне всю мою взрослую жизнь. На большинство из них есть довольно хорошие ответы. Иными словами, если бы я решил, что должен найти идеальные ответы на все эти вопросы, прежде чем стать христианином, это было бы бессмысленно. Но я считаю, что на большинство из них есть хорошие ответы. Не забывайте еще,
что сегодня, в рамках темы нашей беседы, единственные разногласия, о которых стоит беспокоиться, это разногласия между Евангелиями. Я хочу привести вам небольшой пример одной из так называемых разногласий. Очевидцы одного и того же события могут описывать его по-разному, но при этом без разногласия. Например, одно из Евангелий говорит, что когда женщины пришли ко гробу Иисуса, солнце еще не взошло, было еще темно. Другое Евангелие говорит, что когда женщины пришли ко гробу на Пасху, воскресным утром, солнце только что взошло. Тут можно сказать, разногласие. Но что, если все три женщины, там было три женщины, и лет через пять кто-то спросил их, так солнце уже взошло или еще нет? Возможно, такое, что вспомнили они одно и то же, что уже рассветало. И одна из женщин посчитала, что это еще темно. Или же одна из женщин не смотрела тогда на восток, а смотрела на запад, где было еще темно. Так что Ричард Бокем во своей великолепной книге «Евангелие как свидетельство очевидцев», извините, «Иисус и очевидцы», он говорит, что очень часто очевидцы, стоящие буквально рядом, описывают происходящее немного по-разному, хотя это и не противоречие. Они просто вспоминают разные штрихи, как в нашем примере, одна смотрела на запад, другая на восток, и это не противоречие. Мало того, огромная часть противоречий в отчете о воскресении — это уже Энти Райт. В этих отчетах много противоречий, но ни один редактор не посчитал нужным их исправить. Райт считает, что причина в том, что это были отчеты очевидцев, и никто не думал, что у них есть право что-либо исправлять. Петр рассказал, что видел по пути ко гробу, или Мария Магдалина рассказала свою историю. И эти истории не полностью согласовались в некоторых местах, потому что их воспоминания о происшествии были немного разными. Вот еще один из вопросов. Был ли у гроба один ангел или два? Один из очевидцев вполне мог увидеть только одного, а другой — двоих. Энти Райт говорит, сам факт, что свидетельства очевидцев не полностью совпадают, является показателем их подлинности, что это действительно свидетельства очевидцев, и церковь не считала, что вправе их редактировать и подправлять. И сами разногласия не настолько уж и противоречивы. Это всего лишь обычная разница в воспоминаниях разных очевидцев. Но разногласий намного больше, так что я вернусь к своему первому ответу. Единственный способ разобраться с ними — это по очереди. И ответы на них очень разные. Я был христианином уже 50 лет и видел множество таких списков. Они долго не держатся. Хотя есть несколько проблем, ответы на которые я так и не нашел. Но глупо было бы из-за них игнорировать всю остальную истину христианской веры. Да. Следующий вопрос, кстати, довольно хорош. Он короткий, но интересный. Почему Иисус не остался на земле? О, да, короткий вопрос и легкий ответ. Интересно, что в одном месте Иисус говорит Марии, «Не удерживай меня, я должен подняться к Отцу». Кстати, это Иоанна 20 глава, и слово, которое использует Иисус, когда Он говорит «Не удерживай меня, я должен подняться к Отцу», Он использует слово, которое переводится скорее как «сжимать». Интересное слово. Он не говорит просто «Не трогай меня». Мол, я слишком свят. Он такого не делал, ведь он велел Фоме потрогать его, так что не в этом проблема. Скорее всего, Мария была настолько любвеобильна и настолько рада видеть Иисуса, что сильно сжала его, мол, никогда больше тебя не потеряю. А Иисус делает интересное замечание. «Я поднимусь к Отцу и буду править оттуда».
а вам пошлю Святого Духа». Он почти так и говорит: «Мне нужно уйти, чтобы к вам пришел Святой Дух». Мы не понимаем всей причины, но по сути он говорит: «Я буду больше присутствовать с вами, если оставлю вас». Подумайте об этом. Если бы он остался, сколько человек могли бы говорить с ним одновременно? Сколько смогли бы увидеть его в одно время? Ответ в том, что когда он ушел, его присутствие в жизни людей только увеличилось. По сути, он правит с небес и может общаться с нами посредством Святого Духа, сидя одесную Отца. Мы не полностью понимаем, что это значит, но это его ответ на ваш прекрасный вопрос. Еще один вопрос связан с тем, о чем вы говорили немного раньше. Но думаю, что этот вопрос — хорошая реакция на ваши слова. Если я верю в Иисуса, каким вы его описали, нужно ли мне верить еще и в ад? И не только в это. Это не единственное. Это только одна христианская доктрина, которая вам не нравится. Будут еще и другие. Тут я могу сказать лишь «все по порядку». Не говорите: «Если я верю в Иисуса Христа, придется ли мне поверить и в то, или в другое?» Тут уже смотря что за одно или другое. Есть вещи, в которые верят не все церкви. Кто-то спросит: «Если я верю в Иисуса Христа, придется ли мне ходить в церковь для исповедания?» Тут я скажу: «Если вы католик, да, а если протестант, нет». Есть некоторые темы, о которых меня спрашивают. «Если я верю в Иисуса, нужно ли мне будет верить еще и в это?» И я отвечаю: «Не все христиане в это верят». Так что нет, тут вы сами решаете. Но есть такие вещи, в которые верят все христиане. Так что я думаю, лучшим ответом на вопрос такого типа: «Я хочу прийти ко Христу, но я не уверен, что мне нравится верить еще и в это. А я не уверен, что на веру в Иисуса Христа стоит ставить такие условия. Мало того, это нелогично, так что попробую объяснить. Если кто-то скажет мне, это так, для примера, я боюсь, что если я поверю в Иисуса Христа, мне придется перестать спать со своей подружкой, потому что Библия ведь строго относится к сексу и всему такому». Я же отвечу: «Я не думаю, что именно так нужно об этом думать. Потому что подумаем логически. Вы что, хотите сказать, что раз вам не нравится христианское отношение к сексу, Иисус не мог воскреснуть из мертвых? Так вы говорите?» И собеседник почти всегда отвечает: «Нет, я не это имею в виду». А я говорю: «Надеюсь, что нет, потому что это нелогично. Если вам не нравится учение о сексе, еще не значит, что Иисус не мог воскреснуть. Но вот в чем суть. Если он не воскресал, какая разница, что об этом учит Библия? Если он не воскресал, какая разница, что там Библия говорит об аде? Какая разница? Но если он действительно воскрес, и он учит об аде, если он воскрес, нам придется разобраться со всем, о чем учил Христос. Так что тут все вместе, не получится выбирать, что вам нравится, а что нет». Вот тут-то и отличие от ислама, буддизма и многих других религий. Они состоят из различных доктрин и обрядов. Есть пятиричный, в смысле восьмеричный путь, где нужно вот в это верить и вот это делать. Христианство же говорит: в истории нечто произошло, и это все изменило. Мы можем иметь отношение с Богом, новую силу в нашей жизни, из-за того, что Иисус действительно умер и действительно воскрес, а все остальное из этого следует. Так что не выйдет сказать: «Мне нравится только это или только вот эта часть христианства». Если с Иисусом действительно все так произошло, если Он действительно тот, кем Себя называет, нам придется разбираться со всем, о чем Он учит. А если вы не верите, что Он воскрес из мертвых, какая разница? Так что внимательно все исследуйте и убедитесь, что рассмотрели все доказательства, потому что они намного сильнее, чем вам кажется. А вот уже после этого... Короче, все по порядку. Сначала разберитесь с воскресением. Не зацикливайтесь на том или этом учении из Библии, потому что это не сердце христианства. Спасибо. И вот еще один хороший вопрос. Почему Иисусу обязательно было умереть ради того, чтобы Бог нас полюбил? Тут было бы точнее сказать, что Иисус не умер бы, если Бог не любил нас. Наверное, самый известный стих из Библии, по крайней мере, в Новом Завете: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал».
То есть очевидно, что Бог уже любил нас. Однако это значит, что хотя Бог и любит нас, Он не только любящий Бог. 30 лет назад, когда я говорил с людьми о Боге, который должен наказать грех, наказать зло, 30 лет назад здесь, в Нью-Йорке, многие люди говорили: «Я не могу поверить в Бога, который наказывает». Сегодня люди стали намного чувствительнее к нарушению справедливости. Намного чувствительнее. И потому, если сегодня спросить, поверите ли вы в Бога, который всех принимает и никого не наказывает, даже самых жестоких или злых, несмотря на всю безнравственность и несправедливость, Бога, который скажет, что это не страшно, я принимаю всех, нормально ли это? 30 лет назад, когда культура была более терапевтической, многие люди говорили: «Да, я хочу Бога, который не наказывал бы никого». Но сегодня, в культуре, которая больше беспокоится о справедливости, большинство людей говорят: «Я такого Бога не хочу». Ну что же, ладно. Хотя Бог и любит нас, но Он еще и справедлив. И мы виноваты перед Ним, потому что живем только ради себя. Иисус Христос пришел уплатить эту вину. То есть Он умер не для того, чтобы Бог полюбил нас. Когда Иисус пришел, христианство учит, что Бог один в трех личностях. То есть, когда пришел Иисус Христос, это сам Бог решил понести наказание вместо нас. Вот один из лучших примеров, который я когда-либо слышал. Представьте сына, который делает что-то неправильно. И теперь у него огромный долг. Но приходит его отец и уплачивает его долг. Он уплатил этот долг, потому что любил сына. Но и в то же время, если бы он не уплатил долг, то не смог бы и любить сына, потому что тот попал бы в тюрьму. Или стал бы банкротом, или что-то такое. Эта иллюстрация показывает, что Иисус умер за нас из-за того, что Бог любит нас. А раз Иисус умер за нас, Бог теперь может принять нас и жить с нами, потому что Он не только любящий Бог, но еще и справедливый. Вот и все. Хорошо. Мы живем в интересный период. Это время было сложным для многих людей. Как вы посоветуете доверять Христу в это трудное время? Иногда мне кажется, что последних два месяца я только о том и говорил, чтобы доверять Иисусу в трудные времена. Со всем уважением к задавшему вопрос, я бы посоветовал обратиться к выпуску из прошлого месяца. В интернете его можно найти. Называется он «Надежда во время страха». А в позапрошлом месяце мы говорили о страдании. По сути, я не знаю, какие планы у Иисуса на этот мир. Пандемии — ужасные вещи, и мы знаем, что однажды Иисус покончит с ними. Я уже давно об этом упоминал, такие вопросы начались уже давно. Если посмотреть Исаии 11 главу, Исаии 25, Исаии 35 и подобные места, мы увидим, что Бог уберет все зло и все страдания. Так что, когда я вижу все эти болезни, я говорю себе: «Я знаю, что мой Господь собрался однажды полностью от них избавиться». Он сам об этом сказал и даже умер на кресте. А значит, он настолько посвятил себя этому, что даже готов ради этого пострадать. И хотя я и не знаю полной причины, почему он все это сейчас допускает, но знаю, что неспроста. Бог говорит: болезни и голод все еще происходят. Однажды я от них избавлюсь, но пока что я произведу из них добро в жизнях людей. Вот эти две причины. Я не знаю, почему Бог еще не завершил историю, чтобы все это закончилось. Не знаю, почему. Может, потому что некоторым людям еще нужно родиться, которые еще не родились. Я могу придумать много причин, однако все это догадки.
Я знаю, что однажды это закончится. И знаю, что все, что Он допускает в моей жизни, Он может использовать для моего блага, если я к Нему приближусь. И этого мне знать достаточно. И последний вопрос, немного личный. Сегодня мы много говорили о том, что значит верить в Иисуса. Тим, вы упомянули об этом немного, и я хотел бы услышать больше о том, как вы пришли к вере, и что вера в Иисуса значит для вас лично. Могли бы ли вы этим поделиться? Справедливый, но неудобный вопрос. Вполне справедливый. Я думаю, когда я был подростком и студентом колледжа, я ощущал себя просто частью статистики. И мне было очень трудно чем-то отличиться. Во мне было желание, я думаю, как и в каждом человеке, быть особенным, не таким, как все. Но был я самым обычным, ничем не выдающимся, а хотел быть выдающимся. И было немало... Кстати, у моей жены была точно такая же юность. Я ощущал себя незамеченным. Мне было очень трудно понять, кто же я такой. Нашу идентичность в немалой части формируют наши социальные группы. Те люди, с которыми мы проводим время. Например, в творческих кругах дети строят свою идентичность на своих творческих умениях. Или в атлетических кругах, или каких-либо других. Но я не мог найти места ни в одном. Мало того, я чувствовал, что недостаточно хорош ни в одной сфере. И где-то посреди колледжа... Но я хорошо учился. Вот вроде и все. Получал хорошие оценки, но даже так я никогда не был отличником. Я начал читать, когда я был в выпускном классе школы, и на первом курсе колледжа я часто был в депрессии. Довольно долгое время у меня была клиническая депрессия. И я встретил парня, старшекурсника, который был очень ярким христианином и очень добрым. Он пытался рассказать мне о Христе. Мне было не особо интересно. Он дал мне книгу Клайва Льюиса и сказал, она изменит твою жизнь. Он особо выделил две главы. Это было на первом курсе, и я помню, как читал... В самом конце книги Клайв Льюис написал такие слова. Нет ли у меня цитаты? По сути, он сказал, «Мне трудно собраться с мыслями, потому что это самый сложный вопрос, который мне задавали». В конце книги он говорит о том, что дети, которые хотят найти друзей, не находят их. Потому что если ходишь и спрашиваешь, будешь моим другом, никто тебя слушать не хочет. Потом он добавляет, это в самом конце книги называется просто христианство. Он говорит, люди, которые очень стараются быть оригинальными, никогда ими не становятся. Кто очень старается быть креативным, никогда им не становится. И лучший способ быть оригинальным или креативным — это не пытаться таким стать, а стараться сделать свою работу как можно лучше. И люди, которые становятся друзьями, обычно ищут не друзей, а чего-то еще. А потом он добавляет, чтобы мы стали сами собой, нам нужно себя отречься. Пытаясь найти себя, мы себя потеряем. Но если мы потеряем себя в Иисусе Христе, говоря «Я стану жить ради тебя», вы найдете настоящего себя. Еще он использовал такой пример. Может показаться, что соль перебивает вкус мяса, но если правильно посолить, вкус мяса только усиливается. Может показаться, что, отдав жизнь Христу, вы станете клоном, автоматом. Но в действительности, только когда мы отдаем жизнь Христу, начинаем любить Его больше всего на свете, только тогда мы найдем самого себя.
Он подчеркнет наш настоящий характер. Потому что, пытаясь быть артистом, пытаясь быть атлетом или тем или другим, мы только изнуряем себя, пытаясь создать себя. Мы не узнаем настоящего себя. Мы постоянно будем чувствовать, что не соответствуем ожиданиям. Он говорит, чтобы найти себя, нужно себя потерять. Он говорит, что это принцип всего создания. Все становится самим собой только когда отдает себя. В служении, в любви, а особенно в поклонении Господу. И я сказал: «Вау». Думал я над этим примерно год, но помню один вечер, когда я сказал: «Я не стану собой, если не отдам себя. Я не понимаю, кто я такой, но хочу быть христианином. И я прихожу к тебе не для того, чтобы найти себя, а потому что я в долгу перед тобой. Ты этого достоин». Однако в результате Бог дал мне крепкую идентичность и показал мне, что мне нужно сделать в жизни. Я не уверен, что когда-либо рассказывал это публично. Так что, кто бы ни задал этот вопрос, вы услышали то, чем я не люблю делиться на людях. Мы очень ценим вашу готовность поделиться этим. Хочу подвести итог, и думаю, что ваша история хорошо его подчеркнула. Есть множество доводов и много над чем подумать. Разные исследователи говорят и делают различные выводы. Однако в итоге, когда мы верим в Иисуса, мы находим отношения и близость, происходит преображение. Да, есть место всяческим интеллектуальным вопросам и спорам, но в христианской вере есть и динамика отношений. Я очень рад, что на этой ноте мы смогли закончить всю серию этих видео, так что спасибо, Тим, что поделились своей историей. Вот и закончилось время на вопросы. Спасибо всем, кто их присылал. Сегодняшнее видео было пятым и последним из серии. Мы благодарим Тима за выделенное время, но и всех друзей, которые провели его с нами, которые решили поучаствовать. Просим вас, друзья, не останавливайтесь на этом. Вы можете продолжить эти разговоры и обсуждение христианской веры со своими друзьями, а также и с нашей командой «Христианство под вопросом». Если вам интересно обсудить и услышать больше, вы можете написать по адресу qc@redeemer.com. Это один из способов продолжить наш разговор. А еще могу посоветовать посетить веб-сайт redeemer.com/qcresources. Там мы подобрали интересные материалы, включая некоторые проповеди Тима, но еще и список подобранных им книг. Не скажете ли пару слов об этом списке? Как вы его подобрали? Как подойти к этим книгам? Довольно важный вопрос. Хочу напомнить вам о книге Бокема «Иисус и очевидцы». О четырех Евангелиях есть книга и покороче. Питер Уильямс. «Можно ли доверять Евангелиям?» Она намного короче, и я ее очень советую. Большая книга о воскресении — это «Воскресение Сына Божьего» Энти Райта. Она есть в этом списке. Но у него есть и другая книга, «Просто христианин», довольно неплохая. В книге «Разум за Бога» я тоже повторяю многие из его аргументов о воскресении. А если вы заинтересованы в христианстве, но у вас много возражений, книга Ребекки Макфлин «Оспаривая христианство» будет полезной. Она довольно актуальна. «Возражение Макфлин. Воскресение Райт». Библия, Уильямс и Бокем. Но в этом списке много всего, так что посмотрите. Великолепно, спасибо. Напоминаю, что это по адресу redeemer.com/qcresources. Большое спасибо всем, кто был с нами сегодня и все эти пять недель. На этом закончим. Берегите себя, оставайтесь дома, и надеемся, что однажды мы снова с вами встретимся. Благословений, друзья.

0: В Сиэтле 3 часа утра.
1: Говорит радио на пути. По следам Иисуса.
0: В программе передачи этого часа две получасовые программы «Евангелие Христово» и детская передача «Утро жизни».

Я очень рад приветствовать вас, друзья, именем Господа нашего Иисуса Христа. Разрешите предложить вашему вниманию радиовещание Евангелия Христова, которое передается каждую неделю в этот же день и в это же время.

Мир Божий вам, дорогие радиослушатели! Приветствуем вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Господь наш Иисус Христос сказал своим ученикам: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Дорогие слушатели, слушайте эти передачи, и да поможет вам Господь поверить в это Евангелие. Помолимся. Господи Боже наш, мы славим и превозносим имя Твое святое. Просим Твоего благословения на это служение по радио. Благослови всех радиослушателей и участников этой радиопрограммы. Во имя Иисуса Христа мы просим. Аминь.

шарик, чтоб дверь открыть в небесный дом. Ты не объемлешь всей вселенной, величия Бога не поймешь. Ничтожен, слаб твой разум бренный, в твоих словах надменных ложь. И мудрецам непостижимо все то, что создано Творцом. В цепях безбожного режима грешишь ты сердцем и умом. Границ не ведает пространство, миров, галактик и планет. Твой дерзкий лепет самозванство невзрачен, жалок твой портрет. Кто указал пути планетам, как строен дивный их полет? Они летят зимой и летом, за часом час, за годом год. Как мошки люди копошатся, лукавый многих взял зажим. Не лучше ль было бы сознаться, что Божий план непостижим? Скорей смирись душой пред Богом, своим безумьем не гордись. Смерть очень близко за порогом, взгляни с доверием в Божью высь.

Дорогие друзья, передо мной сейчас лежит книга. Я раскрываю ее первую страницу и читаю. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Сегодня Господь полагает мне на

сердце побеседовать с вами об этой удивительной книге, какой другой во всем мире нет. О ней мы можем сказать следующее. Это не продукт человеческого творчества или воображения, хотя и есть люди, которые так думают, но они обычно никогда ее не прочли, а тем более не углублялись в ее содержание. Постараемся теперь сами выяснить не то, что говорят о Библии люди, но что говорит она сама о себе. Для этого прочитаем из книги пророка Исаии, из 41 главы, несколько стихов, в которых как раз приводятся доказательства истинности Священного Писания. «Представьте дело ваше, — говорит Господь, — приведите ваши доказательства, — говорит царь Якова. Пусть они представят и скажут нам, что произойдет, пусть возвестят что-либо прежде, нежели оно произошло, и мы вникнем умом своим и узнаем, как оно кончилось. Или пусть предвозвестят нам о будущем. Скажите, что произойдет в будущем, и мы будем знать, что вы боги». Тут говорится о такой особенности Библии, какой не имеет и не в силах иметь ни один человек на земле. Из истории мы видим, что многие выдающиеся или даже гениальные люди, движимые чаще всего или гордостью, или самомнением, пытались приоткрыть завесу будущего. Но мы также видим, что в конце концов все эти предсказания не сбывались. За последние два века было несколько военных и политических деятелей, которые пытались создать нечто такое, что имело бы длительное существование. Но после короткого промежутка времени, иногда даже при жизни этих людей, вся их затея постыдно рушилась на глазах всего мира, и все планы и начинания сходили на нет. Что же касается книг Священного Писания, то там во многих случаях описываются события, которые должны были произойти много лет, а иногда и столетий спустя. Книга пророка Исаии, написанная в 9 веке до начала нашей эры, с невероятной для человеческого познания точностью, говорит о подробностях земной жизни Господа нашего Иисуса Христа и о сущности Его служения. Для того, чтобы убедиться в этом, возьмем только незначительную часть пророческого откровения, заключенного в книге пророка Исаии, и прочитаем из 53 главы с 7 по 10 стих. Он истязуем был, но страдал добровольно. И не открывал уст своих, как овца, веден был он на заклание, и как агнец, предстригущим его, безгласен. Так он не отверзал уст своих. От уст и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых. За преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. Эта выдержка из Священного Писания настолько ярко передает страдания и смерть Господа нашего Иисуса Христа, что многие отрицатели боговдохновенности Библии, чтобы оправдать свои взгляды, утверждают, что книга пророка Исаии написана после событий, о которых говорят Евангелия. Причем их не смущает тот факт, что уже в третьем веке до Рождества Христова весь Ветхий Завет был переведен с еврейского языка на греческий и, следовательно, имеет даже в глазах самых неисправимых скептиков, по крайней мере, больше, чем 200-летнюю давность. Обратим теперь наше внимание на слова «он истязуем был»,
за преступление народа моего претерпел казнь. Как мы видим из текста Евангелия, все это буквально сбылось. Господа взяли в Гефсиманском саду, затем во дворе первосвященника его били и издевались над ним. На следующий день его повели на суд правителя Понтия Пилата и требовали его казни. Наконец, после многих надругательств распяли его на кресте. Так Исаия пророчествует о великом вожде, избавителе Израиля. Теперь рассудите сами, дорогой слушатель, знаете ли вы в мире другой такой случай, когда национальному герою его приверженцы предсказывали что-либо подобное? Но этим Слово Божие не ограничивается, и об умершем на кресте Сыне Человеческом говорит: «Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его». И таким образом предсказывает его воскресение из мертвых. Все это были бы только слова, если бы Господь наш не воскрес из мертвых, но Он воскрес из мертвых и увидел потомство долговечное. Миллионы людей признали Его своим учителем, Господом и Спасителем. Все наиболее цивилизованные нации благодаря Ему стали таковыми и считают за привилегию называться христианами. Случилось так, как сказано в 15 стихе 52 главы той же книги: «Многие народы приведет Он в изумление, цари закроют пред Ним уста свои». Вернемся опять к разбираемому тексту. Он нострадал добровольно и не открывал уст своих. Обычно, когда обвиняемый стоит перед судом, то он сам или через право заступников старается оправдаться или преуменьшить свою вину, тогда как Господь не только добровольно отдал себя на страдания и смерть, но и во время суда ничего в свою защиту не сказал, только в некоторых случаях отвечал на задаваемые ему вопросы, и исполнилось то, что видел ветхозаветный пророк. Именно видел, потому что в этом месте Слово Божие мы наблюдаем удивительную вещь. Все глаголы употреблены в прошедшем времени, тогда как события должны были иметь место через 800 лет после этого. Но все это пророку было показано, он видел это и говорит об этом как о прошлом. Среди богословов такое прошедшее время названо по латыни «perfectum propheticum», то есть по-русски «прошедшее пророческое время». Дальше пророк Исаия пишет: «Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха». Опять-таки, это пророчество буквально сбылось. Господа Иисуса Христа распяли между двумя разбойниками. Казнь эта была настолько позорной, что приговаривали к распятию не римских граждан, а безродных преступников или рабов. И, конечно, предполагалось, что тело Иисуса будет где-то зарыто вместе с телами разбойников. Но вопреки этому и во исполнение Писания тело Спасителя было положено в новом гробе-пещере, принадлежавшем богатому и знатному человеку Иосифу Аримафейскому. При этом указано, почему так случилось. Мы в этом мире знаем только греховных людей, но он был единственный Сын Человеческий, который был абсолютно безгрешен. То есть за все время своего земного существования он не сделал ни одного греха, потому что он был не только Сын Человеческий, но и Сын Божий, рожденный от земной матери и от Духа Святого. Он с дерзновением мог сказать фарисеям: «Кто из вас обличит меня в неправде?» Каждого из нас, любой человек, может обличить в неправде и будет совершенно прав,
потому что мы все много всякого греха делаем. Никто из нас, даже если бы всем сердцем пожелал и предложил к этому все свое старание, не смог бы выполнить волю Божию. И пророк, зная все слабости и всю порочность даже лучшего из людей, предсказывает о том, что грядущий Мессия будет человек безгрешный. Как он мог это узнать? Откуда? Каким образом? Человеческого ответа на это нет. И только само Слово Божие удостоверяет устами апостола Петра, что такие пророчества возможны были только потому, что Священное Писание изрекали святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Никакого другого ответа на это нет, и ни один человек в этом мире никакими человеческими рассуждениями не сможет объяснить необъяснимого. Остается только сделать единственный, исчерпывающий вывод, а именно, Священное Писание – это особая книга с сверхъестественным содержанием, которая написана была при посредстве людей, но фактическим автором которой были не люди, а Дух Святой. Аминь.

мера жизни – это ее начало. И жизнь прекрасна только тогда, когда мы живем с Иисусом. Он наш лучший друг, Он любит всех детей, и мы свою жизнь посвящаем Иисусу.

Было это очень-очень давно. В то время шла война между Сирией и Израилем. У царя сирийского был военачальник Нейман. Это был великий человек, его уважали, потому что через него Господь дал сириянам победу в войне. Нейман был отличный воин, но он был прокаженный. Проказа — это страшная болезнь. На теле появляются разъедающие тело язвы, раны. Тело покрывается струпьями. От этой болезни страдал Нейман, и никто не мог вылечить его. Неужели никто? Был один врач, такой врач, который мог излечить даже от проказы. Но Нейман ничего не знал о нем. Однажды сирияне взяли в плен из земли израильской маленькую девочку, и она стала служанкой в доме Неймана. Она прислуживала его жене. Когда девочка узнала, что Нейман болен проказой, ей стало очень жаль его. Она, эта маленькая девочка, знала того врача, который мог вылечить Неймана. Должна ли была она сказать ему об этом могущественном враче? Ведь Нейман воевал против ее народа. Сколько израильтян было убито в этих сражениях? Возможно, ее родных, близких, друзей. А сама она попала в плен к врагам. Должна ли была она сказать Нейману, что знает того, кто может ему помочь? Она была доброй и милосердной девочкой, и как только узнала о болезни Неймана, то сказала своей госпоже: «О, если бы мой господин побывал у пророка, который живет в Самарии, то он бы стал здоровым. Пророк снял бы с него эту проказу». Тогда Нейман пошел к царю и передал ему слова девочки. Царь сирийский сказал Нейману: «Пойди, а я напишу письмо израильскому царю». Нейман взял с собой золото, серебро, красивые одежды и двинулся

Когда Нейман пришел к израильскому царю, то отдал ему письмо, которое написал сирийский царь. В письме было сказано: «Я посылаю к тебе Неймана, слугу моего, чтобы ты снял с него проказу». Царь израильский, прочитав это письмо, разорвал свои одежды и сказал: «Разве я Бог, что он посылает ко мне? Не иначе, как он ищет причину, чтобы враждовать со мной, чтобы воевать против меня».

Жил тогда в Израиле Божий пророк. Звали его Елисей. Когда Елисей услышал все это, он передал царю: «Зачем ты разорвал свои одежды? Пусть Нейман придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле». И вот Нейман подъехал к дому Елисея на своей колеснице. Елисей выслал к нему своего слугу и повелел сказать: «Пойди и окунись в реке Иордане 7 раз, и будешь здоров». Очень разгневался Нейман. «Я думал, — сказал он, — что Божий пророк выйдет, помолится Господу, Богу своему, а потом возложит свою руку на больное место и снимет проказу. Разве наши реки не лучше израильских? Разве не мог бы я окунуться в них, чтобы очиститься от проказы?» И разгневанный он ушел. Тогда подошли к нему его рабы и стали уговаривать его: «Если бы пророк сказал тебе сделать что-то важное, то ты бы, наверное, сделал. Но он сказал, что тебе нужно только окунуться в Иордане, чтобы стать здоровым. Ведь это совсем не трудно. Сделай, как сказал пророк». И Нейман пошел к реке. Он окунулся в Иордане 1 раз, потом 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й и, наконец, 7-й раз. Когда он вышел из воды, тело его было чистым, как у маленького ребенка. От проказы не осталось и следа. Когда Нейман увидел, что он исцелен, то поспешил возвратиться к Елисею со всеми слугами своими. На этот раз Елисей вышел к нему. «Теперь я знаю, что ваш Бог истинный, живой Бог, и нет другого. Вот я привез тебе подарки, возьми», — сказал счастливый Нейман. Но Елисей отказался. Елисей знал, что это Бог исцелил Неймана, и что славить и благодарить нужно только Бога. Божья любовь и милость не покупается. Бог дает это даром. Он милует людей, жалеет их. Тогда Нейман сказал: «Теперь я не буду молиться другим богам, идолам, и приносить им жертвы, как я делал это раньше. Я буду молиться только Господу». «Иди с миром», — сказал ему Елисей, и Нейман двинулся в обратный путь. Теперь у него было не только чистое новое тело, но и новое сердце. Теперь он знал Господа.

Когда Нейман уехал, Гиези, слуга Елисея, сказал сам себе: «Мой господин отказался взять подарки от Неймана. Побегу за ним и возьму себе у него что-нибудь». И побежал Гиези за Нейманом. Нейман увидел бегущего человека, остановился, встал с колесницы своей и спросил: «С миром ли ты спешишь ко мне?» «Да, с миром», — ответил слуга Елисея. «Мой господин послал меня к тебе. Как только ты ушел, к моему господину пришли два молодых человека, пророки. Пожалуйста, дай для них талант серебра и одежды для обоих». Нейман стал упрашивать его, чтобы он взял два таланта. И положил он одежду и два таланта серебра в два мешка и велел своим слугам нести их. Когда они вместе с Гиезием подходили к городу, Гиезий взял деньги и одежды и отослал слуг обратно. Потом все спрятал у себя дома и пошел к Елисею. «Где ты был, Гиезий?» — спросил его Елисей. «Я никуда не ходил», — ответил слуга. «Он уже обманул Неймана, а теперь говорил неправду пророку Божьему Елисею». «Вы можете обмануть человека, но Бога никогда». «Неправда», — сказал Елисей, — «мое сердце было с тобой, когда тот человек сошел с колесницы тебе навстречу. Сейчас не время брать деньги и одежды. Теперь проказа Неймана пристанет к тебе и к потомству твоему навек». И вышел Гиезий от Елисея, белый от проказы, как снег.

Будьте, ребята, послушны Богу. Живите так, как учит нас Библия. И тогда Господь благословит вашу жизнь.

Вадик с папой приехали в большой город и взяли такси, чтобы добраться до нужного места. Когда они проехали мимо большого красивого молитвенного дома, папа Вадика спросил водителя: «Вы когда-нибудь были здесь?» «Нет», — ответил водитель такси, «у меня совсем нет времени для того, чтобы ходить в церковь. Я очень занят, так как должен зарабатывать деньги». «Как можно больше денег? Если проповедник в этой церкви скажет мне, как можно заработать больше денег, я пойду, послушаю его». Папа Вадика был очень удивлен, когда услышал такие слова, и сказал водителю: «Такая любовь к деньгам, такое пристрастие ведут ко злу, и Библия предостерегает нас, чтобы мы не были ненасытными, не были жадными к богатству, потому что жизнь человека не зависит от его богатства». «Ну и что?» — сказал мужчина. «А я очень люблю деньги. Деньги важнее всего на свете. Если у тебя есть деньги, ты можешь купить все, что хочешь, и люди тебя будут уважать. А если ты бедный, то ты ничто». Папе Вадика было искренне жаль этого человека, который совсем не заботился о своей душе, для которого важнее всего в жизни были деньги. И он сказал: «Я уверен, что вы не можете купить спасение, а оно вам так необходимо, вы очень нуждаетесь в Боге». Но мужчина только усмехнулся в ответ.

Позже папа и Вадик говорили об этом человеке, и папа сказал сыну: «Есть очень многое, что важнее денег. Можешь ли ты сказать, что для тебя важнее богатства?» И Вадик ответил: «Ты, папа, и мама для меня дороже денег, а также здоровье, счастье и, конечно, Бог, который дает все это. Я рад, сынок, что деньги для тебя не самое главное в жизни. Нет ничего важнее жизни с Богом», — сказал папа. «Вот почему мы обращаем особое внимание на слова Бога. Ты знаешь, Вадик, что сказано в Библии о вечной жизни?» «Конечно, знаю», — ответил мальчик. «Тот, кто принимает Иисуса как своего Спасителя, имеет вечную жизнь». «Правильно», — сказал папа. «И пусть никогда любовь к деньгам не уведет тебя от Иисуса».

Христос мой самый лучший друг. Он благословляет меня, Он всегда со мной, Он прощает меня. Когда я прошу Его об этом, ничто не разлучит меня со Христом, и в вечности мы будем вместе.

Вот и окончилась наша передача. В ней принимали участие ребята, которые любят Иисуса и хотят быть с Ним в небе. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик номер 1, индекс 90637, Калифорния, Соединенные Штаты Америки. Или на другой адрес. Украина, почтовый индекс 343-216, Донецкая область, город Славянск, абонентный ящик номер 150. Вела передачу Людмила Ахтерова. До следующей встречи в эфире, дорогие мои друзья!

0: Тихоокеанское время 4 часа утра.
1: В эфире радио «На пути».
0: В течение этого часа мы предложим вам следующие радиопрограммы. Краткие проповеди Чарльза Спержена, «Со дня на день обновляясь», «Читаем христианскую литературу» и за 15 минут до окончания часа «Слово Христово».
2: «Не бойся их, и колесницы их сожги огнем». Книга Иисуса Навина, 11 глава, 6 стих. Это великий стимул, побуждающий к храбрости, если воину обещана победа. Тогда он с уверенностью отправляется в сражение и решается идти даже туда, куда он опасался бы раньше отправиться. Наша борьба касается зла в нас и вокруг нас, и мы должны хранить уверенность, что мы в состоянии одержать победу, и что мы достигнем победы во имя Иисуса. Мы отправляемся на борьбу не для того, чтобы погибнуть, а для того, чтобы одержать победу. Милость Божия явится во всем своем всемогуществе, чтобы низвергнуть зло в каждой форме его. Отсюда и вытекает уверенность в победе. Некоторые грехи обосновались в железных колесницах в нашем темпераменте, в наших прежних привычках, в наших занятиях. Но, несмотря на это, нам следует преодолеть их. Они сильны. В сравнении с ними мы слабы. И все же во имя Господа мы должны преодолеть их, и мы достигнем этого. Если какой-то грех господствует над нами, мы уже не являемся свободными хозяевами над собою. Человек, который удерживается одной только цепью, уже является пленником. Мы не сможем войти на небеса, если какой-то грех господствует над нами, потому что о святых сказано: «Да не царствует грех в смертном теле вашем». А потому встань, порази всякий грех и сожги каждую колесницу. Господь господствующих с нами. Кто может противиться его уничтожающей грех силе?

слово к христианкам. В нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Первое послание Петра, 3 глава, стих 4. Я не собираюсь брать на себя роль консультанта по женским вопросам.

красное платье или, может быть, получила медаль за активную общественную деятельность. Но она была матерью Джона и Чарльза Уэсли, ставших христианскими светилами в области богословия и гимнографии. Сюзанна сама дала образование своим детям, и ее духовная жизнь, нравственный пример, обессмертили ее имя. Если вы сегодня находитесь в поиске образца для подражания в своей жизни, пожалуйста, не смотрите на искусственных, вечно куда-то бегущих женщин, которые заботятся лишь о себе, своей карьере и популярности. Да поможет Господь всем нам, и мужчинам, и женщинам, исполнить волю Божью, чтобы заслужить неувядающий венец, независимо от того, в каком положении мы сегодня находимся.

0: Вы находитесь на волне круглосуточного христианского радио «На пути». Выходит в эфир ежедневная передача «Читаем христианскую литературу». После нее слушайте программу «Слово Христово».
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона Арина Висолаускас. Рада приветствовать вас в студии Тартусского семейного радио. Передача «Продолжение следует». Варава – разбойник, приговоренный к распятию, но отпущенный на волю по требованию толпы взамен распятого Христа. Он лишь бегло упоминается в Новом Завете. Характер и судьба Варавы в романе почти целиком плод художественного вымысла Лагерквиста. Это человек действия, индивидуалист и бунтарь, не привыкший задумываться над своими проступками.
2: Сегодня звучит заключительная часть произведения Пер Лагерквиста «Варавва» в исполнении Олега Севастьянова.
3: Это же христиане! Это они подожгли Рим! Они весь мир подожгли! Теперь-то ясно, почему их не было в катакомбах. Они оставались тут, чтобы предать огню мерзкий Рим, чтобы весь мерзкий этот Рим предать огню. Их час настал, пришел их спаситель, распятый, вернулся. Тот с Голгофы вернулся, чтобы спасти людей, чтобы разрушить этот мир. Он же обещался уничтожить, сгубить его в пламени. Он же обещался, наконец-то, он явил свою силу, и Варава должен ему помочь. Пропащий Варава, пропащий Варава, пропащий брат его по Голгофе теперь уже не подведет. Теперь уже он его не обманет. Он уже бежал к горящему дому, тому, что поближе, выхватил головню, швырнул в окно соседнего дома. Одну за другой он хватал головни и бросал, бросал в подвалы, в дома. Он не подведет, уж Варава не подведет. Он попадал точно, и какой взвивался огонь! Пламя перепрыгивало от одного дома к другому, лизало стены, все стояло в огне, а Варава все бегал, чтобы еще больше было огня. Он бегал, задыхался, и перечеркнутое имя Божие колотилось возле его сердца. Он не подвел. Он не подвел своего Господа, когда в самом деле ему понадобился, когда пробил час, великий час, когда пришла пора погибнуть всему. Огонь разбегался, разбегался, все превратилось в огромное, неуемное море пламени. Весь мир стоял в пламени. Вот оно, смотри, вот оно, его царство.

тюрьме над Капитолием собрали всех христиан, которых обвинили в поджоге. Среди них был и Варава. Его схватили на месте преступления, допросили и привели сюда, к ним. Он был теперь с ними. Тюрьма была высечена прямо в скале, и влага сочилась по стенам. В полумраке нельзя было разглядеть лиц, и Варава радовался этому. Он сидел на гнилой соломе, в сторонке, отвернувшись ото всех. Они говорили все про этот пожар, про то, какая их ждет судьба. Конечно, обвинение в поджоге — только предлог, чтобы их схватить. Судья сам прекрасно знал, что ничего они не поджигали. Иже, никого и не было там на пожаре. Они из домов-то не выходили. Как узнали, что на них готовят облаву, что кто-то выдал место встречи в катакомбах, они не виноваты. Но какая разница? Всем надо, чтобы они были виноваты. Всем надо верить тому, что орал подкупленный сброд. Это христиане, это христиане. Кто же их нанимал? Раздался голос из темноты, но никто на него и внимания не обратил. Как могли они, последователи учителя, устроить пожар, поджечь Рим? Ну, можно ли поверить в такое? Учитель души людей сжигает огнем, не города их. Он Господь наш и Бог неба и земли, не преступник. И стали они говорить про него, про того, кто свет и любовь, и про царство его, которого они ждали по его обетованию. И стали петь гимны, и в них были красивые старинные слова, каких Варава не слыхивал прежде. Он сидел и слушал, повесив голову. Тут отодвинули снаружи железный засов, заскрипели дверные петли, и вошел надзиратель. Он оставил дверь приоткрытой, чтобы впустить немного света, пока он будет кормить заключенных. Сам же он, видимо, только что плотно поел и неплохо выпил, ибо был краснокош и болтлив. Грубо бронясь, он швырнул им почти несъедобную пищу. Руганью своей он, правда, не хотел никого оскорбить. Он просто говорил на языке, присущем тем, кто несет эту службу. Все тюремщики во все времена говорят так. В общем, он был даже дружелюбен. Вдруг он заметил Варраву, на которого как раз падала полоса света из приоткрытой двери, и разразился хохотом. «Этот болван тоже тут!» — заорал он. «Бегал, Рим поджигал. Вот дурень! А вы еще врете, будто не вы поджигали!» Его схватили как раз, когда он бросился с головней к складу горючего. «Кай сервия складу!» Варава не поднимал глаз. Лицо у него застыло и не выражало ничего, только побагровел шрам под глазом. Остальные узники разглядывали его с изумлением. Тут никто его не знал. Они-то думали, он преступник. Чужой какой-то. Его и допрашивали отдельно. «Быть не может!» — перешептывались они. «Чего не может?» — удивился тюремщик. «Не может он быть христианином!» — отвечали ему. «Если все правда, что ты про него сказал!» «Нет, не может!» «Да это собственные его слова! Мне говорили, которые схватили его! Он и на допросе признался!» «Мы его не знаем!» — бормотали они смущенно. «Если бы он был из наших, мы бы его знали, а мы в первый раз его видим. Будет вам прикидываться, погодите-ка, сейчас полюбуйтесь». И он подошел к Вараве и повернул у него на шее бирку. «Нате, глядите! Это что, не вашего бога имя, а?
Я каракули этих не разбираю. Но разве не так? Читайте-ка сами. Они обступили его и Варраву, и потрясенные рассматривали надпись. На оборотной стороне бирки большинство не могло ее разобрать, но кое-кто шептал в тревоге: «Иисус Христос! Иисус Христос!» Надзиратель перевернул бирку и торжествующе оглядел лица вокруг. «Ну, теперь что скажете, а? По-вашему, он не христианин? Сам, небось, показал это судье, да еще объявил, что он не Кесарев раб, а Бога этого, какому вы молитесь и которого давно вздернули. Ну вот, и самого его вздернут. Тут уж я об заклад побиться могу. И вас всех, между прочим, тоже, хоть вы куда ловчее, вот только не повезло вам. Объявился между вами дурак. Сам дался нам в руки и объявил, что он, мол, христианин». Ухмыляясь, он обвел глазами их потерянные лица и ушел, заперев за собою дверь. Снова они обступили Варраву и засыпали его вопросами: кто он, неужели христианин, какому же он принадлежит братству, и неужели он действительно поджигал? Варрава ничего не отвечал им. Лицо у него было совсем серое, и старые глаза глубоко прятали взгляд. «Христианин! Да вы что, не видели? Надпись-то перечеркнута! Перечеркнута? Имя Господа перечеркнуто? Ну да, вы же сами видели!» Кое-кто, правда, все заметил, но они не подумали о том, что могло это означать. Что же это означало? Вот один потянул к себе бирку и принялся снова разглядывать, и хоть совсем потускнел свет, он разглядел, что чьей-то бесспорно сильной рукой с помощью ножа четко, грубо, крест-накрест перечеркнуто имя. «Почему перечеркнуто имя Господа?» — спрашивали они. «Зачем? Что это значит? Ты что, не слышишь? Что это значит?» Но Варрава не отвечал ни единого слова. Он сидел, свесив голову, позволял им делать, что хотят, с его биркой, но не отвечал ни единого слова. Их все больше дивил и возмущал этот человек. Выдает себя за христианина, но не может такой быть христианином. Видано ли дело? Наконец кто-то пошел за стариком, который сидел поодаль во тьме за стенка и не принимал никакого участия в общем переполохе. С ним поговорили. Скоро он поднялся и подошел к Варраве. Был он крепко сложен, и хоть спина его уже слегка согнулась, все еще очень высок ростом. Волосы у него были длинные, но поредели и совсем побелели, как и низко свисавшая на грудь борода. Все в нем вызывало почтение, но был он кроток, и синие глаза глядели открыто, почти по-детски, хоть мудрость старости стояла в них. Сперва он долго вглядывался в Варраву, в его старое опустошенное лицо, потом как будто вспомнил что-то и качнул головой. «Это же так давно было», — сказал он, оправдываясь, и опустился рядом с ним на солому. Остальные, те, кто стояли вокруг, изумлялись. «Неужели высокочтимый отец знает этого человека?» А он, безусловно, его знал. Это сразу стало ясно. Едва он заговорил, он спрашивал у Варравы, как прошла его жизнь. И Варрава рассказал о том, что выпало ему на долю. Не все, конечно, куда там, но так,
что тот многое понял и о многом мог догадаться. Когда он понимал что-то, о чем Варавва умалчивал, он только задумчиво кивал головой. Они хорошо поговорили, хоть Варавва не привык никому доверяться. Да и теперь он доверялся старику только отчасти, но он отвечал тихим, усталым голосом на вопросы старика и даже смотрел иногда в детские, умные его глаза и в старое, морщинистое лицо, которое тоже не пощадили годы, но совсем иначе, чем лицо Варравы. Морщины врезались в него глубоко, но все равно лицо было другое. Оно будто светилось покоем. Кожа была почти белая, и щеки запали, может, от того, что зубов уж немного осталось. И вообще он почти не изменился, и говорил он в точности, как когда-то. И тот же был у него простой, бесхитростный выговор. Высокочтимый старик узнал постепенно, отчего перечеркнуто имя Господне и отчего Варавва помогал поджигать Рим. Он хотел помочь им, помочь Спасителю спалить этот мир дотла. Горько покачал головой старик, услышав такое, и спросил у Варавы, как мог он поверить, что это они, христиане, разжигали пожар. Это же все приказал сам кесарь, и это ему помогал Варавва. «Ты помогал властителю мира сего», — сказал он, «тому, про которого значится у тебя на бирке, что он твой хозяин, а вовсе не Господу, чье имя у тебя перечеркнуто. Сам того не ведая, ты служил законному своему владельцу. Наш Бог есть любовь», — прибавил он тихо, и он взял в руку бирку, болтавшуюся на седой волосатой груди у Варравы, и горестно посмотрел на перечеркнутое имя своего Господа и Учителя. Потом он выпустил ее и тяжко вздохнул. Он понял, что такая уж у Варравы пластина, и носить ему ее до конца, и ничего, ничего нельзя тут поделать. И он понял, что Варавва тоже это понимает. Он прочел это в робких, одиноких глазах. «Кто это? Кто он?» — закричали все наперебой, когда старик поднялся с места. Тот не хотел отвечать, хотел уклониться, но они так наседали, что ему пришлось уступить. «Это Варавва, тот, кого отпустили вместо Учителя», — сказал он в полном недоумении. Оглядывали они чужака. Ничто не могло сильней удивить их и возмутить. «Варавва», — шептали они, — «Варавва, отпущенник». Это не умещалось у них в голове, и глаза их блестели во тьме гневом, но старик их утешил. «Это несчастный человек», — сказал он, «и мы не вправе судить его. Сами мы полны изъянов и пороков, и не наша заслуга, если Господь милует нас. Мы не вправе судить человека за то, что у него нету Бога». Они стояли, потупясь, и словно не смели взглянуть на Варавву после этих слов, страшных слов. Молча отошли они от него и опять сели там, где сидели раньше, и старик нехотя, вздыхая, пошел следом за ними, а Варавва опять остался один. Так сидел он потом один все дни в застенке,
в стороне, отдельно от всех. Он слышал, как они пением славили Бога, как поверяли друг другу мысли о смерти и о жизни вечной, которая их ждала. И когда вынесли приговор, они еще больше говорили про это. Они верили, и не было в них никакого сомнения. Варавва слушал их речи, но крепко задумавшись, он тоже думал о том, что предстояло ему. Вспоминал он и человека на Масличной горе, который разделил с ним тогда хлеб и соль, и который давно уже умер снова, и давно уже скалится мертвым черепом вечную тьму. Жизнь вечная. А был ли какой-то смысл в той жизни, что прожил Варавва? Вряд ли. Но ведь он ничего про это не знал, и не ему это было решать. Поодаль, в кругу своих, сидел седобородый старик. Он их слушал и беседовал с ними на неповторимом своем галилейском наречии, а то вдруг умолкал, подперев ладонью большую голову. Может, вспоминались ему родные берега Генесарецкие, где он хотел бы лежать после смерти, но не в его это было воле. Он повстречал на дороге учителя, и тот сказал ему: «Следуй за мной». И ничего другого ему не оставалось. Он смотрел прямо перед собой детским взглядом, и старое, морщинистое лицо излучало великий покой. И вот повели их на распятие. Их сковали цепями подвое, но Варавве не хватило пары, и он шел последним, не скованный ни с кем. Просто так получилось. И еще получилось, что распяли его на самом дальнем кресте. Собралась большая толпа, и пока все кончилось, прошло много времени. И все это время распятые обнадеживали и утешали друг друга, но никто не утешал Варавву. Спустились сумерки, и зрители разошлись, истомившись долгим стоянием. Да все и умерли уже. Только один Варавва висел еще живой. Когда он почувствовал, что пришла смерть, которая всегда так страшила его, он сказал во тьму, словно бы к ней он обращался: «Тебе предаю я душу свою». И он испустил дух.

Сегодня мы закончили слушать произведение Пер Лагерквиста «Варавва». Читал Олег Севастьянов. Редактор передачи Арина Весолаускас. До новой встречи!

0: Говорит радио «На пути». Приглашаем вас послушать 15-минутную программу «Слово Христово».
1: Доброе утро, братья и сестры, все, кто нас слушает. Мы продолжаем с вами и заканчиваем размышления над 13 главой первого послания к Коринфянам апостола Павла о любви. И сегодня мы рассмотрим необходимость любви. Почему любовь необходима? Почему ее необходимо применять во всех аспектах нашей жизни? В словах, в поступках, в служении, в жертвенности. И если мы обратим внимание на Коринфскую церковь, у Коринфской церкви было все, что мы ценим. У Коринфской церкви было все, что мы хотим видеть в церкви. Ну, давайте мы откроем первое послание Коринфянам, первую главу. Смотрите, у них первая глава, второй стих. «Церкви Божьей, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте у них и у нас». Друзья, они были призваны Христом. В ней не было, в ней было достаточно, точнее, большое количество возрожденных людей. Это не была такая номинальная община. Знаете, ну вот, да, церковь для галочки. Нет, это была огромная община с очень большим количеством возрожденных людей. Смотрите, 4 стих. «Имели благодать Божию, дарованную во Христе Иисусе». Написано так: «Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божьей, дарованной вам во Христе Иисусе». Смотрите, Бог не отвернулся от них. 5 стих мы с вами читаем. «Они были богаты всяким словом и всяким познанием». 5 стих. «Потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием». Смотрите, звучали не пустые проповеди. Их проповеди, которые звучали у них в церкви, они были наполнены библейским содержанием. Смотрите, 7 стих. «Не было недостатка ни в каком даровании. Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа». Друзья, братья и сестры, было множество духовных даров. Ну, имели все, что необходимо для служения. Однако, как мы уже с вами знаем, в этой церкви не хватало чего-то. Без чего и дела, и дары, и знания уже ничего не значили. В этой церкви не хватало любви. В этой церкви происходили разногласия. Представьте, со всеми ее качествами, со всеми ее характеристиками, так как ее характеризует Слово Божие, Бог, да, были призваны Христом, имели благодать Божию, дарованную во Христе Иисусе. Они были богаты всяким словом и всяким познанием. Не было недостатка ни в каком даровании. Друзья, у них не хватало любви. И отсюда 3 глава, 3 стих написано так: «Потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть...» Смотрите, отсутствие любви приводит к зависти, споры, разногласия. Апостол Павел говорит: «Не плотские ли вы? Не по человеческому ли обычаю поступаете?» Друзья, помните, в своей речи Иисус Христос говорит Иоанна, Евангелие от Иоанна, 13 глава, 35 стих: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете очень хорошо проповедовать». Нет. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете служить друг другу тем дарованием, которое у вас есть». Нет. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете прекрасно владеть музыкальными инструментами и петь в самом лучшем церковном хоре». Нет. Смотрите, Христос говорит: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь что? Любовь между собой». Друзья, почему важна необходимость любви? 1 Коринфянам, 13 глава, с 1 по 3 стих. Давайте мы еще раз прочитаем это прекраснейшее место. 1 Коринфянам, 13 глава, с 1 по 3 стих. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Братья и сестры, смотрите, недостаток, почему важна любовь? Без любви, вот первый стих, да, без любви самая лучшая речь вызывает раздражение. Апостол Павел говорит, если я говорю языками человеческими, он делает дальше гиперболу, преувеличение, даже и ангельскими. Он предполагает, что, самыми-самыми лучшими словами, самыми лучшими языком говорю. А любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Друзья, Павел говорит, что если даже говорить Слово Божье без любви, то это бесполезно. Согласитесь, можно по-разному сказать. Наверное, это нам чувство знакомо. Даже если бы мы говорили самыми прекрасными ангельскими языками, без любви, это как звучащая медь и кимвал. Конечно, если оно уместно, если оно поддерживает что-то, то это да. Представьте себе, да, колокола. Вот есть на православной церкви, да, на храме точнее. Вот есть колокола. Если это уместно, то оно красиво звучит. Но если оно звучит беспорядочно, достаточно долго, то оно вызывает раздражение. Я слышал один пример проповедника, который вышел на проповедь, как раз проповедовал на это место, и чтобы людям лучше донести, он бил все время в кимвалы во время проповеди. Можно взять деревянную ложку и бить по алюминиевой или по железной кастрюли эмалированной, то это будет. И вот представьте себе, он все время бил. Люди сначала улыбались. Когда он начал сильнее бить, и продолжал что-то говорить, у людей начинало вызывать какое-то недоумение. Люди начали пересматриваться друг с другом. Он продолжал говорить и начал продолжать бить. Все сильнее и все хаотичнее. И у людей уже начали появляться возмущения, уже недовольство. И он сказал, что теперь, надеюсь, вы понимаете, что такое медь звенящая или кимвал звучащий впустую, хаотично. Оно вызывает раздражение. Друзья, вот так же самое и наша речь. Даже если мы будем говорить из Слова Божьего, без любви, то она будет вызывать раздражение. Апостол Павел так говорит. То я медь звенящая или кимвал звучащий. Друзья, второй стих, обратите внимание. Служение. Без любви самые впечатляющие служения они не созидают. Смотрите, второй стих написано так. Если имею дар пророчества. Дальше апостол Павел опять преувеличение, гиперболу, да, знаю все тайны, имею всякое познание, всю веру, так что могу и горы переставлять. Почему гипербола, почему преувеличение? Друзья, сколько гор переставил Иисус Христос? Ни одной, да? И дальше он говорит, а не имею любви, то я ничто. Друзья, без любви самые впечатляющие, самые яркие служения они не созидают. Дары даются для служения. И вот те дары, которые даются нам для служения, они не приносят никакой пользы без любви. Что такое ничто? Друзья, это буквально ничто. Пустое место. И что бы я ни делал, чем бы я ни занимался, без любви все впустую. Всякое служение без любви не приносит пользы для церкви. Пример, библейский пример, книга Откровения, послание Ефесской церкви, 2 глава, со 2 по 5 стих. Речь Иисуса Христа, да, «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и изнемогал». Обратите внимание, характеристика. Знаю дела, труд, терпение, ты сноси, можешь сносить до развратных, испытал тех, ты много переносил, трудился и не изнемогал. Но четвертый стих. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Друзья, мы не будем сейчас касаться, что это за любовь, какую любовь. Мы видим характеристику, мы видим пример. Оставил любовь. И пятый стих. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Друзья, очень строгое предупреждение. Если не покаешься, сдвину светильник твой. Применение, братья и сестры, подумайте, каким служением занимаетесь вы. Друзья, если оно без любви, оно не созидает. И третье, на что хотелось бы обратить внимание, необходимость любви. Почему любовь необходима? Это жертвенность. Без любви самые большие жертвы не заслуживают награды. Друзья, если жертва без любви, самая большая жертва, самая лучшая, самая прекрасная, но без любви она не заслуживает награды. Мне вспомнился текст Священного Писания из книги пророка Агея, 1 глава, 6 стих. Вот что-то, ну, как пример, да, вот этому, что вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытость. Пьете, но не напиваетесь. Одеваетесь, но не согреваетесь. Смотрите, зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Друзья, никакой награды. Ничего. Поэтому, братья и сестры, жертвенность без любви не заслуживает награды. Поэтому пусть Бог поможет нам. И применение хотелось бы сделать обязательно. Это не значит, знаете, может кто-то слушает и думает, что ну все. Все нужно оставить, ничего не делать, я ничего не могу, у меня ничего не получается, я не значит не это самое, у меня вообще нет любви. Нет. Друзья, вспомните в Откровении в Ефесской церкви. Что нужно делать? Вспомни, откуда не спал. Покаяться. И смотрите дальше. Запятая, 5 стих. Откровение, 2 глава, 5 стих. И твори прежние дела твои. Продолжай трудиться. Продолжай быть полезным для церкви. И твори прежние дела. Вспомни, если мы видим, что в нашем сердце мы что-то делаем без любви, может быть, мы в семье говорим самые лучшие слова, но без любви помните, они вызывают раздражение. Если мы проявляем служим, трудимся, но без любви, давайте помнить, пустое место. И жертвенность без любви не имеет награды. Поэтому любовь, она очень необходима. Она очень важна нам в повседневной жизни. Пусть Бог нас благословит, всех нас, менять наши сердца, преображаться в образ Иисуса Христа. У Него мы можем поучиться любви, стараться проявлять ее в словах, в служении, в жертвенности. Если мы заметили, что в нашем сердце что-то не так, давайте не опускать руки. Давайте не говорить, ну все. Нет. Вспомнили, покаялись и творим прежние дела. Благословение всем нам. Аминь.

0: Тихоокеанское время, 5 часов утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Предлагаем вам послушать библейский час из Ирпенской библейской семинарии. После него слушайте христианское пение и в конце часа передачу «Светильник для детей».
2: Слава Иисусу Христу! Хорошее утро, хорошее начало. Слава Богу за молитвы, за пение, за поклонение. И у нас есть время для того, чтобы вместе обратиться к Слову Божьему. И тему, которую я хочу вам предложить, она называется «Три дома». Еще ее можно назвать как «Величие и падение Соломона». «Слава и бесславие». Когда мы читаем с вами книгу «Царств», то Господь нам открывает биографии многих интересных людей. Кто-то был великий, славный, на троне. Кто-то был, может быть, не такой великий, но значимый в Божьих глазах. Мы видим с вами уникальное служение Божьих пророков. И, конечно же, Господь открывает нам особое служение Давида, который пришел на царство, который имел особое взаимоотношение с Господом. И сам Господь характеризовал Давида как «нашел я мужа» какого?
3: По сердцу
2: своему. То есть человек, который был очень приятен Господу. И Господь его особо благословил. Понятно, Давид не был безгрешным человеком, но Господь сказал, что он все делал, как Господь хотел. В некоторых ситуациях, конечно, Давид падал, но Господь его поднимал, давал ему силы, прощал его, миловал его. И родились у Давида дети, большая семья, много наследников. Но один наследник был особенным. Этим наследником был Соломон, который и сел на троне своего отца Давида. Соломон прожил 62 года. 62 года. 20 лет он прожил в родительском доме. 2 года правил вместе со своим отцом Давидом, потому что Давид его еще при своей жизни посадил на трон. 20 лет он занимался строительством. За 7 лет построил дом Божий и перенес туда ковчег, и все убранство, и все устройство храма, да? Именно храм Соломона, где Божья слава почивала. В 2 раза больше строил свой дом. Написано, 13 лет строил свой дом. В итоге строительство заняло 20 лет. И третий период жизни Соломона тоже 20 лет. 20 лет, но 20 печальных лет падения Соломона. 20 лет угождал женам. 20 лет строил капища. 20 лет оскорблял и унижал Бога в своей жизни. Итак, когда мы изучаем жизнь Соломона, то первое, на что мы посмотрим, это жизнь Соломона в родительском доме. И когда мы читаем с вами вторую книгу Царств, то написано, что во второй книге Царств, 12 глава, что Соломон был вторым сыном Давида. Первый сын Давида от Версавии, он умер. И почему он умер? Он умер за грех Давида. Это было Божье определение. Давид очень сильно переживал об этой ситуации. Не ел, не пил, молился, просил у Бога милости. Но Господь определил так, что сын умер. И Священное Писание говорит, что прошло некоторое время, и написано, что у него рождается второй сын от Версавии. Это 12 глава, с 24 и ниже стихов написано, что Господь его благословляет, Давида, и написано 24 стих, «И утешил Давид Версавию, жену свою, и вошел к ней, и спал с ней, и она родила сына, и нарекла ему имя Соломон, и Господь возлюбил его и послал пророка Нафана, и он нарек ему имя Иедидия по слову Господа. Обратите внимание, что имя Соломон, оно происходит от еврейского слова «шалом». Точнее было бы написать не «Соломон» или «Соломон», да, а «Шаломон». И это был человек мира. Это был сын мира. Но посмотрите, что от Господа было также дать ему и другое имя. Через пророка Нафана Господь говорит, что имя этому ребенку Иедидия, которое буквально означает «возлюбленный Господом». Возлюбленный Господом. То есть можно сказать, что Господь уже с самого рождения полюбил это дитя. Оно было прекрасно в Божьих глазах. И это был сын, можно сказать, уже старости Соломона. Это был сын, которым особо благословил Господь Давида. Старости Давида, да, был сын Соломон. И что написано в Священном Писании? Что он рос в родительском доме. Мы мало знаем о его детстве, о его молодости. Но он рос в царском доме. И, конечно же, иметь такого царя, как, вернее, такого отца, как Давид, который имел мудрость от Бога, опыт от Бога, силу от Бога, благословение от Бога, богатство от Бога. Ну, я думаю, что многие бы мечтали вырасти в таком доме. Я не знаю, был ли он поймальчиком, или, знаете, таким, знаете, мажором, как иногда говорят, ну, о детях таких вот особых родителей, да, которые имеют и финансы, и возможности, и положение. Ничего не сказано об этом, и мы не знаем. Но точно знаем, что написано в Священном Писании, уже третья книга царств, третья глава с первого стиха, там написано, что и когда царь Давид состарился, да, то другой сын Давида, Адония, написано 5 стих, 3 книга Царств, 1 глава, 5 стих. «Адония, сын Агифы, возгордившись, говорил, я буду царем». Я буду царем. Что мы видим с вами? Что по-человечески, конечно же, кто должен был царствовать вместо Давида? Ну, самый, наверное, способный, самый умный. Кстати, Адония был красавчик. Так и написано о нем, 6 стих. «Он же был очень красив и родился после Авессалома». Ну, в жизни красавчиков бывает много разных историй, да, как вот в жизни Авессалома это случилось. И мы видим с вами, что неугодно, неприятно было это Господу, его гордость, его высокомерие, его надменность. И что мы видим с вами, что приходит пророк, пророк Нафан приходит к Давиду, говорит, такая вот ситуация, что Адония уже чуть ли не сел на трон. Надо что-то делать. И мы видим с вами, что Давид собирает священников, Садока, Ванея, других вот сильных мужей, которые были преданы Давиду, и воцаряет своего сына, сына Соломона. И знаете, самое главное, кто-то бы сказал, какое завещание

горд и мужествен, и храни завет Господа Бога твоего, ходя путями Его, соблюдая уставы Его, и заповеди Его, и определения Его, и постановления Его, как написано в законе Моисеевом, чтобы быть тебе благоразумным во всем, что не будешь делать, и везде, куда не обратишься, чтобы Господь исполнил слово свое, которое Он сказал обо мне, говоря, если сыны твои будут наблюдать за путями своими, чтобы ходить предо мною в истине от всего сердца своего и от всей души своей, то не прекратится муж от тебя на престоле Израилевом. И все это обращено к Соломону. Фактически, родительский дом – это особое благословение. Не все из нас имели благословенный родительский дом. Я знаю тех наших друзей, которые выросли в интернатах, которые не имели благочестивых родителей, которые не имели доброй семьи. Но, друзья, Господь благословил Соломона добрыми родителями, благословенным домом. Но так или иначе, друзья, в каком бы мы доме ни росли, были люди, которые оказывали и оказывают на нас влияние. Были те люди, которые, знаете, хорошо иметь отцов, которые тебя наставляют в истине, в правде, которые служат тебе где-то поддержкой, ободрением, которые передают свою мудрость и опыт. Это благословение, друзья. Некоторые говорят, несчастные люди ДВРовцы. Да? Ну, выросли в доме верующих родителей. Но это тогда, когда у них несчастные родители. А если благословенные родители, знающие Бога, любящие Бога, исполняющие Его Слово, друзья, вырасти в родительском доме – это привилегия, благословен в родительском доме. Это благословение, это милость Божья. Я вспоминаю свое время, когда я рос в родительском доме. И когда я родился, ну, такая болезнь была, называется косолапость. Может, кто-то встречался, да? Ноги были скрючены, вот, и долго, до самой школы приходилось, знаете, близким моим, маме моей делать все возможное, чтобы исправить это положение. И она прилагала к этому все старание, все, что можно. Каждый день, каждый час. Она только говорила, что надо вот так, вот такие упражнения, вот так, вот так, вот так. И слава Богу. Но, друзья, не только в физическом плане. Во многих других вопросах, особенно в духовных вопросах, написано, что дети, растущие в родительском доме, верующих родителям, написано, освящаются ими, получают особое благо познать Бога. Особую привилегию получают для того, чтобы знать, как жить, как поступать. Поэтому хорошо, когда есть люди, которые учат жизни, и когда есть люди, которые передают доброе наследство, которые молятся за вас, которые поддерживают вас и которые благословляют вас на жизненный путь. Но рано или поздно родительский дом заканчивается. И он закончился в свое время, этот родительский дом, и в жизни Соломона отошел в вечность отец его Давид. И что мы видим с вами? Второй этап – это жизнь Соломона в Божьем доме. Я бы его так назвал. Или Божий дом. И Священное Писание нам говорит, 3 книга Царств, 3 глава с 3 стиха. Вот легко запоминать. 3 Царств, 3 глава с 3 стиха. Очень значимый текст, который показывает нам о состоянии сердца Соломона, которое он унаследовал, да, вот, от наставлений родителей. И что он унаследовал? Написано, «И возлюбил Соломон Господа». И возлюбил Соломон Господа, ходя по уставу Давида, отца своего. И дальше написано, что он приносил жертвы Господу, 4 стих, да? Ибо там был главный жертвенник. И вознес 1000 всесожжений. То есть, ему приятно было служить Господу. Он испытывал удовольствие от того, что у него есть истинный Бог, который значимее всех других божеств, которые окружают, ну, всех других божеств народности, которые окружали. И что происходит в жизни Соломона? Посмотрите, 5 стих 3 главы. «В Гаваоне явился Господь Соломону во сне ночью и сказал Бог, проси, что дать тебе?»

Господь особо обращает внимание на тех, кто ходит пред Ним праведно, кто любит Его, кто исполняет Его волю в своей жизни. Есть текст Писания, который Соломон же передает: «Настав юношу в начале пути его», да? Настав. То есть он получил правильное наставление. И он знал Господа, и Господь ему открывался, и Господь ему являлся, да? И что мы видим с вами? О чем просит в правильном состоянии Соломон, который любит Господа? Что он просит? Что ему больше всего нужно? О чем он больше всего переживает? Дальше написано в Священном Писании, что когда Господь сказал «проси», да, то 9 стих сказано, Соломон просит: «Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло». И что сказано в Писании, 10 стих? «И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого». То есть Господь радовался за Соломона. Господь готов был благословить его. И здесь в Священном Писании сказано, что он говорит: «Я дам тебе это». 12 стих: «Я даю тебе сердце мудрое и разумное, и за то, что ты этого просил, я, говорит, тебе и все остальное даю». И там сказано: «И того, что ты не просил, я даю тебе и богатство, и славу, и не будет подобного тебе между царями во все дни твои». Прекрасно, друзья. Благословение Господне написано: обогащает и печали не приносит. Радость наполнила сердце Соломона. Благодарность наполнила сердце Соломона. Но знаете, было одно маленькое условие. 14 стих. «Если будешь ходить путем моим, сохраняя уставы мои, заповеди мои, как ходил отец твой Давид, я продолжу и дни твои». И что начинает делать Соломон? Имея мудрость от Бога, он начинает строить дом Божий. По тем чертежам и по тем проектам, которые оставил ему Давид. Он в точности все сделал, друзья. Он вложил туда огромный бюджет своего царства для того, чтобы сделать дом славным. И Господь его благословил всем необходимым для того, чтобы строить этот дом. И в 3 книге Царств, 5 глава, с 3 стиха написано, что 7 лет строился храм. 7 лет. И за эти 7 лет, друзья, не было слышно молотка на том месте, где строился храм. В тишине строился. А где звучали молотки? Там, в каменоломнях. Оттуда уже привозили все готово. Слаживали только, устрояли, украшали. И все строилось качественно, хорошо, прекрасно. И Священное Писание говорит нам, что слава Божия почила на этом доме. Когда мы читаем с вами уже 8 главу 3 книги Царств, то мы видим с вами, что молитву Соломона, вот 8 глава, да, 10 стих написано: «Когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господень. И не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм Господень». В свое время Давид написал прекрасные слова, говорит: «Лучше один день у порога дома Божьего, чем 1000, да, в шатрах нечестия». Исполнилась мечта Давида, и исполнил ее сын, возлюбленный Господом. И опять мы видим с вами, что здесь Соломон не только построил и Божий дом, и свой дом, он молится Господу в этом храме. И вот здесь 8 глава, сейчас часто из 8 главы, когда освящают дома молитвы, то читают текст Писания из молитвы Соломона, как он освящал дом. Что если кто-то придет на это место, и у него будет проблема, или будет голод, или будет какое-то переживание, или будет война, или что бы ни приключилось, но, Господи, если кто-либо придет и будет молиться на том месте, пожалуйста, услышь. Я сказал: услышу. Услышу. Друзья, не зря наши дома, в которых мы собираемся, называются не церкви. Церковь – это люди, правильно? Живые души. А как называются и наши с вами дома? А? Дома молитвы. Дома молитвы. Прекрасное название.
Конечно, сегодня в современной культуре, в современных традициях начинают по-разному называть. Понятно, что строение, я думаю, что здесь не играет ключевые роли. Написано в Писании, что на всяком месте будут поклоняться Господу. Там было особое место, которое избрал Господь, и особый храм, и особое служение, и было особое время. И тот храм выполнил свою миссию в свое время. Но, друзья, когда мы смотрим на нашу жизнь, написано, вы есть храм Божий, да, храм, в котором живет Дух Святой. Каждый из нас, возрожденный человек, искупленный, спасенный, он является Божьим храмом. И идет строительство, друзья. И апостол Павел, знаете, как напишет? Но каждый смотри, как строишь, да, из чего строишь. Если строишь некачественно, если строишь из не очень ценных материалов, да, то рано или поздно твое строительство потерпит урон, крах. Говорит, огонь все испытает. Ну, говорит, впрочем, спасется, но потерпит урон. И опять что мы видим с вами? Построил храм, все прекрасно, все величественно. И вот в 9 главе написано, и явился Соломон Господь во второй раз. Прошло 20 лет. И снова ему является Господь. И что он говорит? Я услышал молитву твою, я осветил храм. А 4 стих, посмотрите, это очень важно. 3 книга Царств, 9 глава, там написано, если ты будешь ходить пред лицем моим, и дальше, если будешь хранить уставы мои. Фактически повторяет то же самое условие, которое прозвучало первый раз. Ходить и хранить. Ходить пред Господом праведно, богобоязненно, смиренно и хранить Божьи заповеди. И кому это сказано, друзья? Это сказано человеку, который нигде не учился, ничего не знал, новичок в школе Божьей, да? Нет. Нет, друзья. Соломон не новичок. Соломон уже вырос в родительском доме и перенял массу тех наставлений, которые он от отца передаст потом и в притчах. И Соломон уже муж, строитель, человек, который храм построил, свои дома построил, человек, которому уже народы приходят поучиться мудрости. Люди учатся у Соломона, как жить. А Господь ему говорит, я тебе еще раз скажу, Соломон, если будешь ходить предо мною и хранить мои заповеди, тогда ты будешь успешным и благословенным. Друзья, тут важный урок есть. Что для нас превыше всего в нашей жизни? Какие приоритеты в нашей жизни? Господь или что-то другое? Друзья, даже написано, да не хвалится мудрый мудростью своею. Так написано в Писании, пророк Иеремия говорит. Да не хвалится сильной силою своею. А чем надо хвалиться? Что ценно пред Богом? Хвалящийся да хвалится тем, что знает. 9 глава Иеремии. Разумеет Бога. Сегодня хочу задать вам вопрос. А любите ли вы Бога больше всего? Это и самая главная заповедь. Выше ее нету. Возлюби Господа Бога твоего и ближнего, как самого себя. Нету выше. Любовь к Богу, которая проявляется в любви к окружающим. Еще важный момент. А дело Божье, как мы любим? Римлянам 12 глава написано, представьте тела ваши, храмы ваши, да? Ну, храмины, может, и не надо, а храмы надо представить. Жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного чего? Служение ваше. Как мы ценим служение Богу? Я вспоминаю наших родителей, и для меня это был особый пример. Отработали смену, как говорится, у станка, и бегут после смены на спевку. И с радостью бегут, друзья. Не с под палки. И ценят это. Чьи заповеди или уставы для нас являются руководством жизни? Человеческие? Психология?
трюки всякие. Я сегодня часто слышу семинары, которые проводят, и там, значит, как вот влюбиться и не разлюбиться. И как надо влюбляться, постоянно романтизировать. И все равно браки рушатся. Не помогает романтика. А заповеди помогают. В горести и в негорести, в болезнях, в трудах. Если ты верен Господу, Его заповедям, то все будет на своем месте. Господь будет хранить, давать мудрости, давать силы. И последнее, самое печальное. Конечно, можно было бы опустить эту страницу истории, но Библия не упускает. Это самое страшное, что произошло в жизни Соломона, который не послушал Господа. И написано об этом 11 глава 3 книги Царств, 4 по 8 стих. Друзья, даже выше можно взять. Смотрите, мы говорили, что когда Соломон полюбил Господа, то у него все было хорошо. 11 глава 3 книги написано: «И полюбил царь Соломон многих чужестранных жен». И там написано: «Аммонитянок, сидонянок, хитиянок». У него жен было, друзья, это греблю гати. Там сотни. Я не знаю, как можно столько жен любить вообще. Даже как их знать по имени всех. Это вообще... Ну, Соломон мудрый был человек, я думаю, что, возможно, у него было больше памяти и способностей. Но, друзья, он полюбил то, что Бог запрещал любить. Как написано? Он полюбил тех, написано второй стих, из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым: «Не входи к ним, и пусть они не входят к вам, чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам». А дальше написано, что «и развратили жены его сердце». Когда идол вошел в сердце Соломона, а он может иметь разные формы, разные виды, разную значимость, вошла трагедия в жизнь Соломона. Уже не Господь, не его дом, не поклонение Господу на первом месте. Жены, идолы. И написано, друзья, вот 11 глава – это страшная, черная история или черная полоса жизни Соломона. Посмотрите. «И во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его. И стал Соломон служить». Друзья, ну это ужасные слова. Послушайте. «Служить кому? Астарте, божеству Сидонскому, и Милхому, мерзости Аммонитской. И делал Соломон неугодное пред очами Господа, и не вполне следовал Господу, как Давид, отец его. Тогда, слушайте, построил Соломон капище». Кому? Хамасу, мерзости Моавитской, на горе, которая перед Иерусалимом, перед храмом святого Бога, он строит капище. И дальше. «И Молоху, мерзости Аммонитской». Знаете, кто такой Молох? Тут точка стоит. Молох – это идол медный, руки которого протянуты вперед. Их раскаляли, эти руки, и на эти руки ложили живых младенцев. И это все перед храмом святого Бога. Некоторые сегодня спорят, а спасенный Соломон вообще или нет? Я не знаю, друзья. Вопрос спасения – это вопрос Всевышнего. Но я знаю, что Соломон трагически закончил свою жизнь. Писание не говорит, Писание просто говорит, что он умер, да? Закончилось его царство, 40 лет отцарствовал, вот 11 глава этим заканчивается. Есть иудейское предание, что Соломон, когда строил один из этих вот жертвенников последних, и алтарей идольских, то он упал мертвый. Но его слуги боялись к нему подойти. Думали, ну мало ли, что там... Ну настолько он был великий, как человек,
что даже боялись к нему, к мертвому подойти. Они только подошли тогда, когда услышали хруст червей. Ну, это иудейское предание, в Библии об этом не написано. Червями закончилась жизнь Соломона. Еще один человек тоже так закончил свою жизнь. Помните, в Новом Завете? Царь, который не воздал славы Богу, да? Из династии Иродов. Тоже трагически закончил свою жизнь. Не знаю, не хотелось бы на печальной ноте заканчивать эту всю историю, но практически, друзья, практически хотелось бы сказать, знаете, такие важные моменты, я для себя их записал. 1 Иоанна 2:15. «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей». Второй момент. Притча 4:23, друзья, процитируйте. Мы вчера с вами учили. Больше всего хранимого, больше всего хранимого. Храни свое сердце. От чего храни? От идолов. От идолов. И последнее. Откровение. Записал себе тоже вот цитату. 2 глава, 10 стих. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Аминь.

Вы слушаете «Радио на пути». Приглашаем вас в течение следующих 15 минут послушать христианское пение прошлых лет. После него слушайте детскую христианскую передачу «Светильник».

В эфире «Христианское радио на пути». Наши программы продолжаются. Приглашаем к радиоприемникам наших маленьких радиослушателей. Для вас, дорогие ребята, звучит передача «Светильник».

Предлагаем вашему вниманию журнал «Светильник». «Господь – свет для меня». Михея, глава 7, стих 8.

12-летняя Вика возвращалась домой из воскресной школы со своей лучшей подругой Ниной. Летнее солнце ласково обогревало землю, и девочки радовались теплу солнечных лучей. Вдоль дороги росли высокие липы, и ласковый летний ветерок шелестел листвой. Девочкам не хотелось расставаться, ведь они разговаривали о предстоящем христианском лагере. «Представляешь, Нина, уже завтра мы будем жить в палатках!» Восторженно улыбнулась Вика, весело помахивая серой сумочкой. «Мне даже не верится, что наконец-то наступило время фавора. Ниночка, а что тебе больше всего понравилось в прошлом лагере?» «Не знаю», — неторопливо протянула Нина. «Наверное, ничего». «Такого не может быть», — воскликнула Вика и от неожиданности остановилась. «Как ты можешь любить фавор?» — проговорила Нина, поправляя воротничок блузки. «Там совсем не интересно. Старшие постоянно требуют от нас послушания, как будто мы малыши». «Нина, как ты можешь так говорить?» — возмутилась Вика, заглядывая подруге в глаза. «Мама мне говорила, что старших надо слушаться, потому что этому учит Библия. Родители всегда так говорят. Это скучно». «Ниночка, мне так хочется, чтобы ты полюбила фавор. Знаешь, я заметила, что в каждом лагере получаю для себя какой-то важный урок. В прошлом году, например, Господь показал мне, что Он обо мне заботится, даже в мелочах. Помнишь, мы тогда...» «Викуля, извини, я уже пришла», — прервала разговор Нина. И, помахав на прощение рукой, побежала в сторону большого одноэтажного дома. Вика в задумчивости пошла дальше. От разговора с Ниной настроение девочки немного испортилось. Ей стало неприятно от того, что подруга не захотела ее выслушать. Необычная домашняя суета отвлекла Вику от печальных мыслей. Все в семье тщательно готовились к предстоящему лагерю. Из кухни вкусно пахло сладкими пирожками, которые мама с девочками испекла в дорогу. В коридоре стояли сумки с аккуратно уложенными вещами. Старший брат с помощью папы составлял план проповеди. Мама помогала младшим сестрам подбирать стихотворения и гимны для участия на богослужении. А еще Вику дома ждал приятный сюрприз. Мама купила ей красивые кроссовки. Они были белого цвета с двумя яркими полосками по бокам – розовой и зеленой. Девочка тут же надела новую обувь, прошлась несколько раз по комнате. «Спасибо, мамочка!» – кинулась обнимать маму Вика. «Они такие удобные и красивые, я буду очень их беречь!» Положив новую обувь в сумку с вещами, девочка с радостью присоединилась к младшим сестрам и запела. «Все сотворил наш Господь хорошо, Богу хвалу я, пою всей душой». В этот вечер детям было трудно заснуть. Все с нетерпением ждали завтрашнего дня. На следующее утро к дому молитвы со всех сторон начали собираться дети. Среди них была и Вика. Она весело переговаривалась с подругами, нетерпеливо поглядывая на часы. В назначенное время детей распределили по машинам и повезли к месту лагеря. Всю дорогу Вика смотрела в окно машины, любуясь живописной горной местностью. Наконец, из-за поворота дороги показался палаточный городок. Он был разбит на поляне, окруженной могучими соснами, у подножия высокой, куполообразной горы. Вика с Ниной и еще тремя подружками поселились в небольшой палатке. Их воспитателем была Марина, высокая улыбчивая сестра из соседнего города. Вика была очень рада этому. Девочка запомнила, как взволнованно и искренне Марина рассказывала стихотворение на майском молодежном общении. С первого дня Вика с головой окунулась в лагерную жизнь. Ей нравилось вставать рано, когда трубил горн, и бежать в общую палатку с кинью на утреннюю молитву. Девочка с удовольствием слушала проповеди на богослужениях, разучивала новые гимны на спевках, играла в интересные игры, посещала кружки рукоделия.
Но больше всего ей хотелось пойти в горный поход, который был запланирован на последний день лагеря. Наконец, этот день настал. Утро выдалось теплое и тихое. Лучи солнца, просачиваясь сквозь кроны деревьев, играли зайчиками на траве. Уже с самого утра в лагере можно было наблюдать необычное оживление. В палатках и на большой поляне посреди лагеря полным ходом шло приготовление к долгожданному путешествию. Сбор всех его участников был объявлен у скинии через час после завтрака. Вика с подружками решили ожидать начала похода в своей палатке. Быстро надев подходящую для горного похода одежду, девочка достала из сумки свои новые кроссовки. «Как тоскливо!» — вытягиваясь на надувном матрасе, зевнула Нина. «Невыносимо целый час сидеть просто так!» «Кстати, у меня идея!» — оживилась она. «Давайте сходим к реке!» «Нет, Нина, нам запрещено уходить из лагеря и ходить к речке одним», — возразила Вика. «Мы уже взрослые и сами можем решать, куда можно ходить, а куда нельзя. Тем более об этом никто не узнает. Мы только поплещемся в реке и вернемся обратно», — убеждала всех Нина. «Викуля, а ты можешь остаться? Ты же у нас настоящая трусиха». Девочки быстро согласились, а Вика не знала, на что решиться. Она понимала, что поступит неправильно, если убежит с территории лагеря без разрешения. И в то же время ей не хотелось, чтобы подружки считали ее трусливой. В своих размышлениях Вика даже не заметила, как девочки вышли из палатки. «Викуля, ты идешь или нет?» — послышался нетерпеливый голос Нины. «Бегу, бегу!» Решилась, наконец, Вика, торопливо завязывая шнурки. Оглядываясь вокруг, чтобы никто из лагеря их не заметил, подружки помчались в сторону реки. Бежать до нее было недалеко. Вскоре взору непослушных беглянок открылась потрясающая картина. В низине, поросшей густой травой, шумела неглубокая горная река, из которой то здесь, то там выступали вековые камни-валуны. Потоки воды сердито пенились вокруг камней, словно пытались уговорить их сдвинуться с давно насиженного места. Девочки дружно побежали вниз. Прыгая по камням, они расположились посередине реки, удобно усевшись на валунах. Вика решила оставить кроссовки на камне, чтобы случайно их не намочить, и присоединилась к подружкам. Светясь от удовольствия, она вместе с девочками стала беззаботно брызгаться водой и громко смеяться. Немного поплескавшись в реке, подружки решили вернуться в лагерь. Возвратившись назад к камню, Вика хотела обуться, но к своему великому удивлению обнаружила, что один кроссовок куда-то исчез. Она внимательно посмотрела по сторонам в надежде найти пропажу, но ее нигде не было. «Девочки, что за шутки? Где мой кроссовок? Отдайте мне его!» — со слезами на глазах воскликнула Вика. Нина ответила за всех. «Викуля, не усложняй жизнь. Нам он точно не нужен. Иди до лагеря босиком. Разве тебе больше обуть нечего?» Вика с ужасом представила себя, как завтра вечером приедет домой и будет оправдываться перед мамой за потерю кроссовка. А больше всего ей было стыдно от того, что она поддалась уговорам Нины и убежала с территории лагеря, не послушавшись старших. Вика опустила голову, пытаясь скрыть свою досаду. «Вы идите, а я останусь здесь и буду искать». Девочки ушли. Вика опустилась на колени в густой прибрежной траве и взмолилась Богу со слезами. «Господь, прости, что я самовольно убежала из лагеря. Я знаю, что не заслужила Твоей милости. Но, Боже мой, я очень прошу, если хочешь, покажи мне, где мой кроссовок». После молитвы Вика вновь начала искать потерявшуюся обувь. Она внимательно осмотрела берег, но ничего не нашла. От бессилия Вика села на камень, на котором по-прежнему стоял один кроссовок, и снова заплакала.
И вдруг в сознании отчетливо прозвучала мысль: «Отпусти кроссовок на воду и иди за ним». Вика очень удивилась, но та же самая мысль прозвучала снова. Вскочив с камня, девочка воскликнула: «Господи, это же ты мне говоришь! Я буду слушаться тебя!» Вика аккуратно поставила кроссовок на воду и осторожно отпустила. Течение подхватило его и понесло вниз, лавируя между камнями. Девочка, замирающим от волнения сердцем, побежала за ним. Когда кроссовок, ударившись о торчащий из воды валун, вдруг исчез, Вика испугалась. Но она подумала, что больше никогда не увидит свои новые кроссовки. Вика на мгновение остановилась и быстро подбежала к тому месту, где только что пропал из виду второй кроссовок. Девочка не поверила своим глазам. На дне реки, возле валуна, лежали оба ее кроссовка. От радости Вика закричала: «Спасибо тебе, Господи, спасибо! Ты простил меня и услышал мою молитву. Ты ответил на мою просьбу. Спасибо тебе, Господи!» Сияя от счастья, с мокрыми кроссовками в руках, Вика побежала обратно в лагерь. От восторга она даже не почувствовала под ногами сухой колючей травы. Тем временем в лагере уже все были готовы к походу. У скинии стояла большая группа детей. Воспитатели объясняли любопытным мальчикам и девочкам, с какими трудностями и испытаниями они встретятся в походе. Девочки из Викиной палатки стояли вместе со всеми, как ни в чем не бывало. Марина искала Вику и беспокойно оглядывалась по сторонам. Вика побежала к ней, высоко держа над головой свою недавнюю пропажу. «Нашла! Нашла! Господь мне подсказал, где они были!» — ликуя кричала девочка. Вику не смущали обращенные на нее удивленные взгляды детей и взрослых. Она хотела всем рассказать, как добрый Господь помог ей найти потерянный кроссовок. Девочка попросила прощения у Марины за то, что без разрешения убежала из лагеря. А потом Вика рассказала всем, как Господь разговаривал с ней и помог ей найти пропажу. «Нина, в этом лагере я получила для себя еще один хороший урок. Если искренне попросишь у Господа прощения, то Он простит, даже если ты очень виновата, и обязательно поможет тебе», — радостно сказала Вика подруге, когда они всем лагерем пробирались к вершине горы.

0: В течение этого часа вы услышите передачи «События через призму Писания», ее ведет Александр Осадчий, затем «Хлеб наш насущный», ежедневное христианское чтение, «Слушай, молись, размышляй» и проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Радостно приветствуем вас, дорогие радиослушатели. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем происходящие или уже прошедшие события и анализируем их с точки зрения Писания. Исследование состояния Библии в США 2023 год, проведенное Американским библейским обществом, показало, что 95% практикующих христиан говорят, что они делали пожертвования на благотворительность в предыдущем году по сравнению с 51% нехристиан. Практикующие христиане также пожертвовали в среднем больше денег, согласно опросу, $5350. Нехристиане жертвовали в среднем $3163. Согласно исследованию, чтобы считаться практикующим христианином, человек должен идентифицировать себя как христианин, посещать церковь хотя бы раз в месяц и считать свою веру очень важной в своей жизни. Примерно каждый пятый американец – это практикующий христианин. Во всех данных мы продолжаем видеть одну и ту же общую картину, говорится в данном отчете. Когда люди полностью увлекаются библейским учением, они с гораздо большей вероятностью будут делать щедрые пожертвования, говорится в отчете. Что Иисус Христос сказал для нас? Матфея, 5 глава, 13-16 стих. «Вы – соль земли, вы – свет миру». Эти слова Христа своих учеников, и действительно, они применимы ко всем верующим в Иисуса Христа. Где больше христиан, там больше доброты и щедрости. Мы не сами такие. Нас во Христе Творец новым творением для добрых дел создан. Ефесянам 2 глава, стих 10. Поэтому наша задача солить, светить, и тогда вы будете благословенны в Господе и для Господа. Основатель Facebook Марк Цукерберг готовится к концу света. Сообщается, что генеральный директор Мета строит огромный комплекс на Гавайях, который будет включать в себя такие объекты, как подземный бункер площадью более 464 квадратных метров, аварийный люк, а также будет самодостаточным этот бункер за счет собственной энергии, еды и воды. Согласно статье Wired. Эта статья была опубликована со ссылкой на источники и документы, планированные, полученные по запросам государственных архивов. Строительство поместья Цукерберга, называемое ранчо Кулау, оценивается примерно в $100 миллионов США. Это сочетается со $170 миллионов, потраченными на землю для объекта. Общая стоимость составляет около $270 миллионов США, хотя это считается довольно-таки заниженной оценкой. В этом комплексе будет как минимум 30 спален, 30 ванных комнат, а также сеть из почти дюжины домов на деревьях, соединенных веревочными мостами, чтобы гости могли перемещаться между ними, оставаясь среди верхушек деревьев. Что такое делает Марк Цукерберг? Кто занимается такими, что какие-то бункеры в ожидании конца света? Такие люди называются выживальщики. Много кто этим занимается, на самом деле, не только этот миллиардер. Поможет ли это им во время действительно великой скорби? Неизвестно. Однако мы точно знаем, что в глазах Господа цены не бункеры, а верные ему люди. Для таковых творят всегда оплот и защита. Уповай на Господа. Вчера, сегодня и даже в самом конце. Он совершит твой путь, и это всегда будет самым лучшим вариантом для тебя лично. Псалом 36, 5. В Библии нет подробностей первого убийства в истории человечества. Мы знаем лишь, что мотивом преступления Каина против Авеля стала зависть. Бытие 4 глава с 1 по 8 стих. С тех пор, со второго поколения людей, сами же люди в способах убийства намного усовершенствовались. Например, в Древней Греции было необычное орудие пыток. Медный бык. Жертву запирали внутри большого бронзового быка и поджигали под ним огонь.

время Второй мировой войны после нее. Папа Римский Франциск разрешил священникам благословлять однополые пары. Папа Франциск утвердил документ, изданный Ватиканом, объявляющий об изменении. В Ватикане заявили, что это должно быть знаком того, что Бог приветствует всех, в кавычках. Но в документе говорится, что священники должны принимать решения в каждом конкретном случае. Рыба гнет с головы? Да нет же, она уже вся сгнила. Посмотрите на решение официального Ватикана. И вы поймете, что рыба уже является гнилой. Дальше гнить уже в принципе некуда. Хотя наверняка придумают что-то еще. Опорочили имя Христа своими мерзостями. А у нас на этом все. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

«Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Ошибка в прогнозе. Книга пророка Иеремии, 23 глава, 28 стих. «Пророк, у которого мое слово, тот пусть говорит, слово мое верно». В полдень 21 сентября 1938 года молодой синоптик предупредил метеорологическую службу США о двух фронтах урагана, направляющихся к Новой Англии. Но начальник службы посмеялся над сообщением Чарльза Пирса. Тропический шторм не сможет зайти так далеко на север. Два часа спустя ураган «Новая Англия» обрушился на Лонг-Айленд. Около 16:00 он достиг Новой Англии, выбрасывая суда на берег и сметая дома в море. Погибло более 600 человек. Если бы они знали о предупреждении Пирса, основанном на надежных данных и подробных картах, то, вероятно, остались бы в живых. –

0: важно знать, к чьим словам следует прислушиваться. Похожий случай описан в Библии. В дни пророка Иеремии Бог предупреждал свой народ об обмане лжепророков. «Не слушайте их, они обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних», — говорил он. «Если бы они стояли в моем совете, то объявили бы народу моему слова мои». Лжепророки и сегодня есть среди нас. Многочисленные эксперты раздают свои советы, либо совершенно игнорируя Бога, либо искажая Его слова для достижения своих целей. Но через свое слово и своего духа Бог даровал нам все необходимое, чтобы отличить правду от лжи. Если мы будем измерять все истиной Его слова, наши собственные слова и жизнь будут все ярче отражать эту истину для других. Каким стандартом я пользуюсь для определения истины? Что мне нужно изменить в своем отношении к тем, кто со мной не согласен? Боже, сегодня столько людей заявляют, что говорят от Твоего имени. Помоги нам понять, что Ты действительно хочешь сказать. Сделай нас чуткими к Твоему духу, а не к духу этого мира.
1: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

Вы находитесь на волне радио «На пути». Сейчас выйдет в эфир передача «Слушай, молись, размышляй», где будет медленное чтение Священного Писания для того, чтобы можно было в это время также молиться. В конце часа слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти –

Пусть же Бог – источник всякой надежды. Через вашу веру наполнит вас радостью и миром, чтобы вам в силе Святого Духа изобиловать надеждой. Будем неотрывно смотреть на Иисуса. От начала до конца наша вера зависит от Него. Он ради предстоящей радости претерпел смерть на кресте, пренебрегший позор, и сейчас сидит по правую сторону от Божьего престола. А ученики исполнялись радости и Духа Святого. И Господь, твой Бог, с избытком даст тебе успех во всех делах твоих рук, благословит вас множеством детей, ваш скот многочисленным приплодом и ваши поля обилием плодов. Господь снова будет радоваться от тебе, дарует тебе добро, как радовался Он о твоих отцах. А моя душа будет радоваться о Господе, будет веселиться о спасении от Него. Радуйтесь же и ликуйте вовеки о том, что Я творю. Я сделаю Иерусалим местом ликования, а народ его наполню радостью. Даже если инжир не расцветет и не будет винограда на лозе, если маслины не принесут плода и поля не дадут урожая, если не останется овец в загоне и волов в стойлах, я все равно буду радоваться Господу и ликовать о Боге, моем Спасителе. Владыка Господь, моя сила. Он делает ноги мои сильными, как у оленя, и возводит меня на высоты. Среди суровых испытаний у них изобилие радости, и в ужасной бедности изобилие щедрости. Радуйтесь, праведные, о Господе, честным подобает Его хвалить. Пойте Богу, воспевайте Его имя, воспойте того, кто шествует на облаках, Господь, имя Его. Радуйтесь же пред лицом Его. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, а радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах. И в заключение, братья, хочу сказать: радуйтесь, стремитесь к исправлению, ободряйте друг друга. Пусть среди вас будет единство, живите в мире, и Бог, источник любви и мира, будет с вами. Всегда радуйтесь в Господе, и я еще раз говорю: радуйтесь.

Пусть же Бог, источник всякой надежды, через вашу веру наполнит вас радостью и миром, чтобы вам в силе Святого Духа изобиловать надеждой.

Будем неотрывно смотреть на Иисуса. От начала до конца наша вера зависит от Него. Он ради предстоящей радости претерпел смерть на кресте, пренебрегший позор, и сейчас сидит по правую сторону от Божьего престола.

и Господь, твой Бог, с избытком даст тебе успех во всех делах твоих рук, благословит вас множеством детей, ваш скот – многочисленным приплодом, и ваши поля – обилием плодов. Господь снова будет радоваться о тебе, даруя тебе добро, как радовался Он о твоих отцах.

Радуйтесь же и ликуйте вовеки о том, что я творю. Я сделаю Иерусалим местом ликования, а народ его наполню радостью.

даже если инжир не расцветет и не будет винограда на лозе, если маслины не принесут плода и поля не дадут урожая, если не останется овец в загоне и волов в стойлах, я все равно буду радоваться Господу и ликовать о Боге, моем Спасителе. Владыка Господь — моя сила. Он делает ноги мои сильными, как у оленя, и возводит меня на высоты».

Пойте Богу, воспевайте Его имя, воспойте того, кто шествует на облаках, Господь, Его имя. Радуйтесь же пред лицом Его.

Однако ж не тому радуйтесь, что духи вам повинуются, а радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах.

И в заключение, братья, хочу сказать: радуйтесь, стремитесь к исправлению, ободряйте друг друга. Пусть среди вас будет единство, живите в мире, и Бог, источник любви и мира, будет с вами.

Пусть же Бог – источник всякой надежды. Через вашу веру наполнит вас радостью и миром, чтобы вам в силе Святого Духа изобиловать надеждой. Будем неотрывно смотреть на Иисуса. От начала до конца наша вера зависит от Него. Он ради предстоящей радости претерпел смерть на кресте, пренебрегший позор, и сейчас сидит по правую сторону от Божьего престола. А ученики исполнялись радости и Духа Святого. И Господь, твой Бог, с избытком даст тебе успех во всех делах твоих рук, благословит вас множеством детей, ваш скот – многочисленным приплодом и ваши поля – обилием плодов. Господь снова будет радоваться о тебе, даруя тебе добро, как радовался Он о твоих отцах. А моя душа будет радоваться о Господе, будет веселиться о спасении от Него. Радуйтесь же и ликуйте вовеки о том, что я творю. Я сделаю Иерусалим местом ликования, а народ его наполню радостью. Даже если инжир не расцветет и не будет винограда на лозе, если маслины не принесут плода и поля не дадут урожая, если не останется овец в загоне и волов в стойлах, я все равно буду радоваться Господу и ликовать о Боге, моем Спасителе. Владыка Господь – моя сила. Он делает ноги мои сильными, как у оленя, и возводит меня на высоты. Среди суровых испытаний у них изобилие радости, и в ужасной бедности изобилие щедрости. Радуйтесь, праведные, о Господе, честным подобает Его хвалить. Пойте Богу, воспевайте Его имя, воспойте того, кто шествует на облаках, Господь, имя Его. Радуйтесь же пред лицом Его. Однако ж не тому радуйтесь, что духи вам повинуются, а радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах. И в заключение, братья, хочу сказать: радуйтесь, стремитесь к исправлению, ободряйте друг друга. Пусть среди вас будет единство, живите в мире, и Бог, источник любви и мира, будет с вами. Всегда радуйтесь в Господе, и я еще раз говорю: радуйтесь.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: В наши дни семья находится под невероятно сильным обстрелом. Рушатся стены. И все, что осталось от многих семей, это развалины. Таков результат сильного давления, оказываемого современным обществом. Давление злых сил, направленных на разрушение христианского понятия о семье. Мы смотрим на разрушенные стены, на руины, подобно тому, как много лет тому назад их осматривал Неемия. Неемия, ветхозаветный муж Божий, обнаружил, что очень немногих среди народа Божьего заботило создавшееся положение, и очень немногие понимали, что необходимо что-то предпринять в отношении этой груды камней. И как только этими немногими был положен первый кирпич с намерением восстановить городскую стену и свои дома, началось активное сопротивление со стороны тех же мировых сил зла. Послушайте слова ободрения и наставления, сказанные Неемией. Послушайте и подумайте о своем Иерусалиме, о своей семье. «Тогда в низменных местах у города, за стеною, на местах сухих, поставил я народ поплеменно, это значит по семьям, с мечами их, с копьями их и луками их. И осмотрел я, и стал, и сказал знатнейшим и начальствующим и прочему народу, не бойтесь их, помните Господа великого и страшного». И сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих и за дочерей своих, за жен своих и за домы свои.
2: Иными словами, сражайтесь за семью.

0: Сосчитайте, если возможно, семьи, лежащие в руинах. Сосчитайте тех детей, которые жаждут настоящей любви, но не получают ее. Сосчитайте жен, мечтающих хотя бы об одном единственном дне мира и покоя в доме. Сосчитайте мужей, изо дня в день тяжело работающих долгие часы и возвращающихся в семью, которая у них на глазах распадается. Подобно древнему городу Иерусалиму, стены, ограждающие наши семьи, рухнули. И для всех желающих настало время с решительностью сказать: «Будем строить». Послушайте слова Неемии, сына Ахалина.
1: «В месяце Кислеве в 20-м году я находился в Сузах, престольном городе. И пришел Ханани, один из братьев моих, он и несколько человек из Иудеи. И спросил я их об уцелевших иудеях, которые остались от плена, и об Иерусалиме. И сказали они мне: оставшиеся, которые остались от плена, находятся там, в стране своей, в великом бедствии и в уничижении. И стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожженные огнем».
0: Услыхав печальный рассказ об участи семей, оставшейся в Иерусалиме, Неемия сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился и молился пред Богом Небесным. Неемия нисколько не сомневался, что город должен быть восстановлен, и начинать следовало с городской стены. Семья Божья была в опасности. Имя Божие и его честь находились под угрозой. И так как это его город, то есть Божий город, лежал в развалинах, его ворота были сожжены, его законы были попраны, кому-то следовало вступиться и начать сражение за Божью семью. Когда мы заводим речь о разрушении, самое страшное заключается в том, что в наш век христианские семьи не являются больше исключением. Они тоже становятся жертвами разрушительного процесса. Возможно, даже в прошлое воскресенье в церкви вы сидели рядом с человеком, семья которого находится на грани распада. Когда же изжито будет из нашей среды безразличие при столкновении с явными нуждами семей? Когда мы перестанем критиковать и разносить тех, кто претерпел неудачу, и вместо этого начнем укреплять их и назидать? Когда мы возьмемся за свою семью? Когда, охваченные праведным гневом, мы решимся на то, что сделал Неемия? Когда мы решимся сражаться за семью? Неемия был человеком мужественным и решительным. В своем сражении за восстановление Иерусалима и его семьей он отважился противостать сильнейшей оппозиции. Здесь я могу себе представить, что многие из вас говорят про себя: «Это все прекрасно, но Неемия — это Неемия, а я — это я». Возможно, ты посмотрел вокруг и обнаружил, что стены вокруг твоей семьи рушатся. И ты говоришь: «Кто я, чтобы сражаться за семью? Я претерпел неудачу в собственной семье. Как же могу я быть похожим на Неемию? Как могу я побуждать других браться за перестройку семей? Я ведь сам неудачник». А не кажется ли тебе, что Неемия испытывал подобные чувства? Послушайте, как он молится Господу о создавшемся положении и признается в своей собственной вине.
1: «Исповедуюсь во грехах сынов Израилевых, которыми согрешили мы пред тобою. Согрешили и я, и дом отца моего. Мы не сохранили заповедей и уставов и определений, которые ты заповедал Моисею, рабу твоему».
0: Неемия начал с того, что осознал свой грех и неудачи своей семьи. Он знал, что катастрофа Иерусалима отчасти была результатом его собственного бунта против Бога. Но этим дело не закончилось. Исповедание было только началом. Впереди было немало работы. Впереди много сражений. Но все это началось с исповедания. Неемия возвратился в Иерусалим не для того, чтобы рассказать своему народу, что он восстановит им стену. Нет, он им поможет восстановить ее. Он знал, что для осуществления задуманного необходимо участие каждого мужчины, каждой женщины и даже каждого ребенка в стране. Необходимо было перед каждым членом семьи поставить определенную задачу. И так он побуждал людей, каждого, начать строить стену у своего дома. С этого же должен начать и каждый из нас. Нам следует начать там, где мы находимся, из того, что мы имеем. А если стены должны быть восстановлены, то каждый должен помочь, от малого до старого. Наши прошлые неудачи и неудачи других должны быть исповеданы, а затем устранены. Когда на нашей стороне Бог, любая неудача поправима. Не позволь неудачам прошлого парализовать тебя и лишить тебя будущего. Оставь их и возьмись за восстановление развалин.
1: Прежде чем начать восстанавливать разрушенную стену, всегда необходимо определить степень повреждения. Прежде чем браться за кирпичи и цемент, необходимо осмотреть трещины и слабые места. Неемия знал это, и он занялся осмотром Иерусалимской стены один ночью. Он убедился, что положение было таким ужасным, как он ожидал, если не хуже. «Я поднялся назад по лощине ночью и осматривал стену», — пишет он. В некоторых местах стена была настолько разрушена, что лошадь не могла пройти. Но это не смущало Неемию. Фактически, во время этого практического осмотра, с помощью которого он смог реально оценить положение, мы читаем, что Бог положил ему на сердце что-то предпринять. Если мы вот так же реалистично осмотрим свой брак, подобно тому, как Неемия обошел Иерусалимскую стену, осматривая повреждения, трещины и слабые места, мы убедимся, что Бог положит и нам на сердце предпринять определенные меры. Проблемы возникнут, если мы откажемся предпринять необходимые меры, или еще хуже, если мы откажемся даже пересмотреть наши семейные взаимоотношения в страхе перед тем, что может быть обнаружено. Легче сказать: «Этого с нами никогда не случится. В нашей семье никогда не будет таких проблем». Один хороший совет по этому поводу: никогда не говори, что никогда. Вместе с Богом обойди когда-нибудь вокруг своего дома и попроси Его помочь тебе увидеть ситуацию с Его точки зрения. Послушай, что Он скажет тебе, что тебе следует предпринять. Несомненно, его советы в значительной мере будут отличаться от того, что он поручил сделать Неемии, но принципы будут те же. Божьи принципы для прочной, здоровой семьи никогда не изменялись, так как это принципы из его вечного слова. Когда Неемия решил поделиться своим желанием восстановить Иерусалим при участии всего народа, кому в первую очередь он обратился? Вначале он поговорил с начальствующими, священниками и знатнейшими. Он знал, что вначале необходимо воодушевить руководство. Если руководители не проявят инициативы, то за ними не станут следовать. Бог ищет руководителей, готовых к руководству. «Давайте восстановим Иерусалимскую стену», — увещевал их Неемия, когда они стояли среди развалин. И большинство из них с энтузиазмом ответили: «Будем строить». Были, однако, среди знатнейших те, которые не наклонили шеи своей поработать. Высоко подняв свои носы, эти знаменитости пренебрегли предложенной идеей. Восстанавливать семьи, заниматься перестройкой – какая трата времени. Да, кстати, в моей семье нет таких проблем. А что, у тебя какие-то трудности? Ну, значит, это твоя беда, сам и расхлебывай. Такого рода надменность и эгоизм были причиной того, что Иерусалим продолжал лежать в развалинах. А также в наши дни такое отношение способствует беспрепятственному, стремительному разложению семей. История подтверждает, что общество сильно до тех пор, пока в нем охраняется прочность брачных уз и семейных взаимоотношений. Когда мы займемся своим собственным домом, своей семьей, мы обнаружим, что мы не одни. Мы заметим своих соседей, также занятых перестройкой. Какое облегчение приносит сознание того, что им тоже приходится потрудиться, чтобы поддержать хорошие семейные взаимоотношения. Вы обнаружите также, что некоторые семьи уже давно работают над своими стенами, и мы можем научиться у других. Если у вас есть хорошая идея, что-то ставшее помощью вашей семье, то поделитесь этим с другими. Не держите таких открытий при себе. А если вы видите семьи, успешно справившиеся со строительными работами, проконсультируйте с ними. Научитесь от них и растите. Встаньте и начните сражение за семью. Будут возникать проблемы и неизбежно сопротивление, ведь в мире столько искушений. Но Слово Божие говорит: «Не бойтесь их, помните Господа, великого и страшного, и сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих и за дочерей своих, за жен своих и за домы свои».
2: Тихоокеанское время, 7 часов утра.
3: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
2: Вы слушаете радио «На пути». Приглашаем вас послушать две получасовые передачи «Воскресное богослужение» и проповеди Романа Рейнхарта.

Мир Божий всем вам, дорогие радиослушатели! Вас приветствует Первая Славянская Евангельско-Баптистская Церковь города Сакраменто, Калифорния, и пастор Федор Петрович Карпец. Сегодня первый день недели, воскресенье. Так говорит Слово Божие, и мы приглашаем вас на воскресное богослужение. Итак, оставьте все ваши дела и присоединитесь к нам в единой хвале нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу.

Откровение 3 глава 14 стиха. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Да, конечно, мы все понимаем и знаем, что это послание было написано Иоанном, в общем-то, одной из последних церквей. Это было 7 церквей там, описывалось 7 церквам. Это одна из последних церквей, которой писалось это послание. И он, апостол Иоанн, когда был на острове Патмос, и ему это было видение. Ему было видение, и там было сказано, что это напиши, и так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божие. «Знаю твои дела». Я думаю, что тогда, когда говорят о нас, что они знают наши дела, немножко нам становится не по себе. Каждому человеку, если сказать, что знаю твои дела, что ты делаешь, как ты поступаешь, знаю твои дела, каково твое хождение на этой земле. Не каждому из нас хочется, чтобы о нас знали все то, что мы делаем. Иногда мы делаем то, что мы считаем нужным. Иногда мы делаем то, что кто-то считает нужным. Но чаще всего мы не хотим, чтобы о наших делах знали все. Да, конечно, есть очень много добрых дел, которые мы делаем и которые мы хотим, чтобы все знали. Если мы что-то кому-то пожертвовали, если что-то мы кому-то подарили, то мы хотим, чтобы все это знали. Как я слышал еще в детстве такой рассказ, как один человек решил одной вдове, женщине, которая жила, у нее было много детей, муж у нее умер, и вот ей было очень тяжело, и вот все говорили, да, вот как ей помочь, там, ну, кто мог, тот так и помогал, но у нее не было коровы. И вот однажды, значит, выходной день, когда все люди вышли отдыхать, сидели там на улице, и много было людей на улице, когда они были не в поле, когда они пришли с церкви и отдыхали дома, сидели на лавочках или там на завалинках, вот, он взял эту корову и вел через все село вел, как мог.

пришли пред Петром, пред апостолами и сказали, что вот мы продали дом, и вот принесли пред вами вот то, что мы продали дом, и вот столько, за сколько мы продали, вот мы кладем к вашим ногам это. И тогда ангел Господень поразил насмерть. Для меня очень трудно это понимать, потому что как часто в нашей жизни мы поступаем подобно так же. Некоторые же муж именем Анания, женой своей Сапфирой, продали имение. И утаил из цены сведомо жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Петр сказал: Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенное продажей не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твое, чтобы солгать не человеком, а Богу? Услышав сии слова, Анания пал бездыханным, и великий страх объял всех слышавших это. Да, Анания продал имение, он принес деньги к ногам апостолов, но он сказал неправду. Он сказал неправду, потому что он продал за одну цену, а сказал другую. Вот это дело, если бы он знал, что это дело так кончится, или если бы Сапфира, жена его Сапфира, знала, что через 3 часа она пришла, и она не знала то, что случилось с ее мужем. Она пришла, она не знала вот этого дела. Если бы она знала вот это дело, то, что случилось, она бы не сделала подобно точно так же, как сделал ее муж. Это описывается там же, в 5 главе, в Деянии святых апостолов. Ее спросил, через 3 часа после этого пришла жена его, и не зная о случившемся, Петр же спросил ее: скажи мне, за столько ли продали вы землю? Она сказала: да, за столько. То есть Петр сказал ту цену, которую назвал Анания. Вот здесь ангел говорит: знаю твои дела, то есть знаю абсолютно все. Где ты был сегодня ночью, где ты был вчера вечером, о чем ты думал, что ты хотел сделать, что ты сделал, и хорошее, и плохое, сколько ты пожертвовал на дело Божие, сколько ты сказал проповедей неверующим людям, сколько ты засвидетельствовал об Иисусе Христе, сколько раз ты проехал в автобусе бесплатно, знаю твои дела, сколько раз ты проехал без билета, сколько раз ты сделал что-то, утаил, и спрятал, сколько раз ты поступил неправильно, где? Он говорит: знаю все твои дела. Так говорит аминь, свидетель верный и истинный. Мало того, что он говорит: знаю твои дела, он говорит: свидетель. То есть он называет себя свидетелем во всех наших делах, которые мы делаем, он готов выступить свидетелем, он готов стать свидетелем, что он свидетельствует, что я знаю, что ты делал, сделал это вот так или иначе. И вот Анания и Сапфира вот взяли и утаили из продажи дома. Они сказали, что они дом продали за одну цену, а принесли другую цену, и это была разная цена, чем они реально продали этот дом. И ангел говорит: знаю твои дела. Свидетель верный и истинный, начало создания Божие. И знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Да, часто мы в своей жизни бываем какими-то неопределенными, потому что мы колебаемся, как нам поступить в той или иной ситуации. Мы колеблемся, что нам сделать, какую позицию нам лучше занять, какую определенность нам занять. Здесь мы видим, что Лаодикийская церковь, в принципе, она была неплохая церковь, и не сильно осуждал ее ангел. Говорил: знаю твои дела, что ты, в общем-то, что-то делал там хорошее, но ты не холоден и не горяч. Это была церковь, церковь Божия, церковь Иисуса Христа, которая была на этой земле. И он говорит, что ты не холоден и не горяч. Мы можем быть христианами. Мы можем быть просто верующими людьми. Мы, может, еще не христиане, а просто верующие люди, которые верим, что есть Бог, но мы не холодные и не горячие. Однажды в древности был такой интересный случай. Царствовал пророк Ахав в царстве Израильском. И был пророк Илья, который свидетельствовал о живом Боге. И у пророка Ахава жена была Изавель, которая была неверующий человек и которая склоняла Ахава к идолам.

И когда она склоняла к идолам, то Бог отступил от народа израильского, от Ахава. И вот пришел Ахав и предстал пред... пришел Илья и пришел предстал пред Ахава. И когда Ахав увидел Илью, то сказал Ахав ему: «Не ты ли это смущающий Израиль?» И сказал ему Илья: «Не я смущающий Израиль, а ты и дом отца твоего, тем, что вы презрели повеление Господне и идете вслед Ваалам. Теперь пошли и собери ко мне всего Израиля на гору Кармил, и 450 пророков Вааловых, и 400 пророков Дубравных, питающихся от стола Изавели». И послал Ахав ко всем сынам Израиля, и собрал всех пророков на гору Кармил. И подошел Илия ко всему народу и сказал: «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, если Ваал, то последуйте Ему». И не отвечал народ ему ни слова. Я представляю себе ситуацию, когда на горе собралось множество народа, и пришли пророки Ваалы, которых было 850 человек, и один пророк Илья стоял. И он обратился к народу, и он громко сказал им: «Долго ли вам хромать на оба колена?» То есть определитесь в своем понимании, в своей вере. Если Ваал есть Бог, то последуйте Ему. Если нету Бога, то последуйте Ваалу. Если есть Бог, то последуйте Богу. Если мы сегодня верим в Иисуса Христа, мы должны последовать Иисусу Христу. Если сегодня мы не верим в Иисуса Христа, а верим в что-то материальное, что-то там, то, что есть у нас, для нас Бог материальный, это деньги, или там слава, или там руки наши, или говорят, вот мой Бог, это мои руки, которые меня кормят. Вот это есть Ваал, или там хорошая машина, или дом, или там хорошее положение в обществе, последуйте Ему. То есть пророк Илья конкретно к народу обратился и сказал, что вы не можете жить неопределенно, вы должны жить определенно. Если пророк сказал народу эти слова, народ слышал эти слова. И он говорит, что вот если есть Господь, есть Бог, то последуйте Ему. А если Ваал, то последуйте Ему. То есть если ты не холоден и не горяч, то я тебя извергну, говорит Господь. Я тебя извергну. То есть христианин не может быть посредственным христианином. Христианин должен быть конкретным христианином. И дальше мы знаем, что Илья сказал, что пусть дадут нам двух тельцов, и пусть выберут себе одного тельца, пророки Ваалова, рассекут его, и огня не подкладывают, и просят, чтобы огонь сошел на него. И мы знаем, что они кричали и кололи себя до вечернего жертвоприношения, и ихний Ваал, Бог не слышал их. И тогда Илья сказал: может быть, он заснул, может быть, он отдыхает где, может быть, он отлучился куда-то, ваш Бог, и смеялся над ними, потому что он знал, что пророк Ваал, что этих пророков Ваал не услышит, потому что Ваала не существует как такового Бога. Он был уверен в этом. Его позиция была твердая. Народ стоял и смотрел. Народ стоял и ждал, чем же все это кончится. И мы знаем, что когда наступила очередь Ильи, когда Илья подошел и рассек тельца, и взял 12 камней, и сделал жертвенник, и сделал ров вокруг этого жертвенника, и налили 16 ведер воды, и вода полилась вокруг жертвенника, и он воззвал и Богу, и сошел огонь, и пожал эту жертву. И мы знаем, что тогда все люди, которые увидели это, когда он сказал: «Услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ сей, что ты, Господи Бог, и ты обратишь сердце их к тебе. И не спал огонь Господень, и пожрал все сожжения, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве». Увидев это, весь народ пал на лицо и сказал: «Господь есть Бог, Господь есть Бог». Часто в нашей жизни бывает так, что мы живем посредственно нашей христианской жизнью. Мы не теплые, не холодные, не горячие, просто теплые такие посредственные христиане. Мы, может быть, регулярно посещаем служение, но активно не участвуем в жизни церкви, не проповедуем Евангелие, и мы тогда подобны вот тому народу, который жил во дни Ахава. Потому что пророк Илья говорит: если Господь есть Бог, то последуйте Ему. Что значит последовать? Конкретно исповедовать Иисуса Христа.
конкретно поступать по Его заповедям, по Его словам, конкретно жить конкретной христианской жизнью, нести Евангелие, нести Слово Божие, спешить нести, донести это Слово Божие до тех, кто еще не принял Иисуса Христа в свое сердце, конкретно. И если мы просто посредственные христиане, если мы не знаем, что мирская жизнь или христианская жизнь лучше, и мы живем наполовину христианской жизни, наполовину мирской жизнью, то мы являемся теплыми христианами. И тогда Священное Писание говорит, что я извергну тебя. Пусть Господь благословит, чтобы мы были горячими христианами. Для холодных христиан легче покаяться. Те, кто холодные, кто отвергает Слово Божие конкретно, они понимают, что они делают неправильно, они встречаются со Словом Божьим, они обращаются к Богу и становятся христианами, горячими тогда. Но здесь Священное Писание говорит интересный момент, что Дух Святой предупреждает, чтобы мы не были теплыми христианами, чтобы мы конкретно последовали. И на основании того примера, что мы прочитали, когда пророк Илья на горе Кармил предстал пред всем народом, то он сказал им: «Если Господь есть Бог, то последуйте Ему». И они действительно, весь народ увидел, что Господь есть Бог. И они все сказали: «Господь есть Бог, Господь есть Бог». Пусть Господь будет вашим Богом. Пусть вы будете горячими христианами и последуете именно за Иисусом Христом. Да благословит вас Господь. Аминь.

0: жить на земле и не знать зачем, смотреть вперед, ничего не видеть. Ведь счастье, мы знаем, дается тем, кто ищет его хоть в каком-то виде. И мир расступается перед тем, кто знает, куда направляет шаги. Жить на земле нужно знать зачем и видеть цель хоть кругом низги. Достойную жизнь и смерти цель, дающую смысл и значение такое, при котором, чтоб человек не терпел, его душа оставалась в покое. Твердо знать, что в конце пути отдых ждет и за труд награда, иначе нет смысла вперед идти, иначе ни жизни, ни смерти не надо. Христос пришел, чтобы путь открыть, ведущий к счастью, к души покою, к счастью, ради которого жить и умирать очень даже стоит. Ты ищешь путь, которым идти, зачем живешь, хочешь знать, наверное. На земле нет вернее Христова пути, пути служения, любви и веры. На нем узнаешь, живешь зачем, перед смелым прочь убегают враги, ведь мир расступается перед тем, кто знает, куда направляет шаги.
1: Наше богослужение с участием Первой Славянской Евангельской Баптистской Церкви города Сакраменто, Калифорния, подошло к концу. Если Дух Святой говорит вашему сердцу, что вы еще не имеете жизни вечной во Христе Иисусе, то отдайте свое сердце Господу сейчас в вашей искренней молитве. А мы прощаемся с вами до следующей недели и ждем ваших писем по следующему адресу. Радио Церковь Христиан, почтовый ящик 418478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, Соединенные Штаты Америки. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Еще о молитве». Сегодня вторая часть данной темы. Переходим к вопросу, что касается положения наших рук при молитве. Чем ближе мы приходим к пришествию нашего Господа Иисуса, тем больше и чаще раздаются голоса о том, что непомерно возрастает численность верующих мистиков. Это такие люди, которые очень хорошо разбираются в вопросах мистики, но только не в Святом Писании. Эти люди приходят и хотят нас учить. Это стало великой трагедией настоящего времени, но это должно так быть, потому что к пришествию Иисуса время, а вернее проявление власти тьмы, должно созреть, потому что написано в первом послании Тимофею, глава 2, стих 8. «Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая святые руки без гнева и сомнения, чтобы в молитве поднимали святые руки». Эти молящиеся святые руки мы должны поднимать для собирания, для сосредоточенности наших мыслей и для использования духа. Поднимать руки перед собой в молитве, но не поднимать их над головой и махать ими. А эти сегодняшние мистики пытаются нам рассказать и внушить, что мы должны руками над головой махать. Своей манерой молиться и пятидесятники относятся к этой же категории верующих. Это размахивание руками над головой при молитве является характерным признаком действия духа пятидесятничества. При этом я могу сказать, что эти пятидесятники – или пятидесятнические собрания, или этот пятидесятнический дух ведет свое начало времени конца XIX века из одного спиритического негритянского клуба. В этом клубе родилось это пятидесятническое направление. До этого события этого направления не было. В отношении этого направления следует очень осторожным быть, потому что к этому направлению относятся также и многие дети Божьи. Мы не хотим пятидесятников особенно критиковать, но предупреждаем, что с духом, который за ними стоит, ни в коем случае нельзя воплощаться, потому что он является мистическим духом, который не имеет ничего общего с провозглашенной и предписанной в Новом Завете трезвостью, не имеет ничего общего со Святым Духом. Если мы слышим или нам рассказывают об этом направлении, то мы должны от всего этого дистанцироваться. С этим духом мы ничего общего не имеем и не хотим иметь. Поэтому при молитве мы и не принимаем такое положение, не размахиваем над головой руками. К такому действию руками пятидесятников принуждает этот дух, который за этим стоит. Наш Бог на небесах не желает этого. Если бы он этого хотел, то он хотя бы одним словом упомянул нам об этом размахивании руками над головой при молитве. Во всяком случае, в моей Библии ничего об этом не написано. Потрудился я также заглянуть в оригинальный текст, и там ничего об этом не написано. Поэтому оставим этот вопрос в покое. А теперь еще раз обратимся к первому посланию Тимофею, глава 2, стих 8. «Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, поднимая чистые руки без гнева и сомнения». Именно в этом, как здесь написано, заключается поднятие рук при молитве согласно Слову Божьему. Но мистики хотят в этом действии видеть мистическое действие. Важным является также тот факт, чтобы перед молитвой мы взывали и конкретно обращались либо к Божьему Сыну, нашему Господу Иисусу, либо к Небесному Отцу, либо к Богу. Но сегодня есть еще и такие люди, которые в своих молитвах обращаются к Святому Духу. Обращаю ваше внимание на тот факт, что такое поведение не соответствует учению Святого Писания. Откуда приходит это учение, я не знаю. Я только знаю, что оно не соответствует Слову Божьему. Если Господь Иисус говорит «Я и Отец одно» Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 30, то здесь говорится о таком «одно», в котором мы находим равенство. Подобный пример о равенстве Отца и Сына мы имеем также в первосвященнической молитве Господа Иисуса в Евангелии от Иоанна, глава 17, стихи 21 и 22. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал меня». И славу, которую Ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино. В Новом Завете мы имеем такое сообщение, чтобы мы молились к Отцу, как читаем в Евангелии от Матфея, глава 6, стих 6. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Но Господь Иисус говорит также в Новом Завете своим ученикам в Евангелии от Иоанна, глава 16, стих 24. «Да ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Здесь речь идет как о Сыне, так и об Отце, к которым следует обращаться в молитве. Но об обращении к Святому Духу во всей Библии ничего не упоминается. Поэтому, если ничего не написано, то невозможно и говорить о каком-то учении. В таком случае все, что находится вокруг нас, должно бы быть Божьим учением, и лишь потому, что об этом ничего в Библии не написано. Но так Библия не познается и не растолковывается. Но то, что написано в Слове Божьем, является для нас прежде всего учением Слова Божьего, которое для нас является решающим. Обратимся теперь ко второму посланию Тимофею, глава 2, стих 22. «Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». Мы не хотим выдвигать или создавать особые учения, но мы хотим принять в наши сердца все Слово Божье. Что такое очищенное сердце? Обратимся по этому поводу к Деяниям апостолов, глава 15, стихи 8 и 9, где речь идет об очищении сердца через веру. Читаю этот текст. и сердцеведец Бог дал им, то есть язычникам, свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, евреям, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Вы представляете, как это прекрасно! Через веру очищаются наши сердца. Это значит, что мы должны молиться с такими, которые призывают Господа от чистого сердца, которые очистили свои сердца через веру. Мы не должны молиться с такими, которые имеют нечистые сердца, но мы должны к таким верующим обращаться и иметь общение с такими, с которыми будем молиться единодушно и от чистого сердца. Будь это в 2 недели раз или каждую неделю, Слово Божье нам этого не предписывает, но мы должны это делать, чтобы мы убедились в единодушии Духа, что перед Богом является необходимым, что Он желает получить из наших сердец. А через общение в молитве с детьми Божьими возникает очищение наших сердец. А в общении с очищенными сердцами Бог преимущественно прославляется. Поэтому мы имеем это место Писания, Деяния апостолов, 15 стих 9. Есть, конечно, и такие люди, которые обращаются к другим, кроме Бога. Мы знаем, что это особенно у католиков практикуется. Там в молитве обращаются, начиная от «Черной Мадонны» и до «многих святых» в кавычках. Это особые святые, но это принято в католической религии. Там упоминаются также защитные святые, которые имеют особую функцию защиты. Все эти извращения Святого Писания меня вообще не интересуют. Я должен это просто знать и вам сообщить. Если я каким-то образом войду в контакт с такими людьми, чтобы я не сказал, что я еще никогда об этом не слышал, я не желаю им так непосредственно сказать, что все это ложь, ведь я желаю им как-то помочь. Тогда я должен по меньшей мере знать, что у них такой порядок существует, даже если все их порядки ничего общего со Словом Божьим не имеют, и все это противоречит Божьей воле. Молитву верующих можно и следует растолковать как духовное дыхание рожденного свыше человека. Точно так, как по плоти мы должны родиться, чтобы существовать в этом мире, и должны физически дышать. В противном случае наша плоть может прожить без дыхания всего лишь несколько минут. Так и для детей Божиих молитва является дыханием живущего в нас нового творения. У детей Божьих, которые не ведут аккуратную или порядочную жизнь молитвы, которые ведут недостаточную и нерешительную жизнь молитвы, как правило, и состояние веры находится на том же уровне. Это я вам говорю и мог бы это доказать. Итак, мы находим конгруэнтность, то есть равенство между молитвой и состоянием веры. А тот факт, чтобы мы вообще поняли и охватили, что такое молитва и какая это милость, что Бог разрешает нам в молитве обращаться к Нему и говорить с Ним, и что Он желает, чтобы мы молились, является очень важным делом в нашем общении и в нашем отношении с Богом. А теперь я хочу обратить ваше внимание к определенному следствию, которое содержит в себе различные сообщения Слова Божьего. то есть самые важные основания для молитвы, как мы об этом читаем в Евангелиях. Первое – просьбы. Второе – благодарение. Третье – прославление. И четвертое – особое. Просьбы. Прежде всего, как и по порядку должно быть, рассмотрим с вами первый пункт. В отношении этого пункта мы имеем в Слове Божьем различные высказывания, а именно «А». Чтобы мы молились и в молитве просили лично за нас, лично за себя. Обратимся по этому поводу снова к Евангелию от Матфея, глава 6, стих 6. Это место Писания приносит нам по первому пункту немного света. «Ты же, когда молишься», здесь говорится о личной молитве, «войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Согласно этого места Писания, мы молимся в нашей комнате, молимся для себя. Мы просим, чтобы Господь Иисус слушал и отвечал на наши молитвы, потому что мы сами нуждаемся в том, чтобы иметь пред Богом свою молитву. Если мы только за других молимся, то не можем сказать, что находимся в здоровом состоянии молитвы. Нет, прежде всего мы должны сами иметь ясную позицию перед Богом. В противном случае наша молитва будет стеснена, осаждена и лишена силы, в которой такая молитва нуждается. Чтобы иметь возможность так молиться, как этому учит Слово Божье, мы нуждаемся в огромной силе. Настоящая серьезная молитва нуждается в большей энергии и силе, чем это вообще принято считать. А считают так именно по той причине, что верующие очень слабы в молитве. Но если мы с усилием совершаем молитву, то для нас это стоит много энергии и силы, потому что это связано с тем, что я хочу принести перед Богом мою нужду. Я хочу моему Богу сказать, я хочу моего Бога просить, чтобы Он услышал меня и ответил мне. Поэтому я должен сконцентрироваться на том, о чем я прошу. Я не могу просто автоматически говорить, как мы дальше читаем в Евангелии от Матфея, глава 6, стих 7. «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». Такая болтовня, как у язычников, не является манерой нашего Господа Иисуса. Бог желает, чтобы при молитве мы в духе воплощались с Ним, поэтому мы должны пристойно и в богобоязни молиться. Мы не можем молиться таким образом. «Господь Иисус, дай мне возможность, чтобы в следующем розыгрыше лото я выиграл большую сумму». Такие просьбы являются ничем иным, как богохульные молитвы, но не молитвами, на которые Бог отвечает. Это мы должны знать, иначе мы не можем правильно молиться. Естественно, что мы можем ссылаться на тот факт, о котором Слово Божие говорит в послании Римлянам, глава 8, стих 26. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Но тем не менее мы находимся перед Богом в той мере или масштабе ответственности, чтобы разумно и пристойно молиться». Следовательно, первый пункт в молитве мы видим в том, чтобы мы лично за себя просили. Пункт Б. Во-вторых, мы должны за других молиться. Этот пункт можно выразить одним словом – совершать прошения. Это значит, что в моей молитве я прошу не за себя, а прошу за кого-нибудь другого, чтобы мы знали, куда относится это слово «прошение». Поэтому коротко обратимся к Евангелию от Матфея, глава 18, стихи 19 и 20. «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Обращаю ваше внимание на тот факт, что эти слова Иисус говорит до Голгофы. Высказывания нашего Господа Иисуса мы должны принимать в расчет, когда были Его высказывания, сравниваем до и после Голгофы. В этом вопросе я не хочу слишком далеко углубляться, но нахожусь в состоянии, чтобы по этому поводу привести сразу же пример, как об этом написано в Слове Божьем, как Иисус говорил до Голгофы и совершенно иначе после Голгофы. При этом мы видим разницу в том, что после совершенного Иисусом дела на Голгофе между нами и Небесным Отцом возникла совершенно другая ситуация. Итак, мы имеем в этом тексте двоих, если двое. Поэтому такая молитва является общей молитвой верующих. А в отношении такой молитвы имеется обетование, которое гласит: «То, чего бы ни попросили, будет им, независимо от того, какое это дело». Но молитва должна находиться в области Божьей воли, тогда эта просьба исполнится, но не в розыгрыше лото, а в области Божьей воли. В этом мы видим линию, которой мы должны придерживаться, чтобы получать положительный ответ на наши молитвы. Чем больше мы очистим наши сердца и освятим их перед Богом, чтобы предоставить их как сосуд для славы Его имени, тем наша молитва станет полномочней. И наоборот, чем меньше мы будем ценить очищение наших сердец, что является Божьей святой волей, тем сильнее снижается сила и полномочие молитвы каждого отдельного верующего, а также молитва целого общества верующих. Следующим пунктом является исполнение дела спасения. Такой пример мы имеем в Деяниях апостолов, глава 12, стих 5, где мы об этом читаем. «Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу». В этом примере видим, что не двое сошлись, чтобы за одно дело помолиться, но собралось целое собрание. В этом собрании молились все, потому что в этом доме Петр тоже постоянно находился. Это происходило у матери Иоанна Марка. Здесь мы видим взаимосвязи, которые имеют большое значение. И если мы Библию понимаем во взаимосвязи, тогда это становится очень интересно. Содержание Библии все больше и больше закругляется, а наш взор в Слове Божьем становится все глубже. В этом доме собиралось целое собрание и молилось за освобождение Петра, который постоянно был вхожий в этот дом, потому что он также Иоанна Марка привел к Иисусу. Поэтому этот дом был благословенным местом. Там верующие собирались и взывали к Богу. Из этой истории мы знаем, какое действие имели эти молитвы. Петра должны были на следующий день привести к Ироду. Его наверняка убили бы, но Бог вмешался в эту историю на основании молитвы целого собрания. Бог послал ангела, который осветил темницу, разбудил Петра. Петр наверняка повесил свои сандалии на свой пояс и неслышно последовал за ангелом из темницы и пришел в этот дом или к этому дому, где собрание находилось в молитве. Мы очень рады, что имеем в Слове Божьем такие свидетельства, которые сообщил нам Святой Дух, чтобы заглянуть в эти мощные события, что вера может сделать через молитву, и это немало. Это грандиозно, что здесь произошло. А я постоянно радуюсь, когда имею немного времени, чтобы почитать в этой главе. Конечно, они все были очень опечалены, когда услышали, что Петра арестовали, посадили в темницу и надежно его там охраняли. Оттуда он никогда не смог бы выйти. Хотя Петр был крепким мужчиной, но для его освобождения не было никакой надежды. И, тем не менее, Петр был Богом освобожден без всякого приложения силы. И вот он стоит перед домом, где собрание молилось, и стучит в дверь. А к нему вышла служанка, как читаем в Деяниях апостолов, глава 12, стихи с 13 по 17. Когда же Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка именем Рода, и, узнав голос Петра, от радости не отворила ворот, но, вбежав, объявила, что Петр стоит у ворот. А те сказали ей: «В своем ли ты уме?» Но она утверждала свое. Они же говорили: «Это ангел его». Между тем Петр продолжал стучать. Когда же отворили, то увидели его и изумились. Он же, дав знак рукою, чтобы молчали, рассказал им, как Господь вывел его из темницы, и сказал: «Уведомьте о сём и Иакова, и братьев». Потом, выйдя, пошел в другое место. Господь Иисус до последнего момента держал над Петром свою руку и хранил его для своего задания. Вся эта история по освобождению Петра из темницы не являлась для Бога проблемой. Бог и без того постоянно проявляет большое снисхождение в отношении нашей глупости, которую постоянно можно наблюдать в нашей жизни. Как Бог на нас смотрит, мы не станем сегодня рассматривать. Но, откровенно говоря, нам это даже не удастся. Итак, до этого момента мы рассмотрели с вами некоторые из намеченных пунктов. И если наш Господь Иисус проявит к нам свою милость, то мы продолжим рассмотрение этой темы еще о молитве. До встречи в следующей части.
0: 8 часов по Тихоокеанскому времени.
2: Говорит радио «На пути».

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». В течение этого часа мы предложим вам поэтическую страничку «Ободрись», затем ответы на вопросы радиослушателей, отвечает Николай Александрович Водневский, затем детская программа «Час твоего рассказа» и в конце 15-минутная передача «В ритме времени».
1: Любовь, как мало с нею мы знакомы, и тесен для любви сердечный трон, а ею Божьи писаны законы, и ею мир прекрасно сотворен. Любовь не залюбуется собою, она услад не ищет на пирах. Любовь всегда останется любовью, возвысь до звезд, втопчи ли ее во прах. Она в труде, она в постах и бденьях, она страдальца мимо не пройдет, она стоит ночами на коленях, Господню милость грешником зовет. Ее вражды не пробирает холод, она мирна, послушна и проста. Кто любит, тот душою вечно молод, обогащен наследием Христа. Любовь на злато мир не променяет, не повлечет обидчика на суд, а доброту людскую собирает по капле свой серебряный сосуд. Любовь, о, сколько исцелилось погибших душ теплом твоих лучей, и в муках крестных пламенно молилась ты за своих суровых палачей. И я твоей увенчан красотою, и я живой, коль ты живешь во мне. А без тебя я ничего не стою, и жизнь моя, что пена на волне.

0: чтобы не повторяться, я скажу кратко, что церковь, которой я принадлежу, смотрит на это явление так, как смотрел апостол Петр. Апостол Петр в первом послании, 3 глава, стих 3, написал так: «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа». Первое послание Петра, 3 глава, стих 3. Здесь, конечно, нет никакого запрещения, но апостол хорошо показывает, что украшает женщину, что украшает человека вообще. Христианина или христианку должна отличать внешняя и внутренняя чистота, это прежде всего. И если с медицинской точки зрения или для профилактики человек пользуется после бритья одеколоном, или женщина пользуется кремом, это не удаляет душу от Бога. Но одно должен помнить человек, что он не может быть красивее того, что он есть на самом деле. Все попытки замазать наши морщинки лица всевозможными помадами, красками – это жалкая комедия, это пустая трата времени, это насмешка над самим собой. Кому это нужно? Да, это нужно богачам, хозяевам косметических фабрик. Они делают на этом деле миллионы. А человеку нет в этом никакой пользы, потому что законы природы неумолимы. Те женщины, которые думают казаться красивыми, этим самым, чтобы понравиться мужчинам, они глубоко ошибаются. Настоящие мужчины, добросовестные мужчины, любят чистоту, любят простоту и естественность. А рисоваться перед другими – это нехорошее дело.
1: Учитесь радоваться. Изведав горечь укоризны, обид, ошибок, мелких драм, учитесь радоваться жизни и ее обыденным дарам. Расцвету, взлету журавленка, речушке, моющей пески, улыбке малого ребенка, пожатию дружеской руки, работе, сделанной как надо, дороге, чтобы вдаль влекла, летучей ласки снегопада, добру домашнего тепла. Любовь отражена, как в линзе, приблизьтесь к солнечным мирам и радуйтесь, как солнцу жизни, ее обыденным дарам.

0: В эфире «Радио на пути». Приглашаем вас послушать получасовую программу «Час твоего рассказа». После нее слушайте передачу «В ритме времени».
1: Эй, папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда! Начинается наша любимая передача!
2: Представляем «Час твоего рассказа». Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра. В сегодняшней истории...
3: И вернется прах в землю, из которой был сотворен, а дух да возвратится к Богу, давшему его.
4: Как это все печально, да? Добрые люди были они оба, и Герам Бросиус Бах, и Фрау Бах. Правда.
3: Но я не хочу оставить вас, братья.
4: Мне жалко бедного сиротку. Сколько ему, как его зовут? Ему всего-навсего 10 лет.
3: Чтобы вы не печалились.
4: Его зовут Иоганн. Иоганн Себастьян. Вон он, видишь, этот вот мальчик. А, да, ибо бедный малыш. Мы... Его теперь заберут что в приют для сирот, не так ли? Раз оба родители померли. Ах, нет, вы давно не были у нас в деревушке. О, да, прошло уж 20 лет, как я покинула Айзен. Поэтому вы забыли, что у Геры Фрау Бах был старший сын Иоганн Кристоф. Ах, да, это так. Иоганн Кристоф теперь уже взрослый мужчина

0: недавно женился. Обзавелся своим собственным домом. Маленький Иоганн Себастьян будет жить у своего старшего брата.
1: Что ж, это очень хорошо.
0: В какой-то мере это хорошо.
1: В какой-то мере?
0: Ходят слухи, будто Кристоф завидует младшему Иоганну.
1: Завидует ребенку? Как это ужасно. Но почему взрослый мужчина будет завидовать маленькому мальчику?

0: Здравствуйте, мальчики и девочки.
1: И я приветствую всех-всех.
0: Добро пожаловать на очередную передачу «Час твоего рассказа».
1: Сегодня твоя очередь рассказывать, тетушка Кэрол. Мне показалось, что начало твоей сегодняшней истории прозвучало несколько печально.
0: Да, это так, дядюшка Дэн.
1: Значит, будущее этого сиротки Иоганна Себастьяна Баха было не особенно обнадеживающим.
0: В январе 1695 года был похоронен отец Иоганна, а за год до этого умерла его мать. Так что десятилетний мальчик вполне понятно был обеспокоен своим будущим.
1: Понятно. И в своей истории ты расскажешь нам, значит, о том, что стало с маленьким Иоганном.
0: Да, и хочется надеяться, что мой рассказ подбодрит всех наших юных радиослушателей, мальчиков и девочек, чтобы они не сдавались, когда на их жизненном пути встретятся препятствия, а поступали бы так, как Иоганн, и посвятили бы себя и свой талант Господу Богу, и с Его помощью преуспели бы в жизни, став благословением как для себя, так и для других.
1: Уверен, что все наши радиослушатели с нетерпением ждут начала твоей истории. Как ты ее назвала, тетушка Кэрол?
0: Я назвала ее просто. Иоганн Себастьян Бах – музыкальный гений.

0: Ах, вот ты где. Что ты тут делаешь?
1: Крестов?
0: Что ты тут делаешь?
1: Ничего, Крестов.
0: Слезай сейчас же. Слезай со скамейки.
1: Крестов, но ведь я...
0: Отойди от органа, я сказал. Сколько раз мне надо повторять тебе одно и то же? Он делает все возможное, чтобы подорвать мой авторитет.
2: Напротив, он делает все возможное, чтобы следовать твоей воле.
0: И вчера он, наконец, добился своего. Он меня срамил публично. Он пошел в часовню Вордруф и там играл на органе. Когда я пришел репетировать, он сидел за пультом, играя одну из своих инвенций, как он их называет. Да и если бы ты слышала, что говорили жители деревни... Им не позволено входить в часовню в будние дни, так они стояли у дверей в часовню небольшими группками и восхищались этим маленьким гением, сидевшим внутри.
1: Ну, Кристоф!
3: Да он должен быть органистом в нашей церкви!
0: Вскричала одна беззубая корга.
3: Он, а не его старший брат!
0: Этот мальчик играет так, будто его 10 пальцев — это ангелы, вдохновенные самим Господом Богом, сказал старый плотник, покачивая седой головой.
1: Кристоф Бах, да ты завидуешь?
0: Ничуть.
1: Да, завидуешь?
0: Говорят, тебе ничуть. Я просто не хочу, чтобы он играл так, как он играет. Эту свою полифоническую бессмыслицу. И как он гармонизирует наши старые немецкие хоралы, постоянно импровизируя, это святотатство. Священная музыка должна исполняться так, как церковные органисты всегда ее исполняли.
1: Веришь ли ты сам тому, что говоришь?
0: Я научил этого ребенка всему, что он умеет. Отец много преуспел с ним до своей смерти. Но это я научил этого ребенка всему, что он знает. А теперь... Теперь он превзошел меня. Он всего-навсего мальчишка 10 лет от роду. И он уже превзошел меня. Я вложил столько труда, чтобы стать великим органистом. Столько труда! А этот мальчишка, этот поздний ребенок моего отца, ему судьбою дан дар, которому я не способен даже подражать.
2: Кристоф сделал все возможное, чтобы как-то сдержать свою зависть к маленькому Иоганну. А Иоганн, он в такой степени был доверчив, так сильно любил и восхищался своим братом, что очень сомнительно, понимал ли он, отчего его брат был так строг с ним. Все шло более или менее спокойно и благополучно до тех пор, пока однажды маленький Иоганн не обнаружил в небольшой библиотечке своего брата перевязанный толстый том манускриптов с работами величайших композиторов, включая Фробергера, пионера в развитии ранней инструментальной композиции, и мастера Дитриха Букстехуде.
1: Ах, как замечательно!
2: У Иоганна, который мог читать ноты с такой же легкостью, с какой другие мальчики и девочки могли читать написанные слова, непроизвольно вырвался крик восторга. Он просмотрел быстренько весь том, слыша в своей голове ту музыку, ноты которой он читал глазами.
0: А ну-ка, дай мне эту связку нот.
1: Ах, Кристофор, это так красиво! Я даже не знал, что такая музыка существует. Вот посмотри, какая чудная эта мелодия, которую Гербукс ты худо...
0: Отныне тебе запрещается прикасаться к этим манускриптам. Ты еще не готов к изучению таких великих произведений. Я буду тебя учить тому, что тебе положено.
2: И драгоценные манускрипты были заперты на ключ.
1: Мне нужны эти ноты. Я просто должен их иметь. Не понимаю, почему Кристоф не хочет дать мне их? Или или сыграть эту музыку. А что если, может, ночью, глубокой ночью, я мог бы вытащить эти ноты и переписать их по нескольку страниц каждую ночь? Кристоф не дает мне свечи. Ничего, я буду переписывать при лунном свете. Почти каждую ночь достаточно светло. Я попробую сегодня ночью.
2: И вот, когда все в доме притихло, и все уже крепко спали, Иоганн тихонечко выбрался из своей спальни и бесшумно прокрался по темному дому к шкафу, в котором хранилось бесценное сокровище.
1: Ага, вот они! Но как мне их достать? Дверца заперта, но я могу протянуть руку между перекладинами дверной решетки. Вот так. А теперь, если я сумею свернуть одну связку нот в достаточно маленький рулон, так, то я смогу протащить его между перекладинами решетки. Вот так. Ага, вот они.
2: Он потихоньку прокрался в пустую комнату, в которую потоком лился лунный свет через окно и падал прямо на письменный стол. Тут он разложил драгоценные нотные листки и как можно скорее принялся их переписывать.
1: Ах, какая красота! Мне просто необходимо их иметь!
2: Когда же лунный свет ушел, он осторожно спрятал свои копии, свернул трубкой манускрипт и тихонько возвратил его в запертый на ключ шкаф.
1: А, осторожно, тихонечко. Ах, кто-то сюда идет. Ах, нет, это просто ветер. А теперь вот так, обратно на полку. Точно, как и было раньше.
2: Переписывание нот при лунном свете отняло у него 6 долгих месяцев. И, наконец, когда он его закончил, у него в руках были драгоценные ноты. И вот в последний раз он вернул последний манускрипт в шкаф и потихонечку вернулся в свою постель, чтобы успеть выспаться до утра.
0: Доброе утро.
1: А, Кристоф.
0: Иоганн, сегодня утром, прежде чем ты пойдешь в школу, я хочу, чтобы ты... Что это? Где ты это взял? Ты переписал от руки эти манускрипты. Я запретил тебе к ним прикасаться.
1: Но, Кристоф, это ведь такая красивая музыка.
0: Я сказал тебе, что ты к ней еще не готов. Я буду учить тебя тому, что ты должен знать. Ты ослушался меня. Эти копии, я спрячу их у себя.
1: Ну, Кристоф!
0: Ни слова больше!
2: Несчастный Иоганн, он потратил 6 месяцев, старательно переписывая запрещенные манускрипты при свете луны. А теперь его драгоценные копии отобраны у него. Он забыл спрятать следы своей работы перед тем, как ложиться спать, и теперь он дорого заплатил за свою забывчивость. Кристоф забрал все переписанные ноты. 5 лет прожил Иоганн в Уордруфе со своим братом Кристофом и его семьей. Он там ходил в школу и был хорошим учеником. В 1700 году, когда ему уже было 15 лет, он принял очень важное решение.
4: Люнебург? Ты хочешь переехать в Люнебург?
5: Да, Доротея. Я решил поселиться в Люнебурге.
4: А ты говорила об этом с Кристофом?
5: Нет, нет еще, но я поговорю. Очень скоро.
4: Твой брат тебя любит по-своему. Я знаю, что ты не очень счастлив у нас в доме.
5: Дело просто в том, что, ну, как сказать, Кристоф научил меня многому, но мне еще так много хочется узнать.
4: Правильно. Ты обязан это сделать. Я думаю, что Кристоф в глубине души восхищается тобой, твоими способностями. Но настало время узнать больше, а у Кристофа есть свои границы. Однако скажи мне, почему ты выбрал Лёнебург? Разве нет ничего ближе?
5: Я слышал, что у них там в церкви Святого Михаила открыта вакансия на место в хоре. Им нужно сопрано. Я могу заработать достаточно денег в качестве хориста, чтобы оплатить обучение в школе. И к тому же это недалеко, чтобы ездить в свободное время слушать Гера Букстехуда и Гера Рейнекен.
4: А, понятно.
5: Я очень благодарен вам с Кристофом за все, что вы для меня сделали.
4: Господь Бог дал тебе большой талант, Иоганн Себастьян. И ты обязан его развивать и использовать для Божьей славы.
5: Именно таково мое намерение.
2: Иоганн получил место в церковном хоре. У него был чудный голос. Он самоучкой научился многому. А во время каникул он ездил слушать великих органистов, которые выступали в соседних городах. Однажды он прошел 25 миль в Гамбург пешком, чтобы послушать известного органиста Рейнекена. Возвращаясь домой без гроша в кармане, он почти терял сознание от голода и остановился около дорожного трактира.
5: Мне так хочется есть. Я здесь присяду и отдохну немного, и мне станет легче. Раз нечего есть, что ж, я могу бесплатно вдыхать и восхитительные ароматы тех блюд, которые люди едят там внутри.
2: И как раз в это время...
1: Ой, устала. Ой. К чему мне плестись на кухне, чтобы выбросить эти рыбные головы? Все равно никто не видит. Я вот просто возьму и выброшу их в окно.
2: С этими словами ленивая служанка в трактире выбросила мусор в окно. И две рыбьи головы упали прямо к ногам Иоганна, немного испугав его.
5: Что? Что? Что это такое? Две рыбьи головы.
2: Что-то. И он всю жизнь верил, что все происшедшее было маленьким чудом, совершенным для него Господом Богом. Что-то принудило его подобрать эти две рыбьи головы, объедки с чего-то стола. Он заглянул внутрь голов и к своему изумлению обнаружил там золотой дукат.
5: Дукат? Золотой дукат! И тут внутри второй головы тоже золотой дукат!
2: Как в те дни древности, когда Иисус послал Симона Петра поймать рыбу, и внутри рыбы Петр нашел монету, чтобы заплатить пошлину за учеников своего учителя, так и Иоганн Себастьян Бах получил помощь с небес. Ибо кто слышал когда-либо о золотых монетах внутри рыбы?
5: Благодарю тебя, Небесный Отец. Благодарю. Я теперь вижу, как никогда, что ты любишь тех, кто верно служит тебе. Я посвящаю свою жизнь и свою музыку единому служению тебе.
2: Вскоре после того, как он был принят в хор церкви Святого Михаила, его голос изменился. Он больше не мог зарабатывать на жизнь пением.
5: Я знаю, что мне делать. Много лет тому назад отец учил меня играть на скрипке. Если я займусь ей снова, мне кажется, что я смогу найти работу в качестве скрипача. Только тебе придется научиться играть очень быстро, Иоганн Себастьян. Тебе очень нужны деньги.
2: Через несколько месяцев он владел инструментом в совершенстве и получил место скрипача в Королевском церковном оркестре Веймере. Но это было лишь временным занятием, так как теперь он уже твердо знал, что любит орган больше других инструментов, и начал активные поиски места органиста. Благоприятный случай не заставил себя ждать, и его пригласили служить органистом в новой церкви с новым органом в городе Армштадт. А вместе с этим пришла и одна исключительная возможность. В соседнем городе Любек, находившемся в каких-то 200 милях, выступал сам великий мастер Герр Букстехуде.
6: Я должен там быть. Герр Букстехуде в Любеке и пробудет там некоторое время. Я должен буду у него учиться.
2: Иоганн добился отпуска на новом месте работы, но настолько увлекся занятиями с великим Букстехуде, что совершенно забыл про свою новую работу. Он оставался в Любеке, пока вдруг однажды утром до него вдруг не дошло.
6: Уже январь. Я должен был быть на работе в церкви в ноябре. Я растянул свой отпуск на целые 3 месяца.
2: Его работодатели не были от этого особенно счастливы.
7: Гербах, вы опоздали.
6: Да, я знаю. Но я научился стольким новым вещам во славу Господню. Вот подождите, и вы услышите, что у меня подготовлено для вас.
2: Члены церковного прихода простили ему, что он затянул свой отпуск. Тем не менее, оставалась одна вещь, которая их сильно беспокоила.
6: Вас все зовут незнакомкой. Вы часто приходите сюда, в церковь, в полдень?
8: О, да.
6: Зачем?
8: Я сюда прихожу, потому что здесь очень красиво и тихо. И еще потому, что я хочу петь.
6: Петь?
8: Да. До вашего приезда здесь в полдень никого никогда не было. Так что я могла сюда приходить одна и петь. Я пела Господу Богу.
6: Вы любите Бога?
8: Господь Бог – мой спаситель, моя жизнь, Его.
6: Как это замечательно. Я тоже люблю Бога.
8: Как это замечательно. Но мне пора уходить. Я больше не смогу петь, потому что вы здесь.
6: А почему же?
8: Вы сами знаете, что женщинам петь в церкви запрещено. Даже в пустой церкви.
6: Да, таков здешний обычай, но я с ним не согласен. Я хочу послушать, как вы поете. Я просто должен. Вы обязаны спеть для меня. Вот, я написал недавно эту небольшую композицию. Спойте, а я вам подыграю.
8: Нет, нет, нет, видите, Гербах, в церкви уже люди. Они пришли послушать вас, своего нового блестящего органиста.
6: Пойте.
8: Ой, нет, нет, нет, они будут шокированы. О, тут даже 2 старшин города. Нет, они будут...
6: Доротея однажды сказала мне, что Божий дар никто и никогда не должен утаивать. Те, кто хотят его утаить из-за своих узких предрассудков, наносят вред Божьему делу. Пойте, прекрасная незнакомка, пойте.
8: Они смотрят на нас. Вы из-за меня можете потерять место.
6: Пойте.
2: Прекрасная незнакомка пела чудесно. И юный Бах, наблюдая за ней, чувствовал, что он теряет голову и сердце тоже. И как прежде, Бог направлял его путь. Каждый аспект его жизни, в связи с тем, что он посвятил свой талант службе Богу, был, у него постоянно было такое чувство, был отточен, отшлифован и использован Господом Богом. Прекрасная незнакомка оказалась Марией Варварой Бах, дальней родственницей, талантливой и мудрой, которая была так же предана Богу, как и он сам. В 1707 году они поженились. К 1708 году его слава органиста распространилась по всей той географической территории, которую мы теперь зовем Германией, а также по всей Европе. В 1717 году известный и чрезвычайно высокомерный французский органист Жан-Луи Маршан был приглашен на органный конкурс, который проводился в Дрездене при Королевском дворе, в надежде, что он одержит верх над Бахом. Маршан слышал репетицию Баха и после этого смиренно, опустив голову, ночью тайком покинул город в почтовой карете. Он сразу понял, что он не в состоянии сыграть лучше Баха. Иоганн, этот пылкий, кудрявый, прекрасный молодой человек, горячо любимый своей женой, с годами стал взрослым мужчиной. Он вскоре достиг положения величайшего органиста Европы. После смерти своей первой жены он женился во второй раз. От этих двух прекрасных женщин у него родилось в общей сложности 20 детей. Его музыка приводила в восторг всю Европу. Тем не менее, его истинное дарование оставалось незамеченным, и лишь в 1821 году, много лет спустя после его смерти, происшедшей в 1750 году, когда ему было 65 лет, другой гениальный мальчик, Феликс Мендельсон, открыл тот величайший дар, который Господь Бог дал маленькому Иоганну. Это был дар композитора. Мендельсон, молодой одаренный пианист, раскрыл гений Баха, сокрытый в давно забытых и покрытых пылью манускриптах музыкальных сочинений Иоганна. Мендельсон, а вслед за ним Бетховен, Шопен и другие великие мастера, начали их исполнять, заявляя, что мальчик, который переписывал ноты ночью при лунном свете, был величайшим композитором, выше их всех. Сегодня Господни дары маленькому Иоганну широко известны и исполняются во всем мире. Ошеломляющее количество в общей сложности 200 религиозных и светских кантат, сотни гимнов, матетов, магнификатов, прелюдий, фуг, таккат, фантазий, сонат. Всем известен хорошо темперированный клавир книги 1 и 2. Партиты, сюиты, инвенции, каприччо, вариации, хоралы, 6 бранденбургских концерта, 3 скрипичных концерта, 4 оркестровых сюиты, оратории, рождественское, пасхальное и вознесение, страсти по святому Иоанну, страсти по святому Матфею и, наконец, возвышенно красуется над всем этим синоминорная месса Баха. Это все создано плодотворным пером Иоганна Себастьяна Баха. Восхваление Иисуса Христа в музыке было для него всепоглощающей целью.

Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «В ритме времени», подготовленную радиоцерковью «Христиан».

Мир вам, друзья! В эфире музыкальная молодежная программа «В ритме времени». Пересматривая нашу фонотеку, мы нашли очень много записей хороших христианских групп и исполнителей, которые звучали, возможно, в прошлые годы. И еще одно очень интересное такое размышление, что очень многих исполнителей мы даже не знаем по имени, кто исполняет ту или иную песню, какая группа поет эту песню. Поэтому, друзья, если, услышав знакомые голоса, вы напишите нам об этом, мы будем вам очень благодарны. И в следующей нашей передаче мы объявим, кто исполняет ту или иную песню, доселе неведомую. Ну а сейчас давайте удобнее устроимся, раскроем наши сердца навстречу интересным и хорошим христианским песням.

подошла к концу сегодняшняя музыкальная программа. И если Господь продлит нашу жизнь, в следующий раз мы снова обязательно встретимся с вами с хорошими христианскими песнями. Если же у вас возникают какие-либо вопросы, или вы знаете историю той или иной группы или исполнителя, пожалуйста, напишите нам все это по адресу. Почтовый ящик 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, Соединенные Штаты Америки. Ну а сейчас мы прощаемся с вами. До свидания, до новых встреч в эфире.

0: 9 часов по тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Приглашаем вас послушать получасовую программу «Поворотный момент». После нее выйдут в эфир передачи «Темы дня» и проповедь Андрея Рудыка.
2: Откровение. Откровение – это книга таинственных чудес и знаков. Предсказания этой дивной книги говорят о будущих событиях, которые произойдут в конце времен. Примечательно, что в начале книги Откровения есть подборка, состоящая из 7 писем. Это послание Иисуса Христа, записанное Его учеником Иоанном. Послания являются краткими письмами. Они лаконичны и бьют в цель. Адресаты писем – ранние христианские церкви. Данные письма адресованы 7 античным общинам. При этом они, как и само Откровение, являются предсказаниями. Через эти письма Христос обращается ко всем церквям всех веков. 7 церквей, 7 писем. Это 7 посланий к современным христианам. Это важные слова похвалы, ободрения, предупреждения. Присоединяйтесь к изучению Библии, к изучению бессмертных слов Христа, обращенных к Его последователям через 7 церквей Откровения. Я Дэвид Джеремая. Добро пожаловать на программу «Поворотный момент». Теплая вода мало применима. Я имею в виду, летом мы хотим прохладной, освежающей воды. Зимой мы хотим горячую воду, чтобы расслабиться. А вот теплая вода, кажется, не пользуется спросом. А вы знали, что в Лаодикии, в древности, была церковь, которую Христос назвал теплой и отвратительной? Она шла на компромисс. Была тщеславна и лишена Христа. Она была слепой. Церковь была духовно бедной и нагой. Ни одной церкви сегодня лучше не слышать в свой адрес тех слов, какие Христос адресовал церкви в Лаодикии. Но сегодня мы услышим эти слова в проповеди под названием «Отвратительная церковь». Это строгое послание. Но если его применить, оно способно произвести глубокие перемены. Присоединяйтесь ко мне в очередной программе «Поворотный момент». Мы продолжаем нашу новую серию о 7 церквях Откровения. Господь описывает церковь Лаодикии в очень нелестных выражениях. Он говорит, что она не холодна, не горяча, но теплая. То есть безразличная, равнодушная церковь. У нее было все хорошо в материальном плане. Они не считали нужным что-то делать для Господа, потому что у них было все, что им было нужно. Они не считали себя нуждающимися, тогда как на самом деле это была наиболее нуждающаяся церковь из всех 7 церквей. Это единственная из 7 церквей, о которой Господь не сказал ничего хорошего. Его тошнило от такой церкви. Интересно, что когда Господь видел отступничество в церкви, Он сердился, а при виде равнодушия Его тошнило. 7 из 7 посланий церквям было адресовано в Лаодикию, город, основанный Антиохом II в 3 веке до нашей эры. Лаодикия была расположена в 64 километрах к юго-востоку от Филадельфии, по дороге в Колосы. При римском правлении город Лаодикия процветал. У него был прибыльный бизнес, связанный с производством шерстяной ткани. Это было их главным ремеслом. В церковь просочился экономический достаток и усыпил ее. Эта церковь интересует нас больше всего, потому что она представляет последнюю из церквей. В хронологическом порядке 7 церквей Откровения последняя представляет собой ту, которая будет на земле, когда Иисус вернется, чтобы вознести свою церковь. Поэтому, если вы хотите знать, каким будет состояние церкви, когда Господь Иисус вернется, вы получите представление об этом после того, как мы рассмотрим с вами это письмо. Задумайтесь о состоянии данной церкви и о своем духовном состоянии, поскольку эта церковь не просто одна из церквей в истории. Но здесь описывается состояние ее отдельных членов. Кто пишет письмо церкви последнего века? Каждое из семи писем начинается с описания Иисуса Христа. Авторам так задумано, что его описание всегда соответствует потребностям данной церкви. К церкви в письме обращается сам Иисус. Сначала мы видим, что он является подтверждением слова. Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный. Господь, обращаясь к этой церкви, представляет себя им как Аминь, свидетель верный и истинный. Как и во всех письмах, он перечисляет именно те свои атрибуты, которые необходимы нуждающейся церкви, к которой он обращается. Представляясь им как свидетель верный и истинный, он указывает на фальшивость и поверхностность церкви в Лаодикии. Лаодикийцы называют себя богатыми, считают, что ни в чем не нуждаются, но Писание говорит: «Не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и наг». Своими пылающими, пронизывающими огненными глазами Господь, который сам является истиной, удаляет всю внешнюю оболочку и разоблачает пустоту внутри этой церкви. Он — подтверждение слова. И также Он — Творец всего мира. Обратите внимание на конец стиха. Так говорит начало создания Божие. Начало создания Божие не означает, что Иисус был сотворен. Не об этом говорится в Библии. Он не сотворен, Он — источник творения. Творение происходит от Него. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть, говорит Писание. Бог последние дни сии говорил нам, Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и века сотворил. Евреям 1 глава. Он просит написать лаодикийцам, что в их богатстве и самодовольстве они думают, что у них все под контролем. Но Иисус говорит: «Не вы все держите под контролем, но Я. Все, что вы имеете, пришло к вам от Меня». Порой нам кажется, что это мы сделали себя, сами всего достигли. Но христиане знают, что все это глупость. Все, что вы имеете, даровал вам Бог. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит от Отца, у которого нет изменения и ни тени перемены. Эти высокомерные люди в церкви, которые посчитали, что они непобедимы, скоро узнают, насколько они уязвимы. Иисус — это подтверждение Слова Божьего, и Он — Творец всего мира. Это описание того, кто писал письмо. Какими характеристиками обладает церковь последнего века? Во-первых, это церковь компромиссов. «Знаю дела твои, ты не холоден, не горяч». «О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Дорогие братья и сестры, абсолютно в каждой сфере жизни, в развлечениях, спорте, чем-то еще, весь наш христианский опыт либо мертвый, холодный, либо живой и горячий. К примеру, если вы спортивный фанат и любите свою команду, вам все равно, как люди реагируют на ваши эмоции. В молодости, в Индиане, я был ярым фанатом команды «Далласские ковбои». Каждые выходные мы смотрели дома игру ковбоев. Иногда в это время я держал на руках одного из наших детишек. Потом моя жена решила, что это может плохо сказаться на здоровье ребенка. Однажды я чуть не бросил его кому-то в руки в другой части комнаты. Когда мы поглощены игрой, мы становимся настолько эмоциональны, что нам все равно, что о нас подумают. Мы прыгаем, кричим. Когда мы только уверовали в Бога, мы горели для Него. Мы были в восторге от того, что Бог сделал для нас, и хотели рассказать о Нем всему миру. Наши сердца горели для Господа, но постепенно мы превратились в тепленьких христиан, охладели. А еще через какое-то время мы стали просто посещать церковь по инерции. Помню, несколько лет назад я читал об одном парне, который горел для Иисуса, использовал довольно странный способ евангелизации. Он носил с собой табличку с надписью с двух сторон. Впереди надпись гласила «Я глупец ради Христа». И люди тыкали в него пальцами и смеялись над ним. Но сзади у него была другая надпись «А чей глупец ты?». Придя к Иисусу, став христианами, мы становимся безумными ради Иисуса Христа. Когда мы едем в автобусе, мы намеренно держим в руках Библию, чтобы все видели. В ресторане мы без всякого стыда склоняем головы, чтобы помолиться перед едой. Если мы с кем-то общаемся долгое время и чувствуем, что человек еще не знает Иисуса, мы пытаемся завести с ним разговор о Господе. Но проходит время, и мы остываем, как и лаодикийцы, кому адресовано это письмо. Мы становимся тепленькими. Церковь в Лаодикии была церковью компромиссов, и к тому же тщеславной. 17 стих. «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и наг». Лаодикийская церковь так похожа на современную, которая с виду кажется хорошей, но Евангелие не коснулось ее. Она не смотрит дальше материального. Невидимая, но очень значимая для жизни церкви, ей, по сути, неинтересно. Последнее время мы часто слышим, что Америка начала идти по той же дороге, по которой пошли европейцы. Я бывал в Европе. И грустно видеть состояние христианства там. А ведь наши предки в основном произошли оттуда. Практически все американцы своими корнями уходят в Европу.

количеством и количеством ее членов. Она будет самодовольной. Церковь влиятельная. Мне грустно, что сейчас многие проповедники, не умеющие различать духов, воспевают хвастливую и высокомерную церковь, как славную церковь последних дней. Если мы посмотрим на то, как сейчас растут церкви, сколько мега-церквей, что только не придумывают, чтобы привлечь туда толпы людей. То, что планировалось как достижение душ для Христа, к сожалению, не всегда выливается в спасение людей. Мы используем мирские маркетинговые шаги, чтобы повысить посещаемость церкви. Но вопрос в том, для чего они пришли. Что именно эти люди хотят получить в церкви? Много лет назад мне сказали: «Приобрести людей можно лишь тем, что у тебя уже есть. Если человек пришел в церковь и понял, что ты не тот, за кого себя выдаешь, он точно не останется в церкви надолго». Церковь — твердыня Божьей истины. В церкви мы должны слышать истину Божию. В Божьей церкви мы должны насыщаться истиной. Но если в церкви сплошные развлечения и всякие странные вещи, о которых я читал, то эта церковь похожа на Ладикийскую. Ты думаешь, что у тебя все хорошо, но это не так. Ты думаешь, ты богат, но ты беден. Церковь в Ладикии была церковью компромиссов, тщеславной, без Христа. Иисус говорит: «Вот, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Еще один признак этой церкви — Иисус не внутри нее, Он снаружи. Он старается попасть внутрь. Мы часто воспринимаем этот стих из Откровения как приглашение принять личное спасение. Можно использовать его и так, но это не основное его значение. Автор книги описывает здесь состояние церкви последних дней. Иисус не является частью этой церкви, Он стоит снаружи. Иисус стучит в двери церкви, но очевидно, что Ему никто не открывает. Это грустная иллюстрация церкви Иисуса Христа в наше время. Во время Своего первого пришествия Христос предсказал, что Его второе пришествие будет встречено неверием. Лука 18:8. «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Подразумевается отрицательный ответ. Поэтому по возвращении Иисуса церковь будет церковью без Христа. Иисуса там не будет. Это церковь Иисуса, но Его там нет. Он стучит в дверь церкви, желает войти, но Его никто не желает там видеть. Это письмо к церкви пишет Иисус и называет себя «Аминь Божий». Характеристики этой церкви — компромиссы, тщеславие, там нет Христа. Обратите внимание на то, какой совет Иисус дает этой церкви. Бог Вселенной снисходит, чтобы дать совет этой больной, теплой церкви. Он как врач, как лучший лекарь в мире, выписывает ей нужные лекарства для ослабшего духовного тела. Сначала Он выписывает им лекарства от духовной бедности. «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться». Как иронично, церковь в Ладикии была наделена земными богатствами, но они не могли купить с помощью золота то, в чем действительно нуждались. Его нельзя было поменять на небесную валюту. Вот что об этом говорит Исаия: «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите и покупайте, и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко». У ладикийцев было много земных денег, но в духовной сфере эти деньги им никак не помогли. Они накопили немало богатств, но за них они не могли купить ничего стоящего. Иисус говорит: «Чтобы преодолеть вашу духовную нищету, вам нужно духовное золото». Ладикийцам нужно перестать полагаться на свой счет в банке и довериться Христу и Его богатству. Только Он может открыть им глаза на духовные богатства, о которых они ничего не ведают.

Так об этом говорится в первом послании Тимофею 6 главе 18 стихе, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. Здесь Павел пишет юному Тимофею, чему он должен учить богатых людей в своей церкви. Он говорит, нет ничего плохого в богатстве, но убедитесь, что помимо материального богатства, вы богаты во всех других сферах. Немногие ожидают возможности сделать для Бога что-то значительное. Когда я вижу огромное богатство, я благодарю Бога, что Он не доверил мне такую ношу, потому что это огромное бремя. Ты должен правильно управлять деньгами, зная, что с ними делать. Ты должен серьезно к этому относиться и долгое время стоять на коленях перед Богом, вопрошая о том, куда направить средства. Всемогущий Бог выписывает им лекарства от духовной бедноты, купить золото в духовном банке. Он также выписывает им лекарства от духовной наготы и говорит, «Ты нищ и наг. Советую тебе купить белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей». Вместо того, чтобы им, как верующим, облечься в праведные дела, они решили, что у них все в порядке, потому что у них много всего. Но Библия говорит, что на самом деле они наги. Он также выписывает им лекарства от духовной слепоты. «Советую тебе глазную мазью помазать глаза твои, чтобы видеть». В городе Лаодикия был медицинский центр. Одним из продуктов этого центра, который экспортировался оттуда на весь известный мир, была таблетка, очень популярная в Римской империи. Таблетка называлась «Тефрофригия» и использовалась для лечения широкого спектра заболеваний глаз. Нужно было раздавить таблетку, смешать ее с небольшим количеством воды, помазать ей глаза и подождать, пока не произойдет заживление. «Тефрофригия» была известной глазной мазью, возникшей в городе Лаодикия. Иисус напомнил слепым лаодикийцам, что для того, чтобы видеть, им нужно больше, чем тефрофригия. Им нужна истина Христова. Может, телесно у них было хорошее зрение, но духовно они были слепы. Можно видеть этот мир по-разному, смотря какие линзы вы надели на глаза. Это могут быть линзы Духа Святого, линзы, которые вы окунаете в страницы Святого Писания, или Дух этого мира нацепил свои линзы на ваши глаза, а вы их даже и не замечаете. Многие христиане сегодня забыли, что значит иметь свою духовную точку зрения. В нашей стране мы в большинстве своем не живем так, как христиане, верующие Библию. На наших глазах линзы этого беспорядочного мира, и мы к ним совершенно привыкли. И поэтому, когда мы видим, что-то происходит в нашем мире, мы обычно не бодрствуем, но пытаемся узнать, что об этом говорят эксперты, и затем одобрительно принимаем их мнение. Мы вроде готовы возразить, сказать, что так не должно быть, но потом, услышав мнение экспертов, мы думаем, ну, может быть, они почти правы, и это все не так уж и неправильно. И в итоге мы называем зло добром, а то, что доброе, мы начинаем называть злом. И все это потому, что наше духовное зрение не очищается словом. Мы не пребываем в слове, чтобы прочистить наши духовные линзы. Перед нашими глазами туман этого мира, мы словно одурманены. И когда у нас спрашивают мнение по какому-то поводу, нам нечего сказать, ведь мы уже давно не смотрели на вещи духовными глазами. Мы даже и не заметили исчезновения духовной истины. Лекарство от духовной слепоты, духовное зрение. Нужно смыть мазь этого мира с наших глаз и промыть их Словом Божиим. Далее дается лекарство против духовных компромиссов. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся».
Он обращается к людям в этой церкви. Он говорит: «Я люблю вас, я обличаю вас только потому, что люблю вас». Если бы Иисус не призывал их к покаянию, то знаете, о чем было бы его к ним письмо? Он бы направил их в ад. Обличение здесь — это указание на проблему и на то, что нужно с этим разобраться. Слово «наказываю» здесь указывает на исправление с целью научить. Желание и рвение наладить отношения с Богом должны заменить духовную теплость и равнодушие, характерные для этой церкви. Их рвение отразится в их покаянии. «Пастор, ты говоришь обо мне. Раньше я горел для Бога, и для меня служение Ему было на первом месте, но культура этого мира меня закрутила. Теперь я такой же теплый, как и люди в Лаодикийской церкви. Теперь то, что Божие отошло для меня на дальний план. Я хотел бы, чтобы это было не так. Я хочу все исправить». Как вы можете это исправить? Как вам перестать идти на компромиссы? Есть лишь один путь, и вот что вы должны сделать. Вы должны покаяться, попросить у Бога прощения. Придя домой сегодня, преклоните колени пред Богом и скажите: «Боже, я так устал быть верующим только наполовину. Я хочу всецело посвятить свою жизнь Тебе, всю без остатка». Он выписывает рецепт против духовной нищеты, наготы, слепоты и компромиссов. Ну и последнее. «А вот стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Во всем Слове Божьем нет более чудесного приглашения. В английском этот стих состоит из 33 слов, и за исключением трех слов, все остальные односложны. В этом приглашении удивительная простота. В других Бог зовет человека прийти к Нему. Здесь Иисус лично приходит, становится под дверь и стучит. Здесь описано отношение Христа с церковью и отдельным человеком. Он стоит снаружи церкви, которая заявляет, что знает Христа, но, очевидно, это не так. Иисус стучит в дверь и пытается войти в свою церковь. Несмотря на то, что многие люди используют это местописание в целях евангелизации, и, безусловно, он может быть использован для этого, но на самом деле это Христос и Его Церковь в последние дни. Церковь исключила Христа из своих программ, проповедей, служений и литургий. Церковь утратила свою суть. Христос желает вернуться в церковь. Он стучит в дверь. Это мы должны стучать в Его дверь. А Он стучит в нашу. Семь посланий церквям заканчиваются такими словами: «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющие ухо да слышат». Братья и сестры, эти письма, и в особенности последние, преподают нам важный урок. Церковь должна иметь Иисуса в центре всего. Я слышал о церквях, движимых малыми группами, слышал о церкви искателей, но в это последнее время, для того чтобы церковь была жизнеспособной, в центре ее должен быть Христос. Если это не так, то это не церковь Иисуса Христа. Иисус стоит снаружи и стучит в дверь. Я хочу вас уверить, что Иисус в этой церкви. Он внутри, а не снаружи. И нам, братья и сестры, надлежит пообещать друг другу, что Иисус Христос никогда не окажется на задворках, но что Он всегда будет только в центре. Моя надежда основывается лишь на крови Иисуса и Его праведности. Я не стану уповать ни на что другое, но полностью полагаюсь лишь на имя Иисуса. На Христе, на крепкой скале стою я. Все другие основания — зыбучий песок. Все другие основания — зыбучий песок. Да поможет нам Бог посвятить себя друг другу, чтобы церковь не стала теплой.
но чтобы продолжало усердствовать в делах Божиих. И пусть Бог удвоит наше усердие. Пусть Бог вселит в нас еще большее желание исполнять Его волю. Наша страна, культура, общество в огромной нужде. Иисус есть ответ. У нас есть ответ. У нас есть ответ на всякий вопрос и на всякую нужду. Мы будем служить Богу во имя Иисуса, и Он благословит нас. Мы всегда будем ходить с Ним. В эти последние дни наша жизнь будет полна удивительных приключений с Богом. Спасибо за просмотр «Поворотного момента». Чем больше мы изучаем Слово Божие, тем больше понимаем, что наш Бог желает личных отношений с каждым из нас. Если хотите начать с Ним такие отношения, то первый шаг — покайтесь в грехах и попросите Иисуса стать вашим Господом и Спасителем. Когда вы сделаете выбор принять безвозмездный Божий дар спасения, начнется ваша духовная жизнь с Господом Богом во Христе Иисусе. Если сегодня вы сделали шаг веры, пожалуйста, поделитесь своим решением с другими христианами в библейском служении или в поместной церкви и продолжайте расти в обретенной вами вере. Пусть Бог благословит вас, когда вы последуете за Ним. С нетерпением жду новой встречи на поворотном моменте.

0: Радио «На пути» продолжает свои передачи. Приглашаем вас послушать программы «Темы дня» и проповедь Андрея Рудыка.
1: Мы рады приветствовать вас, дорогие радиослушатели, в программе «Радио Церкви». Новости, ответы на письма, интервью и, конечно же, прекрасные песни, прославляющие Бога. Вот вкратце то, что вы сегодня услышите. Пусть эти полчаса подарят вашим сердцам мир и радость с небес. –

Филипп Ахтеров. Почему-то душа не тоскует сегодня над книгой. Я привык не любить пустословие, веселье и смех, но сегодня с меня кто-то снял непосильное иго. И мне стало легко, как бывает, наверное, у всех. Как и все, я иду по жестокой, палящей пустыне. Но сегодня не так, ноги вязнут в горячем песке, и разбитых сердец вижу меньше, чем видел до ныне. Может быть, потому, что еще не встречался ни с кем. Я сегодня иду, и мне кажется, всем я доволен. Тот же путь, тот же мир, а безумный хаос. Только тяжкой тоской по любви я сегодня не болен. Это все потому, что, наверное, рядом Христос.

Филипп Ахтеров. Я когда-то умру. Я там встречу большую семью, тех людей, для которых не ставили мы обелиски. Только прежде хотелось бы встретить тебя в том краю, за границей далекой, а может, кто знает, за близкой. Как увижу тебя, так захочется мне говорить. Я без устали прошлое все пересказывать стану и по-новому буду за трудности благодарить. И спасибо скажу я за каждую жгучую рану. Только слушай, ты верно устал уж от шепота губ. Я уж тысячу раз приносил все в молитвах, наверное. Как бы ни был я прост пред тобой, как бы ни был я глуп, снисходительно выслушай все это в 1001.

Наша программа, дорогие друзья радиослушатели, подходит к концу. Мы хотим сказать, что в ней принимали участие группа «Исход» из города Сакраменто, Калифорния, и вы слышали стихи, написанные Филиппом Ахтеровым. Читал их Виктор Ахтеров. Итак, до новых встреч в эфире. Мы хотим напомнить наш адрес. Почтовый ящик 418-478, Сакраменто, Калифорния, 95841. Ну что же, до новых встреч в эфире.

0: Говорит радио «На пути». Приглашаем вас послушать проповедь брата Андрея Рудыка.
1: Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Продолжаю беседу о судьбе Иродового храма. Иерусалим был окруженный римскими войсками. Войска Тита успели овладеть и разрушить две мощных стены, окружающих город. После отчаянной, но безуспешной обороны повстанческие войска отступили под защиту стен Иродового храма, чтобы оттуда вести оборону. Самые отчаянные войска инсургентов, первосвященников Иоанна и Симона, заняли позиции в самых уязвимых местах обороны. Иерусалим был окруженный римскими войсками в продолжении всего лета. Город умирал от голода. За городские стены из Иерусалима уже было выброшено более как 600 тысяч мертвых, умерших от голода и болезней. Иосиф Флавий, историк и очевидец всех этих событий, рассказывает так. В Иерусалиме было собрано более 1 миллиона людей, пришедших из разных мест Иудеи и Израиля, а также из других стран, которые пришли в Иерусалим на праздник Пасхи. С собой они принесли незначительные запасы пищи в своих котомках. И все эти люди были замкнуты римлянами в стенах осажденного города. При окончании осады Тит приказал окружить город насыпными валами и назначил часть своей конницы вылавливать всех иудеев, убегающих из осажденного города. Таких несчастных вылавливали ежедневно до 500 особ и больше, и всех их распинали на крестах сейчас же вокруг городских стен. Такие жестокости со стороны римлян были частью военной стратегии, чтобы сломить дух осажденных и заставить их сдаться. На эти кресты в окрестностях Иерусалима были вырублены все деревья, так что для этих несчастных не хватало крестов, и их распинали тогда по двоих на одном кресте. У евреев самая позорная смерть была смерть на кресте. Тит созывает военный совет. Император Тит не хотел разрушать храм, а за всякую цену хотел его сохранить. Повстанцы по каким-то соображениям или же попросту от возрастающей анархии подожгли один из притворов храма. Огонь свирепствовал во дворе храма. Но разве может быть сожжен храм, сделанный из больших камней и мрамора? Говорили многие. На совещание прибыли Тиверий и Александр, главный начальник всех армий, Секст Цериел, командир 5-го легиона, Ларций Лепид, командир 10-го легиона, Тит Фригий, командир 15-го легиона, Фронтон Этерний, префект обоих легионов, прибывших из Египта, Марк Антоний Юлиан, правитель Иудеи, и все военные советники. Собрание Тит начал краткой речью, которой он подчеркнул, что главную ролью этого собрания это то, что делать с храмом. Первым выступил Ларций Лепид. Речь его была короткая, такая, каким был его короткий меч, по которому он ударал своей закаленной в боях рукою. «Император», — сказал он, — «до тех пор, пока этот храм будет стоять как центр еврейского сборища, то евреи никогда не перестанут думать о повстаниях, устраивая разные бунты против римской власти». Сказав это, он обвел всех присутствующих своим взором и сел. Император молчал. Он хотел еще знать мнение иных. После Ларция говорил Марк Антоний Юлиан. «Император», — произнес он мягко, — «предложи им ультиматум, чтобы они освободили храм, из которого ведут войну против нас. И если они не поднимут своего меча для обороны, то храм нужно сохранить. Но если из храма они будут ставить сопротивление, то храм нужно уничтожить, потому что он больше уже не будет религиозным храмом, а крепостью. Поэтому ответственность за уничтожение этой святыни не падет на нас, а на тех, кто нас заставил это сделать». Тит посмотрел по собравшимся, как будто ожидая от них ответа, и, обратившись к Марку Антонию Юлиану, сказал решительно: «Нет, если даже евреи будут ставить сопротивление из храма, то все-таки мы не можем им мстить за их неразумие на неудушевленных предметах, чтобы уничтожать такое бесценное искусство. Уничтожение такого храма было бы большой потерей для римлян. А если мы сохраним его, то в будущем он станет украшением всей нашей империи». Решение Тита было принято. Но, как говорит историк Флавий, падение Иерусалима и сожжение храма зависело не от императора, а от Бога. И это означало, что произойдет все это за их отступление. За свои отступления они будут отвержены и рассеяны по всему лицу земли, цитирую из Священного Писания. «Отверженным серебром назовут их, ибо Господь отверг их», Иеремия 6 глава 30 стих. Цитирую дальше. «Отвергнет их Бог мой, потому что они не слушались Его, и будут скитальцами между народами». Осия 9:17. Цитирую дальше. «И когда Иисус приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: „О, если бы и ты хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, окружат тебя и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне, за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Лука 24, 1 стих и 2. Пророчество о разрушении храма. «И приступили к нему ученики его, чтобы показать ему здание храма. Иисус же сказал им: „Видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, и все будет разрушено“». Матфея 24, 1 и 2 стих. О рассеянии евреев цитирую: «И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы». Луки 21, 24. Иисус Христос, как сказано выше, предсказал падение Иерусалима, плен и рассеяние Израиля. Даже такая подробность, как временное прекращение осады города, было известно ученикам заранее. Иисус говорил: «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда кто в городе, выходи из него». Луки 21, 20 и 21. Так и случилось. Один из римских военачальников, Галлий Цест, по стратегическим соображениям приказал на некоторое время отступить от города. Этим моментом воспользовались христиане. Вспомнив повеление Христа, они удалились из Иерусалима и бежали в город Пеллу. В тон этих ветхозаветных пророчествам еврейский поэт Бьялик писал, что душа современного еврея блуждает, словно выбитая Богом из орбиты звезда. И в одном из своих стихотворений он говорит о таком состоянии выбитой из орбиты звезды. «Видел небеса, но они ему чужды, видел землю, но и она чужда, и научил он свои глаза глядеть перед собою в мировое ничто». Согласно многих существующих мнений, которыми хотят установить, кто был виновником этих трагических событий, когда было вычеркнуто имя Иудейского царства и уничтожена их столица Иерусалим, превращенный в груду развалин. И иудеи были обречены на страшные страдания, становясь изгоями и загадкой перед лицом всего мира на протяжении почти 2000 лет. Слушая эти разные мнения, напрашивается вопрос: а все же, кто был виноват в этой страшной трагедии? Ослепленные ли и неверующие вожди еврейского народа, или фанатики, еврейские националисты, или же римляне? Но есть еще иная альтернатива. Это то, что написано в еврейском Талмуде. Там сказано по адресу римского императора Веспасиана: празднующего время триумф победы над иудеями, цитирую: «Напрасно хвалишься, Веспасиан, ты храм сожженный жег, ты льва убитого убил». Это значит, что евреи знали причину своей вины и ее последствий.

0: Тихоокеанское время 10 часов.
1: В эфире радио «На пути».
0: В течение следующего часа предлагаем вам послушать запись богослужения из Церкви Евангельских Христиан-Баптистов «Дом Евангелия» в городе Киеве.
2: Сегодня заканчивается цикл рождественских праздников. Родился Христос, и ангел возвестил: «На землю пришли мир и благоволение». На дворе 21 век. И как так случилось? Закован мир сверхпрочные оковы. Самодержавно правит всюду грех. Став общечеловеческой основой, он стал законом для живущих всех. И всюду кровь. Вражда рождает войны, а войны сеют на планете смерть. Поднял лукавый бесов легионов, готов живое все с земли стереть. От катаклизмов сердце холодеет. Но, несмотря на кризисную мглу, народ у нас и в кризис жить умеет. Ведь к трудностям не привыкать ему. Разруха, голод, войны и репрессии, что только наш народ не пережил, обман властей, инфляции, депрессии, но Бог давал терпение и сил. Застой, перестройки, демократии, лихие 90-е года, надломленные души, западные миссии, умом понять нам трудно иногда. Народ нас бьют, и жить нам все труднее, но душу враг не в силах запугать. Бог в помощь тем, кто искренне умеет ему во всех вопросах доверять. Вот и теперь, когда подули ветры, решай, многострадальный наш народ, стряхни с себя зомбирование чары, покайся, и с неба мир к тебе придет. Дай Бог, беда и кризис устранится, а Божий люд, осмыслив, должен жить, чтоб к небу снова к лучшему стремиться, надеяться, верить и любить. Аминь.
3: Пожелания были. И одно из пожеланий дивно прозвучало лично для меня, хотя пожелания были к крещенным вчера. Пожелание, чтобы Господь научил слышать Его голос среди тысячи. Я присоединяюсь.

Евангелие от Луки, с первой главы. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова –

ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил перед Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. А все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую руку, по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн». Вот откуда начало повествования об Иоанне Крестителе. Сначала о его родителях, Захарии и Елисавете. «И будет он тебе в радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секеры, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их, и предыдет пред Ним в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокорным, непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». И сказал Захария ангелу: «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных». Ангел сказал ему в ответ: «Я Гавриил, предстоящий перед Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни служения его, возвратился в дом свой. После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась 5 месяцев и говорила: «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». 2 глава, 57 стих. Елисавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. В 8-й день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его Захарией. На это мать сказала: «Нет, а назвать его Иоанном». И сказали ей: «Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем». И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: «Иоанн» – имя ему. И все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них, и рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце свое и говорили: «Что будет младенец сей?» И рука Господня была с ним. Далее мы читаем 3 глава Евангелия от Луки. В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четверовластником в Галилее,

0: Филипп, брат его, четверовластником Витурея и Трахоницкой области, а Лисаний – четверовластник в Авилинее. При первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасение Божие». Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». И спрашивал его народ: «Что же нам делать?» Он сказал им в ответ: «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же». Пришли и мытари креститься и сказали ему: «Учитель, что нам делать?» Он отвечал им: «Ничего не требуйте более определенного вам». Спрашивали его также и воины: «А нам что делать?» И сказал им: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он? Иоанн всем отвечал: «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». Многое и другое благовествовал он народу, поучая его. Ирод же, четверовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой не шел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес глаголящий: «Ты, Сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение». Вот такая история с великим пророком Божьим, предтечей Господа нашего Иисуса Христа. Когда мне говорит кто-нибудь, что вы баптисты, появившиеся недавно, сколько времени тому назад, а вот мы церковь историческая, у нас давнее прошлое, я им говорю: ничего подобного. Мы более древние, чем вы. Потому что нас называют, мы именуемся баптистами, то есть крещенными по вере. А Иоанн Креститель в переводе с греческого — это Иоанн Баптист. Получается, что Иоанн Креститель и был первым баптистом. Тот, который крестил по вере не детей, примите этого внимания, а крестил взрослых людей. И в то время, когда весь Иерусалим и вся окрестность Иорданская приходили к Иоанну Крестителю, который крестил во грядущего, он крестил во Христа Иисуса приходящего, обетованного, ожидаемого. Он крестил народ израильский в обетованного Мессию, который должен прийти, которого ожидали очень долго. ожидание которого совершилось как раз в момент этого великого служения, этого великого пророка Иоанна Крестителя, когда народ шел к Иоанну один за другим, тысяча за тысячей, когда было такое волнение, такой энтузиазм, такое вдохновение, когда не просто простые люди, но и фарисеи, и книжники, и законники, и мытари, и фарисеи, и военные, все ощущали вот эту потребность омытия, очищения. Все хотели погрузиться в эти воды, ожидая вот этого обетованного грядущего, приготовляя таким образом самого себя ко встрече с этим приходящим Мессией. И когда Иоанн всех погружал в эту воду, может быть, кто-нибудь из рядом стоящих с Иоанном сказал: «Иоанн, там еще какой-то еврей на берегу желает покреститься». Один из тех, которые, может быть, пришли несколько попозже. Вот он, стоящий, собирающийся тоже войти в эти воды Иордана. И Иоанн, взглянув на стоящего на берегу, неожиданно для всех, а может быть и неожиданно для самого себя, сказал: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Что это за люди такие, пророки? Откуда у них такие удивительные способности? Почему из этой тысячи, двух тысяч или даже более этого никто ничего подобного не увидел и ничего подобного не сказал? Почему Иоанн Креститель, увидев Иисуса, одного из многих, внешне, может быть, ничем не примечательный, потому что Христос Иисус настолько был обыкновенным человеком, что даже потом, когда Он начал совершать это великое служение, когда через Него и силой Господа нашего Иисуса Христа, как Сына Божия, начали совершаться великие знамения и чудеса, многие знавшие Иисуса были в глубоком недоумении. Не сын ли Он плотника? Не братья Его среди нас? Не отец ли Его Иосиф? А Иоанн смотрит настоящего Иисуса и, указывая на Него, говорит: «Вот Агнец Божий». Братья и сестры, я хотел бы буквально несколько слов сказать, что пророком быть хорошо – это большая честь, но, с другой стороны, пророков в настоящем смысле этого слова всегда было немного. Эти люди, способные пророчествовать истину от самого Бога, они всегда были в дефиците. Их были единицы. Но зато имена каждого из них мы знаем достоверно. Они оставили после себя след. Они оставили после себя свидетельство. Бог проговорил через тех или иных пророков, и это пророческое слово достигло своей цели. Пророк Иоанн был пророком особого рода, особого служения. Он не просто предсказывал что-либо, он не просто пророчествовал о самом Иисусе Христе, Сыне Божьем, о Мессии, как это делали другие пророки. Потому что о Рождестве Господа нашего Иисуса Христа и о Его приходе в этот мир было множество достоверных пророков. пророчеств, сказанных пророками. Пророк Иоанн – уникальный пророк. Он не просто предсказывал, он предсказал уже увиденного. Все другие пророки, если они предсказывали какие-то события, как правило, они совершались, они происходили со временем спустя. Бывало десятилетие, бывало столетие, а бывало даже более этого. Вот Даниил, например, видел в пророчестве величественного истукана, который характеризовал четыре империи и даже более этого, потому что ступни этого истукана были из глины и железа. Это явный признак современной демократии. Глина и железо. И он видел это устройство, видел вот этот символ, видел это предсказание будущего на много-намного времени, которого сам лично Даниил так и не увидел. А вот этому удивительному пророку Божьему, предтече Господа нашего Иисуса Христа, удостоилось, посчастливилось, определилось быть пророком, пророчествующим сейчас и на сегодня. Он увидел Иисуса Христа. Он не говорил о нем вчера или третьего дня. Он просто говорил: приготовьте путь Господу. И когда он увидел идущего Иисуса, он сказал это пророческое слово. И мы читаем Матфея, евангелиста: вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Кто мы с вами на самом деле, братья и сестры? Мы кто? Часть этого народа, приходящего креститься к Иоанну, или приходящий креститься от наших братьев-служителей? Меня, например, крестил Петр Порфирьевич Шматко. Он был диакон нашей церкви, он был старший диакон. А потом был брат Белокур, который тоже совершал крещение. Потом другие братья были. Кто мы, крестившие во Христа Иисуса? Какое у нас звание? Какое у нас призвание? Какая наша роль? К чему мы призваны и на что мы способны? Вот так вот стоять и смотреть, и ожидать еще какого-нибудь знамения. Может быть, наблюдать за тем, что происходит вокруг нас. Сожалеть, сокрушаться. Быть недовольным чем-нибудь. Или, может быть, Господь теперь, этот Агнец Божий, пришедший во исполнение этих пророчеств, которого увидел Иоанн, и сказал: вот Агнец Божий, который, тем не менее, после короткого времени, буквально 3 года с половиной, как этот Агнец Божий, предреченный, предсказанный, о котором было пророчество не однажды, так и был принесен в жертву, так и прошел через этот жертвенник на Голгофском кресте, как Агнец пред стригущими безгласен был. Прошло с того времени крещения 3,5 года, всего лишь. Через короткое время, буквально после того, как Иоанн крестил Иисуса Христа, сам он был обезглавлен, был казнен несправедливо и жестоко. Только лишь за того, что Ирод, как мы уже с вами читали, хотел взять жену брата своего, Иродиаду, и он сделал это. Но Иоанн, как истинный пророк, обличил его за это. за это поплатился своей жизнью. Иногда мы спрашиваем себя, почему так? Почему таким образом? И такому человеку большому, большая бы жизнь, будь он рядом со Христом, он мог бы ему здорово помочь с его силой, с его откровениями, с полномочиями от самого Бога и рядом с Иисусом. А зачем? План был совершенно иной. Апостол, или точнее пророк Иоанн, выполнил свою задачу. Он был предтечей. Он указал на Мессию. Он засвидетельствовал о нем. А потом он увидел голубя, снисходящего на Господа в телесном виде, и глас с небес глаголящий: «Ты сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение». Это было начало публичного, благословенного служения нашего Господа Иисуса Христа. Приходила новая эра. Эра ветхозаветных пророков закончилась на пророке Иоанне. Это была яркая личность, и его роль была исторической. Но наступала эра совершенно другая. Эра благодати. Эра спасения рода человеческого. Этот агнец Божий, который был принесен в эту жертву умилостивления, в жертву за грех. И как мы сегодня слышали, кто был утром, мы читали об этом, что Христос вошел во святилище со своей собственной кровью, как цена нашего искупления. И что эта жертва совершенная была принята Богом, и эта жертва достаточная для спасения каждого грешника, приходящего ко Христу Иисусу. Это великое дело, это великая цепь взаимосвязей между прошлым, настоящим и будущим. И в этой цепи взаимосвязей, в этом Божьем плане, в этом Божьем процессе искупления, спасения и освящения мы также принимаем участие. Мы не пророки, но мы пророчествующие от имени Господа. Свидетельство Иисусова – это дух пророческий. Нам иногда говорят: вот у вас пророков нет, а у нас есть. Ответьте таким людям: такие пророки, какие у вас есть, нам не нужны. Нам достаточно тех пророчеств, которые в Слове Божьем, которые были до Иоанна, и завершающим которым ветхозаветных пророков – Иоанн был на самом деле. А с того времени свидетельство Иисусова – это дух пророческий. Это значит, что если вы открыли Библию кому-нибудь и прочитали что-либо из этой пророческой книги, вы пророк в самом настоящем смысле этого слова. Вы говорите такие вещи, которые простому человеку, неверующему человеку трудно понять, и который ничего подобного сказать не может. Для этого надо иметь способность, иметь право. Для этого надо, чтобы через вас, как через Иоанна, говорил сам Дух Святой, сам Бог. И Дух Святой не шел на Иисуса Христа в момент Его крещения. И в телесном образе, буквально, Иоанн увидел, голубя, сходящего с неба, и глас с небес глаголящий: «Ты сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение». Братья и сестры, мы очень счастливые люди. Уже потому, что можем понимать все это, потому что знаем, о чем идет речь, потому что имеем к этому причастность, потому что входящие в этот удивительный Божий план, что и через нас, таких, может быть, внешне незаметных и незначительных, Бог непременно что-то совершает. И иногда то маленькое, что в нашей жизни, что через нас, это еще не значит, что оно на самом деле маленькое. Оно может иметь очень большое значение. Очень большое значение. Поэтому пусть Господь и вас, и меня, и всех нас, уповающих на Господа, принявших Иисуса Христа как Мессию, как Сына Божия, как нашего Искупителя, по примере которого мы также совершили заповедь крещения, о чем мы слышали сегодня в течение целого дня, чтобы Бог дал нам быть достойными этого великого призвания. Да, к сожалению, так было. Да, так есть и сегодня, что многие пророки, многие верные Господу люди, которых, как говорит апостол Павел в послании к евреям в 11 главе, мир не был достоин, скитались в мелотях, нуждались в куске хлеба, были гонимы, были истязуемы, их физически уничтожали. Но это временно. Так будет не всегда. Когда-нибудь Бог совершит праведный суд над этим миром. Это когда все люди, и плохие, и добрые, предстанут перед Богом. Только плохие, не раскаявшиеся, чтобы ощутить на себе всю ярость Божьего справедливого законного гнева, и чтобы в еще более превосходной степени те, которые добрые во Христе, которые оправданы Христом, могли получить немыслимое, не поддающееся никакому воображению Божье благословение и Божье обетование, выше которых всех это побеждающий, говорит Иисус, сядет со мною на престоле моем. Кто из вас там будет сидеть? Кого бы вы назвали сегодня? А сами вы лично готовы к тому, чтобы быть приглашенным Христом? Услышать когда-нибудь от Него: ну, садись рядом. Но за что? Побеждающий каким образом? Верой. Сия же вера, сия же победа, победившая мир, есть вера ваша, говорит апостол Иоанн. Вера ваша. Мы верим в победившего, мы верим в побеждающего. Мы верим, что и в нашей жизни Господь победит все негативное и греховное, чтобы однажды увидеть нашего Спасителя, так как его увидел Иоанн. Когда-нибудь мы скажем, как увидим знамение Сына Человеческого на облаке, когда будем позваны этим трубным зовом и гласом архангела: «Взойди сюда!» Когда мы будем восхищены от этой земли, мы встретимся с Иисусом Христом. Самое удивительное, что среди сонма ангелов Божьих и святых Его, заверяю вас, вы безошибочно, как пророк Иоанн, увидите, увидите и узнаете Иисуса Христа. Вы скажете: вот Он, я вижу Его. Это никто другой, это Господь. Но самое удивительное, что и Господь вас узнает. Когда мы читаем 25 главу о притче о 10 девах, там сказано о неразумных, что Господь тем опоздавшим говорит: отойдите от меня, я никогда не знал вас. Это ужасно. Ну что значит не знал? Мы-то были уверены в обратном. А ты говоришь: я не знал вас. Увы, но такое тоже будет. Но истинная церковь, истинная верующая, сохранившая верность Господу до конца, узнают Иисуса, и они будут узнаны Христом, которым Господь скажет: «Войди в радость Господина моего, да благословит нас Бог и поможет нам». Потому что мы тоже вступили в завет с Господом, мы связали свою судьбу с Ним, со Христом Иисусом, ни с кем-нибудь. А если это так на самом деле, то нас уже и ничего не беспокоит, и ничего не страшит. А чего нам бояться? Если наша жизнь в руках Христа, если в Его руках вся вселенная и все, что происходит в этом мире и вокруг Него, чего нам бояться? Да будет Его имя благословенно и прославлено. Аминь. Помолимся. Господь мой, я хочу вместе с народом Божьим, с моими братьями и сестрами, с которыми мы стали родными и близкими через кровь Христа, пролитую за нас на Голгофе. Господи, дай нам, во-первых, осознать, и, во-вторых, никогда не забывать, кто мы во Христе Иисусе, чтобы нам не чувствовать себя запуганными, мелкими, такими незначительными. Господи, чтобы мы не прятались от этого мира, чтобы мы не боялись кого-нибудь или чего-нибудь, но чтобы мы, как сыны царя, как избранные Божьи, как наследники вечной жизни, которым принадлежит судить ангелов в свое время, падших. Господи, чтобы мы с этой надеждой проходили через всю нашу жизнь, чтобы мы дорожили нашим достоянием, чтобы мы всегда были на страже нашего сердца и всегда были готовы ко встрече с Тобою. То обещание, которое мы однажды дали через святое водное крещение, пусть оно будет законным, пусть оно будет, Господи, действенным в нашей жизни, даже тогда, как мы слышали, если мы не всегда правы. Господь наш прав. Он свят и совершенен. Да будет имя Его прославлено. Аминь.
1: Сідайте, брати і сестри, наше служіння підходить до свого завершення. Ми ще всі разом прославимо Господа. 205-й номер, улюблена євангельська пісня. Під час співу ми також будемо приймати участь у матеріальному служінні. Але якщо в нашому служінні є та душа, яка хотіла примиритися з Богом, покаятись в своїх гріхах, ви можете це зробити під час співу, вийшовши сюди наперед, щоби і церква вас підтримала в молитві. На шляху життя смілішими підем, якщо будем довірять Ісусу.

0: сестра Люда, которая написала записку, мы помолимся, но вы подойдите к Николаю Максимовичу, ну, там надо выяснить некоторые обстоятельства. А я хочу напомнить, что следующее собрание будет у нас во вторник и в четверг в 18:30, в среду церковная молитва, а в следующее воскресенье утром у нас будет рукоположение братьев на пасторское служение. Пожалуйста, приходите, пусть это будет праздник, как вчера был праздник для церкви, когда новые души присоединились к церкви, так и в следующее воскресенье, чтобы мы воистину могли порадоваться, что Бог поставляет, а мы читаем послание к Ефесянам, что Он поставил. Он поставил. Нам кажется, Он ставит, а мы уже будем снимать. Он ставит, и Он снимает, и Он благословляет, и Богу принадлежит вся власть и на небе, и на земле, и в Церкви Христовой. Поэтому будем молиться, чтобы Бог благословил наших новых братьев на этот труд и служение. А вечером, с нагоды 10-річчя Київського об'єднаного молодіжного хору і камерного оркестру «Глорія», буде особливий вечір духовної музики. Ми об'явимо об этом дополнительно. Ну і о чому говорять останні звістя? На Майдані неспокійно. Штурмують там і міліцію, і гранати шумові. И пошли водометы, это при минус 7 градусов, вы представляете, что это такое. Короче, накаляются страсти до предела, и мы, как предстоящие перед Богом, как входящие в присутствие самого Бога во имя Господа, через наши молитвы, давайте будем просить, чтобы Бог защитил нашу землю, потому что враг, он преуспевает. Он мастер на все эти вещи, и от него все зло, которое на этой земле. Когда-нибудь этому злу будет положен конец, конечно, когда Господь придет, и когда Он установит свое царство. Это то, о чем мы молимся. Мне кажется, мы ежедневно молимся об этом, по крайней мере, я так думаю. Молитва Отче наш, да придет царствие Твое. О Господь! Мы благодарим Тебя за этот день чудесный, и за вчерашний день, и за все предыдущие дни, потому что, подобно Давиду, мы можем сказать, межи наши прошли по прекрасным местам. С того времени, как мы последовали за Христом, в нашей жизни, даже если не все хорошо, в любом случае все хорошо, потому что любящим Богом все содействует ко благу. Мы живем верой и упованием на нашего Господа. Веди нас за Собою. И дай нам всегда быть готовыми ко встрече с Тобой, потому что когда-нибудь, и может быть очень скоро, Господь положит край, положит предел этому злу, которое на этой земле, и восторжествует Его святая правда и на небе, и на земле. Услыши нас и гряди, Господи, и пусть прославится Твое имя. Просим за тех, которые там вот сейчас противостоят друг другу. О, Господи, не допусти кровопритечения, не допусти вот этой агрессии. Люди заводятся, Господи, у каждого нервы, эмоции, у каждого свое чувство правды. О, Господь, пусть восторжествует Твоя правда Христа. А Его правда – это любовь ко всем, это любовь, которую Ты проявил за всех нас на Голгофском кресте. Услыши нас, распусти в мире святом, благослови на предстоящие дни. И благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. С миром Божьим, приветствуя друг друга, будем расходиться. Да благословит всех вас Господь, дорогие братья и сестры.
1: Мир вам, дорогі брати і сестри. Я вас вітаю цим чудовим привітанням. Христос народився. Слава Богу, ми помолимося, щоб Бог благословив нас у цей вечірній час. Отче Небесний, ми тобі щиро дякуємо за те, що ти дав нам цю чудову можливість в цей вечірній час зібратися в ім'я Твоє. І ми просимо Твого благословіння, щоб ти кожного із нас благословив. Щоб ти благословив проповідь Твого Слова, щоб щоб ти поблагословив, Господь, хор, який буде прославляти Твоє святе ім'я, приготував наші серця для того, щоб ми могли сприйняти ці слова. Дякуємо, що ти прийшов у цей світ заради нас, щоб дарувати нам життя вічне. Ми просимо тебе милості і благословіння, і нехай твоє святе ім'я буде звеличене і прославлене ім'я нашого Бога, Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь.
0: Ми номер 120, номер 120. Радій, спасенний, хай буде завжди радістю тобі Спаситель, що смиренно за всі твої гріхи вмер на Христі. Радій, спасенний, співай про це.

0: поздравляю вас с этим святом хрещения Господа нашего Иисуса Христа. И это свято також каждого из нас, кто через святое водное хрещение прилучився до Церкви Божої, кто став дитиною Божою. И тому нехай Господь усіх вас благословить. Мы зараз почуємо Слово Боже, помолимося, и нехай Він почує нас.
1: Одиннадцать часов по Тихоокеанскому времени.
2: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
1: Дорогие друзья, в течение этого часа вы услышите вначале детскую передачу «Воскресная школа» по радио, затем две 15-минутные программы «Вечная истина» и «Хочу знать».

0: Ребята, всем привет!
1: Всем привет!
0: Как же хорошо, что наконец наступили летние каникулы! Руслан, а тебя радуют каникулы?
1: Какие летние каникулы, Гоша? У меня сегодня только учеба закончилась.
0: О, знаешь, Руслан, я думаю, что это очень хорошо. Быть чем-то занятым, трудиться.
1: Да, согласен, думаю, это неплохо. Кстати, на эту тему у нас есть библейская история. Она рассказывает о женщине Тавифе, которая делала добрые дела, и Бог ее за это благословил.
2: Одна добрая женщина по имени Тавифа жила в городе Иопия. Она была последовательницей Иисуса Христа, она помогала многим людям и совершала много добрых дел. Она заболела и умерла. Ее друзья послали за Петром. Придя туда, он попросил друзей Тавифы выйти из комнаты. Петр преклонил колени и помолился, а затем велел Тавифе встать. Она открыла глаза и села. Петр помог ей встать. Он позвал ее друзей. Они пришли и увидели, что она жива. Петр использовал силу священства, чтобы вернуть Тавифу к жизни. Многие люди в Иопии уверовали в Иисуса Христа, когда узнали о возвращении Тавифы к жизни.
0: Да, интересная история. Вот я думаю, что нас Бог тоже благословит. Мы с тобой рассказывали ребятам много интересного за эти 12 уроков. И я думаю, они многому научились.
1: Как ты думаешь, какая самая частая фраза у нас в воскресной школе?
0: Ну, я думаю, эта фраза «Если ты идешь в воскресную школу, то воскресная школа идет к тебе».
1: А вот не факт. Давай мы сейчас это проверим.
3: Всем привет, ребята! Мы снова... Руслан, надо мне это сказать.
4: Спасибо, Руслан. Дети, всем привет. Я тоже с радостью поучаствую в вашем опросе.
5: Никто не гонит, еще раз. Да.
4: Всем привет, дети.
6: Всем привет, ребята!
7: Привет!
6: Что сейчас?
0: Да, не всегда у нас все получалось с первого дубля.
1: Как ты думаешь, Гоша, кому тяжелее записывать урок? Нам или девочкам, которые ведут прославление?
0: Конечно, нам! Что сложного? Гитару взял и спел, а мы тут и рассказываем, и показываем.
1: Ну, не знаю, Гоша, давай проверим.
8: Бог велел мной построить ковчег, приготовься быть каждый человек.
9: Что?

0: Мы попали с вами в лагерь, а так как в лагере всегда весело, мы споем песенку про радость. Радость получает Иисуса.
1: А гитару расстроила.
2: О, здрасте.
3: Всем привет!
4: А теперь споем песенку про маленькую рыбку.

0: Ой-ой-ой, нехорошо, когда дети дерутся.
1: Но ты же знаешь, Гоша, у нас тоже всякое бывало.
0: Нет, я не помню.
1: А вот ты погляди.
2: Попрощались с ребятами.
3: Настя, говори.
4: По голове хлопни.
5: Смотри, Боря, давай.
4: А он нормальный?
5: Нет.
1: Давай подумаем. Зато у тебя есть шерстка. Ты не за...
0: Нужно как раз переписывать, Руслан. Я вспомнил. Мы же с тобой помирились и попросили друг у друга прощения. И я думаю, ребята поступают точно так же. Руслан, что ты делаешь?
1: Я забыл сделать разминку для рта.
0: Ты не в первый раз забываешь.
1: Да нет, вроде первый.
0: Да нет, не первый. Я тоже кое-что интересненькое нашел в нашем архиве.
2: Бог – это твоя самая главная защита. И не забывайте.
5: И не забывайте.
1: Да, интересная быра.
6: Итак, Гоша, я издаю звук, а ты должен узнать, откуда он достает. Так, окей, это закончил.
5: Еще раз, собственно, правильно.
6: Так.
7: Смог победить огромного, подготовленного богатыря.
8: И это где-то 3/4 нашей общей всей...
0: Ладно, Руслан, может, хватит говорить уже о наших ошибках? Давай поговорим о чем-нибудь хорошем.
1: Как ты думаешь, Гоша, дети учатся на наших уроках чему-то хорошему?
0: Ну, конечно же!
1: И об этом наше следующее видео.
9: Привет, ребят!
10: Привет!
9: На прошлом воскреске Руслан удивил Гошу водяной радугой. Сегодня мы с нашими экспертами посмотрим, как это работает.
11: Сегодня будем делать 4-цветную радугу, поэтому нам понадобится 4 стаканчика, 4 ложечки, 1 шприц, 4 цвета и бокал. Забыли про сахар. Итак, в каждую из чашек мы должны насыпать немного сахара. В первую чашку мы не насыпаем сахар.

0: в бокал и аккуратно наливает.
1: Тихонечко его, вы понимаете, да?
0: А в бокалы медленно
1: высвобождаем.
2: Привет!
3: Привет!
2: Ну что у тебя это такое? А можно попробовать?
3: Нет, стой! Это нам для опыта.
2: Еще для какого опыта?
3: Садись, покажу. Ребята, вы с нами? Как вы думаете, в этот кувшин с фасолью вместится еще два чупа-чупса?
2: Нет, он еще... Но он и так полный.
3: А я думаю, что вместится. Сейчас я вам это покажу.
2: Классно!
3: Получилось! Ребята, вы можете этот опыт сделать дома? Всем пока!
2: Пока!
4: А маленькая овечка у меня чистое сердечко. Господь, пастырь мой, а кто твой?
5: Ребята, вы помните, в какую игру играли в лагере Гоша с Русланом?
6: Да.
5: Хорошо, и мы сейчас в нее поиграем. Вы должны будете угадать, к какому предмету относится этот звук, хорошо? Итак, начнем.
7: Пакет.
5: Молодцы. Так, правильно. Так, дальше.
8: Ключи.
5: Как вы угадали? Да, правильно. Это связка ключей. Так, а теперь посложнее, я думаю.
8: Бумага.
5: Нет.
8: Картон.
5: Это... О, да, это не просто бумага. Картон. Да, правильно, картон. Так, теперь.
8: Ручка.
5: Правильно. И последнее.
8: Бумага.
5: Молодцы.
9: Да, какие ребята молодцы. А вот я тоже время даром не теряю, делаю два дела сразу. Видео смотрю и вытираю.
10: Какие вы все-таки молодцы. Ну, смотрим дальше видео.
9: Смотрим.
11: Всем привет. Сегодня мы будем готовить большой бутерброд. Поехали. Добавляем лучок. Затем добавляем сырок. И молочко. А теперь пиццольки.

0: Сегодня мы вместе сделали рыбок.
1: А вот знаешь, Руслан, куда я всегда хотел попасть?
2: Куда?
1: К Денису в библиотеку.
2: Так это несложно устроить. Ты готов, Гоша?
1: Конечно!
2: Погнали.
3: О, привет, ребята! Рад, что вы наведались.
2: Привет. Гоша, у тебя был какой-то вопрос к Денису?
1: Денис, вот ты много знаешь. Наверное. Скажи, почему мы с Русланом вот такие нарядные пришли?
3: Ну, возможно, у вас что-то происходило торжественно или происходит сейчас.
2: Что именно?
3: Но судя по тому, что вы говорили про коней...

0: дорогая, хочешь, я тебя научу петь на шафаре?
1: Ну, давай.
0: Стой. О, видно, Денис и Руслан много каши кушают и много тренируются и качаются.
1: Эх, жаль. А я хотела, чтобы ты меня научил.
2: Какие ребята молодцы! У тебя, Денис, в библиотеке так красиво, уютно.
3: Но ты помнишь, Гоша, что мы не всегда в хороших условиях снимали видео?
2: Помнить это мало. Давай посмотрим и покажем ребятам, что не всегда все было просто.
3: А Денису мы скажем пока, Денис.
2: Пока!
4: Сереж, привет, как дела?
5: Давай,
4: Надя.
5: На чем надо быть?
6: На колени не хочется.
4: Да, пожалуйста, привет.
7: Смотри, там по кругу побегаете. Вот, друг за другом. Вот. И убегайте туда, туда. Все, Люба, ты замри. И сюда убегай. Сюда, сюда, сюда, сюда, сюда. Быстро сюда. Все, уходите с кадра, идите сюда. Все, с кадра уходим.
2: А теперь вам понадобится помощь ваших родителей, потому что это очень горячо. Итак, вооружаемся перчаточкой. Открываем. Близко нос не суем и достаем это.
8: Свет, отойди.
5: Вы только раздражаете.
8: Подожди, я сейчас сниму так лужу.
5: Как потом?
4: Делай так.
5: На старт. Внимание, Макс. Привет,
8: Лилька, тебя не видно.
7: Все, все, начинаем, смотримся сюда. Настя, у нас сейчас впереди.
8: А, да, все, я снимаю.
2: Ребята, всем привет.
5: А ну, посмейся, там
2: смейся. Ага-ха-ха-ха. Я буду вверх смеяться. Нормально? Да, Руслан, не всегда нам было легко. Но я очень рад, что все эти 3 месяца мы были с ребятами, что мы с ними много узнали и, судя по видео, многому научились.
3: Так как этот наш сегодняшний урок последний, предлагаю раскрыть главную интригу воскресной школы.
2: Какую же?
3: Кто же является моим напарником? Итак, вы готовы? Да! Гоша, иди сюда, и появляется мой напарник... Анастасия Савчинская.
2: Всем привет, ребята! Я рада лично поздороваться с вами.
3: Мы тоже рады видеть тебя, Настя.
2: Каждую воскресную школу мы заканчивали такими словами. Вы их уже хорошо знаете. Если вы идете в воскресную школу, то воскресная школа идет к вам. Но сегодня мы хотим сказать вам кое-что другое. За каждый день...
3: За каждый миг.
2: Что провели мы с вами.
3: Пускай Христос благословит
2: вас лучшими дарами. Пока-пока.

0: Вы на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачи «Вечная истина» и «Хочу знать».
1: Здравствуйте! Это программа «Вечная

0: истина. Мы славим Господа за чудесную возможность размышлять в эфире над Словом Божьим. Вас приветствует пастор Геннадий Строков.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем изучать книгу «Послание апостола Павла к римлянам», 8 глава. Я прочту первые 17 стихов этой главы. Павел пишет: «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Поэтому живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все водимые Духом Божьим – суть сыны Божьи. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Прежде всего, позвольте я напомню значение слова «оправданный». Это понятие употребляется в Писании более 150 раз. Также встречаются слова «в Его глазах». Вы можете подумать, что оправдание, если оно только в Его глазах, это не так важно. Но подумайте, что на самом деле важнее, о чем думают люди или о чем думает Бог? В мире мнение людей представляется более важным, чем мнение Бога. Но когда вы попадаете в другое измерение и подойдете к судье, я уверен, там мы все поймем, что мнение Бога окажется намного важнее. Как-то я слышал, один профессор по юриспруденции говорил студентам: «Когда вы отстаиваете дело перед судьей, без присяжных и без полной аудитории, проследите, чтобы вы обращались к судье, а не к аудитории». Иногда неуверенный молодой адвокат хочет понравиться публике. Ему нравится смешить ее. Ему нравится, когда они хорошо относятся к его клиенту. Но если этот адвокат апеллирует к публике, а судья так и не убежден, что клиент адвоката невиновен, то его клиент попадет за решетку. И не имеет значения, что при этом подумают люди. С другой стороны, люди могут подумать, что его клиент подлец. Но если судья считает его невиновным, то он будет свободным. Таким образом, профессор по юриспруденции говорил: «Обращайтесь к судье, а не к аудитории». В Писании столь много раз говорится об этом. Иисус спрашивает в Евангелии Иоанна 5 глава: «Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которой от единого Бога, не ищете? В действительности вы не верите, если играете на публику». Итак, благая весть – это третье доказательство спасения. Греховное пятно очищается в глазах Бога, но независимо от этого, грех присутствует в вашей жизни. Вот что имеется в виду, когда говорится: «Покройте его кровью». Просто покройте его кровью, и вы и Бог забудете грех. Но не забывайте, Бог помнит, что вы грешник, и Он желает, чтобы вы тоже об этом помнили. Но когда вы исповедуете свой грех, Бог забывает его, и Он желает, чтобы вы забыли его. И это также составляющая верования в Евангелии Иисуса Христа. Итак, то, чем Генри Друмонд поделился в тех двух посланиях, напоминает то же самое, к чему подводит Павел в 8 главе книги «Послания к римлянам», потому что он говорит нам: «Это Евангелие, и я хочу поговорить с вами о евангельском образе жизни, так как то, что в нем, это ради Бога». Когда справедливые требования закона исполняются в нас, которые оправданы, тогда Бог прославляется. И вот почему Он оправдал нас, вот почему Он спас нас. Нам следует много думать о Божьей цели в нашем спасении, не просто о нашей цели. Очень часто мы подходим ко всему слишком себелюбиво. Мы спрашиваем: «А какая мне от этого выгода?» И именно таким образом мы оцениваем Евангелие. Но на самом деле вы никогда не поймете Евангелие, пока не спросите: «А какая польза от этого Богу?» Существует мнение, что когда вы изучаете Писание, и мы отмечали это в нашем руководстве по изучению, вам следует спрашивать себя: «О чем оно говорит? Что оно означает? И что оно означает для меня лично?» Вам также следует спрашивать себя: «Какое значение оно имеет для Бога?» Помните, Павел говорил в книге послания к Ефесянам, 2 глава, стихи 8 и 9: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Многие люди выучили эти два стиха, но им также следует выучить 10 стих, потому что в этом стихе говорится: «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Мы спасены, и это не основано на делах, это дар Божий. Наше спасение – это дар Божий. Мы спасены не по делам, но мы спасены для добрых дел. А каковы же эти дела? Именно тогда, когда справедливые требования закона исполняются в нас, и мы показываем людям в этом мире через благодать Божью, о чем помышлял Бог, когда Он творил людей, тогда все это начинает происходить ради Бога. Мы живем ради Бога, и это прославляет Бога. Конечно, Иисус имел в виду подобные вещи, когда говорил: «Вы как незажженная свеча, но Я зажег вас. И всякий раз, когда я зажигаю свечу, у меня есть подсвечник, на который я ее ставлю». Господь Иисус, обращаясь к людям, как бы говорит им: «Я ставлю вас на каком-то особенном месте, на подсвечник». А затем Он говорит свое великое увещевание: «Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Итак, не по делам мы обретаем спасение, это по благодати. Павел говорил: «Благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, это Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». И в послании Павла к римлянам на этом сделан особый акцент. Но добрые дела являются целью нашего спасения. Таким образом, Павел подводит нас к этому смыслу в данной главе и показывает нам, как влиться в евангельский образ жизни. Павел помогает постигнуть это дело – закон Духа и закон помышления. Итак, в чем же состоит закон Духа? Что имеется в виду под законом Духа? Вы могли бы найти на это ответ. Начиная с 5 стиха, следуйте далее до 16 стиха и посмотрите, можете ли вы заметить некоторые описания того, что означает «исполнить закон Духа». Очевидно, Павел говорит, это означает жить по Духу. Об этом он говорит в 5 стихе. Это означает направить свои помышления на дела Духа. Это в 5 стихе. Обладать духовным складом ума. Это в 6 стихе. А затем с 9 стиха по 11 Павел много раз ставит условия через слово «если». «Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Обратите внимание, как много раз он употребляет слово «если». «Нам следует пребывать в Духе, а Духу в нас», обращается к нам Павел. Кто-то однажды говорил, что это подобно состоянию рыбы в воде и воды в рыбе. Мы в атмосфере или в воздухе, а воздух в нас. Если бы воздуха в нас не было, или мы не могли бы быть там, где есть воздух, у нас была бы огромная проблема. Мы бы задохнулись. Таким образом, как мы можем быть в воздухе, а воздух может быть в нас, Павел говорит: «Вам надо быть в Духе, а Духу надо быть в вас». Затем Павел говорит то же самое о Христе. «Христос пребывает в вас». И тогда Павел упоминает слово «если». Мне нравится, как это выражено в 11 стихе. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Итак, если вы уловите все эти вещи здесь, в 8 главе, вы поймете, что Павел имеет в виду под законом Духа и законом помышления. Вы поймете, что он имеет в виду под евангельским образом жизни и как это сделать возможным. Теперь посмотрите просто на данный список, который Павел приводит нам здесь. Он говорит: «Праведность нашей жизни делает возможным, чтобы Дух производил в нас жизнь». А затем он говорит: «Мы должники, или мы несем ответственность, но не перед плотью, чтобы жить по плоти, потому что если будем жить по плоти, то умрем. Мы должники перед Духом. Мы в ответе отложить дела плоти, чтобы мы могли жить». Затем он говорит о нашем водительстве Духом. Он говорит, что Дух производит свидетельство в нашем духе, чтобы нам называться детьми Божьими, потому что мы приняли усыновление, как сыны Бога. Теперь продолжите ваш разбор далее и отметьте эти вещи, а затем подумайте, сможете ли вы сложить все вместе, что Павел пытается сказать нам о третьем и четвертом законах. Что он имеет в виду, когда говорит, что закон Духа жизни во Христе Иисусе может освободить нас от закона греха и смерти? Итак, он объясняет нам в этих стихах то же самое, что мы уже просмотрели, и особенно с 4 по 11 стихи, и затем все до конца по 16 стих. В самом конце этой части послания Павел говорит: «Будучи усыновленными, как дети Божьи, если в действительности страдаем с Ним, то также будем прославляться вместе с Ним». Затем Павел переходит к важному понятию. «Я полагаю, — говорит Павел, — что настоящие временные страдания недостойны сравниться с той славою, которая будет явлена в нас». Богословы скажут, что Павел с 5 по 8 главу рассматривает тему оправдания. Он говорит нам об освящении, будучи отделенными, чтобы жить так, как Бог желает, чтобы мы жили. Но Павел также говорит о прославлении. Знаете ли вы, что имеется в виду под понятием прославления? Имеется в виду конечный результат. И Павел приводит здесь некоторые стихи, в которых отмечается: «Вы оправданы, вы освящены, но вы не будете прославлены, пока Он не возьмет вас домой». Одна из причин этому, говорит Павел, заключается в существующих у вас проблем с телом. Тело своего рода центр всякого греха. То, что он называет плотью, во многом соприкасается с телом. Но то, о чем Павел говорит здесь в конце, Бог не только желает оправдать нас и осветить, но Он желает прославить нас. Ранее мы говорили, что Павел концентрируется на истине – пребывать во Христе. И это очень важно – пребывать во Христе. Обратите внимание еще на истину, которую выделяет апостол Павел в этих главах. Это оправдание, которым вы обладаете по вере в Иисуса Христа. И это несомненно, потому что оно не зависит от вас, оно зависит от Него. Вот что Павел имел в виду, когда говорил: «Мы радуемся в надежде Божьей славы». Он не имел в виду просто образ жизни, который прославит Бога в этом измерении, называемом временем. Но Павел желает сказать: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся, надеждою славы Божьей». Обратите внимание, как часто в Писании ассоциируются страдание и слава, страдание и прославление. Бог желает оправдать нас, Он желает осветить нас, но не просто для нас, а для Себя. И также Бог желает прославить нас. И великое послание во второй половине 8 главы книги к Римлянам будет таким: Он собирается исполнить это. И это обязательно произойдет, и не потому, что это зависит от вас. Это обещание Бога, это зависит от Него. Сейчас Бог нуждается в вашем сотрудничестве, и у вас есть воля. Но помните, это зависит от Него.
0: Вы слушали программу «Вечная истина». Всегда следуйте за Богом, и Он проведет вас через трудные перекрестки жизни. До новых встреч!
2: Говорит радио «На пути».
3: В эфире передача «Хочу знать», основанная на книге под одноименным названием, изданную Николаем Водневским.

Почему? Напишите, пожалуйста, почему в некоторых церквах произносят молитвы на языке 17-го столетия, как будто Бог не понимает современного языка. Есть люди, для которых форма дороже всего. Они держатся средневековых форм молитвы, потому что видят в молитве в первую очередь мистику. Нетрудно, поразмыслив, понять, что каждое слово молитвы должно быть понято молящимся, и еще больше – осознанно и принято сердцем. Господь дал нам не только сердце, но и ум. Поэтому апостол Павел пишет: «Стану молиться духом, стану молиться и умом, буду петь духом, буду петь и умом». Первое послание к Коринфянам. В молитве должно быть сочетание искренности, сердечности, духовности с разумом. Ведь наш ум, хотя и маленький, это тоже дар Божий. Только молитва на простом языке может быть назидательной и полезной. Бог не только понимает наш язык, но читает наше воздыхание сердечное, молитву без слов, когда человек мысленно возносится к горнему.

нужно ли? Растолкуйте вы мне один вопрос. Почему каждый, кто верит в Бога, должен ему публично поклоняться? Требует ли этого Бог? Нужно ли это Богу? Разве нельзя признавать Бога, но не устраивать из этого ритуалов и форм поклонения? Поклонение верующего человека перед Творцом исходит из благодарности. Ведь человек обязан Богу своим существованием. Истинное поклонение без всяких видимых форм и ритуалов, сердечное поклонение, связано с желанием человека прославить своего Творца. Если у человека этого желания нет, сомнительно, что он вообще верит в Бога. Может быть, такой человек, как вы сказали, только признает Бога, но до веры ему и его слову еще не дошел? Библия, Слово Божие, учит человека благоговеть перед Богом. И это нужно в первую очередь самому человеку. Без этого благоговения невозможно ходить в страхе Божьем. Другими словами, без благоговения перед Богом человек утрачивает моральные основы, а это ведет к падению нравов, к распутству, к анархии. Псалмопевец Давид любил поклоняться Господу, петь ему хвалебные гимны. «Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицом Господа, Творца нашего». Конечно, Давид призывал поклоняться перед незримым лицом Творца. Здесь лицо – образное выражение. На вопрос «Для чего это нужно?» ясно ответили ангелы. «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все». Откровение, глава 4, стих 11.

Как не плакать? Пишу вам из далекой Бразилии. Сюда я приехал еще в 1927 году. Господь нашел меня и спас в 1930 году, а потом и жену. Недавно попался мне ваш журнал, и я заинтересовался, что вы отвечаете на вопросы. И вот сразу пишу вам письмо. В прошлом году умерла моя спутница, и когда я на похоронах не удержался и заплакал, то один проповедник потом сказал, что плакать по умершей, если она верующая, — грех, ведь она у Господа. Надо радоваться, а не плакать. И так у нас всегда говорят. Я не хочу лицемерить, но радоваться, когда вот остался один, не могу. Напишите, как можно радоваться, когда слезы сами льются? И как не плакать, когда на душе больно? Как не плакать, когда на душе больно, это я не знаю. Проповедник, вероятно, хотел вас утешить, но в его словах я усматриваю перегиб. Плакать об умершем, даже если он спасен, не грех. Вспомним, как плакал Христос об умершем друге Лазаре. Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 35. Умершие в Господе счастливы, но остающихся на земле часто ожидают скорби и переживания, поэтому слезы – биологически нормальное явление. Так думал и апостол Павел. Прочтите его слова. «Ибо он, Епафродит верующий, был болен при смерти, но Бог помиловал его, и не его только, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали». Значит, смерть Епафродита, соработника апостола Павла, не радовала бы его, а печалила. Апостол Павел утешал скорбящих об умерших, но никогда не говорил, что слезы — грех. Положитесь на Господа. Он приведет вас в свое время в несравненно лучшее место, где ожидает вас ваша спутница.

Почему мы празднуем? Христос никогда не говорил, чтобы люди вспоминали его день рождения. Христос говорил, чтобы верующие вспоминали его смерть. «Сие творите в мое воспоминание». Отсюда вопрос. Почему некоторые празднуют день рождения Христа, Рождество, если это против его воли? Не знаю, откуда вы взяли, что празднование Рождества против его воли. Мы не устанавливали праздника Рождества Господа Иисуса Христа. И никто не знает точно, в какой именно день Христос родился. Но если люди отводят один день в году воспоминанию о том, как явился в мир Христос Спаситель, и этот день не делают объектом бизнеса, а благодарят Бога за его неизреченный дар любви, то что же может быть в этом греховного? То, что касается заповеди Христа о преломлении хлеба, то я скажу, что церковь, которой я принадлежу, делает это 12 раз в год.

Почему этого нет? Я еще с раннего детства думал о том, что если бы Бог, видимо, явился людям хоть один раз, то все люди сразу бы изменили к Нему отношение. А этого почему-то нет. Рассказывают, что в древности один царь захотел увидеть Бога. Он призвал к себе главного мудреца и спросил его: «Можешь ли ты показать мне Бога?» Был полдень. Мудрец вывел царя во двор и сказал: «Смотри на солнце». «Не могу», — ответил царь. «Если ты не можешь смотреть на солнце, то как же ты можешь смотреть на того, кто сотворил солнце?» — сказал мудрец царю. Если допустить, что Бог пошел бы навстречу человеческой наивности и капризам и пожелал бы явиться видимым образом, то в каком виде ему надлежало бы явиться? Каждый человек предложил бы свой способ явления. Богу, конечно, все возможно. И он являлся в разных видах Аврааму, Моисею, Илии. Но ведь эти явления не убеждали неверующих в существовании Бога. Лучшим способом открыть себя людям – это явиться в образе человека, и это Бог сделал. Он открыл себя в образе Иисуса Христа около 2000 лет тому назад. Как же отнеслись к Нему люди? Он мог проповедовать только 3,5 года, а потом Его распяли. Если Бог снова явился бы на землю в таком же виде, то теперь с Ним разделались бы в 3 месяца, особенно в стране, где свирепствует атеизм. Если теперь атеисты объявили войну Богу невидимому, то что было бы, если бы Он явился видимо? Апостол Иаков говорит, что знать, что есть Бог, недостаточно. «И бесы веруют», — говорит он. «Но они не любят Бога и не подчиняются Ему, ведут войну против Него, будучи обреченными на вечную гибель». Верующие люди, не видя Бога, но веруя в Него, благоговеют перед Ним. А неверующих явление Бога еще больше бы ожесточило. Книжники и фарисеи видели и хорошо знали, что Христос воскрес. Но стали ли они верующими во Христе и Его мессианстве? Нет.

0: Говорит радио «На пути».
1: В течение этого часа мы предложим вам в начале получасовую проповедь Игоря Михайловича Яремчука, и в конце часа, во второй его половине, вы услышите следующие программы: краткую проповедь Чарльза Спирджена, страничку ежедневного чтения «Хлеб наш насущный» и передачу «Злачные пажити».
2: Любі брати та сестри, слава Ісусу Христу! Нам очень приятно быть вместе в Доме Божьем для того, чтобы учиться из Слова Божьего, для того, чтобы прославлять имя Господне и для того, чтобы вспоминать тот подвиг, тот Голгофский путь, который Он прошел для того, чтобы спасти нас, для того, чтобы помиловать нас и сделать своими детьми. Вы знаете, как-то один молодой человек переходил дорогу, и сзади идущий пешеход крикнул ему: «Берегись!» Но тот не услышал предупреждения и попал под колеса автомобиля, которого он не видел, из-за того, что был в наушниках и слушал громкую музыку. Вы знаете, на страницах Священного Писания Господь очень много предупреждает нас и кричит нам: «Берегись!» Но очень часто люди не слышат этого голоса и совершают ужасные дела, и их ожидает ужасная участь. И мне хотелось бы прочитать место Писания, которое записано в первом послании к Коринфянам, 10 глава, 12 стих. Здесь записаны такие слова: «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Слово «береться» означает остерегаться, быть на страже, бодрствовать, не расслабляться. Слово «береться» означает быть осторожным. Когда мы читаем Священное Писание, то мы видим, что Бог неоднократно предупреждает нас о том, чтобы мы береглись. Написано: «Берегись, чтобы не забыл ты Господа» – Второзаконие 6:12. Написано: «Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль» – Второзаконие 15:9. «Берегись, не склоняйся к нечестию» – Иова 36:21 и так далее. Но сегодня я хотел бы обратить наше с вами внимание на других три Божьих повеления, очень важных повеления, чего мы с вами должны беречься. И вот самое первое, на что я хотел бы обратить наше с вами внимание: Господь повелевает, чтобы мы береглись лицемерие. Я читаю, это записано в Евангелии от Луки, 12 глава, 1 стих. Написано: «Между тем, как собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, Он начал говорить сперва ученикам Своим: берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие». Господь призывает нас, чтобы мы береглись лицемерия. Слово «лицемерие» пришло к нам из греческого театра. Тогда, когда актеры меняли лица, меняли маски, в зависимости от сценария. И вот очень часто человек, двуличный человек, который в одном месте один, в другом месте другой, в третьем месте третий, как раз и является лицемером. И лицемерие – это всегда двоедушие, это всегда двойные стандарты. Лицемерие, в основе лицемерия лежит ложь, а мы знаем, что отцом лжи является сам дьявол. Поэтому Господь предупреждает нас с вами, чтобы мы остерегались, чтобы мы береглись лицемерия. Самым, можно сказать, основным примером или очень большим примером лицемерия во времена Иисуса Христа были книжники и фарисеи. И Господь очень много об этом говорил. Мы читаем в Евангелии от Матфея 15:7, Христос говорит: «Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». Также мы читаем, Господь говорит: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и входящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты». Матфея 23:13 и 27. В книге притчи, также мы читаем в 11 главе, в 9 стихе, «Устами лицемер губит ближнего». И на страницах Священного Писания Господь призывает нас, чтобы в нашем сердце не было места для лицемерия, чтобы мы любили друг друга нелицемерной любовью. Не так, что человек в глаза говорит одно, а за глаза говорит другое. Вы знаете, чем отличается лесть от осуждения? Осуждение, когда человек говорит в глаза, вернее, говорит за глаза то, чего не может сказать в глаза. Это осуждение. А лесть, когда человек говорит в глаза то, чего он никогда не скажет за глаза. И вот Господь призывает нас, чтобы в нашем сердце не было места для лицемерия. 1 Петра 1:22 написано: «Послушанием истине через Духа очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Знаете, когда я жил в Запорожье, то в одной из запорожских церквей у нас был один проповедник, который в каждой проповеди клеймил тех, которые уезжают на ПМЖ в Америку. Как вы думаете, где он сейчас живет? Это пример лицемерия. Господь призывает нас, чтобы мы береглись лицемерия, чтобы в нашем сердце не было места для лицемерия. Это то, в чем была основная проблема фарисеев и книжников, и за что Господь очень сурово их осуждал. И то же самое, если мы будем допускать лицемерие в своей жизни, то мы попадем под это же Божье осуждение. Очень важно, чтобы мы были искренними, чтобы мы были открытыми, чтобы мы дома вели себя так, как мы ведем себя в церкви, чтобы не было двойных стандартов, чтобы не было двойной жизни, чтобы не было в нашем сердце места для лицемерия. Также Господь призывает нас на страницах Священного Писания, чтобы мы береглись не только лицемерия, но также любостяжание. В этом же Евангелии от Луки, в этой же 12 главе, Христос говорит: «При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». Слово «любостяжание» состоит из двух частей. Это «любить стяжание», то есть накопление. Это страсть к деньгам, это страсть к наживе, это попытки умножать материальные ценности, тогда, когда человек живет ради денег, а не для того, чтобы они пользуются деньгами для того, чтобы жить. И мы находим очень много примеров на страницах Священного Писания, и Господь призывает нас к тому, чтобы мы остерегались вот этой заразы любостяжания. С одной стороны лицемерие, а с другой стороны любостяжание. Мы читаем, что любостяжание относится к идолопоклонству. Вот в послании к Колоссянам 3:5-6 написано: «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления». То есть мы видим какой-то ужасный грех – любостяжание. А в Евангелии от Матфея 6:24 Христос говорит: «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Мамоне». Мамона – это был бог богатства, был идол, вот именно сокровищ. И вот Господь говорит, что вы не можете служить и Богу, и богатству. Почему? Потому что любостяжание, оно приравнивается к идолопоклонству. Мы читаем в послании к Ефесянам 5:3, написано: «А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым». Обратите внимание, что любостяжание постоянно ставится в одном ряду вместе с блудом, вместе с нечистотой и вместе с идолослужением. Поэтому Господь призывает нас, чтобы мы береглись. В первом послании к Тимофею 6:10 написано, что «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Корень всех зол. Оказывается, что сребролюбие является корнем всех зол. И действительно, мы видим, из-за чего люди воруют. И для того, чтобы приобретать какие-то вот материальные ценности. Из-за того, что они привязаны к богатству. Из-за чего люди вот часто убивают, из-за чего люди обманывают, из-за чего люди совершают множество различных преступлений. Вот корнем написано «всех зол». Это сюда можно отнести и зависть, сюда можно отнести и ненависть, сюда можно отвести и клевету. Это все сребролюбие, желание к обогащению. И Господь призывает нас, чтобы мы береглись. А в послании к евреям 13:5 написано: «Имейте нрав не сребролюбивый, довольствуясь тем, что есть». Вы знаете, однажды я был свидетелем, как один брат проповедовал против сребролюбия, а у него на пальцах были золотые перстни. И когда ему сделали замечание, он говорит: «Ну я же говорил не о золоте, а о серебре». То когда мы говорим за сребролюбие, здесь не имеется в виду буквально серебро, но здесь имеется в виду любые материальные ценности. Это могут быть деньги, это может быть одежда.

осталось. И тогда они вынуждены были разбить эту дорогую вазу, и оказалось, что он не мог вытащить руку, потому что в кулаке зажал копейку и не мог отпустить эту копейку. Она для него была дорога. И из-за этого пришлось разбить очень дорогую вазу, да? И вот часто человек, живя здесь на земле, он держится за какие-то временные, земные, проходящие ценности, при этом теряя самое большое сокровище, которое мы имеем во Христе Иисусе Господе нашем. Поэтому Господь призывает нас. И на страницах Священного Писания мы видим множество примеров людей, которые потеряли абсолютно все из-за того, что у них было это любостяжание. Вспомните Ахана, который потерял все за слиток золота и за драгоценную одежду. Да? Вспомните Ананию и Сапфира, которые тоже потеряли все, и жизнь, и вечность, из-за того, что они были привязаны к этим земным благам. Или же вспомните Иуду Искариота, который был вор, который постоянно носил денежный ящик для того, чтобы извлекать оттуда деньги, и который продал, в конце концов, Иисуса Христа за 30 сребреников. Какая печальная участь постигла всех этих людей, и все это из-за любостяжания. Поэтому Господь предупреждает нас на страницах Слова Божия, чтобы мы береглись с одной стороны лицемерия, с другой стороны любостяжание. И третье, на что я хотел бы обратить наше с вами внимание, Господь призывает нас, чтобы мы береглись лжеучения, лицемерия, любостяжание и третье – лицемерие. Это записано в этом же Евангелии от Луки, в 21 главе, в 8 стихе. Мы читаем, Христос говорит, «Он сказал, берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говоря, это Я, и это время близко. Не ходите вслед их». Слово «лжеучение» тоже состоит из двух частей. Это ложное учение. Причем ложное учение отличается от заблуждения. Ложное учение, или по-другому мы называем его ересь, они в корне отличаются от заблуждения. Заблуждение, когда человек по своему незнанию, или по своей неопытности, или по своим каким-то другим вот моментам он не разобрался, сделал неправильные выводы, и, можно сказать, несознательно, неумышленно начал говорить не то, что на самом деле написано в Библии. Это заблуждение. А ересь или же лжеучение, когда человек сознательно искажает Священное Писание с целью навязать свое мнение или, опять-таки, ради корысти. Ради корысти. Мы читаем, это записано вот во втором послании Петра, 2 глава, с 1 по 3 стих. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут». Лжеучители, которые введут пагубные ереси и отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении, и из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет». То есть мы видим, что опять-таки в основе лжеучения лежит любостяжание. И Господь призывает нас, чтобы мы береглись этого состояния. И Иисус Христос говорит, вот в Евангелии от Матфея, 24 глава, с 4 по 25 стихи, Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». 4 стих. «И многие лжепророки восстанут и прельстят многих». 11 стих. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам». 24-25 стихи. Господь говорит в Евангелии от Матфея 7:15. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри

0: суть волки хищные.
1: То есть мы видим, что Господь очень строго и настоятельно предупреждает нас на страницах Священного Писания, чтобы мы береглись лжеучителей. Это один из признаков последнего времени. Помните, когда Христос говорил, что в последнее время будут глады, моры, землетрясения по местам, и восстанет отец на сына, и сын на отца. И он говорит, что «Ну не бойтесь, это только начало болезни». А потом он говорил, «И многие лжепророки восстанут и прельстят кого? Многих». Обратите внимание, не некоторых, а многих. И по причине умножения беззакония, в ком? Во многих охладеет любовь. Поэтому лжеучение – это страшнее, чем атомная война. Потому что пуля или атомная бомба может лишить нас физической жизни, но она не может лишить нас вечности. А лжеучение направлено на то, чтобы поразить нашу веру, для того, чтобы ввести нас в заблуждение, для того, чтобы повернуть нас на путь, ведущий к погибели. Поэтому лжеучение намного страшнее, чем физическая смерть. И Господь, зная это, со стороны Священного Писания, Он предупреждает «берегись» и многократно повторяет это слово «берегитесь» всяких лжеучителей, всяких еретиков. С одной стороны, лицемерие, с другой стороны, любостяжание. Вы знаете, что сейчас это проблема. Сейчас очень много людей, которые зациклены на деньгах, которые стараются как можно больше приобрести денег, как можно больше устроить свой быт, как можно лучше устроить свой быт. И мы видим, что люди настолько заняты, что у них нет времени для того, чтобы читать Библию, для того, чтобы молиться, для того, чтобы посещать Дом Божий, для того, чтобы совершать какое-то служение. Потому что все свое время они вкладывают для приобретения материальных ценностей. А Христос говорит, какая польза человеку? Каждый человек рождается в этот мир мокрым, голым и голодным. Мы ничего не принесли в этот мир, и мы ничего из него не вынесем. Господь говорит, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? И Господь предупреждает нас, Он говорит, берегись, берегись лицемерия, берегись любостяжания и берегись лжеучения. Лжеучение, потому что каждым годом появляются все новые и новые лжеучителя, которые рвут Церковь Христову, которые пытаются делать разделения, расколы, которые пытаются увести стадо Божие в сторону для того, чтобы оторвать детей Божьих от простоты в Евангелии. Знаете, часто еретикам для того, чтобы вот каким-то образом оправдывать свои ереси, недостаточно одного Слова Божия. Им необходима еще дополнительная какая-то литература, какие-то дополнительные откровения. Ну, например, мормоны пользуются Библией, но этого недостаточно, и поэтому у них есть еще книга Мормона. Свидетели Иеговы, они тоже пользуются Библией, но этого недостаточно, поэтому у них есть сторожевая башня. Вы знаете, что субботники тоже пользуются Библией, но этого недостаточно. У них есть еще сочинение Елены Уайт, пророчицы. Православные тоже пользуются Библией, но этого недостаточно. Им еще необходимы предания старцев. Католики тоже пользуются Библией, но этого недостаточно. Еще необходимы постулаты Папы Римского. Харизматы тоже пользуются Библией, но этого недостаточно. Еще нужны пророчества, сны, видения, голоса, потому что недостаточно Слова Божьего. Но Господь призывает нас к тому, чтобы мы понимали, что мы имеем все необходимое для жизни и благочестия в Слове Божьем, и мы должны удовлетворяться и довольствоваться Словом Божьим. Соло скриптура, только Писание должны руководить нашей жизнью. И для того, чтобы не попасть ни в какую ересь, ни в какое заблуждение, мы должны со своей стороны бодрствовать, изучать Слово Божие. Мы должны благоговейно подходить к этому. И, конечно же, необходимо учиться. Вы скажете, где учиться? Конечно же, в Ирпенской библейской семинарии. Покамест такая возможность еще есть. И Господь сделал все со своей стороны, для того, чтобы мы имели возможность получить хорошее образование, чтобы мы имели возможность читать Слово Божие. У каждого в доме есть Библия. Вы помните, когда были времена, когда еще не было Библии так много, как сейчас? Но тогда больше люди читали Библию, чем сейчас. Возникает парадокс. Была одна Библия на все село, и люди постоянно читали ее. Теперь 10 Библий в каждом доме, и у нас нет времени для того, чтобы читать ее. И Господь со своей стороны предупреждает нас, чтобы мы береглись. Чтобы мы береглись лицемерия, береглись любостяжания и береглись лжеучения. Поэтому, братья и сестры, приложим все старания и все усилия, особенно в это последнее время, для того, чтобы мы с вами не оказались жертвой лицемерия или жертвой любостяжания или жертвой лжеучения. Христос говорит через апостола Павла во втором послании к Тимофею 2:15: «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». Поэтому пусть Господь поможет нам, чтобы мы остались верными Ему до конца. И когда мы предстанем перед Его величием, когда Он заглянет вовнутрь нашего сердца, чтобы Он мог сказать каждому из нас: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость Господина твоего». Аминь.
2: Аминь.
1: Слава Богу, помолимся.

0: вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать вначале краткую проповедь Чарльза Спержена, затем ежедневное чтение «Хлеб наш насущный» и в конце часа передачу «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: «Не бойся их, и колесницы их сожги огнем». Книга Иисуса Навина, 11 глава, 6 стих. Это великий стимул, побуждающий к храбрости, если воину обещана победа. Тогда он с уверенностью отправляется в сражение и решается идти даже туда, куда он опасался бы раньше отправиться. Наша борьба касается зла в нас и вокруг нас, и мы должны хранить уверенность, что мы в состоянии одержать победу и что мы достигнем победы во имя Иисуса. Мы отправляемся на борьбу не для того, чтобы погибнуть, а для того, чтобы одержать победу. Милость Божия явится во всем своем всемогуществе, чтобы низвергнуть зло в каждой форме его. Отсюда и вытекает уверенность в победе. Некоторые грехи обосновались в железных колесницах в нашем темпераменте, в наших прежних привычках, в наших занятиях. Но, несмотря на это, нам следует преодолеть их. Они сильны. В сравнении с ними мы слабы. И все же во имя Господа мы должны преодолеть их, и мы достигнем этого. Если какой-то грех господствует над нами, мы уже не являемся свободными хозяевами над собою. Человек, который удерживается одной только цепью, уже является пленником. Мы не сможем войти на небеса, если какой-то грех господствует над нами. Потому что о святых сказано: «Да не царствует грех в смертном теле вашем». А потому встань, порази всякий грех и сожги каждую колесницу. Господь господствующих с нами. Кто может противиться его уничтожающей грех силе?

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Все для обеспечения. Псалом 103, 25 стих. «Это море великое и пространное, там пресмыкающееся, которым нет числа». В 2 часа ночи Надя, жительница деревни на острове Мадагаскар, заходит в огражденный веревками участок на океанском мелководье, чтобы собирать урожай. Она занимается разведением морских огурцов. Но необходимость вставать в такой ранний час не огорчает ее. «Раньше было куда тяжелее», — говорит Надя. «Мне вообще было не на что жить». Теперь она участник программы по защите морской среды, которая называется «Веландреек», что значит «жить с морем». У нее стабильный и даже растущий доход. «Мы благодарим Бога, что появился этот проект», – добавляет она. Так происходит во многом благодаря тому, что проект существует за счет Божьего творения – естественных продуктов моря. Прославляя Божью заботу, псалмопевец писал: «Ты взращиваешь траву для скота и зелень на пользу человека, чтобы произвести из земли пищу». И еще. «Это море великое и пространное, там пресмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими». Поистине удивительно, как Божье творение обеспечивает нас. Например, обычный морской огурец помогает формировать здоровую пищевую цепочку в морской экосистеме. А Наде и ее соседям он дает средства к существованию. В Божьем творении нет ничего случайного. Он использует все для своей славы и нашего блага. «Буду петь Господу всю жизнь мою, буду петь Богу моему, доколе есмь», – восклицает псалмопевец. И мы тоже можем сегодня прославить Бога, глядя на все, что Он нам посылает. Как Бог обеспечивает вас через свое творение? Как вы можете сегодня поблагодарить Его за это? О Создатель Бог! Нас смиряет разнообразие Твоего творения и то, как Ты восполняешь все наши нужды.
0: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: «Познавайте, что есть воля Божья». Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих. Сегодня во славу Божию и с Его помощью обратим наше внимание и на этот Божий призыв, ибо он очень часто в этом мире бывает пренебрегаем. Такие характерные черты христианина, как, например, святость, любовь, отображают атрибуты Божьи, пребывающие верующим. Ибо Господь призывает: «Будьте святы, как Я свят», или «Да любите друг друга, как Я возлюбил вас». Таким образом, в жизни христианина изображается образ Христа, Его характерные черты, Его свойства. Но при всем этом будем помнить, что существуют другие добродетели, с помощью которых есть возможность прославить и возвеличить удивительные свойства Божьи. Так, через довольство, о чем было сказано в прошлой беседе, мы прославляем и возвеличиваем Божью благодать. И через благодарение за все соделанное Богом для нас мы имеем возможность прославить и возвеличить Его доброту к нам. Ибо, как сказано, «всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца светов». Иакова 1:17. Будем помнить, что глас Божий, призывающий благодарить Бога всегда и за все, имеет все основания побуждать нас к этому. Неблагодарность – обычай мира сего. Апостол Павел говорит о том, что неверующие живут по обычаю мира сего, а обычай мира сего, его принципы и чаяния ясно указаны во втором послании апостола Павла к Тимофею 3:2. Здесь, говоря о последних днях, апостол предупреждает нас о том, каковыми будут люди того времени, и это явление уже раскрывается сегодня. Например, апостол Павел говорит о многих грехах жителей мира сего, и в том числе он упоминает и грех неблагодарности. Читаем: «Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны». Не наблюдаем ли мы с вами этот дух неблагодарности и в настоящее время? Благодарность – свойство не от мира сего. Ибо воля Божья призывает нас благодарить Бога за все. Благодарить за радость, благодарить за скорбь, благодарить за удачу и за неудачу. Вспомните слова Иова, когда он находился в больших переживаниях. Он пал на землю и поклонился и сказал: «Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». Иова 1:21. С другой стороны, апостол Павел, испытав радость от Бога, восклицает: «Благодарение Богу за неизреченный дар Его». 2 Коринфянам 9 глава 15 стих. Этот особенный благодарственный дух Богу замечен Иоанном Богословом в Откровении 4:9-11, где жители неба возносят славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков. Оказывается, как наше довольствие от окружающей среды, а от Бога дающего, так и благодарение святых не должно зависеть от окружающей обстановки, но от Бога. Может ли такое быть? Да. Так почему же мы иногда более склонны благодарить Бога за радость, чем за горесть, за свободу, чем за лишение, за здоровье, чем за болезнь? Наверное, потому, что мы не достигли по нашему нерадению того величественного уровня благодарения, которого возможно достичь. Как достичь того, чтобы наше сердце было исполнено этим особенным благодарственным духом? Одной из причин, почему его нет в наших сердцах, является то, что человек больше внимания обращает на свои проблемы, на свои нужды, на свои страдания, на свои болезни, считая, что они по своей силе превосходят ту благодать, которую даровал нам Господь. Но это не так, ибо благодать Божья превыше наших условий или переживаний, ибо Бог дает благодать на благодать. Попробуйте вспомнить, просчитать, проанализировать все то, что вы получили уже по благодати Господа Иисуса Христа, и вы увидите, насколько она превосходит все, и тогда вы будете Его благодарить за все. Вот это и есть особенное благодарственное состояние, которое воистину не от мира сего. Благодарность и ее результаты. Вне всякого сомнения, одной из целей благодарения является прославление Создателя, возвеличение Его имени и Его чудных дел. В Псалме 49-23 стихе сказано: «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня, говорит Господь». А Псалом 104 к вышесказанному добавляет следующее: «Славьте Господа! Призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, воспойте Ему и пойте Ему, поведайте о всех чудесах Его». Стихи с 1 по 2. Апостол Павел в послании к Ефесянам благодарит Господа таковыми словами: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Ефесянам 1 глава 3 стих. Но, к сожалению, не все помнят одну очень важную истину, о которой в Псалме 91 во 2 стихе псалмопевец говорит так: «Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний». Оказывается, само благодарение не только является благом для того, кому благодарят, то есть Богу, но и благом тем, кто благодарит. Как это может быть? Благодарение, во-первых, не только прославляет Бога, но также показывает на скромность, смирение прославляющего. Существует греховная тенденция человеческого сердца, а именно – в своей гордости он способен приписать себе все то, что в действительности принадлежит Богу. Об этом греховном явлении Бог сказал Израилю однажды так: «Берегись, чтобы ты не забыл Господа, когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие домы, и будешь жить в них. Смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа, Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, и чтобы ты не сказал в сердце твоем: моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие». Второзаконие 8 глава с 11 стиха по 17 стих. Благодарение Богу — это признак смирения и кротости. Во-вторых, акт благодарения также стимулирует нашу веру. «Принеси в жертву Богу хвалу, и воздай Всевышнему обеты твои, и призови Меня в день скорби, Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня». Псалом 49, 14, 15. Апостол Павел также говорит о том, чтобы верующие в молитве с благодарением обращались к Господу Иисусу Христу, который соблюдет сердца их и помышления их. Филиппийцам 4 глава 6 стиха по 7 стих. Иначе говоря, наше благодарение оказывает влияние и на наше хождение пред Богом. И последнее, на что мы сегодня обратим внимание. Слышали ли вы о таком случае, где говорится о том, что человек, благословляющий или благодарящий Господа, был оставлен Богом? Такого не может быть. Ибо счастлив тот, кто имеет благодарное сердце. Он возносит Богу благодарение не только устами, но и своим состоянием. А таковым открываются отверстия небесные и Божьи благословения до избытка. Читайте пророка Малахии 3 главу 10 стих. Разве не о таковых Господь говорит? Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится. Матфея 13 глава 12 стих. Последуем примеру таковых, и, как сказано, будем входить во врата Его со славословием, во дворе Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его. Псалом 99, 4 стих. Аминь.

0: по следам Иисуса.
1: Дорогие друзья, в течение этого часа мы приглашаем вас послушать разбор слова, записанный в церкви Голгофа в городе Харьков.

0: Well, turn in your Bibles to Exodus.
1: Откройте свои Библии на книгу Исход.
0: Chapter 5.
1: Главу 5.
0: Things are about to get interesting in Egypt.
1: Вот в Египте уже становится интересно к этому моменту.
0: Now the first four chapters were really setting the stage for us.
1: Предыдущие четыре главы они на самом деле как подготавливали нас.
0: We were introduced to the nation of Israel there in bondage in Egypt.
1: Мы узнали о том, что народ израильский находится в Египте, и они стали рабами там.
0: Then we were introduced to the potential, the future deliverer, Moses.
1: Потом нам представлен будущий потенциальный избавитель народа израильского Моисей.
0: Three and four of Exodus. The Lord is having a conversation with Moses.
1: Исхода у Господа и у Моисея, у них там состоялся разговор,
0: That's беседа. Where Moses sees the burning bush.
1: Вот, это когда Моисей увидел горящий куст.
0: And he stops to check it out.
1: И он остановился, чтобы посмотреть, что
0: And
1: там
0: then
1: такое.
0: The Lord begins to speak to him
1: и Господь,
0: through that burning
1: он начал
0: bush.
1: Говорить к нему через этот куст горящий.
0: And the Lord tells Moses,
1: и Господь рассказал
0: I've called
1: Моисею,
0: you.
1: Что, Моисей, я призвал тебя, я избрал тебя, чтобы избавить мой народ из Египта, из рабства. Моисей подумал, что Господь немного ошибся, не того выбрал.
0: Call somebody else, Lord,
1: Господь,
0: got the wrong guy.
1: Как бы ты не понял, я не тот, то есть ты явно попутал. Призови кого-нибудь другого.
0: And Moses gave a series of excuses of
1: И Моисей
0: why he couldn't be the one.
1: Сказал несколько оправданий, почему именно он не может быть тем самым избавителем.
0: But for every excuse that Moses gave for why he wasn't the one that was called to deliver the people, God says, well, I'll enable you in this area.
1: Но во всякий раз, когда Моисей говорил, там у меня с этим не так, у меня тут не так, поэтому я не могу быть тем самым избавителем, Господь говорил, что ничего страшного, что это не так, как бы я это исправлю, я тебе дам силы, вот, я буду делать это через тебя.
0: And so finally Moses agrees to the call.
1: И в конце концов Моисей, он соглашается с призванием.
0: He says he headed out, he met his brother Aaron on the way.
1: И написано, что он вышел с того места, где с Богом общался, встретил брата Аарона своего на пути, и двое из них, они пошли и поговорили с старейшинами, с лидерами народа израильского в Египте, и они рассказали им о том, что Господь им передал, и о том, что Господь собирается сделать. И они были очень рады. Вот, и их ответ на это был поклонение Богу. И так заканчивается глава 4.
0: Now, chapter 5 begins,
1: 5 глава начинается
0: verse 1,
1: с первого стиха.
0: And afterward Moses and Aaron went in and told Pharaoh, Thus says the Lord God of Israel, Let my people go, that they may hold a feast to me in the wilderness.
1: После сего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали, Так говорит Господь, Бог Израилев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне.
0: And Pharaoh said, Who is the Lord that I should obey his voice to let Israel go? I know not the Lord, neither will I let Israel go.
1: Но фараон сказал, Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу.
0: So Moses just gets done talking to the leaders of Israel, saying, God is going to deliver us from bondage in Egypt.
1: Так Моисей только что поговорил с лидерами народа Израиля, сказал, ну что, ребята, вот Бог пришел избавлять нас, готовьтесь.
0: So, Moses is thinking, right on, these guys are excited, they're behind me 100%.
1: И Моисей как бы увидел, что эти ребята были рады, вот, то есть они поддерживали его, и Моисей думал, все, теперь у нас все получится.
0: So they walk in to meet Pharaoh.
1: Вот, и они идут там к фараону такие.
0: Say, hey, Pharaoh.
1: И говорят, ну что, фараон.
0: The God of Israel says, let my people go.
1: Бог Израиля сказал, отпусти народ мой.
0: And Pharaoh says,
1: Фараон говорит,
0: Who?
1: Кто?
0: No.
1: Нет.
0: And Moses thought, this is what was supposed to happen.
1: Подожди, ну так же не должно было, как бы,
0: произойти. But Pharaoh responds by saying, Who?
1: Первое, что ответил фараон, это,
0: What God is this that you're talking about?
1: О каком Боге ты вообще говоришь здесь, а?
0: And he says,
1: В моем присутствии.
0: No.
1: И он говорит потом, нифига, не отпущу.
0: Now, A little bit of background information, maybe why Pharaoh wouldn't let them go.
1: Там почему бы фараон не отпустил?
0: And we'll talk more about Moses and his Moses in his discouragement later on, as things didn't go according to plan, or the way he thought.
1: Мы немного поговорим о том, почему, как бы, почему фараон не отпустил Израиля, и, ну и позже, как бы, мы это увидим еще больше из Библии подкреплений.
0: But back
1: then, говорим, но в то время,
0: in Egypt,
1: в Египте,
0: фараон himself was considered deity, considered
1: фараон,
0: to be a god.
1: Считался Богом.
0: In fact, they thought that Pharaoh was the sun god Ra incarnate.
1: Вот более того, считали люди в Египте, что фараон это сам бог Ра, который спустился и вселился в эту плоть фараона.
0: And so when Moses comes and says the God of Israel wants you to let his people go.
1: Поэтому когда Моисей пришёл и говорит, что вот Бог Израиля хочет, чтобы ты отпустил его народ.
0: Pharaoh responds by saying, no,
1: сказал,
0: I'm not going to do that.
1: Подожди, не, я не буду это делать.
0: One possible reason is
1: одна из причин, потому что
0: if he were to acknowledge the fact that there was another God, God of Israel,
1: признал тот факт, что есть другой так называемый Бог,
0: and
1: Бог
0: Израиля, to even consider to letting these people go,
1: и даже подумал
0: to simply
1: бы о том,
0: worship,
1: чтобы отпустить этих людей, чтобы они пошли там поклонились своему Богу.
0: He would be acknowledging a God that was either equal to him or even greater than
1: himself. То тогда
0: himself.
1: Ему бы, как бы он бы тем самым признавал, что есть Бог какой-то, который эквивалентен ему или даже выше его.
0: And so what kept Pharaoh from acknowledging God and letting the people go just to worship? That was what Moses was asking, not to let them go forever, but just to go and worship.
1: Вот поэтому что же удерживало ну, фараона, почему не позволил уйти народу израильскому только поклониться, то есть не отпустить вообще, а чтобы они ушли только поклониться своему Богу.
0: Well, it was Pharaoh's pride.
1: Ну, это была гордость фараонова.
0: It was Pharaoh's pride, it was his
1: это была его
0: position,
1: гордость, его положение, его
0: his
1: позиция,
0: prestige and
1: престиж
0: all the glory that went
1: и
0: with
1: вся слава,
0: Pharaoh,
1: которая
0: king of Egypt.
1: Стояла там за ним, то, что он фараон там всего Египта.
0: Now there's a problem with not acknowledging God as God.
1: И вы знаете, есть проблема, когда мы не признаем
0: Now,
1: Бога как Бога.
0: How the story ends.
1: Мы-то знаем, как история закончится.
0: We know the result of a
1: Мы-то знаем результат.
0: That rejected God, rejected что, acknowledging who God was.
1: Вот что происходит с человеком, который отказался признать, что есть Бог и кто он такой.
0: But he's not the only person in history that's done this.
1: Но вы знаете, он не единственный человек в истории, который сделал подобное.
0: In fact, there was a king by the name of Sennacherib.
1: Был царь, его звали Сеннахерим.
0: He was the king of Assyria.
1: Он был царь сирийский.
0: The most wicked nation on the planet.
1: Самой испорченной нацией на всей земле в то время.
0: And probably the wickedest nation that ever has been.
1: И, наверное, как бы более испорченной нации вообще не было с тех пор.
0: Their tactic for taking over cities and nations was to simply strike fear into the people.
1: Вот ихняя тактика, их стратегия, как завоевать города и завоевать народы, вот это запугать их до смерти.
0: And they were so good at what they did that when they approached a city and began to surround that city.
1: И они были настолько успешны в том, что они делали. Например, что когда они хотели завоевать город, они обходили, окружали его.
0: The people of that city would kill themselves.
1: И люди в этом городе, в конце концов, просто себя поубивали сами.
0: So the Syrian army would just walk right in. Everybody's already dead. No
1: battle,
0: just take over.
1: Поэтому сирийский царь и все его войска, они бы входили в этот город, как бы, и там пусто, там уже все друг друга поубивали.
0: And the reason was because they were afraid of not dying, but they were afraid of living.
1: Вот. И причина, почему эти люди себя убили, потому что они не боялись смерти от армии сирийской, они боялись то, что не останутся жить, когда армия сирийская войдет к ним в город.
0: Because what the Syrian army would do if they captured people,
1: потому что то, что делала сирийская армия, если
0: they would
1: они
0: dismember
1: пленили,
0: them, they would maybe chop off their nose.
1: Они, если бы они пленили чей-то народ, то
0: chop off their ears,
1: они бы отрезали части тела от них, там отрезали ногу, забирали их в свои города, чтобы они там рабами были.
0: So they were
1: рабами были.
0: To a rope of some sort.
1: Вот, они бы вели, как бы, то есть их вместе, там веревкой посвязывали.
0: But not by tying up their hands.
1: Но
0: no,
1: они не связывали бы им
0: easy,
1: руки, это слишком
0: nice.
1: Легко было бы, слишком так мягко.
0: They would hook them through their cheeks. Or through their noses.
1: Вот, они привязывали веревками их через нос или через щеки.
0: or they would, well, it gets
1: или
0: worse.
1: Другие части тела.
0: And so the nations around them, the cities around them, were so afraid of being captured alive
1: этой нации,
0: that when
1: те
0: the
1: города,
0: Syrians came, they just
1: там,
0: said,
1: нации,
0: we'll
1: они,
0: just end it for ourselves
1: они боялись
0: now.
1: Очень сильно сирьян,
0: Forget
1: как бы, и
0: what they'll do to us. It's better just to die.
1: Вот, и для тех людей, на которых сирийцы нападали, и как бы они думали, нам лучше умереть самим, как бы, чем впасть в руки этих людей.
0: And so the king
1: Поэтому
0: of this
1: царь,
0: brutal nation
1: decides
0: he's going to go and he's going to take over Israel.
1: Вот
0: he's
1: going to
0: capture
1: Jerusalem,
0: the capital city
1: захвачу
0: there.
1: Иерусалим.
0: Maybe, yeah, right. And King Hezekiah,
1: столицу
0: he was the king there
1: Израиля.
0: In Jerusalem.
1: И в то время был царь
0: Hezekiah.
1: Иезекия.
0: King Hezekiah says, "Hey, we're not going to surrender. We're not going
1: как бы,
0: to let you come in here and
1: царь
0: take
1: Езекия,
0: over."
1: Он сказал, что не, не, мы тебе не сдадимся,
0: Because
1: и мы не позволим тебе войти.
0: God,
1: Потому
0: our God, is going
1: Бог,
0: to protect us.
1: Наш Бог, он защитит нас от тебя.
0: Well, Sennacherib heard that.
1: Вот Сеннахерим он услышал это и.
0: And he writes a letter and
1: пишет
0: to
1: письмо
0: Hezekiah Езекии, and to the people in Jerusalem.
1: Людям в Иерусалиме.
0: And he says, "Look
1: говорит,
0: around you."
1: Посмотрите вокруг себя.
0: Look at all these other nations.
1: Посмотрите на все эти другие народы, которые
0: gods.
1: Служили там разным богам, которых
0: and
1: мы покорили.
0: None of their gods were
1: Ни
0: able to save them from me and my army.
1: Не мог спасти эти народы от меня и от моей армии.
0: So what makes you think that your God
1: Почему
0: is
1: вы думаете,
0: different?
1: Что ваш Бог, он чем-то отличается от остальных богов?
0: In fact, who is your God anyway?
1: И более того, кто вообще такой ваш Бог?
0: Well, you know the story.
1: Ну, те, кто знает историю,
0: King Sennacherib
1: вот царь
0: and his army
1: и
0: got
1: его
0: wiped
1: армия,
0: out by the Lord.
1: Они...
2: Water?
0: No, wiped out, just killed.
1: Вот, то они, чем Бог поразил их, то есть они, они все поумирали просто-напросто.
0: The price of not acknowledging
1: Поэтому
0: God,
1: цена того, что мы не признаем Бога и того, что Он Господь,
0: the pride
1: гордость,
0: that keeps us, that keeps
1: которая удерживает нас, удерживает
0: God.
1: Людей от признания существования Бога.
0: If you think about it,
1: Если вы подумаете об этом, то эта
0: гордость, God,
1: которая удерживает людей
0: today.
1: От познания Бога, она до сих пор еще And существует в наши дни. И люди сейчас делают то же самое.
0: Both Sennacherib and Pharaoh treated people badly.
1: И Сеннахерим, этот царь ассирийский, и фараон, они все обращались с людьми очень жестоко.
0: Specifically the people of God, the Jews.
1: И особенно с евреями, с
0: well,
1: людьми Божьими.
0: Tells us in the New Testament,
1: и Иисус, Он говорит нам в Новом Завете,
0: that there are people in this world that are going to treat you badly.
1: В этом мире, которые также будут обращаться с вами
0: badly,
1: плохо, с нами плохо, просто потому, что мы христиане, просто потому, что мы поклоняемся Богу.
0: Says,
1: и он скажет, причина такая же самая.
0: Says,
1: причина, потому что они не знают Бога. И они не хотят
0: God.
1: Признать Его существование.
0: Find that in John, chapter 16, verse
1: 3. И мы можем это найти в Иоанна 16 главе 3
0: And then Romans chapter 1 tells us the story of what
1: Римлянам,
0: God does
1: первая глава,
0: with a person
1: рассказывает
0: that continually rejects
1: том, что Бог делает
0: the knowledge of God.
1: С человеком, который постоянно отвергает познание Бога.
0: Paul writes, he says to the church there in Rome,
1: Павел пишет и говорит церкви в Риме,
0: Man, when people knew God,
1: когда люди знали Бога,
0: they didn't want to know him. They rejected him.
2: When people knew God?
0: Yeah, when people realized, well,

0: wise, they became fools.
1: Называя себя мудрыми, обезумели.
0: They changed the glory of the uncorruptible God into an image made like to corruptible man, to birds and four-footed beasts and creeping things.
1: И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся.
0: And this verse 24, where God also gave them up to uncleanness through their lust of their own hearts, to dishonor their own bodies.
1: 24 стих. То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела.
0: So, man has a knowledge of God.
1: Итак, человек, он узнал о Боге.
0: You know, David wrote and said, "The heavens declare the glory of God."
1: И Давид писал, говорил, что небеса, они провозглашают славу Божию.
0: Creation all around us testifies of a creator.
1: Творение вокруг нас, оно свидетельствует о Творце.
0: But when people realize that,
1: но когда люди
0: reject it,
1: они видят это, они узнают об этом, они отвергают это.
0: And they go after evolution and other
1: вот, и они исследуют эволюции и всем другим теориям, которые только можно, которые
0: God,
1: помогают им
0: God.
1: Отвергнуть Бога, которые дают им какое-то подкрепление в том, чтобы им отвергнуть
0: so
1: Бога.
0: Says, gives them over to that.
1: Вот, и написано, что says, Бог, Он предает их этому.
0: To says,
1: то есть Бог, Он никого
0: to
1: не заставит поклоняться себе.
0: I
1: если вы хотите идти тем путем, я вас не буду тормозить.
0: Same with Pharaoh.
1: То же самое с фараоном.
0: I mean, this whole time God is,
1: все
0: doing
1: это время Бог
0: signs and
1: делает чудеса,
0: giving Pharaoh a chance.
1: Дает фараону шанс.
0: But Pharaoh says, I don't want
1: Но фараон сказал, что я не хочу, я хочу
0: and
1: идти
0: Lord
1: своим
0: says,
1: путем, я не хочу признавать этого Бога. И Бог говорит, хорошо, давай, иди своим путем.
0: Now, why didn't Pharaoh want to acknowledge God?
1: Так почему же фараон не хотел признавать Бога?
0: Because that would have meant that he wasn't.
1: Потому что это бы значило, что фараон, он не Бог.
0: Now, why don't people today want to acknowledge
1: Почему
0: God?
1: Люди в наши дни, они не хотят признавать Бога?
0: Simply because that would mean they're not.
1: Потому что это бы просто значило, что они не боги.
0: People want to be the God of their own universe.
1: Люди хотят быть богами
0: people
1: своей собственной жизни,
0: say,
1: своей собственной вселенной.
0: This is right for me,
1: вот, они хотят
0: right
1: сами определять, вот это правильно для меня, это хорошо для меня, это нет, я сам бог своей вселенной, я сам решаю, что правильно, что неправильно для меня.
0: And you can do the same for you.
1: И ты можешь то же самое для себя делать, это твоя жизнь.
0: And to acknowledge that God is real.
1: Но признавая, что Бог реальный, что есть Бог Вселенной, Бог, который створил все,
0: would mean,
1: это бы значило, что,
0: foremost,
1: во-первых,
0: that you're not, that I'm not, that we're not
1: мы
0: him.
1: Не боги, не я, никто, мы не боги, только Он Бог.
0: Second,
1: во-вторых,
0: would mean there are probably some rules.
1: Вот, это значит, что Бог,
0: After
1: он,
0: all, the God
1: у Него,
0: of the
1: наверное,
0: universe,
1: есть какие-то правила.
0: He probably has a few rules that go along with it.
1: Если это Бог Вселенной, Он сотворил эту Вселенную и все, что в ней, то Он сотворил по каким-то правилам, то есть есть какие-то правила, которым нужно следовать.
0: You know, like, don't murder.
1: Например, не убить,
0: you know,
1: не убивай,
0: don't steal,
1: не кради,
0: don't commit adultery,
1: там, не прелюбодействуй и так далее.
0: Well, for some people that's limiting.
1: Для некоторых людей они считают это ограничением.
0: People want to do whatever they want to do.
1: Потому что они хотят делать
0: God
1: все, что они хотят.
0: To tell them
1: они
0: what's
1: не хотят,
0: right
1: чтобы Бог
0: wrong.
1: Рассказывал им, что такое хорошо, что такое плохо.
0: Another thing that would happen is it would mean that people would need to acknowledge they need help.
1: Вот и еще, чтобы, ну что произошло бы, если бы они признали, что
0: so
1: Бог есть,
0: God,
1: они бы осознали, что
0: I'm
1: им нужна помощь. То есть, как бы есть Бог, значит, я не Бог, я не Он.
0: He has rules.
1: Как бы у него есть правила.
0: And, well,
1: и, как бы,
0: according to the rules,
1: смотря на правила, я
0: I've
1: понимаю, что
0: some.
1: Я некоторые,
0: I've
1: если не все,
0: up.
1: Нарушил.
0: Now, Paul tells
1: я
0: us
1: упал.
0: That's the point of the law.
1: И Павел говорит, что вот это цель закона.
0: That's the point of the rules.
1: Вот это цель заповеди.
0: The point is
1: цель
0: to bring us
1: в том,
0: to Christ.
1: Чтобы привести нас ко Христу.
0: Here are all the rules
1: and regulations. Мы видим
0: the
1: все эти правила, все эти законы, все эти постановления.
0: Say, you know
1: если
0: what?
1: Вы будете честны с самим собой, то вы скажете, что я не могу это сделать сам.
0: So say,
1: у меня
0: well,
1: нет способности следовать всем этим правилам.
0: Says, well,
1: и вы скажете, мне нужна помощь. И тогда
0: here's
1: Бог скажет,
0: grace.
1: Вот Иисус, вот моя благодать, вот вам Святой Дух.
0: And so people don't acknowledge God.
1: И люди,
0: they
1: не хотят признавать Бога, они отвергают Его, потому что они не хотят признать, что у них есть нужда, нужда в каком-то

0: какой-либо помощи.
1: But we do have a need.
0: Но у нас есть нужда.
1: Not one of us here.
0: Потому что никто из нас здесь не может сказать, что он может делать все, что написано в Божьем Слове своей собственной силой.
1: Well, I read.
0: Я читал.
1: Love your neighbor as yourself. So I'm going to go out and
0: do that with my own strength and my own power, because I can.
1: It'll never happen.
0: Я могу. Вы знаете, придет момент, когда вы не сможете.
1: Can't.
0: Я не смогу. Мы не сможем этого делать. Нам нужна Божья благодать, нам нужна сила Святого Духа в нашей жизни, чтобы двигать нами, совершать заповеди Божьи, потому что плод Духа, он есть любовь. И ваш плод, свои плоти, это не любовь. Далеко не любовь. Потому что любовь, она приходит от силы Духа Святого в нашей жизни. Поэтому Фараон отвергает Бога, люди в наши дни отвергают Бога. И для Моисея не все идет так, как он думал, должно.
1: So,
0: Третий стих.
1: They said, the God of the Hebrews has met with us. Let us go, we pray you. 3 days' journey into the desert, sacrifice the Lord our God, lest he fall upon us with pestilence or with the sword.
0: Они сказали, Бог евреев призвал нас, отпусти нас в пустыню на 3 дня пути, принести жертву Господу, Богу нашему, чтобы Он не поразил нас язвой или мечом.
1: The king of Egypt said unto them, wherefore do you, Moses and Aaron, let the people from their work, get back to your burdens.
0: И сказал им царь египетский, для чего вы, Моисей и Аарон, отвлекаете народ от дел его? Ступайте на свою работу.
1: Verse 5. And Moses said, behold, the people of the land now are many, and you try to make them rest from their burdens.
0: И сказал фараон, вот, народ земли сей многочислен, и вы отвлекаете его от работ его.
1: And so Pharaoh commanded the same day that the taskmasters of the people and their officers, and he said to them,
0: в тот же день, 6 стих, фараон дал повеление представникам над народом и надзирателям, говоря,
1: you shall no more give people straw to make bricks as before. Let them go and gather the straw for themselves.
0: Не давайте впредь народу соломы для делания кирпича, как вчера и третьего дня. Пусть они сами ходят и собирают себе солому.
1: And the quota of bricks which they made before, you shall lay upon them. You shall not diminish it at all, for they are idle. Therefore they cry, saying, "Let us go and sacrifice to our God."
0: А кирпичей наложите на них тоже урочное число, какое они делали вчера и третьего дня. И не убавляйте, они праздны, потому и кричат, пойдем принесем жертву Богу нашему.
1: Let more work be laid upon the men, that they may labor therewith, and let them not regard vain words.
0: Дайте им больше работы, чтобы они работали и не занимались пустыми речами.
1: So Pharaoh says, you want to go and worship?
0: Фараон говорит, вы хотите пойти поклониться, да?
1: He says, get back to work.
0: На работу.
1: And not only that, but now your work
0: и не только на работу,
1: harder.
0: Но ваша работа станет тяжелее.
1: Because before the Egyptians would gather
0: до этого
1: straw,
0: египтяне не собирали бы солому, давали бы ее израильтянам, израильтяне бы мешали ее с глиной, вот, и потом они делали на солнце кирпичи.
1: And then they would build the buildings.
0: И потом строили здания из этого.
1: The straw was put in the bricks to give it a
0: вот,
1: stability.
0: И солома, она была специально заложена с глиной смешана, чтобы кирпичи были более прочные,
1: so that it wouldn't fall apart,
0: чтобы они не разваливались на части.
1: They use the same principle here in construction when they're working with cement. There's always something in there to help keep it together.
0: То же самое сейчас, как бы, то есть вы увидите, когда строят здания какие-то, то всегда вставляют, чтобы цемент он оставался крепкий, он не разваливался, не ломался.
1: Verses 10 through 12 now.
0: С 10 по 20 стих.
1: The taskmasters of the people went out, and their officers, and they spoke to the people, saying, "Thus says Pharaoh, I will not give you straw."
0: И вышли представники народа и надзиратели его и сказали народу: "Так говорит фараон: не дам вам соломы."
1: Go, get straw for yourself where you can find it, and you shall do as much work as you did before.
0: Сами пойдите, берите себе солому, где найдете, а от работы вашей ничего не убавляется.
1: Was that possible?
0: Было ли это возможно?
1: To do as much work before,
0: делать ту же самую работу, что и раньше.
1: The same amount as they
0: то же самое
1: did when
0: количество.
1: They didn't have to gather their own straw.
0: Вот, при том, что им уже пришлось бы собирать свою собственную солому самим?
1: The answer is either no, of course not.
0: Ответ один из двух: или точно нет.
1: Or yes, but there would be a diminishing the quality of the bricks that were made.
0: Вот, или да, можно такое сделать, но тогда качество кирпичей, оно будет хуже, чем раньше.
1: And so there was, verse 12.
0: И так оно и было.
1: The people were scattered abroad throughout all the land of Egypt to gather stubble instead of straw.
0: И расселся народ по всей земле египетской собирать жнива вместо соломы.
1: Now we talked about this in an earlier study back in chapter 1.
0: Мы говорили об этом в раннем изучении.
1: Where there were certain, there were two specific cities that were pointed out for us that the Jews, the Israelites, helped build.
0: Вот что было два таких особенных города, вот, которые израильтяне, они строили, помогали строить.
1: On the late 1800s, they were excavating one of these cities.
0: В конце 18 века один из этих городов был обнаружен, и он был раскопан.
1: And they found in the bricks of these buildings.
0: И в кирпичах этого города, здания в этом городе.
1: In the bottom layer of bricks,
0: вот самый нижний слой кирпичей.
1: It was the typical brick,
0: это был обычный кирпич. Глина и солома вместе.
1: But then, as they worked their way up,
0: но потом, чуть выше, они увидели другие кирпичи. Те кирпичи, которых не было соломы.
1: Kind of grass or reed, the kind
0: была жнива
1: that
0: какая-то,
1: along the river,
0: вот, которая
1: the bank
0: там возле
1: of the river.
0: Реки. Растет.
1: And then even higher up,
0: а
1: they found
0: еще
1: bricks
0: выше они вообще увидели, что были кирпичи, в которых нет ни соломы, ни жнивы, то есть просто глина одна.
1: Which would have made them very brittle,
0: вот, и
1: not
0: это
1: very strong.
0: Сделаны кирпичи эти очень такими слабыми,
1: so it's just
0: хрупкими.
1: Interesting that this archaeological discovery,
0: поэтому интересно,
1: not by a
0: как эта археологическая раскопка, которая была сделана не христианами, она поддерживает то, что произошло, то, что происходит здесь, в Писании, в Библии. То есть мы видим это изменение здесь, сейчас. Меняется качество этих кирпичей. Вот, и вот это вот то, что мы сейчас читаем, эти изменения были видны, реально найдены в городах египетских в наши дни. 13 стих.
1: Then the taskmasters said, fulfill your work, your daily task, as when there was straw.
0: Приставники же принуждали, говоря, выполняйте работу свою каждый день, как и тогда, когда была у вас солома.
1: And the officers of the children of Israel, which Pharaoh's taskmaster had set over them, were beaten and demanded, wherefore they had not fulfilled their task, making the bricks both yesterday and today.
0: А надзиратели и сынов Израилев, которых поставили над ними приставники фараоновы, били, говоря, почему вы вчера и сегодня не изготовляете урочного числа кирпичей, как было до сих пор?
1: So they were unable to fulfill the number of bricks that they were supposed to make, and as a result, they were beat.
0: То есть, как бы они не могли строить то же самое количество кирпичей, и в результате этого их били.
1: And so now they're going to go talk to Pharaoh about it.
0: Вот, теперь они к фараону вернутся поговорить об этом. 15 стих.
1: Then the officers of the children of Israel came and cried to Pharaoh, saying, wherefore do you deal with us, with your servants?
0: И пришли надзиратели сынов Израилевых и возопили к фараону, говоря, для чего ты так поступаешь с рабами твоими?
1: There's no straw given to your servants, and they say to us, make brick, and behold, your servants are beat, but it's your own fault, it's their fault. The fault of your own people.
0: Соломы не дают рабам твоим, а кирпичи говорят нам, делайте. И вот, рабов твоих бьют. Грех народу твоему.
1: He says, but he said, you are idle. You are idle, therefore you say, let us go and do sacrifice to the Lord.
0: Но он сказал, праздны вы, праздны. Потому и говорите, пойдем, принесем жертву Господу.
1: Go therefore now and work. There shall no straw be given to you, yet you shall deliver the quota of bricks.
0: Пойдите же, работайте. Соломы не дадут вам, а положенное число кирпичей давайте.
1: The officers of the children of Israel did see that they were in an evil case after it was said, you shall not diminish aught from the bricks of your daily quota.
0: И увидели надзиратели сынов Израилевых беду свою в словах, не убавляйте числа кирпичей, какое положено на каждый день.
1: So the leaders,
0: итак,
1: the ones that were beat,
0: надзиратели, тех, которые
1: they go into Pharaoh and they say,
0: говорят,
1: how in the world
0: как,
1: can you expect us to meet this quota when you've taken all of our straw away?
0: We have to go collect ourselves
1: and then make the same amount. It's impossible.
0: У нас нет соломы, как бы, нам уже самим ее доставать. Это невозможно.
1: Plus, not only that, but you're beating us.
0: Не
1: so now we're not
0: этого,
1: even as strong as we,
0: ты бьешь нас,
1: as we could
0: мы,
1: be.
0: Как бы, мы из-за этого теряем свою силу, мы не такие сильны, чтобы делать ту же самую работу.
1: So see, the reason why we can't do this is because of what you're doing to us. You've taken the straw away, you're beating us.
0: Вот, и надзиратели тебе говорят фараону, что причина, почему мы не делаем то же самое количество кирпичей, потому что, ну, как бы, ты забираешь солому из от нас, и ты бьешь нас.
1: Then Pharaoh says, "No, it's your fault."
0: Фараон говорит, нифига, это ваша вина.
1: You want to go worship.
0: Вы хотели пойти поклониться
1: Богу. You want to go worship the Lord.
0: Вы хотели пойти
1: поклониться. That's why this is happening.
0: Именно поэтому это происходит с вами.
1: So immediately now,
0: вот,
1: the leaders are thinking.
0: Народ израильский, эти
1: Moses,
0: лидеры, они вспомнили Моисея. Я так и знал.
1: So now, verse 20. They go and they're going to have a word with Moses.
0: Итак, сейчас они пойдут и будут с Моисеем.
1: So they met Moses and Aaron, who stood in the way as they came forth from Pharaoh.
0: Вот, и когда вышли от фараона, то встретились с Моисеем и Аароном, которые стояли, ожидая их.
1: And they said to them, "The Lord look upon you and judge, because you have made our Savior to be abhorred in the eyes of Pharaoh and in the eyes of his servants, to put a sword in their hand to slay us."
0: И сказали им, да видит и судит вам Господь за то, что вы сделали нас ненавистными в глазах фараона и рабов его, и дали им меч в руки, чтобы убить нас.
1: So now they come from Pharaoh.
0: Вот теперь они приходят с фараона. Фараон говорит, ваша вина, вы хотели поклониться, вот вы и получили на голову
1: себе.
0: Вот, и они вспомнили, что, подождите, это ж Моисей был здесь, он сказал фараону, вот как бы это ж он виноват.
1: So now they're saying it's Moses's fault.
0: Вот это... Его
1: and
0: вина,
1: they go
0: из-за
1: and
0: него
1: they,
0: мы так страдаем.
1: They say, Moses,
0: и они пошли.
1: All your fault.
0: Фараон, Моисей, это ты виноват во всем.
1: Things still aren't going according to plan for Moses.
0: То есть, как бы до сих пор Моисей он видит, что как-то все не по плану идет, не по тому плану, который он представлял.
1: And says Moses returned to the Lord, verse 22, and said, "Lord, wherefore have you done this evil and entreated this people? Why is it that you have sent me?"
0: 22 стих. И обратился Моисей к Господу и сказал, Господь, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей? Для чего послал меня?
1: For since I came to Pharaoh to speak in your name, he has done evil to this people, neither have you delivered your people at all.
0: Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем твоим, он начал хуже поступать с народом сим. Избавить же ты не избавляешь народа твоего.
1: Sounds like Moses is discouraged.
0: Боже, Моисей, он немного разочарован.
1: You know, why are you doing this,
0: Господь, почему
1: Lord?
0: Ты это делаешь?
1: Why did you send me?
0: Почему ты меня послал, Боже?
1: I knew this was gonna happen.
0: Я знал, что так произойдет.
1: I didn't want to come in the first place, and now here I am, and everything's falling apart.
0: Вот я пришел, и все разваливается.
1: He's discouraged.
0: Он разочарован.
1: Discouragement is real.
0: И это разочарование, оно реально.
1: Not just in Moses' life.
0: Не просто в жизни Моисея.
1: In all of our lives.
0: Но в жизни всех из нас.
1: So, how do we deal with discouragement?
0: Поэтому, как же мы справляемся с разочарованием?
1: How does Moses deal with discouragement?
0: Как Моисей. Что он делал с этим разочарованием?
1: Chapter 6.
0: Шестая глава.
1: Chapter 6.
0: Шестая глава
1: — это deals with Moses's discouragement.
0: Показывает нам, как Господь,
1: I think
0: он
1: in chapter 6 разбирается we'll find some great
0: с разочарованием
1: insight
0: Моисея.
1: How, when we're discouraged, how to deal with it.
0: Вот, и это также хороший пример для нас в том, когда мы с вами разочарованы, то как нам быть с этим, как нам поступать?
1: There are four things that we'll keep our eyes out for in
0: Там
1: chapter 6.
0: Там будет четыре вещи в шестой главе,
1: go through chapter 6
0: вот, которые помогут нам смотреть, взирать на Бога.
1: Now, don't be afraid.
0: Не бойтесь.
1: Say, oh, another chapter, man.
0: Вы думаете, еще одна глава?
1: Half the chapter is a list of names. So
0: вот половина
1: really,
0: главы это
1: we're
0: там
1: only
0: имена.
1: Do half a chapter.
0: Как бы перечисляется, поэтому мы только половину, скажем так, ну реально так перейдем.
1: So the four things. The first is
0: так
1: the Lord speaks to Moses.
0: Первое, Господь говорит к Моисею.
1: So the word of the Lord.
0: То есть слово Бога.
1: God's word.
0: Божье слово.
1: When you're discouraged,
0: когда вы разочарованы,
1: read your Bible.
0: Читайте свою Библию.
1: The word of the Lord.
0: Слово Бога.
1: Second thing that the Lord is going
0: to
1: do.
0: Второе, что Господь сделает.
1: Is he's going to help show Moses the contrast.
0: Он поможет, он покажет Моисею ту разницу между тем, кто он такой, кто Бог такой,
1: and who the enemy is.
0: И кто враг такой.
1: He's going to say, look at me,
0: он скажет, посмотри
1: Moses,
0: на меня, Моисей,
1: and compare me to your circumstances.
0: И сравни меня со своими обстоятельствами.
1: Compare me to your
0: сравни
1: enemy.
0: Меня со своим врагом.
1: They don't compare.
0: Они несравнимы.
1: You know, a lot of people look at God and Satan.
0: Знаете, многие люди смотрят на Бога и на Сатану,
1: as equals.
0: И они как бы думают, что это эквивалентные как бы личности.
1: Where God is the good guy,
0: то есть Бог просто это хороший как бы.
1: And Satan is the bad guy.
0: Хороший человек.
1: And they think there's this big war between two guys.
0: И вот это вот как бы большая война между двумя людьми, которые как бы этот эквивалентен добрым, этот плохом, как бы, то есть, и они вот двое между собой на равных как бы борются.
1: But that's not the way it is.
0: Но вы знаете, это не так, как на самом деле происходит. Сатана — это сотворенное существо.
1: God is eternal.
0: А Бог, Он вечный.
1: Which means God is infinitely greater than Satan.
0: Бесконечно больше Сатаны.
1: So if it's Satan that has you discouraged,
0: поэтому если вас Сатана задел, разочаровал, то сравните
1: God, Satan.
0: Бога и Сатану.
1: Satan is nothing.
0: Сатана это ничто в сравнении с Богом.
1: The third thing would be
0: третье,
1: who God is.
0: Это кто такой Бог?
1: Okay, God's eternal, okay, but,
0: да, Бог
1: but who
0: вечный,
1: is he?
0: Но кто Он?
1: And in this chapter, God is gonna say,
0: в этой главе
1: Moses,
0: Бог Он скажет Моисей.
1: I am Jehovah.
0: Я Яхова.
1: I'm Yahweh.
0: Yahweh.
1: Which simply means the all-sufficient, almighty creator of the universe.
0: Всемогущий, вседостаточный творец вселенной.
1: The redeemer.
0: Искупитель.
1: And then fourthly.
0: И четвертое.
1: He talks about
0: он говорит
1: relationship.
0: О отношениях.
1: The relationship that God has with his people based on a covenant.
0: Который есть у Бога и его народа, который основывается на завете.
1: And that's important why.
0: И это важно. Почему?
1: Because a covenant says that this relationship that I have with God,
0: говорит, что те отношения, которые у меня
1: God,
0: есть с Богом, те отношения, которые у евреев были с Богом, они не основываются на нас.
1: It's not based on us.
0: Они не основываются на том,
1: sure, we've accepted
0: кто мы. Да, мы приняли
1: and we've
0: это.
1: Entered into
0: да, мы вступили
1: it by faith.
0: В эти отношения по вере,
1: but the relationship
0: в этот завет, но
1: doesn't change based on us.
0: Эти отношения, этот завет, он не меняется,
1: and the relationship is based on God.
0: Основываясь на нас, потому что этот завет, он основывается
1: so,
0: на Боге.
1: No matter if we fail,
0: поэтому неважно, если мы падаем,
1: whether we have a good week,
0: если у нас хорошая неделя,
1: whether we have a bad week,
0: или у нас плохая неделя,
1: whether we read our Bible every day,
0: вот читаем ли мы свою Библию каждый день,
1: read our Bible at
0: или
1: all.
0: Не читаем свою Библию
1: вообще.
0: Наши отношения с Богом, они не меняются, основываясь на том, что мы делаем
1: success.
0: От наших падений или наших успехов.
1: Now, there are differently things that happen as a result of reading your Bible every day that are good, and things that happen as a result of not, that
0: как бы поймите, есть вещи, которые хорошие, вот, которые происходят в результате того, что вы читаете свою Библию каждый день. Есть вещи, которые плохие могут происходить, потому что вы не читаете Библию свою каждый день.
1: But
0: это есть.
1: It does not affect our
0: но
1: standing
0: это не влияет на наше положение как бы, перед Богом.
1: His love for us.
0: Это не меняет Его любовь к нам, это не меняет Его прощение к нам, потому что это, оно неизменно. Это основывается на завете, который сделал Бог.
1: So that's, those four things are what
0: поэтому эти четыре вещи это именно то, чем Бог ободрял Моисея посреди разочарования, которое постигло Моисея.
1: And so maybe if you like to take notes or write in your Bible, you can just write here at chapter 6, the beginning, like the way the Lord deals with discouragement. And then if you're ever discouraged, you go back and you read chapter 6 or the first half of it.
0: Вот поэтому, если вы когда-либо будете разочарованы, то вернитесь к 6 главе и прочитайте первую половину этой 6 главы.
1: All right, verse 1.
0: Первый стих.
1: Lord said to Moses, now you shall see what I will do to Pharaoh, for with a strong hand shall he let them go, and with a strong hand he shall drive them out of his land.
0: И сказал Господь Моисей: «Теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном. По действию руки крепкой он отпустит их, по действию руки крепкой даже выгонит их из земли своей».
1: Right. Next week, на следующей неделе,
0: вот мы увидим первую казнь из десяти, которую Бог пошлет на народ египетский.
1: И когда мы будем each of these plagues that the Lord sends,
0: когда мы будем проходить и изучать их, то мы увидим, что каждая из этих казней, они не только показывают евреям силу ихнего Бога.
1: Not only to be a sign to Pharaoh,
0: это не только будет знаком для фараона,
1: but they're actually attacks against the gods, the different gods that the Egyptians worshipped.
0: Но на самом деле это как бы были атаки на разных так называемых богов, которым поклонялись египтяне.
1: Now, I mentioned earlier how the people thought Pharaoh was the sun god Ra incarnate.
0: Упоминал, что как бы люди в Египте считают, что фараон — это сам Бог Ра во плоти.
1: So, the ninth plague that God sends on that
0: поэтому все эти девять казней, которые, десять казней, которые посылает...
1: Darkness. Darkness.
0: Вот Бог, там есть, допустим, одна казнь — это тьма.
1: Where it's so dark, you can't even see your hand in front of your
0: face. Настолько тьма, когда вы... как бы не можете видеть свою руку.
1: Which was a personal attack against this sun god Ra and Pharaoh, who was supposed
0: вот,
1: to be
0: именно
1: him.
0: Вот эта казнь, она была направлена против так называемого бога Ра и фараона.
1: Where
0: самого.
1: The god of the Hebrews has the ability вот. To cause it to be dark, and the sun god Pharaoh has no ability to cause the sun to shine in the midst of that darkness.
0: И это было показание того, что Бог, настоящий Бог, Бог Израилев, он может нагнать тьму на землю, и то, что так называемый Бог Ра, Бог Солнца, Бог Света, он ничего не может сделать в этой ситуации.
1: So in verse one,
0: поэтому
1: the Lord
0: в первом стихе
1: Moses,
0: Бог говорит Моисею,
1: Moses,
0: Моисей,
1: you're gonna see the contrast.
0: Ты увидишь этот контраст, ты увидишь
1: you're gonna
0: разницу
1: see the difference between me
0: между мной
1: and Pharaoh.
0: И фараоном.
1: The difference between me,
0: между
1: the God
0: мною,
1: you serve, and
0: Богу, которому ты служишь и поклоняешься, и между врагом, который дает и тебе проблем достаточно, и проблем другим людям. И эта разница будет очень-очень значительной. Вот, когда мы увидим, что у Бога есть все возможности, все способности, а у фараона их нет.
1: So the contrast.
0: Контраст.
1: All right, verse 2.
0: Второй стих.
1: And God spoke to Moses and said to him, I am the Lord.
0: И говорит Бог Моисею и сказал ему: «Я Господь».
1: I am Jehovah. That's the word here that's used.
0: Вот и в оригинале используется «Я Иегова». Это имя то слово используется.
1: I appeared unto Abraham, to Isaac, and to Jacob by the name of God Almighty, but by my name Jehovah was I not known to them.
0: Явился я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог Всемогущий, а с именем моим, с именем Иегова, Господь, не открывался им.
1: I am Yahweh, I am...
0: То есть он говорит, я Иегова, я Yahweh.
1: Yeah, just different pronunciations of
0: разные произношения одного и того же слова. Иегова, Yahweh,
1: because if you didn't know,
0: потому что если вы не знали,
1: this word Lord,
0: это слово Господь,
1: when it's seen in the text in a Hebrew Bible,
0: вот, когда оно, это слово Господь, видится в тексте еврейской Библии, вот в египетских, в еврейских манускриптах, то есть только четыре письма.
1: In English, it would be YHWH.
0: На английском называется YHWH. Хорошо, да.
1: So, whatever, it's just four consonants. Four regular letters. And then people just add the vowels in between and make it sound either Yahweh or make it sound like Jehovah.
0: Вот, то на самом деле, когда вы увидите это в Библии, то там будет четыре не письма, простите, четыре буквы. Четыре буквы, как бы, которые он назвал. Вот, и как бы люди разные вставляют разные промежутки, там, согласные между этими буквами, поэтому может звучать и Yahweh, и Yahweh, и как хотите. Вот, потому что на самом деле, ну, как бы, никто не записал этого слова. В оригинале.
1: But here in verse 3 he says to Moses, he says, now the people,
0: в третьем стихе,
1: Abraham, Isaac, Jacob, Joseph and those guys, they know me as the God Almighty.
0: Бог говорит, что эти люди, Исаак, Яков, Авраам, они знали меня как Бог всемогущий.
1: El Shaddai.
0: El Shaddai.
1: And so as we see Abraham, Isaac, Jacob,
0: и когда мы видим Авраама, Исаака и Иосифа и ребят там в Бытие,
1: that's who God was to them. He was the Almighty God.
0: Вот то для них он таким был. Он был Бог всемогущий.
1: And that's how they knew him.
0: И именно так они знали его, того, кто мог.
1: Cause a 90-year-old woman to have a baby.
0: Вот,
1: Almighty God. He's Almighty.
0: Дать способность 90-летней женщине родить ребенка. Тогда Бог всемогущий, точно.
1: But now he says
0: Но
1: to Moses,
0: он говорит
1: now
0: Моисею,
1: these people are going to know me by the name Jehovah.
0: Под именем Иегова.
1: Not just, hey guys, God's name, his name is Jehovah.
0: И не просто так, что, о, ребята, вот запомните,
1: That's
0: имя Бога Иегова, вот
1: Jehovah
0: это его
1: now,
0: новое
1: okay?
0: имя, все, как бы, теперь называем Иегова.
1: That's
0: поняли,
1: not
0: да?
1: what he means.
0: То есть, не то, что это имеется в виду.
1: He means now the people are going to experience me in a new way.
0: Вот, он имел в виду, что люди теперь, они увидят и они познают меня, будут переживать меня по-новому. То есть до этого они переживали меня как Бога Всемогущего, и я такой есть. Но теперь они будут переживать меня как Иегову, как Всемогущего Искупителя, потому что именно это он и сделает. Первый раз в истории народа израильского он искупит их из той ситуации, в которой они ничего не могли сделать. Он также покажет им как вседостаточный Всемогущий Бог.
1: Meaning, he is going to be their sufficiency from now on.
0: Он будет их достаточность от
1: that when
0: этого
1: they're in
0: места
1: places
0: и дальше.
1: Where they have no ability in and of themselves to do something, he's going to do it for them.
0: И это значит, что в те моменты, в те ситуации, когда у народа израильского, у них не будет способности сделать что-то своими силами, то Бог, Он будет их неспособностью, Бог, Он будет их недостаточностью сделать вот эти вот вещи, которые они не могут сделать. И через пару глав мы также увидим, как
1: Because
0: это на самом деле происходит. Потому что
1: Egypt.
0: Евреи, они будут они выйдут из Египта, они
1: there.
0: Будут идти через пустыню.
1: And they're gonna come to the edge of the Red Sea.
0: И они придут к краю Красного моря.
1: But the only problem with coming to the edge of the Red Sea.
0: Но единственная
1: there,
0: проблема как бы возле Красного моря.
1: The sea here.
0: Вот то, что у них спереди море.
1: They had mountains.
0: По бокам у них горы.
1: And Pharaoh's army
0: а
1: back there.
0: Армии фараона.
1: Where were they going to go?
0: Куда же им идти?
1: And how were they going to fight an
0: как
1: army?
0: Как же они будут драться с армией,
1: Probably the most powerful army
0: наверное, самой сильной армией на планете в то время.
1: Help.
0: Помогите.
1: We can't do it.
0: Мы ничего не можем сделать.
1: We're not sufficient
0: Мы
1: to take care of this situation.
0: Мы недостаточно способности
1: But that's where the Lord says, I'm going to reveal myself to them now as
0: Именно
1: the all-sufficient Almighty God.
0: Открывается им как
1: And I'm
0: going to
1: do for them what they can't do for
0: Я
1: themselves.
0: Я сделаю для них то, что они не могут сделать для
1: they
0: себя.
1: They can't protect themselves from Pharaoh.
0: Они могут
1: well,
0: защитить
1: I'll
0: себя от фараона. Я сделаю им стену, огненную стену между
1: they
0: ними
1: have
0: и фараоном.
1: Nowhere to go. I'll
0: им
1: make a way for them
0: идти.
1: To go right
0: Я
1: through the middle of the sea.
0: Через море.
1: They can't defeat Pharaoh's
0: Они
1: army.
0: Они могут победить армию фараона, поразить ее.
1: I can.
0: Я могу.
1: And he did.
0: Whoop. И
1: so this is where he's saying they are going to experience me in a
0: и
1: fresh new way as Jehovah, the Almighty God.
0: Они переживут меня, они почувствуют меня в новом. Новом образе, в образе Бога Иеговы.
1: Not just learn a new name.
0: И просто выучат новые, новые буквы, новое имя.
1: You know,
0: и вы знаете, то же самое для нас применимо. Христианство — это не о том, что мы учим, учим такие заумные, модные христианские
1: you know,
0: слова и выражения.
1: All the names of God, El
0: вот, или
1: Elohim,
0: изучили
1: or...
0: все имя Бога. Там El Shaddai, Elohim и
1: It's about experiencing God.
0: Сказать,
1: It's about knowing Him personally
0: все заключается
1: in our lives.
0: В том, чтобы мы переживали Бога, чтобы мы знали Его лично в своей жизни, чтобы у нас было отношение с Ним.
1: All right. Well, he says, verse 4 now.
0: Четвертый стих.
1: I have also established my covenant with them to give them the land of Canaan, the land of their pilgrimage, where they were strangers.
0: Я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствования их, в которой они странствовали.
1: I have also heard the groaning of the children of Israel, whom the Egyptians keep in bondage, and I have remembered my covenant.
0: Я услышал стенание сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой.
1: So this is where the Lord says, I have established a relationship with them based on a covenant.
0: Здесь говорит, что я поставил завет свой с ними.
1: Nothing's changed.
0: Что значит, что ничего не изменилось в
1: данный момент. Circumstances, where they're living,
0: их обстоятельств, независимо от того, где они живут, ничего не изменилось.
1: Based on this relationship and covenant that I have established with them.
0: Отношениях на этом завете, который я утвердил с ними.
1: And now verses 6 through 8.
0: И теперь с 6 по 8 стихи.
1: The Lord is going to say,
0: Господь
1: I will.
0: Скажет, я.
1: I'm going to.
0: Я собираюсь.
1: And he says it 7 times.
0: И он говорит это 7 раз.
1: He says something 7 times in the Bible.
0: What?
1: Verses 6 through 8. We'll just read it and then you'll see. Verse 6.
0: 6 стих.
1: It says, Wherefore you shall say to the children of Israel, I am the Lord, and I will bring you out from under the burdens of the Egyptians, and I will rid you out of their bondage, and I will redeem you with an outstretched arm and great judgments.
0: Doesn't say. И также скажи сынам Израилевым, я Господь, и выведу вас из-под ига египетского, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцею простертою и судами великими.
1: And I will take you unto me for a people, and I will be to you a God, and you shall know that I am the Lord your God, which brings you out from under the burdens of the Egyptians.
0: И приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь Бог ваш, изведший вас из-под ига египетского.
1: And I will bring you into the land concerning that which I did swear to Abraham, to Isaac, and to Jacob, and I will give it to you for an inheritance. I am the Lord.
0: И выведу вас в ту землю, которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку и Якову, и дам вам ее в наследие. Я Господь.
1: So verses 6 through 8 is all about what God is going to do.
0: Это все о том, что Бог собирался сделать.
1: It doesn't say, I'm going to do this if you do this.
0: То есть он не писал и не говорил, хорошо, вот я буду сделать это, я сделаю это, если вы сделаете то-то.
1: And if you do this, then I'll do this.
0: То есть и если потом вы сделаете еще вот это, вот это, вот это, то я потом сделаю это и это.
1: It just says, I'm going to do this.
0: Нет, Бог говорит, я буду делать это, я сделаю это, я сделаю это и это.
1: And it's all good.
0: И все эти вещи, они хорошие, они благие.
1: Verse 9.
0: 8 стих.
1: Well, Moses spoke to the children of Israel.
0: 9 стих. Моисей пересказал это сынам Израилевым.
1: So remember, Moses was discouraged.
0: Так помните, Моисей, он разочарован, you know, в этот момент.
1: Things aren't going the way he thought. He's discouraged.
0: Как бы, все не происходит, то, как он думал должно. Он разочаровался, и Бог говорит
1: Here's
0: ему.
1: My word,
0: и Бог говорит, вот тебе мое слово, Моисей.
1: I'm gonna show you
0: Я
1: the
0: покажу
1: contrast
0: тебе
1: between
0: контраст
1: me
0: между мной и фараоном.
1: This is the new
0: Я
1: name
0: тебе покажу
1: that you're gonna experience
0: свое новое
1: me by.
0: Имя, которое ты переживешь на самом деле в своей жизни.
1: And this is the relationship that
0: и
1: I've
0: вот это те отношения, которые я утвердил с собой.
1: Right on, Моисей говорит,
0: о,
1: классно,
0: все.
1: So he says, guys,
0: все же есть.
1: Guess what? I just
0: Потом
1: heard
0: он идет
1: Lord,
0: к ребятам и рассказывает, ребята, я только что с Богом общался, и все будет классно, вот я вам говорю.
1: Verse 9.
0: Again,
1: the second half.
0: Снова таки, вторая половина.
1: But they didn't listen to Moses for anguish of spirit and for cruel bondage.
0: Но они не послушали Моисея по малодушию и тяжести работ.
1: So Moses was here.
0: Так Моисей был здесь.
1: Then he went here.
0: Потом он вот туда вот упал.
1: And then he went back
0: Потом
1: up.
0: Опять поднялся.
1: And now he's back down again.
0: Вниз.
1: Because they didn't listen to what he had
0: Потому что они,
1: to say.
0: Эти люди не послушали Моисея.
1: And you know, life can be kind of like
0: знаете,
1: that,
0: жизнь,
1: right?
0: И жизнь, она похожа на это.
1: One day we can be
0: Один день
1: excited,
0: мы можем чувствовать себя
1: happy,
0: радостно,
1: wow,
0: с улыбкой на лице. Бог ко мне говорил, вот это да, всем расскажу.
1: The next day,
0: а на другой день...
1: Oh, then we say, okay, I'm discouraged.
0: И вы скажете,
1: then,
0: ну хорошо, я разочарован.
1: Lord speaks to us and, all right, back up.
0: И потом Бог вам говорит, о, классно, Бог, говори, говори.
1: Back down.
0: А потом вниз. Вот,
1: Life can kind of be like this,
0: и вот так вот
1: up
0: каждый
1: down,
0: день.
1: Up and down, up and down. Roller
0: coaster. Вот или неделю. Вот, это горки такие. Американские.
1: Right. So how do we keep from living a life that's like
0: Как
1: this?
0: Же мы живем no, I mean, своей жизнью на этих горках? Вот. Как же от них выбраться оттуда?
1: How could Moses have avoided this?
0: Как Моисей, он мог выбраться из этого?
1: It was the word.
0: Все заключалось в слове.
1: Back in chapter 3.
0: В третьей главе.
1: God told Moses.
0: Бог сказал Моисею.
1: Says Moses, this сказал, is what's going to happen.
0: Вот с тобой что произойдет.
1: You're going to go and you're going to tell the leaders of Israel.
0: Лидерам, старейшинам народа израильского.
1: They're going to listen to you.
0: Они тебя послушают.
1: Then you're going to go tell Pharaoh.
0: Потом ты скажешь фараону.
1: He's not going to
0: он
1: listen.
0: Он не послушает тебя.
1: Then I'm going to send judgments upon Pharaoh and the Egyptians.
0: Потом я пошлю суды на фараона, на египтян.
1: Then they're going to let you go.
0: Они вас отпустят, египтяне.
1: And you won't go empty-handed.
0: И ты не уйдешь с пустыми руками, потому что ты заберешь все богатство, все серебро, золото, драгоценные камни, одежды, заберешь с собой.
1: That's what's going to happen.
0: Вот что произойдет, Моисей.
1: So, if Moses remembered that,
0: если бы Моисей запомнил это,
1: all this other stuff in between
0: вот,
1: wouldn't really
0: то все,
1: matter.
0: Что между происходило, он бы как бы...
1: Because he goes?
0: Это не значило бы. Ничего, потому что он пошел к израильтянам, они его, okay. не пос... они его послушали.
1: Check.
0: Вот,
1: happened.
0: Потом он сказал,
1: like
0: хорошо, Бог сказал, послушают, так и произошло.
1: Moses,
0: отметили. Моисей пошел к фараону, фараон, отпусти людей.
1: No.
0: Фараон говорит, нет.
1: Check.
0: Хорошо,
1: God
0: Бог сказал, не отпустит, так и произошло.
1: You know, now all this other stuff that's happened in between.
0: И вы знаете, все остальное, because что между этим происходило,
1: what was next on the checklist?
0: Вот, как бы, это было неважно, потому что что следующее в списке стояло?
1: God's gonna judge.
0: Бог будет судить.
1: Okay, that hasn't happened yet.
0: То
1: hasn't
0: есть,
1: started
0: да, happening. Этого еще не произошло.
1: So, but Moses is happy, sad, happy,
0: но,
1: sad.
0: Как бы, между посреди
1: simply
0: этого Моисей, как бы, он наверх и вниз, там,
1: picture.
0: И счастлив, и грустен, как бы, и разочарован.
1: If he had the whole picture in mind,
0: как бы, если бы
1: like,
0: он... Okay. Смотрел на всю эту историю и хранил ее постоянно целиком в голове своей.
1: You know, the stuff happening now, it's not what I expected would happen, but hey, it's
0: как бы
1: going to happen
0: что, ну,
1: right on,
0: как бы,
1: it's good.
0: То, что происходит сейчас, как бы, то есть между тем, что Бог мне сказал, как бы, то есть, ну, это не так важно, потому что Бог, Он сказал уже мне, что произойдет, и, ну, как бы, я знаю наперед, что будет.
1: God has
0: мне не нужно переживать. И вы знаете, Бог, Он дал нам Своё Слово.
1: The beginning from the end.
0: От начала
1: It's
0: до
1: all
0: конца.
1: There.
0: Всё там.
1: What happens in between?
0: Что происходит между этими моментами?
1: It doesn't matter.
0: Это не важно.
1: If we keep it in light of
0: если
1: the perspective of what's happened that God said would
0: слово,
1: happen, and we can see that, and what He says is going to happen.
0: Say it again.
1: So, what's going, He says what's going to happen.
0: Right. То есть Он говорит в Своей Библии о том, что произойдет.
1: Like for example,
0: например,
1: all things work together for good to those who love
0: благу,
1: God.
0: Во благо тем, кто любит Бога.
1: I'm in the midst of a really bad situation.
0: Вот я посреди очень плохой ситуации и
1: things are going on around me.
0: Все там вокруг меня происходит.
1: I didn't expect it to happen.
0: Что мне это не нравится, и я не ожидал, что именно так в моей жизни будет.
1: And you can be down here.
0: И вы можете опуститься. Самую глубь, куда только можете подумать в своем настроении. Или вы можете быть вот здесь, вот, потому что вы можете думать, да, я в этой ситуации сейчас. Но Божье Слово говорит, что в результате будет все классно. То есть все как-нибудь, оно содействует будет ко благу. Да, я этого не вижу, но Бог сказал, что так будет, поэтому я буду просто верить в это. И вера в Слово Божье, оно сохранит нас на вот этом пути, наверху, не вниз вверх, а стабильно.
1: It would have helped in Moses'
0: вот поэтому
1: situation.
0: Моисею бы это очень помогло.
1: And it definitely will help in ours.
0: И я думаю, что это по-любому нам также right. поможет.
1: Well, verse 10, the Lord spoke to Moses.
0: 10 стих. Сказал Господь Моисею, говоря.
1: He tells him to go back to Pharaoh and speak to Pharaoh again, verses 11 through 13.
0: С 11 по 13 стих, вот, как бы он говорит, пойди к фараону и скажи ему то-то, то-то.
1: And then verses 14 through 27.
0: Вот из 14 по 27 стих.
1: A list of names.
0: Там идет список имен.
1: From the tribe of Reuben, Simeon, and Levi.
0: Вот от колена Рувимова, вот и до колена Левиина.
1: And then verses 28 through 30, God says to Moses, "Go back and speak to Pharaoh again."
0: Вот из
1: from verse 20.
0: С 28 по 30, как бы Бог снова говорит Моисею, иди, говори с фараоном.
1: Moses says in verse 30, the last
0: verse. Стих, последний стих Моисей говорит.
1: Moses said before the Lord, I am of uncircumcised lips. How shall Pharaoh hearken unto me?
0: Моисей же сказал перед Господом, вот, я не словесен, как же послушает меня фараон?
1: So Moses is really saying two things here. Like,
0: Моисей говорит здесь две вещи.
1: Says, first of all, who am I?
0: Первое, он говорит, Бог, кто я такой?
1: You know, I'm nothing special,
0: я
1: Lord.
0: Не особенный никакой.
1: Then he says, how
0: Потом
1: is Pharaoh going to listen to me?
0: Он послушает меня.
1: For Moses,
0: для Моисея,
1: Lord would say,
0: Господь сказал
1: Moses,
0: бы,
1: don't worry about
0: не
1: волнуйся the how.
0: О том, как.
1: You just worry about the who.
0: Просто думай о том, кто.
1: It's not about how, it's about who.
0: То есть, вопрос
1: not about
0: том,
1: how he's going to listen
0: как,
1: or
0: том,
1: how
0: кто.
1: You're going to speak.
0: Вопрос не в том, как он послушает, как
1: but
0: я
1: who?
0: Буду с ним говорить. Но кто,
1: who is going to help you
0: кто
1: speak?
0: Поможет вам
1: who
0: говорить?
1: Is going to be with you?
0: Кто будет с
1: and
0: вами?
1: Who is going to make Pharaoh listen up and pay attention?
0: Сделать так, чтобы фараон, он послушал
1: it's the Lord.
0: Слова ваши. Это Господь.
1: And I think that a lot of times, whenever
0: знаете,
1: we ask ourselves the question, how?
0: Думаю, когда мы себя спрашиваем вопрос, как?
1: The answer is who.
0: То ответ это кто?
1: Say, how in the world am I supposed to
0: как
1: do
0: вообще
1: this?
0: Я должен это делать? Библия говорит, как бы, как?
1: Not how, who.
0: Не как, кто.
1: You can't do it.
0: Вы не можете это делать.
1: But he
0: но
1: can.
0: Кто? Бог.
1: It's about who.
0: Он может это делать. Да? Вопрос, no. Кто?
1: How am I going to go take this exam?
0: Like, возьму этот экзамен и сдам их. Это ж вообще, это ж
1: how am I going to find time
0: to study? Там,
1: how am I going to find time to study? How,
0: вот,
1: how
0: как I... мне выделить время на обучение, так погулять хочется ж.
1: But it's who's going to be with you
0: но
1: when you're
0: дело в том,
1: taking
0: что,
1: the
0: кто
1: exam?
0: Будет с вами, когда вы будете no, экзамены сдавать?
1: It's about who.
0: Вопрос
1: about
0: в том,
1: Jesus.
0: Кто?
1: It's about the
0: это
1: fact
0: Иисус.
1: That he's with you,
0: это
1: that he's the all-sufficient God that will enable
0: вами,
1: you to do what you don't have the ability to do
0: что
1: for yourself.
0: Он даст вам способность сделать то, что вы не можете сделать для самих себя.

0: Два часа дня по тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Дорогие друзья, мы предлагаем вам послушать передачу «Толкование Евангелий». Через 15 минут выйдет в эфир проповедь Давида Вилкерсона. И в конце часа слушайте программу «Семейный библейский час».

сказал же и к ученикам своим: «Один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его, и, призвав его, сказал ему: „Что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять“. Тогда управитель сказал сам в себе: „Что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом“. И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому: „Сколько ты должен господину моему?“ Он сказал: „100 мер масла“. И сказал ему: „Возьми твою расписку и садись скорее, напиши 50. Потом другому сказал: „А ты сколько должен?“ Он отвечал: „100 мер пшеницы“. И сказал ему: „Возьми твою расписку и напиши 80. И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам: приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше?» Евангелие от Луки, 16 глава, с 1 по 12 стих. Притча Иисуса Христа о неправедном управителе принадлежит к числу трудных мест Евангелия. Критики Евангелия говорят, что эта притча компрометирует Христа тем, что он похвалил неверного управителя. Что же касается друзей Господа Иисуса и Евангелия, то от них часто приходится слышать признание, что притча им непонятна. Между тем, если вникнуть в нее глубже, если взять притчу Христа о блудном сыне, которая предшествует притче о неправедном управителе, и притчу Христа о богаче и Лазаре, которая за ней следует, то станет ясно, что хотел сказать Иисус Христос. В притче о блудном сыне Христос говорит, что блудный сын получил от отца часть своего имения и, уйдя от отца, расточил имение свое, живя распутно. Евангелие от Луки, 15 глава, 12-13 стихи. А в притче о богаче и Лазаре Христос говорит, что богач одевался в порфиру и вессон и каждый день пиршествовал блистательно. Евангелие от Луки, 16 глава, 19 стих. Другими словами, богач, как и блудный сын, расточал имение свое. В притче же о неправедном управителе Иисус Христос говорит, что все люди в этом мире являются домоправителями. Единственным хозяином является Бог. Всем людям и своим последователям Господь напоминает, что они только управители Божьего имения, и об управлении своем должны будут дать отчет. Притча Христа о неправедном управителе тесно связана с двумя другими. С притчей о талантах, Евангелие от Матфея, 25 глава, с 14 по 30 стих, и с притчей о 10 минах, Евангелие от Луки, 19 глава, с 11 по 27 стих. Во всех трех главная мысль, что Бог дал нам различные дары – материальные и духовные, для употребления их во славу Его, а не для расточения, и что мы дадим отчет Господу за полученные дары. Важно понять, какое наставление хотел Христос преподать этой притчей. Критики Евангелия обращают внимание не на то, что является в ней главным. Они подчеркивают в притче Христа о неправедном управителе его обман своего господина путем подмены расписок, в которых управитель уменьшает обязательства должников за счет своего господина, чтобы те оказали ему помощь, когда он останется без работы и будет нуждаться.
Но слова Иисуса Христа в этой притче: «Похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил», не означает, что он согласен с таким поступком неверного управителя. И ученики Христа, которым была сказана эта притча, не восприняли эти слова своего божественного учителя как совет достигать собственной пользы в этом мире путем неправды и обмана. Нет, они поняли и приняли к своему сердцу именно тот урок, который он хотел преподать. В чем же заключается истинный урок притчи Иисуса Христа о неправедном управителе? Во-первых, в том, что мы являемся распорядителями материальных и духовных благ, которые получили от Господа. Владельцем этих благ является Господь. Мы читаем: «Один человек был богат и имел управителя». Богатым владельцем всех благ являлся и является Господь, а мы только их управители. Во-вторых, Иисус Христос говорит, что среди нас есть управители верные и управители неверные. В-третьих, все его управители предстанут пред судом Господним, который называется в Евангелии «судилищем Христовым». Второе послание Коринфянам, 5 глава, 10 стих. Оно хорошо описано в притче Иисуса Христа о талантах, в которой каждый, получивший таланты, дает отчет, как использовал их. «Дай отчет в управлении твоем», – услышат все управители Господни, то есть все ученики и ученицы Христа, получившие те или другие таланты или дары от своего Господа. В-четвертых, Иисус Христос хочет сказать всем своим ученикам, как они должны использовать имение, полученное от Господа. Он говорит: «Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». Словами о неправедном богатстве Христос хочет сказать, что все блага, которыми мы обладаем на земле, являются несовершенными и в этом смысле неправедными. И все же с их помощью мы можем делать великие дела для Царства Божьего и для славы Христа. В-пятых, что означают слова Иисуса Христа «приобретать себе друзей, да еще таких, которые примут нас в вечные обители, когда мы обнищаем, то есть когда закроем свои очи». Речь идет о друзьях, которые с распростертыми объятиями встретят нас в обителях неба. Таких мы можем приобретать двумя способами. Один указан апостолом Павлом: «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобресть. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобресть иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобресть подзаконных. Для чуждых закона как чуждый закона, не будучи чужд законом пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобресть чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобресть немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Первое послание Коринфянам, 9 глава, с 19 по 23 стих. Апостол Павел жаждал приобретать души для Христа, а в их лице – друзей, которые примут его в своих земных хижинах и в вечных обителях неба, как своего лучшего друга, указавшего им путь на Голгофу, где был заклан Агнец за грехи мира. Другой путь для приобретения себе друзей указан в Евангелии от Матфея. «Алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили,
или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли? Или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Евангелие от Матфея, 25 глава, с 35 по 40 стих. Это путь приобретения друзей делами любви и милосердия. Мы знаем, что наша любовь несовершенна, с большой примесью нашего «я», и все же она является чудесным средством для приобретения друзей, которые и здесь, на земле, и там, на небесах, будут готовы встретить нас с распростертыми объятиями. Будем же верными управителями.

Радио «На пути» продолжает свою работу. Приглашаем вас послушать проповедь Давида Вилкерсона. Через полчаса слушайте также семейный библейский час.

выработать в своей плоти такого рода покаяние. Только Дух Святой может открыть нам, как, подобно Петру, мы также причиняли раны нашему любящему Спасителю. И это откровение должно наполнить нас глубокой скорбью. Я не совсем согласен с пуританской доктриной, но я люблю то, как они особо выделяют святость. Эти благочестивые проповедники называли свои проповеди глубокой пахотой. Они были глубоко убеждены, что не смогут посеять подлинные семена веры до тех пор, пока сердечная почва их слушателей не будет глубоко вспахана. Таким образом, пуритане были убеждены, что их проповедь проникает глубоко, взрыхляя грубую почву сердец их слушателей. Их проповеди производили искреннее покаяние в их церквях. В свою очередь, в течение многих лет это производило сильных, зрелых, верных христиан. Сегодня, однако, большая часть проповедей является сеянием без вспашки. Я слышу очень мало проповедей, которые проникают дальше верхнего слоя. Глубокая вспашка не просто выявляет болезнь греха, она проникает глубже, до самой причины болезни. Многое из проповедуемого сейчас сосредоточено на лекарстве, в то время как сама болезнь игнорируется. Они предлагают рецепт, минуя хирургическое вмешательство. Печально, что мы внушаем людям, что они исцелены от греха, в то время как они никогда не знали, что являются больными. Мы одеваем их в одежды праведности, в то время как они никогда не подозревали о своей наготе. Мы побуждаем их верить во Христа, в то время как они даже не знают, что нуждаются в вере. Такие люди приходят к мысли: «Мне не повредит, если добавить в мою жизнь Иисуса». Спержен, сильный английский проповедник, сказал следующее о необходимости покаяния: «Я верю, что полное сожаление покаянию пока еще существует, хотя в последнее время я не часто слышу о нем. Сегодня люди, кажется, очень быстро становятся верующими. Надеюсь, что мой старый друг покаяния еще не умер. Я безнадежно влюблен в покаяние. Кажется, это родная сестра веры. Сам я не очень понимаю о вере с сухими глазами. Я знаю, что пришел ко Христу путем слезного креста. Когда я пришел верою на Голгофу, это было с великими слезами и молением, с исповеданием моих преступлений и желанием найти спасение в Иисусе и только в Иисусе. Когда образовывалась наша церковь на Таймс-сквер, мы, пасторы, первые несколько лет проповедовали закон. Почему мы так долго проповедовали в своей церкви закон? Мы делали это потому, что многие в нашей церкви называли себя христианами, но в их жизни это никак не отражалось. В те первые годы многие люди выходили к алтарю в конце нашего служения. Они повторяли пасторскую молитву и принимали веру спасения. Однако большинство из этих людей никогда не испытывали какого-либо осуждения за свои грехи. Они не испытывали печали по Богу, поэтому в их жизни не проявлялось истинного покаяния. Якобы покаявшиеся театральные актеры исповедовали Христа воскресения, а потом возвращались к своим богохульным представлениям, участвуя в них в течение всей недели. Гомосексуалисты молились о спасении, но все еще продолжали вести свой греховный образ жизни. Другие исповедовали Христа у нашего алтаря, однако продолжали свои прелюбодейные дела, блудили или употребляли наркотики. Вот почему

громогласно обличали с кафедры. Святой Дух вел нашу пасторскую команду к разоблачению всякого греха, противления и непослушания Его Слову. Мы так горячо проповедовали ад, что люди вставали и покидали наше служение. И мы так реально проповедовали небо, что оскверненные трепетали от внушающей благоговейный страх реальности Христовой святости. Наша проповедь закона была абсолютно необходима в то время. Закон — это Божье зеркало, открывающее все тайное, скрытое. И это приводило людей в нашей церкви к сознанию чрезвычайной греховности греха. В то время, как некоторые убегали, другие бежали вперед с искренним раскаянием. Одним из таких был популярный актер по имени Дэвид Дэвис. В истинном покаянии он полностью отдался Христу. Сегодня он со своей женой руководит растущей церковью в Израиле, где они уже почти 10 лет проповедуют Христа. В то время, как покаяние совершало свое назначение, Святой Дух вел нас дальше, к проповеди славы благодати. Мы учили Новому Завету о власти над грехом посредством Святого Духа, о хождении верою. Короче, мы начали заниматься назиданием святых. На протяжении всего этого опыта мы также обнаруживали пагубность проповедования только закона и концентрации преимущественно на грехе. Если людей постоянно кормить только этой проповедью, они начинают терять надежду и впадают в отчаяние, думая: «Я никогда не достигну этого». Они постоянно обращают свой взор внутрь себя, вместо того, чтобы взирать с надеждой на крест. Но если это Церковь Господня, она может доверять Божьему Духу, который, когда это будет необходимо, будет возвещать слово о законе. Если Иисус видит, что Его народ уклоняется в сторону более легкого следования за Ним, Он снова применит бич закона со всяким милосердием и благостью. Видите ли, покаяние не является каким-то одноразовым переживанием. Это не какой-то ураган, который внезапно налетает, а потом навсегда уходит. Мы не переживаем покаяние только в момент кризиса, а потом всю оставшуюся жизнь только говорим о нем. Нет, печаль о грехе должна быть нашим постоянным учителем. Спержен свидетельствовал: «Я охотно признаю, что сегодня я испытываю намного большую скорбь о грехе, чем когда я пришел к Спасителю более 30 лет назад. Я теперь сильнее ненавижу грех, чем когда я покаялся. Существуют некоторые вещи, о которых я тогда не знал, что они являются грехом, а теперь знаю. У меня сейчас более острое ощущение греховности своего сердца, чем когда я впервые пришел ко Христу». Печаль о грехе — это непрестанный дождь, нежный, мягкий ливень, который для истинно спасенного человека продолжается всю жизнь. Он всегда исполнен печали о грехе. Он никогда не прекращает скорбить, пока не уйдет всякий грех. Иисус сказал церкви в Ефесе нечто такое, что приводит меня в трепет. Может, вы помните семь церквей, которые упоминает Иоанн во второй главе Откровения. Среди них есть Ефесская церковь, одна из тех, о которых Иисус отзывается весьма похвально. Мне хочется думать о нашей церкви на Таймс-сквер, что она подобна Ефесской церкви. Это собрание верующих трудилось в одном из самых населенных городов мира, никогда не изнемогая посреди отвратительного нечестия. Люди жили жертвенной жизнью, ненавидели грех и отвергали ложные доктрины. Они были сильными в вере, любили Бога всем своим сердцем, невзирая на все искушения, которые обрушивал на них сатана. Однако Христос знал, что среди этих людей было нечто плохое.
И он так любил эту церковь. Это был такой яркий светильник для народов, что не собирался сидеть сложа руки и ждать, пока он погаснет. Итак, он сказал Ефесянам: «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Откровение 2:4. Иисус говорил: «Ваш огонь угасает, угасает любовь ко мне, которая некогда служила мотивом вашей верности. Когда вы несли мое бремя за погибших, но теперь вы довольствуетесь тем, что просто сидите и слушаете проповеди. Вас теперь целиком поглотили личные заботы, а мои вы игнорируете. Вы не спали далеко от того места, где некогда стояли». Иисус сказал им тогда: «Итак, вспомни, откуда ты не спал». Он говорит: «Вспомни. Ты всегда жаждал приходить в мой дом, быть с моими святыми, нести мое бремя. Но теперь тебе не хватает одного часа в воскресенье утром». Итак, дорогой христианин, пламенеешь ли ты еще для Иисуса? Так же ты страстно любишь Его, как и тогда, когда впервые получил спасение? Или же ты утратил интерес к Его делам, оставив всякое служение? Занят ли ты в своей жизни слишком много другими делами? Если это так, то Господь говорит тебе: «Я нечто имею против тебя. Ты оставил свою первую любовь». Послушайте, что говорит нам в таком случае Иисус: «Покайся и твори прежние дела». Он говорит: «Сокрушайтесь о вашем растущем безразличии. Покайтесь. Воспримите это серьезно и позвольте вашей скорби привести вас назад к тому месту, где вы были, когда впервые полюбили меня». Затем Христос дает нам слово предостережения. Он говорит: «А если не так?» И тут же говорит о последствиях: «Скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его». Иисус говорит здесь, что если мы не покаемся, Он уберет всякий данный нам духовный авторитет. Это включает наше влияние на город, наше общество, наших соседей. Всех, кто находится в сфере нашего влияния, всякое влияние, которое мы имеем, говорит Он, будет отнято у нас, если не покаетесь. Прямо сейчас церкви по всему миру закрывают свои двери. Их светильники буквально угасают, потому что это суд, который они навлекли на себя за отказ от покаяния. Бог сказал, что они утратят свою проницательность, свои духовные благословения, свои финансы, само его присутствие. Теперь они мертвы, безжизненны, остались только воспоминания о его прошлых благословениях. Я проповедовал во многих таких церквях 30 лет назад. В то время они были полны ревностных верующих. Сегодня на их скамьях сидит какой-то десяток человек. Скоро они совсем придут в упадок, их двери закроются. Бог написал на них: «Их авод», что означает «Дух Господень отошел». Но, возлюбленные, Бог обращается с этими словами к каждому отдельному христианину. Он говорит: «Если ты не покаешься, продолжая оставаться в своем безразличии, я сдвину твой светильник. Ты больше не будешь иметь никакого влияния на твою семью, твоих сотрудников, на кого бы то ни было». Именно это и произошло с Ефесской церковью. Бог терпеливо ждал фактически свыше 1000 лет, что эта церковь покается. Однако, в конце концов, пришло время, когда их отступление перешло границы его терпения. Историк Гиббон пишет: «Первый светильник Ефеса погас. Варварские их князья Ионии и Лидии растоптали остатки христианства. Теперь магометанские мечети призывают имя Аллаха. Только церковь Филадельфии все еще стоит прямо». Однако, даже читая эти слова, мы не должны бояться. Иисус заканчивает свое увещевание к нам следующими словами.
побеждающему, дам кушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Откровение 2.7. Дорогой святой, этим деревом является Иисус. Он говорит нам: если вы покаетесь, я дам вам постоянную жизнь от самого моего естества. И до тех пор, пока вы будете продолжать любить меня, я буду для вас неиссякаемым потоком сверхъестественной жизни. Это будет проявляться в вашей проницательности, в вашей любви к людям, в ваших добрых делах для моего царства. Это характерная черта, которая отличает каждого христианина, поистине любящего Иисуса. Такой верующий исполнен жизни, и все вокруг него знают об этом. Иисус обещает, что твоя печаль по Богу, твое раскаянное сердце и обновленная любовь к Нему приведут тебя к жизни. Итак, молись Ему прямо сейчас. Господь, дай мне поистине раскаянное сердце. Возврати меня туда, где я был, когда впервые полюбил тебя. Но на этот раз возьми меня дальше, глубже в себя, чем я был когда-либо прежде. Когда ты покаешься, Божий Дух начнет производить в тебе новое откровение славы Христа. И Он сделает это известным для всех, кто окружает тебя.

Дорогие друзья, это была проповедь американского пастора и проповедника Дэвида Уилкерсона. Текст читал Игорь Карпенков, редактор программы Татьяна Карпенкова. Итак, до новой встречи!

0: Говорит радио «На пути». Приглашаем вас послушать семейный библейский час.
1: Добро пожаловать на семейный библейский час. Нам доставляет огромное удовольствие предложить 15-минутную программу, содержащую весть о Божьей любви к вам. Вдобавок к этому, в заключении нашей программы мы сообщим о бесплатном подарке и как вы можете его получить.

0: Господь Иисус никогда не перестанет любить избранных Своих. Имена их начертаны на сердце Его, и благословенные Его руки непременно доведут их до предназначенного им блаженства. Сквозь все скорби и испытания, хотя по временам Он скрывает от них лицо Свое, когда люди бывают непослушными Ему. Благодати Своей Он от них не отнимает, но лишает их ощущения Своего присутствия. И тогда меркнет радость в душе человека, и все становится мрачным вокруг него. Это очень тяжелые минуты. Никакое наказание Божье не сравнится с ними. Всякая боль легче этого. Кожа за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него. Иова 2:4. Искренний ученик Христа готов все отдать, только бы опять ощутить в душе своей присутствие Его. «О, если бы я был, как в прежние месяцы, как в те дни, когда Бог хранил меня, когда светильник Его светил над головою моею, и я при свете Его ходил среди тьмы» Иова 29, 2, 3. Вот жалоба и стон души человека, который ощупью идет во мраке, так как свет Божий в это время померк для него. Когда Господь скрывает от христианина лик свой, хотя бы это было с целью испытать его, это повергает его в смущение и ужас. Ничто его больше не привлекает и не радует. Ни дом Божий, ни его собственный дом, ни богатство, ни почести. Ничто не удовлетворяет. И если такое состояние длится долго, то человек начинает тяготиться жизнью и желает себе смерти. Господь удаляется от нас или из-за совершенных нами беззаконий, или чтобы нас испытать. Один автор пишет: «Когда мы оскорбляем Христа поступками своими, тогда Он скрывает от нас лицо Свое, и тьма воцаряется в нас и вокруг нас. Мы не видим ободряющей улыбки Его». Так было с церковью, когда она переставала бодрствовать и, отклонившись от правильного пути, пошла путями мирскими. Стремление к общению с Богом в ней осталось, но Он на малое время отдалился от нее, чтобы дать ей случай оплакать свое небрежное отношение к Нему. Он также скрывает лицо свое и от отдельных людей, если они не умеют ценить Его присутствие, чтобы они поняли свою неблагодарность и почувствовали, что они теряют, лишаясь общения с Ним. Любовь Его остается той уже, и в этом наше счастье и наша безопасность. Не думайте, что Бог скрывает Себя от наших взоров и в наказание нам за грех. Думать так значит наложить пятно на правосудие Его. Бог покарал человека в лице Христа, и если бы Он карал его еще и теперь, то это было бы несправедливо. Скрывает Себя Господь от нас, согрешивших, для того, чтобы исправить нас. Грех избранных Божьих не может не иметь для них страшных последствий. «Только вас признал я из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все беззакония ваши» Амоса 3:2. Если мы идем против Бога, Он пойдет против нас. Обетование общения с Ним относится только к тем, кто Ему покоряется. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему сам» Иоанна 14:21. Если же мы живем недостойно христианина, если, сознавая свой грех, терпим его в себе, то неудивительно, что Господь оставляет нас. Невозможно, чтобы у сознательно делающего дурное свет и радость были в душе. Путь многих христиан тяжел. Пока дойдут они до конца, до желанного отдыха, много им придется потерпеть в земле пустой, иссохшей и безводной. Часто вместо того, чтобы воспевать радостную песнь песней, они стонут и плачут. Но есть и такие, вся жизнь которых есть сплошное радостное общение с Богом, общение, прерывающееся лишь изредка и ненадолго. Слава Богу! Не всегда верующему приходится проходить долинами плача. Много встречается ему на пути злачных пажитей и вод тихих, где добрый пастырь бережет его от всякого зла. Но минуты, когда он скрывает от нас светлое лицо свое, все-таки повторяются слишком часто. С помощью Духа Святого мы укажем теперь вкратце последствия этого печального явления, происходящего от того, что грех воцарился в сердце человека. Когда вера человека колеблется, он начинает сомневаться в своем спасении. Надежда блекнет, любовь охладевает, утрачивает свою жизненность. Все Божьи дары, раньше так украшавшие его путь, потускнели, лишенные света Христова. Обетования Божьи без его присутствия подобны колосьям без зерен. Утоление жажды или подкрепление они никак не могут дать, потому что они пустые. Обетования эти можно уподобить водопроводным трубам. По ним могут течь потоки воды живой, только в том случае, если они имеют сообщение с водоемом, который их питает. Так, без непосредственного общения с подателем всех благ, дети Божьи оказываются в безвыходном положении. Их мучит страх, преследуют сомнения, обычные источники утешения иссякли, из них ничего почерпнуть нельзя. Необходимо снова вступить в общение с Богом, тогда вернется уверенность, бодрость и радость. Блажен человек, вера которого проникает и через густой мрак, душа которого сочна и свежа, и в год засухи. Но плохой знак, если мы можем быть счастливы и спокойны, когда Господь покидает нас. Духовная энергия, свойственная наследникам неба, значительно ослабевает, когда отдаляется от нас Господь. Верующий человек обладает духовной способностью держаться на поверхности самых глубоких вод житейского моря. И никакие волны ему не страшны. При нормальном духовном состоянии он господствует над всеми невзгодами и испытаниями. Но тут, когда он перестает ощущать присутствие Христа, его тянет на дно все, что было легким, все, что было простым. Оно давит его, как горы, и те волны, которые некогда поднимали его на себе, теперь перекатываются через его голову и топят его. Все затруднения житейские, обиды, страхи, все возлагал верующий человек на Христа. Он нес его бремена, и легко ему было. Теперь, когда Христос удалился, человеку одному приходится нести свои скорби, и они, как камни, пригибают его к земле. Часто, когда прекращается общение с Богом, мысли человека становятся низкими и земными. Он начинает любить мир и всякую его тщету, материальное благо, почет и тому подобное. В присутствии же Господа все это теряет для нас свою привлекательность. Встречая человека, который душою льнет ко всему земному, мы можем заключить, что Христос далек от него. Когда верующий бывает в тесноте в духовном смысле, тогда сознание греха в нем терзает его сильнее, чем раньше, и совесть его упрекает его за то, что он изменил Господу, огорчил его. Когда со света войдешь в темноту, темнота эта кажется особенно непроницаемой. Грешник, уже получивший прощение, больше чувствует всю мрачность греха, чем тот, кто не испытал на себе еще света прощения. Как бесполезно читать в темноте, так нельзя почерпнуть радости из Священного Писания, пока Христос не прольет свет свой на каждую его страницу. Как плодородное поле не дает жатвы без дождя, так великая книга Откровения не приносит нам утешения без росы, исходящей от Духа Божия. Дай Бог, чтобы те из нас, которые в данную минуту находятся в таком состоянии, опомнились и спросили себя, где же кроется причина этого. И надо признаться честно, что причина в отсутствии Христа в душе. При нем все горькое может стать сладким, и из всякой вещи можно извлечь назидание. Как хорошо, что не навсегда оставляет нас Бог, что Он вернулся, чтобы мы не погибли. Перечислим признаки Божьего отсутствия. Во-первых, тревога в сердце, затем уныние, слабость веры, холодность в служении, небрежное выполнение долга, безжизненность молитвы, охлаждение интереса к духовным вопросам, светское направление мыслей, разлад с совестью. Далее, легкость доступа сатане в душу человека в такие минуты и неспособность этого человека давать отпор врагу. Избави нас, Бог, от этого всего. Не допусти, чтобы когда-нибудь опустела и ослабела наша душа. Милосердный Господь, сохрани меня от такого оскорбления Духа Твоего Святого. Но если и случится мне впасть в заблуждение, и лик Твой светлый скроется от меня, дай, чтобы и тогда не утратил я надежды на благодать Твою и на заслуги Сына Твоего, через посредство которого мы приходим к Тебе, Аминь.
1: Нам было приятно предложить вам эту передачу, подготовленную студией FEBC в сотрудничестве с миссией «Семейный библейский час». В заключение предлагаем вам написать письмо, в котором укажите, что желаете иметь бесплатно Евангелие от Иоанна. Просто напишите письмо на следующий адрес. «Семейный библейский час», индекс 15000, Россия, город Ярославль, почтовый ящик 1092, общество по изучению Библии. Пожалуйста, запомните наш адрес: семейный библейский час, индекс 15000, Россия, Ярославль, почтовый ящик 1092, общество по изучению Библии. Мы будем ждать вашего письма на этой неделе. Мы также будем молиться о том, чтобы вы и в следующий раз посетили семейный библейский час.